сущности из праха смерти. Во-вторых, человечество становится природным, естественным, а не сверхъестественным. Мы выше всех на лестнице жизни, но тоже созданы из праха, и удел наш прах. Былое духовное единство человека и природы сменяется новым материальным. Мы едины в смерти. Сперва умирает Бог, потом разлучаются Его дети, потом они сами умирают и соединяются смертью. Когда умер Бог, Богом стала смерть. Бог включает здесь объективную истину и объективное добро. Как далеко зашли у нас на Западе последствия его смерти, мы увидим, прикинув, насколько смущают нас слова «объективная истина», «вечные ценности» и тому подобное. Само слово «ценности» говорит об этом. Мы предпочитаем его, ибо добро — понятие объективное, а ценность — субъективное, особенно во множественном числе. Добро означает действительно доброе, а ценности — то, что мы ценим. Достоевский с пророческой ясностью видел, что смерть Бога влечет за собой смерть объективной истины и объективного добра, когда писал «Если Бога нет, все позволено». С противоположной, безбожной точки зрения увидели то же самое. Ницше в «Сумерках богов» ясно и страшно показывает, что со смертью Бога умирает истина. Что же осталось? Бог умер, истина и добро умерли, умер человек и умерла природа. Остается пустой пузырь смерти, мы раздуваем его, он все страшней. Ницше знал, что воля к власти заменяет тягу к истине. Бог уже не наполнит нас своей жизнью. Что ж, заполним природу нашей жизнью, человеческой. Бога нет, никто не оплодотворит нас своим духом. Что ж, изнасилуем нашу матерь, овладение природой, первый кумир, возникающий по смерти Бога. Значит, Он вот что. Во-первых, мы овладели природой, материальная инженерия, технологизм. Во-вторых, овладели обществом, социальная инженерия, тоталитаризм. И этого и другого очень много на современном Западе, и в демократических странах, и в коммунистических. Но кумир не действует, не выполняет обещаний. Небо на земле или хотя бы счастье. Паскаль хорошо сказал об этом. Все ищут счастье, исключений нет. Однако все жалуются. Такая долгая и безусловная проверка, казалось бы, могла убедить нас, что мы не способны достигнуть счастья собственными силами, что бездонную пропасть заполнит только бесконечное. Особенно поучительно здесь, особенно печально история революций. Наверное, обещание и выполнение, идеал и реальность нигде не отличаются так друг от друга. Но еще удивительнее то, что мы не удивляемся, мы принимаем это, приговаривая «да, слаб человек». Сравните свободу, равенство, братство с якобинцами, Робеспьером, гильотиной и, в конце концов, с диктатурой Наполеона. Новый порядок, обещанный национал-социализмом, с жестоким беспорядком, который он дал, диктатуру пролетариата с диктатурой Кремля. Потом подумайте о том, что это правило, а не исключение. История наша полна обмана. Все нормальные люди предпочитают мир войне, правду неправде, согласие ссоре, свободу рабству. Однако история их, то есть наша история, какая-то пустыня расприй и неправды, с редкими оазисами мира и справедливости. Господи, почему же? Более чем наивно ответить, что все это делает горстка плохих людей, измываясь над великим множеством хороших. Как бы ни различались политические структуры, горстку всегда порождает множество. Она представляет

Это не так. Другие скажут: «Выйди из себя, развлекайся, ищи счастье». И это не так, еще и заболеешь. Счастье не внутри нас и не вовне, но в Боге, а Он и вовне, и внутри. Не только заболеешь, умрешь. Смерть уж точно придет, мы больше ничего не знаем в точности, а с нею конец обоим царствам. Примечательно, что самые серьезные поборники здешнего царства, марксисты, исписали тонны бумаги на все какие есть темы, о смерти же им сказать нечего. Разве что назвать размышления о ней упадочными и мрачными. И это не единственное учение, чья надежда разбивается о скалы смерти. Льюис пишет: «Почти все наши системы хотят убедить нас, что счастье наше здесь, на земле, чтобы тоска по-запредельному не проснулась и все не испортила. Они используют любые красоты слога, только бы вы не вспомнили, что какое бы счастье ни обещать, каждое поколение утратит его со смертью, тем более последнее из поколений, и вся история во веки веков будет просто ничем, даже незанятной историей», — заканчивает Льюис. Обратившись к царству нашего «я», мы не решим проблему смерти. Но царство это любят, особенно в Америке. В Декларации независимости есть прославленные слова: «Право на счастье». Мне кажется промыслительным, что Льюис заглавил последнюю свою статью «У нас нет права на счастье». Но позвольте, разве греческие и средневековые философы не говорили, что счастье — цель нашей жизни? Говорили. Но разумели под счастьем совсем другое, то было объективное, а не субъективное понятие. Этим словом они называли духовное здоровье, эвдемонию, буквально благодушность, неблагодушие. Если мы чувствуем себя счастливыми, мы и считаем себя счастливыми, не чувствуем, не считаем. Древние же могли чувствовать счастье, но счастливыми не быть. Точно так же, как больной может себя чувствовать здоровым. Могло быть и наоборот. Вспомним Иова. Ключевой вопрос тут в том, можно ли страдать и быть счастливым. В современном субъективном смысле нельзя, если ты не мазохист. В древнем объективном можно. Страдание дает мудрость, а без мудрости нет счастья. Если счастье объективно, если мы в нем, а не оно в нас, тогда его объективные законы могут потребовать и субъективного страдания. Почти все великие люди знали по опыту и учили, что страдание наделено творческой силой. Современные субъективисты этого не знают.

Итак, наше склонное к идолам общество не может ответить на вопрос о небе, о надежде, о счастье. Оба его царства – просто кумиры, и оно молчит, лжет или отвечает неверно. Что же заменит нам традицию, предание? Кто научит, на что мы вправе надеяться? Куда обратиться, где искать, какого наставника слушать? Обратитесь к собственному сердцу. Этому главному наставнику доверять можно, он не отмахнется от вас, ведь он и есть вы. Он мудрее вашего мозга, мудрее, чем вам кажется. Прислушайтесь к нему, сердце скажет, на что надеется, объяснит, зачем вы живете. Вслушайтесь получше и узнаете о небе. Значит, небеса в сердце? Конечно, нет. Мы только что разоблачили призрачное царство нашего «я». Хотя внутреннее пространство сердца бесконечно больше, чем все внешнее пространство. Небо бесконечно больше всего, что когда бы то ни было входило в наше сердце. Вспомним

не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку. В сердце вы найдете не само небо, но его образ, очертания, тень, неутолимую тоску. В сердце вы найдете не само небо, но дыру, полость, утробу, которая взывает к возлюбленному, чтобы он оплодотворил ее. Небо — тело Бога, земля — наше тело. В сердце вы найдете не само небо, но стезю к нему. Стезя внутри, не снаружи. На небо не взлетишь в ракете, но то, что внутри, стезя, не цель. Небеса бесконечно больше сердца. В сердце вы найдете не само небо, но перст, указующий на небо. Учители дзен говорят, палец указывает на луну, но горе тем, кто примет за луну палец. Вы не найдете небо в сердце, но найдете его через сердце. Сердце — ворота в рай или в ад. Сердце — великий наставник. Послушайте его. Многие книги занимались дырой от неба в современном мозгу, но нет ни одной книги о той дыре, которая у нас в сердце. Ведь сердце труднее изучать, чем голову. Философы редко занимаются им. Его оставляют исследователям чувств, но чувства лишь по краям, не в сердцевине. Там неисследованная земля. Ее не исследуют, принимая как данность, что сердцу положено только чувствовать. Прославленные слова Паскаля «у сердца есть доводы, о которых не знает разум» понимают неверно. Их переворачивают и толкуют их иррационализм. На самом деле тут сказано прямо противоположное. У сердца есть доводы, резоны. Мы не вправе их презирать или от них отмахиваться. Сердце видит, и если мы хотим видеть, мы должны смотреть не на него, а им. Дела у сердца простые — верить, надеяться и любить. Каждое из этих дел зрячее. Возьмем любовь. Когда вы читаете в «Песне песней» «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе», думаете ли вы, что это красиво, но глупо? Если думаете, значит, вы смотрите на любовь, а не вместе с ней, не ею. И получается ненормальность, слепота. Любящий же считает иначе. Именно он-то и прав. Именно он и видит то, что есть на самом деле. Не любовь слепа, а безлюбие. Тот, кто не любит, видит гусеницу, когда любящий видит бабочку. У любви свой рентген. Согласно мудрейшим толкователям, жених в «Песне песней» — Бог, невеста — мы. Бог верит в нашу бабочку, надеется на нее, любит ее. Мы видим грешника, Бог — потенциального святого. Посмеем ли мы обвинить его в глупости? Судьбы его не слепы, а прозорливы и верны. Любовь предельно точна. Как может быть она слепой? Бог есть любовь. Разве он слеп? Так что поверим ему, когда он называет нас прекрасными. Влюбленный, как и Бог, видит сердцем. Только тот, кто поистине любит вас, знает вас. Чем сильнее он любит, тем лучше знает. Тот, кто не любит, не может знать о вас все, а вот любящий знает вас. На практике с этим каждый согласится. Кто, по-вашему, лучше поймет вас, гений, которому до вас нет дела, или недалекий человек, который вас любит? Возьмем Данте, величайшего из влюбленных поэтов. Ни одну женщину не превознесли в стихах, как Беатриче. Представьте себе, что вы разумно, реалистично указали Данте, что его Беатриче на самом деле совершенно обычная девица, дочь флорентийского купца, а не какая-то богиня, а сам он просто проецирует на нее красоту своей души. Наверное, он вызвал бы вас на дуэль за честь своей дамы.
И потом, если бы вы оба уцелели, затеял бы спор, что намного важнее. Он утверждал бы, не сдаваясь, что он видит верно, весь мир неверно. Рентгеновский луч любви проникает сквозь тело, поступки, нрав, в сердцевину, в сердце. Сердце и видит сердце. Бездна бездну призывает. Согласно греческим философам, высшее в нас — разум. Ему судить любовь, ему и только ему вести нас. Согласно же христианству, мы должны любить безрассудно, как Бог, не судя, ибо любовь создает достойные любви. Разум следует за ней, не она за разумом. Мы знаем, только если любим. Когда Христа спросили, как понимать Его учение, Он отвечал: «Кто хочет творить волю Его Отца, тот узнает о сём учении». Другой раз Он сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То, что мы видим, то, что понимаем, о Боге ли, о себе ли, зависит от нашего сердца, от веры, надежды и любви. Конечно, в науке это не так, ибо наука по сути своей связана не с доверием, а с сомнением. Она обязана придираться, как адвокат и прокурор. Наука подвергает природу перекрестному допросу, пытает ее на дыбе, как выразился Бэкон. В личных же отношениях все наоборот. Мы знаем только тогда, когда любим, надеемся и верим. Человека нельзя понять как предмет исследования по той простой причине, что он не предмет. Он именно потому и личность, что он не объект, а субъект. Чтобы узнать человека, надо влезть внутрь. Это может только сердце.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: «Календарь памятных дат» Антон Павлович Чехов. Программу ведут протоиерей Александр Рябков и Алексей Данилович Семкин. Беседа первая.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Календарь». Сегодня мы хотели бы ее посвятить известному русскому писателю Антону Павловичу Чехову. Для разговора об этом великом человеке мы пригласили в нашу студию специалиста и в филологии, и в искусствоведении, моего хорошего друга, прихожанина нашего храма, святого Дмитрия Солунского в Коломягах, Алексея Даниловича Семкина. Вести эту программу буду я, священник, протоиерей Александр Рябков, клирик храма святого великомученика Дмитрия Солунского, что в Коломягах. Алексей Данилович действительно специалист, он окончил наш прекрасный Санкт-Петербургский университет, он кандидат искусствоведения, а также он преподаватель русской литературы в театральной академии у нас в Петербурге на Маховой улице. Разговор, разумеется, хотелось бы начать сначала, то есть с рождения, с жизни, с юных лет дорогого вашему сердцу и моему сердцу. Мы с вами, в общем-то, едины в своей любви к Антону Павловичу Чехову и давно общаемся. Круг нашего такого вот общения, темы нашего общения зачастую касаются Антона Павловича Чехова. Как вы оцениваете, Алексей Данилович, религиозную обстановку в семье молодого Антоши, то есть ребенка? Многие знают из школьной программы, что отец его был верующим. Часто подается такое сравнение, как фанатично верующий человек. Так ли это было? Какие ваши оценки? И как повлияла на будущую религиозность великого писателя семейная обстановка в те далекие времена в Таганроге?
2: Вопрос о религиозности, Антон Павлович, вообще о его отношении к религии, церкви, священнослужителям, вопрос его конфессиональной принадлежности – это один из самых сложных вопросов, которые только могут быть в чеховедении. Есть такое слово страшное – чеховедение, есть страшное слово «чеховед». Вот мы, чеховеды, столько по этому поводу копий сломали и за, и против. Есть люди, и их достаточно много, которые, опираясь на безусловные свидетельства, слова самого Антона Павловича, причисляют его к людям неверующим. Есть такое же количество, может быть, исследователей, которые говорят о Чехове как о человеке, безусловно, религиозном, но свою религиозность не позиционирующим, на эту тему не рассуждающим. Чехов очень в этом отношении очень по-хорошему скрытный человек. Он не собирается рассуждать на тему, допустим, что такое любовь. Вы помните, отец Александр, да, его замечательная тайна «Сия велика есть», и больше о любви сказать, в общем, не в силах человек. Незадолго до смерти он пишет жене: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Морковка есть морковка, и больше о ней ничего не скажешь». Вот шуточное такое отстранение от этих великих вопросов, оно дает простор самым разным толкованиям. Что касается семейной ситуации, вот если на семейную ситуацию в его детстве, отрочестве посмотреть, то, конечно, эта ситуация вряд ли можно назвать ее ситуацией благоприятной для того, чтобы сформировался человек действительно искренне верующий. Скорее, это была ситуация, которая очень многих наших великих мыслителей, тех, кто рос в верующих семьях, а потом учился даже в семинариях, от религии навсегда отвращало, и после этого выходили из них Белинские, Писаревы, Чернышевские, люди безбожного склада. Вот с этим и связано, наверное, то, что Антон Павлович потом скажет вот эти горькие слова. Сегодня у меня, кроме этого, слушая великолепный колокольный звон, скажет, что кроме этого религии у меня нет. Это связано даже не с тем, что его родители фанатично верующие люди. Здесь не было, наверное, никакого такого фанатизма. Была не то чтобы неискренность, не то чтобы лицемерие. Было вот такое самое страшное слово – самоправедность. Была уверенность в том, что мы делаем все так, как надо.
1: То есть вот некое самолюбование своей церковностью.
2: Самолюбование. У Чехова очень много таких героев в рассказах и повестях. Люди, которые становятся в церкви, становятся в первый ряд, которые чуть ли не дирижируют, чуть ли не подсказывают священнику и уверены, что Бог любит их больше всех, что они вот единственное, по сути дела, это позиция фарисейская.
1: Да, но вот я бы, если позволите, что бы хотел к этому добавить. Во-первых, конечно же, я хотел бы произвести некую реабилитацию и отца, и вообще семейной жизни Чехова в те ранние времена, потому что, во-первых, мы можем себе даже представить такую ситуацию. Павел Егорович Чехов, отец великого писателя. Он не вчерашний крепостной, потому что крепостным был его отец, разумеется, дед Чехова. Но человек тоже из этой среды, то есть он сын бывшего крепостного. Но это человек, который разбирался в музыке, играл на скрипке и играл неплохо, понимал хоровое пение и организовал любительский хор, который пел в соборе в Таганроге. Человек, который очень любил монахов, монашескую жизнь, принимал афонских монахов у себя дома. Мы знаем, что старший брат Антона Павловича Чехова, Александр Чехов, критически относился к жизни, к семейной жизни своих родителей. И написал, может быть, даже несколько ёрническую такую картину жизни маленького Чехова. С такими, можно, даже издевками и над религиозностью. Но, насколько я помню, хранительница наследия Чехова, сестра Мария,
2: Мария Павловна,
1: отвергала вот эту картину, которую написал старший брат, который был во многом, вел неправедную жизнь. Это была его трагедия, его жизнь, и вот эту трагичность он иногда выливал в таких язвительных, ядовитых словах о своей семье, которая, может быть, как он считал, не понимала его или не помогала ему. Потом, что касается фарисейство, да, мы немножко нарисовали картину семейной жизни как некую фарисейскую.
2: Я хочу только сказать, что я, безусловно, далек от того, чтобы полностью черной краской детства Антона Павловича, там были счастливые, светлые моменты, там было, естественно, он бы не стал столь трогательно с любовью заботиться об отце уже в зрелые годы, если бы сохранил о нем. Но, когда я произнес вот это слово «самоправедность», когда я сказал о фарисействе, я имею в виду, может быть, меня могли и наши слушатели понять несколько неправильно. Я имею в виду, я сказал о людях, о персонажах, которых очень много в рассказах и повестях Чехова. Я имею в виду не отца его, а имею в виду таких вот фарисейского такого плана людей, описанных, допустим, в повести «Моя жизнь», в повести «Три года» особенно, и «Старика Лаптева». И вот я хотел просто очень мягко, очень осторожно сказать, что есть мнение, что во многом образы таких людей, или как в рассказе «Панихида», допустим, во многом образы таких людей, тяжелых людей, именно тяжелых своей вот этой уверенностью, своей непогрешимости, и он был уверен, что так и надо, и что Бог его любит, уверенностью этой они делают жизнь окружающих тяжелой. Так и называется рассказ «Тяжелые люди». Кое в чем образы таких людей навеяны, может быть, образами детства.
1: Вы заметили, что сложная или, может быть, такая душная религиозная атмосфера семинарий, религиозных семей, она рождала революционеров. Такая была ремарка. Тут тоже несколько привычно мы всегда скатываемся к утрированию вот этой ситуации, потому что даже Антон Павлович Чехов ведь дает нам не просто карикатуры в своих произведениях, заметьте, да, абсолютно не карикатуры, а дает картину, реальную картину той жизни, которая его окружала, да, которая имела элемент фарисейства в плане религии. Вместе с тем, у Антона Павловича Чехова есть очень хорошие слова о том, что фарисейство царствует не только в купеческих домах и кутузках. Помните это выражение?
2: Да?
1: Оно уже давно перекочевало в науку, в университеты, в нашу молодежь. То есть в то, что являлось, по сути дела, авангардом прогресса, в том числе и революционных идей. И как часто вот он действительно понимал, что фарисейство, вот эта узкая направленность взгляда на какие-то идеи, она уже перешла из вот этих кутузок и купеческих домов мещанских уже в революционные кружки, где-то местечковость, где-то революционное фарисейство, ханжество определенного рода, уже тоже свило свое гнездо. Вот как раз Чехов-то это хорошо видел, в отличие от тех бывших семинаристов, да, каких подражателей или продолжателей Белинского, или кого-то еще, там, Чернышевского. Он прекрасно видел эту картину. И вместе с тем, когда мы сказали сегодня и о рассказе «Три года», и о рассказе «Панихида», мы должны были подойти к этому моменту. У Чехова практически нет персонажей священников, которые бы несли бы негативную окраску. Практически ведь нет. В рассказе «Панихида» негативную окраску имеет вот этот мещанин или купец, который...
2: Купец, да. А священник как раз его вразумляет.
1: Да, Чехов как раз видит в священнике такого человека, который может просвещать не просто какими-то стандартными фразами, избитыми, хорошей речью, евангельской речью, по сути дела. И не только евангельской, потому что ведь Рассказ панихиды, напомню нашим слушателям, связан был с тем, что отец актрисы, умершей, записал ее в записке поминальной, как блудница такая-то, не помню ее имя. Священник говорит, ну как же вы пишете о таком знаменитом, известном человеке искусства такие гадкие слова, отчитывает он этого отца, обезумевшего. Поэтому здесь священник не лишен даже и культурного знания, культурного аспекта. Вы со мной согласитесь, что Чехов самый трезвый не только в плане политики, а в плане оценки окружающего мира, все остальные писатели, так или иначе, потому что мифотворчество, которое было, да, вот как сказал Чехов о романе «Воскресенье» Толстого, писать, потом все свалить на Евангелие. Надо сначала поверить в Евангелие, говорил Чехов, потом уже цитировать его. Откуда эта трезвость? Как вы думаете, почему? Эта трезвость почти христианская, почти монашеская трезвость. Я как ее оцениваю? Что это трезвость взгляда на свою жизнь, на свои силы, на людей, окружающих тебя. Трезвая оценка их не... Он не привешивал никому ярлыков. Тот плохой, тот хороший. Не тот черный, тот белый. Он сострадательно описывает каждого, и фарисея, и этого священника. Вот откуда такая трезвость? Я думаю, что такая трезвость могла выйти только из религиозности, которая, может быть, была искажена в лице его отца, но которую все-таки ему привила эта религиозность. И вот трезвый дух, по сути дела, именно такой монашеский, аскетический, я бы даже сказал, трезвый дух, который не имели даже многие действительно вот эти прогрессивные университетские профессора или студенты университетов.
2: Мы не можем сейчас, не имеем никаких механизмов для того, чтобы проникнуть сегодня в сознание Антона Павловича, мы можем только полагаться на две вещи, на мой взгляд. Во-первых, на его прямые свидетельства. А прямые свидетельства, они неутешительны. Прямые свидетельства он себя позиционирует как человека религии лишенного. И, с другой стороны, на такую вещь, которая кажется очень слабо доказательной, очень такая вещь призрачная, эфемерная. Ну а как же еще говорить? Естественно, раз мы говорим о вещах духовных, они должны быть эфемерно. Действительно, вот то, что называется дух его произведений, дух, настроение. И вот если ориентироваться на дух, получается примерно такая картина. Несколько лет назад сформулировал не в статье своей, а в докладе, потому что в устном произношении, ну, как и сейчас я произношу все это вслух, наверное, это не так страшно, как написать и это напечатать тысячи экземпляров. Получается вот такая вещь, что Чехов неверующий христианин. То есть это человек, который живет по-христиански, мыслит по-христиански, и сам он является христианином, но при этом по каким-то причинам вот предпочитает себя так не называть. Может быть, он просто говорит, я этого пока не достоин, я, может быть, к этому не готов. Может быть, говорит, вообще давайте не будем про это говорить. Это ничего от самого наименования не изменится. Во всяком случае, хотел сказать огромное количество, и тут себя поймал на том, что это такой штамп. Есть люди глубоко верующие и очень хорошо это все чувствующие, тот же, допустим, Михаил Михайлович Дунаев, которые утверждают, что Чехов самый христианский из наших писателей по духу своему, при том, что он никак себя христианином не называет, не призывает, не проповедует, но вообще старается не учительствовать. Второй момент очень важный, действительно, у Чехова насмешливого и тем более такого вот издевательского какого-то негативного отношения к священникам нет, даже там, где он не разделяет их позицию, даже там, где он противопоставляет, допустим, в рассказе «Письмо» противопоставляет самоуверенного благочинного и вот этого жалкого маргинального батюшка отца Анастасия. Вот они разведены по-евангельски, они разведены на стороне отца Анастасия, истинно низовая такая истина иродивого блаженного отец Анастасий благочинный именно учительствует. Но к нему тоже нет. Не вызывает он каких-то негативных эмоций. Бывает. В общем и целом получается, что когда я разбирался, пытался смотреть, как функционируют представители разных сословий, разных профессий, разной политической ориентации у Чехова, поскольку для Антона Павловича всегда важно деление по принципу человек естественный, человек искренний, человек духовный и человек лживый, человек вычурный, человек, старающий из себя что-то изобразить, человек скучный, человек душный в результате этого, да? Вот по этому принципу. То у него, естественно, в любой ситуации, в любой профессии, в любом сословии будут представители и тех, и других. Только что делал доклад в апреле этого года, делал доклад на Ялтинской конференции чеховской ежегодной «Доктора в мире доктора Чехова». И вот доктора Чехов больше всего, конечно, любил это сословие людей. К докторам относился особенно нежно и трепетно. Довлатов о нем сказал, Чехов Сам доктор и докторов больше всего любит. У него все доктора симпатичные обязательно. Так вот, я когда стал искать, когда стал листать тексты, я порядка 50 с лишним текстов, где встречаются доктора у Чехова, находится, есть у него, например, в рассказе «Интриги» изображен доктор совершенно отвратительный.
1: А Ионыч?
2: Да. Ионыч нет, с Ионычем гораздо сложнее. Ионыч – это человек, изначально человек очень светлый, хороший, высокий. Недаром про него говорит Катя. Котик говорит, вы лучший из людей, кого я знала. Вот это уже после того, как с Ионычем происходит уже это превращение. Он начинает превращаться в этого языческого башка. Ионыч просто отпустил поводья. Он сполз туда, сполз в это. Но изначально это человек, даже и сейчас в нем можно разбудить. Очень сильное и светлое. Есть у него люди, просто люди отвратительные, среди докторов даже. А вот среди священников ведь совершенно, на мой взгляд, неверующий человек и очень человек жестокий и суровый наш писатель известный Дмитрий Быков современный. Когда он обрушивается, тут я читал очередную его статью, где он нападает со страшной силой на патриарха нашего сегодняшнего и на церковь в целом. И что же он, почувствовав, что на одном негативе все-таки не выехать, уважаемый Дмитрий Быков должен что-то положительно противопоставить. За кого он цепляется? За диакона из дуэли Чеховской. Вот он, идеал священника, священнослужителя. К сожалению, в те времена прошли, говорит дальше Быков, к сожалению, наши священники сегодняшние мало похожи на диакона Чеховского. Вот если бы они были такими. То есть, опять-таки, если искать идеал, даже такой вот атеист и человек, очень не по-доброму относящийся к современной церкви, всем этим проблемам, Быков еще, к сожалению, в политику ведь ушел, Дмитрий Быков. Но даже вот такой человек, он когда все-таки ему нужно зацепиться какую-то почву твердую под ногами, чтобы уже его не обвинили в абсолютном вымазывании подряд всего на свете. Когда ему нужна эта почва, он где ее находит? Опять-таки у Чехова только.
1: У него были какие-то статьи о Чехове, они довольно такого очень сдержанного и даже негативного характера по отношению к этому автору.
2: В общем и целом это тоже понятно, потому что Дмитрий Быков из другой немножко уже. Самое главное для него это Блок и другие крупнейшие поэты Серебряного века, а кумиров Серебряного века Чехов отвергался. И Ахматовой, и Ходосевичем, и Гумилевым, и многими другими. Чехов был им совершенно не нужен. Чехов был из прежнего мира, из мира постепенного, мудрого человеческого развития, возрастания духовного. А это были люди уже такого романтического плана.
1: Надо сказать, что
2: яростного.
1: Он их тоже не жаловал.
2: И он их тоже не жаловал.
1: То есть перед его кончиной, ведь это уже нарастало, начало 20 века, тема Серебряного века уже нарастала.
2: Ну, он не успел, он как-то, наверное, Ахматова в год смерти Чехова
1: нет,
2: еще
1: конечно,
2: ничего не мог
1: написать.
2: Нет,
1: конечно, это не о ней речь, да, речь не о ней, но о общей тоже. Тенденции, да. Которая уже нарастала. И я помню его такую фразу о том, что неправда, не верьте, никакие они там не декаденты. Это гренадеры. Их надо одеть в шинели и в строевые роты.
2: Да.
1: Никакие, говорит, они, это все игра, это все притворство. Поэтому он вообще тоже не жаловал вот эту нарастающую эпоху вот этого романтизма Серебряного века. Но я хотел бы поговорить о другом сегодня, вернуться, опять же, к религиозности Чехова. Во-первых, напомнить некие такие основные моменты, касающиеся его религиозности. Во-первых, когда он уже стал, скажем так, помещиком, в кавычках, может быть, да, мелеховским, подмосковным помещиком, он постоянно присутствовал, и они пели своей семьей, это есть воспоминания, в храме мелеховском. Или в Лопасне, я сейчас не могу точно сказать, наверное, может быть, в Лопасне, а не в Мелехово. Участвовал в богослужении, по крайней мере, как певчий. Дома они постоянно вместе, по старой памяти, с любовью к этому абсолютно, исполняли церковные песнопения. Во-первых, Чехов единственный из наших классиков знает абсолютно церковную жизнь, церковную терминологию, церковные традиции и никогда никаких ляпов и ошибок не допускал. И если уж писал о церковной теме, а он действительно, как мы уже сказали, писал о ней немало, о церковной теме, всегда писал это все правдоподобно и скрупулезно верно. Также, что касается Чехова и религии церкви, как вспоминали о нем его современники, что ни одной Пасхи он не провел вне церкви. Да, есть вот такой момент, что он старался за пасхальную ночь объехать большинство московских храмов. У него была такая тоже традиция побывать в пасхальную ночь в большинстве как можно больше московских храмов. Прекрасно отличал разный церковный звон в разном храме города Москвы. Любил слушать эти пасхальные церковные звоны. Это тоже интересный момент. Когда он серьезно заболел и лежал в больнице недалеко от Новодевичьего монастыря в Москве, опять же, воспоминания о том, да и он сам говорил о том, какое прекрасное богослужение, как прекрасно поют монахини в Новодевичьем монастыре. Он очень любил стоять. Там очень такой был небольшой такой храм. Это московская старина, это маленькие окна, очень такой темный, длинный, вытянутый храм. Где-то вот в углу он любил стоять в темноте, вот этих росписей, в темном этом храме, мало освещающимся маленькими оконцами. Любил находиться вот в этом храме. Недалеко находилась больница, где он лежал во время такого серьезного приступа туберкулеза. Это тоже момент. Да, мы вспомнили о его персонажах литературных, священниках. Это и архиереи, это и отцы, священники из рассказа «Письмо». Но самое главное — рассказ «Кошмар». Я хочу привести вот этот рассказ к тому, что Чехов считал представителями сельской интеллигенции, такими культрегерами села, трех персонажей. Это этот бедный врач, бедный учитель и бедный священник. Именно бедный. Для тех времен нарисовать священника не мироеда, не какого-то толоконного лба, образованного и милосердного, и сострадающего, но еще и бедного. Такой тип священника для конца XIX века быть изображенным в литературном произведении, это, конечно, огромный поклон, можем положить перед Антоном Павловичем Чеховым за такой образ. Почему скрывалась религиозность? По крайней мере, всегда на прямой вопрос о религиозности он давал всегда уклончивый или даже ответ отрицательный. Почему? Потому что уже даже сам вопрос, касающийся религии, это уже было начало такой, в общем-то, публичной жизни. Разумеется, книгопечатание, разумеется, газеты, разумеется, он видел, что православие поднимается на знамена черносотенцев, так или иначе, правильно, это тоже было уже такой эмблемой эпохи. Конечно, он не хотел быть связан с таким, может быть, лубочным, таким политическим православием. Хотел сохранить его свое домашнее, семейное, детское, может быть, православие. При этом не хотел быть никаким вождем, как вы правильно говорите, учителем, он никогда им не хотел быть, получать. А вот моменты, которые мы видим, вот такие частные его жизни, да, мы не знаем ничего о том, как часто он приходил на исповедь или причащался, или не причащался. Для Чехова, если тот, кто прочитал его произведение, тот, кто читал его письма, особенно письма, он понимает, что никогда Чехов о таких вещах вообще не будет говорить. О том, как часто он ходит на исповедь, как часто он ходит на причастие. Это вообще не похоже на него. Но воспоминания показывают нам... Я хотел бы вернуться к самому яркому, наверное, проявлению религиозности Чехова. Это вот его письмо брату Николаю. Вот как вы его прокомментируете? Может быть, кто-то из наших слушателей сподобился его читать в письмах, в собрании, кстати, сочинений Антона Павловича. Ведь там, по сути дела, некое современное переложение евангельских заповедей для вот брата Николая, старшего брата. Он старше был его, да? Старше Антона. Но погибающего от морального разложения. Это проповедь, но не в том смысле, вот как с кафедрой. Это не поучение. Это некая попытка отрезвить человека, сострадая ему. Без какого-то такого менторского тона. Но при этом евангельский тон там очень слышен.
2: Понимаете, я бы не сказал, что это действительно это меньше всего похоже. Проповедь — это такая попытка спасти. Для чего, собственно говоря, в чем и задача и священника часто состоит. В чем задача церкви, да? Она человека пытается удержать на краю, предостеречь, может быть, в последний момент. И почему это письмо часто так цитируется? Потому что это не раз бывало, на самом деле, в разных вариантах. Просто здесь как-то этого очень много. Это последовательно так изложено, но он здесь излагает свою позицию, свою этическую систему, систему нравственных координат, в которых должен каждый человек существовать, если он хочет оставаться человеком порядочным, приличным человеком. Чехов здесь таких слов, как там «настоящий человек» или там «настоящий христианин», опять-таки, он говорит просто «порядочный человек».
1: Трезво избегал от
2: целых. Приличный человек. Он не должен делать того-то, того-то, того-то. Он должен сторониться грязи. Грязи духовной, грязи душевной и грязи плотской. Должен людей любить и не выпячивать эту любовь, не любоваться этой своей любовью. То есть вот опять мы возвращаемся к тому, что система, этическая система чеховская, она на самом деле и позволяет говорить о нем как о человеке христианского миросозерцания, на мой взгляд. При том, что он не позволял никогда и не дает нам никакой возможности говорить, вот Чехов наш христианский писатель. Мы можем про кого угодно сказать, там, Гоголь, христианский психолог, Гоголь об этом постоянно размышляет, и в этой терминологии он об этом говорит. А Чехов нам просто рисует, допустим, глубоко обаятельный образ в рассказе «Святую ночью», глубоко симпатичный образ монаха, который создает акафисты, отца Николая, да, и после этого, да, и после этого этот человек существовал на земле, а потом исчез. Его акафисты никому не были нужны. Акафисты нужно было, чтобы создавались где-то там наверхах, да, людьми, которым специально за это деньги платят, которые для этого специально подготовили, и им это предназначено. Его акафисты никому, кроме друга его, который его оплакивает теперь, никому даже и неизвестно. Его монахи же, его же собратья над ним посмеялись, как над чудаком. Они были людьми более грубоватыми, такой вот более душевной организации, менее тонкой, менее натурами такими тактичными. И вот он жил среди своих собратьев, монахов, в общем, непризнанным, как часто бывает настоящий праведник. Жил и потом исчез, как тень. И вот Дмитрий Сергеевич Мережковский, наш великий богоискатель, да, пишет между делом, мимоходом, там, что вот неудачник, да, Чехов писывает таких неудачников, как вот этот монах из «Святой ночью». Антон Павлович не возмущается, просто он в письме говорит, вот Дмитрий Сергеевич назвал моего монаха неудачником. Да какой же он неудачник? Жил себе и в красоте мира радовался, акафисты писал, Богу молился. Все в его жизни было самое прекрасное, самое великолепное. Какой же он после этого неудачник? Дмитрий Сергеевич Мережковский вообще ничего здесь, оказывается, не понимает. Такова мысль Чехова. Ну, он так это впрямую не говорит. Антон Павлович нигде себя вот так вот не позиционирует. Вот смотрите, как Федор Михайлович Достоевский, допустим. Вот я сейчас скажу, у Достоевского такая интонация иногда возникает. Сейчас люди... Вы узнаете. Я объясню вам. Это нельзя. Это вот
1: профетизм
2: так,
1: такой.
2: Да. Тем более у Толстого. У Гоголя частенько, Гоголь в таком обольщении часто впадает, особенно в последние годы. У Чехова этого мы не найдем, но вместо этого он нам предлагает вот такой вот образ и комментирует вот так вот, в письме комментирует вскользь. Вот, собственно, идеальная человеческая жизнь. Жил в красоте, радовался, Богу молился, стихи прекрасные, акафисты прекрасные слагал. В чем же он неудачник? Это, наоборот, может быть, самая прекрасная человеческая жизнь. Конечно, еще одно мы должны вспомнить, да, вот это знаменитое, или вы об этом хотели позднее сказать, об этой знаменитой фразе, которую Антон Павлович повторяет в записных книжках своих, о том, есть Бог, нет Бога.
1: Ну, это, есть... может быть, даже не самое главное. Я вспомнил просто как бы о Мережковском уже в другом контексте, раз вы его упомянули, и это богоискательство, которое назрело и появилось одновременно с Серебряным веком, в начале 20 века, определенный негатив, который Чехов к этому высказывал. Вроде здесь все, сразу двойку религиозности Чехова мы можем поставить за то, что он отрицал богоискательство и вот это религиозное общество, которое, в общем-то, где занимал не последнее место Дмитрий Мережковский. Но вот когда мы видим, что вот Мережковский оценивает этого монаха, песнотворца, который вместо того, чтобы занять место какого-то игумена или архимандрита, стоит просто на перевозе, на пароме, и туда-обратно таскает этот паром, то, мне кажется, никакого подлинного христианства, по крайней мере, на тот момент, Мережковский не понял. Он не понимает, что, по его суждению, апостолы – самые настоящие неудачники.
2: Да, да, да.
1: Банкроты в этом мирском, в житейском понимании.
2: Современным языком – лузер.
1: Да, ну, да, я хотел бы тоже сказать это словечко. Получается, что вот это богоискательство, которое, не понимая даже элементарного божественного в жизни людей, не видит его даже не то что вооруженным глазом, никаким, ни в какой бинокль не может понять, что же такое богоискательство и что такое жизнь в Боге, во Христе. Конечно же, Чехов как раз и говорил, не верьте, говорил он о Мережковском и о вот религиозном обществе, которое он организовал. Наша интеллигенция только играет в религию, она ее не понимает, и потому-то он и не хотел говорить о своем православии, чтобы его не ассоциировали вот с этой интеллигенцией, которая играет и заигралась в религию. Не оскорбляя память Мережковского, но при этом те моменты, которые мы привели, его оценки рассказа «Святой ночью», мы видим, что это действительно была некая интеллектуальная игра, не более того.
0: Прозвучала первая часть программы, посвященной Антону Павловичу Чехову. с участием протоиерея Александра Рябкова и Алексея Даниловича Семкина.
3: Продолжение передачи слушайте завтра в 13 часов 30 минут.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача вторая.

Недаром явилась на небе 1744 года та шестихвостая комета, которую указали младенцу Державину. Сулила она не бедствие, как в народе думали, но все же событие величайшей важности. В тот самый год, 9 февраля, прибыла в Москву принцесса София Фредерика Ангальцербская. Императрица Елизавета Петровна вызвала ее в Россию и выдала замуж за своего племянника, великого князя Петра Федоровича. Принцесса стала великой княгиней Екатериной Алексеевной, женой наследника русского престола. 25 декабря 1761 года, за два месяца с небольшим до приезда Державина в Петербург, Елизавета Петровна скончалась, и Петр III стал императором. Будучи глуп и груб, он в первые же месяцы своего царствования сумел привить народу и войску то отвращение к своей особе, которое давно испытывала его супруга. Войска роптали на вводимую прусскую форму, на прусскую экзерцицию, на ежедневные вахт-парады, но всего более раздражало то, что император привел в Россию полки из своей родной Голштинии, расквартировал их в своей резиденции Ориенбауме и оказывал голштинцам явное предпочтение перед русской армией. Державин, конечно, замечал этот ропот, но держался в стороне. Жгучая обида заглушила в нем многое. Его положение в гвардии было унизительно, и он не хотел разделять ее чувства. Мало того, что он был принужден служить рядовым, его уже начали обходить чинами. Некоторые молодые солдаты, начавшие службу позже него, были уже капралами, а он по-прежнему оставался рядовым. Причина была все та же. Бедность. Наконец дошло до того, что он встретил некоего пастора Гельтергофа, которого знал по Казани, и с его помощью вознамерился перейти в голштинские войска. Это дело для него облегчало знанием немецкого языка. В любезных императору голштинских войсках Гельтергоф обещал Державину офицерский чин. Тем временем подошел июнь месяц, очередной дворцовый переворот назрел. Устранение императора имело подавляющее большинство сторонников при дворе и в войсках. Во главе заговора стояла императрица Екатерина. 27 июня утром с Державиным приключилось несчастье. Покуда он был в строю, украли у него все деньги. Те самые заветные 100 рублей, или что от них оставалось, которые он хранил в подголовке. Украл слуга молодого солдата Лыкова, тоже дворянина, стоявшего в одной казарме с Державиным. Вор с добычей скрылся, а Державин весь день ходил сам не свой. Между тем кто-то из солдат по пьяному делу вышел на галерею и стал кричать, что как выведут полк из города, тут подразумевался ожидаемый поход в Данию, то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку-государыню, которой мы рады служить. Державин на эти речи не обратил внимания. Пропажа денег сделала его ко всему безучастным. Он только и ждал, чтобы вернулись солдаты, которые, любя его, бросились по дорогам ловить вора. Наконец, к вечеру вор был пойман. Деньги нашлись при нем почти полностью. Державин утешился и только теперь начал замечать, что в полку творится неладное. В полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитан Пасик арестован и посажен под караул. Казармы всполошились. Солдаты, вооружаясь, выбежали на ротный плац. Однако, несколько пошумев, они разошлись, и все, казалось, утихло. На самом деле события только теперь начались. Пасик был в числе заговорщиков. Императрица жила в Петергофе, Петр III — в Ориенбауме. Арест Пасика заставил заговорщиков торопиться. В 5 часов утра Алексей Орлов посадил Екатерину в одноколку и привез в Петербург, прямо в казармы Измайловского полка. Возмущение началось.
В 8:00 утра в Преображенский полк прискакал верховой, который кричал, чтобы шли к государыне в каменный зимний дворец. Рота выбежала на плац, Державин за нею. Из казарм Измайловского полка доносился барабанный бой. Поднялась тревога, город уже сполошился. Державин видел, как роты преображенцев, на бегу заряжая ружья, помчались к зимнему дворцу. Офицеры бездействовали. Только на Литейной улице майор Воейков верхом на коне пытался остановить свою гренадерскую роту. Обнажив шпагу, он с бранью стал рубить гренадеров по шапкам. Рота вдруг зарычала и кинулась на него со штыками. Воейков поскакал прочь, гренадеры за ним. Они загнали его вместе с конем в фонтанку, а

и несмышленыш в делах государственных, вряд ли он даже понимал смысл и необходимость переворота. Ему было ясно лишь то, что переворот наносит сокрушительный удар последней его надежде. Если Петр III будет низложен, не станет галштинских войск, а Державин не будет в них офицером. Он не кинулся с прочими и не спеша пришел по следам полка во дворец, не спеша отыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное место. Вскоре прибыл измайловский полк, и разнеслась весть, что императрица во дворце. Солдаты поочередно ей присягали, целуя крест. Полки прибывали один за другим, гвардейские и армейские. Их также приводили к присяге, а затем выстраивали гвардейцев по берегу Мойки, армейцев вдоль по Морской и прочим улицам до самой Коломны. Так прошло время до самого вечера. Погода стояла ясная. Наконец появились всадники. Впереди на белом коне-бриллианте, сидя верхом по-мужски в сапогах со шпорами, в преображенском мундире, медленно ехала Екатерина. Опускаясь, вечернее летнее солнце, солнце Петербурга светило ей прямо в лицо. Ясное, благосклонная, с тонким носом, круглеющим подбородком и маленьким нежным ртом. Распущенные волосы, лишь схваченные бантом у шеи, падали из-под треуголки до лошадиной спины. Ветер их шевелил, маленькая ручка в белой перчатке поднимала вверх узкую серебристую шпагу. Полки кричали «Ура!», барабаны били. Такую впервые увидел ее Державин. Она проехала, скомандовали церемониальный марш, выстроились повзводно, и войска за ней двинулись. Так маршировали до полуночи, когда вместе с Екатериной остановились на отдых у красного кабачка. Потом двинулись дальше. Было светло, белые ночи еще не кончились. Рано утром, опередив государыню, стали подходить к Петергофу. Галштинские войска, стянутые туда Петром III, но им покинутые, сдались без единого выстрела. В 11 часов прибыла Екатерина, вновь встреченная кликами «Ура!» и пушечной пальбой. В Петергофе полки были расположены по саду, тут же и отобедали, были даны солдатам быки и хлеб, сварили кашу, войска отдыхали. Часу в 5 увидел Державин большую 4-местную карету, запряженную в 6 лошадей с опущенными гординами. На запятках, на козлах и по подножкам стояли и сидели гренадеры. Конный конвой ехал за каретой. Это везли в ропшу только что отрекшегося императора. В 7 часу двинулись в обратный путь. На сей раз шли медленно, и до Петербурга добрались только в полдень, а по квартирам распущены в 2 часа. Это был самый Петров день, и день выдался самый жаркий. С непривычки Державин едва доплелся до казармы. Теперь на свободе он мог призадуматься над превратностью фортуны. Как-никак он сам только что принял участие в свержении Петра III и тем самым в разрушении своей мечты сделаться галштинским офицером. А с другой стороны, хорошо было то, что все-таки не успел сделаться, иначе его положение было бы теперь не из легких. Времени для таких размышлений у него оказалось довольно. Строевые учения были отменены, кругом шло ликование, кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены, пошел пир на весь мир. Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанские и всякие другие дорогие вина и лили все вместе, без всякого разбору, в катки и бочонки, что у кого случилось. Так и продолжалось весь день, ночь и еще весь день. На 2-й день гульбы к полуночи измайловский полк, возведший Екатерину на трон, окончательно потерял голову, будучи обуен пьянством, гордостью и мечтательным превозношением.

украшением. Разнесся слух, что Екатерина похищена. Солдаты требовали, чтобы она была им показана. Уговоры не действовали, потому что солдатам равно хотелось и проявить усердие государыне, и над ней покуражиться. Они явились ко дворцу. Екатерина уже спала. Ее заставили встать, одеться в гвардейский мундир и проводить полк до казарм. Ей вообще нелегко было унять разгулявшихся своих сторонников. В подкреплении приказом на мостах, площадях и перекрестках, а в особенности вокруг дворца, пришлось расставить пикеты с заряженными пушками и зажженными фитилями. Тревожное состояние длилось больше недели. Наконец Алексей Орлов отправился в ропшу, и 6 июля отрекшийся император скончался обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим. Это известие отрезвило всех. Тишина водворилась сама собою. За 3 дня до этого мушкетеру Державину исполнилось 19 лет.

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача третья.

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев, уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III, сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества как призрак убитого императора и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена, между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и прочим захватывал одну за другой крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная, Татищево, Чернореченская, Сакмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду. Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. Тоже можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество их сих последних были в шайках Пугачева. Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепление и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим. Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также введение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосновываться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему. А вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через 3 дня быть готовым к отъезду. Державин был как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за 3 рубля, он отправился в путь. Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань, это было перед самыми святками, они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились в верстах 60 оттуда. Не только многие жители, сами власти бежали, уехал даже и губернатор. Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала уже однажды за 10 лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь-то все пойдет отлично.
беглецы во главе с губернатором стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился, он с первого дня принялся за работу. Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в секретную следственную комиссию, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действия комиссии не был строго регламентирован. Ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях по самому роду службы его должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим. Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно. Они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать «Пугачев усиливался» было бы неточно. Усиливалась «Пугачевщина», и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники, огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске. Он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому штабу угодно было развернуть свои силы. Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом и при этом еще иногда и возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план, но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожно численно и разложены Пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались с недавно освободившегося Польского фронта из губерний, еще не охваченных Пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были недовольно надежны, в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка. Только на солдат нельзя было вполне положиться, даже и на офицеров.

В исполнении Виктора Рябчикова прозвучал романс Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок». Транскрипция для клавира Мили Алексеевича Балакирева.

0: Здравствуйте. Эта передача посвящена истории одного из самых известных до революции приходских благотворительных обществ Петербурга – Петровского общества вспоможения бедных при Введенском храме на Петроградской стороне. Сейчас в нашем городе нет этого храма. Его снесли в 30-е годы XX века. И о деятельности Петровского общества не знает почти никто. Нужно сказать, что церковно-приходская благотворительность – это малая известная страница нашей истории. Даже вспоминая храмы, уничтоженные в годы советской власти, чаще говорят об их архитектуре, чем о жизни священников и прихожан. Упоминая о приходских благотворительных обществах, обычно ограничиваются одной фразой: «В таком-то году основано, содержало детский приют и богадельня». Но эта фраза, как правило, не вызывает интереса, она не наполнена переживаниями и чувствами людей. В этой передаче я постараюсь рассказать о Петровском обществе, дополняя по возможности скупые строки отчетов о его деятельности событиями человеческой жизни. На Петроградской стороне, на углу улиц Введенской, Воского и Большой Пушкарской, перед зданием музыкально-педагогического колледжа, сейчас находится небольшой садик с детской площадкой. Его называют по-разному – кто-то Пушкарским, а кто-то Введенским. На этом месте раньше стояла церковь, введение во храм Пресвятой Богородицы, с высоким шпилем над колокольней и одним большим куполом. В ограде церкви две каменные часовни, а за оградой – сад с березовыми аллеями. Это был один из старейших храмов нашего города. Еще в 1733 году здесь была построена и освящена деревянная небольшая Введенская церковь при Копорском и Ямбурском гарнизонных полках, расквартированных в этой части Петроградской стороны. В 1806 году по проекту малоизвестного архитектора Лейма на этом месте построили каменный полковой храм, в котором служили армейские священники. Они часто менялись, вынужденные больше заниматься военными походами, чем устройством приходской жизни. Несмотря на то, что эти полки были выведены с Петроградской стороны в 1811 году, церковь оставалась в военном ведомстве до 1838 года, когда она перешла в епархиальное ведомство, и ее настоятелем стал молодой священник Григорий Смирягин, который принял Введенский храм в большом запустении. При нем бедный и запущенный храм стал воскресать и обновляться, был сделан большой капитальный ремонт. Но не только церковным строительством занимался отец Григорий. Воспоминания современников говорят о нем как об очень приветливом, энергичном и тактичном человеке. В течение 45 лет до самой своей кончины в 1883 году отец Григорий был настоятелем этого храма. Одна из его дочерей стала женой священника Александра Гумилевского, который при храме Рождества Христова на Песках, ныне тоже уничтоженном, в 1863 году основал первое в Петербурге приходское благотворительное общество. И с этого времени при храмах столицы стали создаваться благотворительные общества помощи бедным прихожанам, престарелым, инвалидам и вдовам с детьми. На территории приходов стали открываться богадельни, детские приюты, бесплатные столовые и дома с дешевыми квартирами для бедных. Через 3 года после кончины отца Александра Гумилевского, а умер он в возрасте 38 лет, его тесть, протоиерей Григорий Смирягин, основал при Введенском храме Петровское благотворительное общество, первое на Петроградской стороне. Оно открылось в день Казанской иконы Божьей Матери 22 октября 1872 года. В том году вся Россия торжественно праздновала 200-летие со дня рождения Петра I, и поэтому общество было названо Петровским. Оно имело свою печать с изображением памятника Петру I, медный всадник, и с надписью «Печать Петровского общества вспоможения бедных в Санкт-Петербурге, учрежденного в 1872 году». Был избран совет общества, в который вошли состоятельные и образованные прихожане храма. Собраны пожертвования, и Петровское общество начало свою деятельность с выдачи денежных пособий нуждающимся. Но члены его стремились к помощи более существенной. На собранные пожертвования – при приходе решили сначала открыть дневной приют для бедных детей. Приют разместили в доме купца Беляева на Гулярной улице, в наемной квартире из 4 комнат. Дети приходили сюда утром и уходили вечером. При приюте школа, в которой обучалось 30 детей. Закон Божий преподавали священники Веденского храма, а другие предметы бесплатно две незамужние дочери отца Григория Смирягина. Открытие приюта вызвало сочувствие и пожертвования прихожан. Через 3 года после основания Петровского общества при приходе была открыта богадельня. Квартиру из 3 комнат для 10 старушек под богадельню в своем доме по Большой Спасской улице, дом 9, бесплатно предоставила Александра Александровна Лисенкова, которая была членом Петровского общества. Она же стала попечительницей богадельни и, несмотря на свой преклонный возраст, сама заботилась о старушках. О пожертвованиях Лисенковой нужно сказать отдельно. На нужды Петровского общества она неоднократно вносила очень крупные суммы денег по 2 и 3 тысячи рублей. Такие же немалые суммы она жертвовала и на нужды благотворительного общества в соседний Спасо-Преображенский Колтовский приход, так как жила на границе этих 2 церковных приходов. Первые богадельня и приют Петровского общества были размещены в наемных частных квартирах. Но общество стремилось к постройке собственного дома для благотворительных заведений. Стало известно, что тяжело больной прихожанин Веденского храма, купец Александр Иванович Кашинцев, пожертвовал на постройку дома 30 тысяч рублей. Члены совета в полном составе явились благодарить его к нему домой. При этом Кашинцев сказал, что жена его, Наталья Степановна, также очень больная, в завещание дарит Петровскому обществу участок своей земли на Стрельнинской улице. Вскоре после этого супруги Кашинцевы скончались почти одновременно. Муж 2-го, а жена 7 июня 1879 года. Это щедрое пожертвование было одним из последних дел их земной жизни. Нужно сказать, что членами Петровского общества стали и другие члены семьи Кашинцевых, которые до самой революции много помогали бедным. На средства и на земле Кашинцевых был построен в 1881 году 3-этажный каменный дом на Стрельнинской улице, куда перевели благотворительное заведение из частных квартир. Остальные квартиры этого дома сдавались в наем, а плата за них шла на содержание приюта и богадельни. В этом же здании находился и зал заседания Совета Петровского общества, в котором повесили портрет Кашинцева и других наиболее щедрых благотворителей. С постройкой этого дома началась успешная деятельность Петровского общества. В 1882 году купили соседнее место и заложили дом, специально приспособленный для богадельни и приюта. В этом доме разместилась богадельня для 30 старушек и приют для 30 детей. Через несколько лет после постройки этого дома началось строительство 3-го дома Петровского общества, примыкающего к 2 уже построенным. Закладка этого дома произошла 15 мая 1889 года в присутствии отца Иоанна Кронштадтского. Молебен на освящение совершили священники Веденской церкви, Казанского и князь Владимирского собора. На место закладки была принесена чудотворная икона Казанской Божьей Матери из Казанского собора и чтимый образ Николая Чудотворца из князь Владимирского собора. В конце XIX века постройки Петровского общества на Стрельнинской улице были объединены одним фасадом в одно здание. Но если сейчас осматривать это здание со двора, со стороны Оранинбаумской улицы, то очевидно, что это 3 разных дома. Первый дом был построен по безвозмездному проекту архитекторов Зографа и Акермана, а 2 других – по проекту Владимира Александровича Лучинского, который также бесплатно строил их для благотворительного общества. Слушателям радио «Град Петров» небезынтересно будет узнать, что архитектор Лучинский был родным братом Евгении Александровны Свиньиной в девичестве Лучинской, по письмам которой на нашем радио записан цикл передач «Родная чужбина». В домах на Стрельнинской улице, кроме детского приюта и богадельни, был открыт также дом трудолюбия и женская профессиональная школа, где бедных девочек бесплатно обучали шитью и вязанию, кулинарию и церковному пению. Тогда на Стрельнинской улице стоял единственный среди деревянных этот 3-этажный каменный дом Петровского общества, о котором знали все жители Петроградской стороны. На крыше его размещалась небольшая звонница домового храма. честь святого князя Александра Невского. При устроении этого храма Совет Петровского общества обратился к известным художникам с просьбой пожертвовать в церковь Дома трудолюбия свои произведения. Откликнулись многие художники, среди них Илья Ефимович Репин, который написал для этого храма образ Спаса Нерукотворного. А художник Васнецов прислал копию своей знаменитой иконы Божией Матери с младенцем, написанную для Владимирского собора в Киеве. Все работы по внутреннему украшению храма принял на себя Семен Иванович Андреев безвозмездно и с любовью, обнаружив много знания в деле церковного строительства. Освящение храма при Доме Трудолюбия состоялось 11 октября 1890 года. Храм освятил епископ Выборгский Антоний Ватковский, впоследствии Санкт-Петербургский митрополит, в присутствии отца Иоанна Кронштадтского. В конце освящения епископ Антоний сказал проповедь о значении храма для благотворителей и благотворимых. В алтаре в траурной рамке был помещен список имен почивших членов Петровского общества. Их поминали на каждой литургии. Этот храм посещали приютские дети, старушки из богадельни, а также и посторонние богомольцы.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1885 году между председателем Петровского общества полковником Анненковым и некоторыми членами Совета возникли недоразумения на почве личных отношений. Этот конфликт зашел так далеко, что нашел отражение в петербургских газетах, и для разрешения его была создана правительственная ревизионная комиссия по так называемому «делу Петровского общества». Суть конфликта заключалась в том, что несколько членов Совета во главе с настоятелем выразили протест против некоторых действий председателя. Он был обвинен в том, что превысил свои права и принял в приют одну девочку, а богадельню одну старушку, которые якобы не являлись прихожанами Веденского храма, так как устав общества позволял принимать благотворительные заведения только прихожан Веденского храма. Правительственная комиссия расследовала обвинения и пришла к выводу, что нарушения устава не было, что старушка и девочка жили на территории прихода, что все статьи расходов и доходов оправданы документами, что все наличные деньги в целости, недвижимое имущество не заложено, что дела общества ведутся удовлетворительно и с благоразумной бережливостью. Комиссия установила, что указание на превышение председателем своих прав и нарушение им устава не подтвердилось, и что содержание протеста оказалось прискорбным недоразумением. Комиссия рекомендовала в отчетах общества более точно указывать условия, виды и размеры благотворительности, и с этого времени отчеты Петровского общества стали более подробными. Это большая находка для историка. Но после этого конфликта началось постепенное отчуждение Петровского общества от Веденского храма, при котором оно было создано. С 1890 года Петровское общество находилось под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Депутация от общества представилась великой княгине в ее дворце на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. В том же году она первый раз посетила дом на Стрельнинской улице, присутствовала в храме на молебне, осмотрела детский приют, дом трудолюбия и богадельню. Отчеты о деятельности Петровского общества с этого времени высылались ей. В 1895 году был выработан новый устав, согласно которому общество стало называться «Петровское общество вспоможения бедным Петроградской стороны». Общество отделилось от Веденского храма и стало самостоятельной. Но в Совет общества по-прежнему входили священнослужители и староста Веденского храма. Великая княгиня Елизавета Федоровна, которой был представлен проект нового устава, написала на нем: «Вполне сочувствую желанию общества расширить свою полезную деятельность». С этого времени храмом Петровского общества стал храм святого Александра Невского. В нем появилась икона святой праведной Елизаветы, а портрет Елизаветы Федоровны повесили в зале заседания Совета. Желая отметить 25-летие со дня основания Петровского общества новыми добрыми делами, решили устроить убежище для взрослых коллег и инвалидов. Такого учреждения в Петербурге еще не было. Были приюты для детей-инвалидов, а вот для взрослых не было. Целью этого учреждения стала подготовка инвалидов к самостоятельной жизни. На углу Малого проспекта Петроградской стороны и Гатчинской улицы, на земле, пожертвованной сыновьями Кашинцева, был построен трехэтажный дом по проекту архитектора Андреева. Освящение этого дома состояло 24 сентября 1900 года в присутствии отца Яна Кронштадтского, который очень сочувственно относился к делам Петровского общества и был его щедрым жертвователем. Убежище для коллег находилось на первом этаже трехэтажного дома и было рассчитано на 40 человек обоего пола. Второй и третий этаж дома сдавались под дешевые квартиры, и плата за них шла на содержание инвалидов, живущих на первом этаже. Их обучали доступным ремеслам и рукоделиям. Мужчины переплетали книги, шили сапоги, плели соломенные стулья. А женщины шили, вязали и вышивали. Студенты духовной академии проводили для них беседы, обучали церковному пению. При убежище был маленький садик, где в теплое время года презреваемые проводили большую часть времени. Поскольку инвалидам тяжело добираться до приходского Веденского храма, то при убежище на Гатчинской улице к первому этажу была сделана алтарная пристройка, и 20 октября 1904 года, в день рождения Елизаветы Федоровны, освятили храм во имя Казанской иконы Божьей Матери.
С каждым годом Петровское общество, пользуясь доверием прихожан и частных жертвователей, расширяло свою благотворительную деятельность. Обществу пожертвовали участок земли в поселке Малая Вишера для строительства дачи для детей из приюта. План постройки бесплатно составил архитектор Семенов Иванович Андреев. Закладка дома произошла в июле 1892 года, а на следующий год на дачу приехало 35 детей, презреваемых Петровским обществом. Красивая двухэтажная дача была окружена большим садом, в котором устроили огород и купальню. Среди жертвователей общества немало известных имен. Члены императорской семьи, отец Иоанн Кронштадтский, митрополит Санкт-Петербургский Антоний Ватковский, литератор Суворин, художники Репин, Куинджи и Шишкин, а также архитекторы Андреев Лучинский, которые, кроме того, что бесплатно строили дома для Петровского общества, являлись также его и жертвователями. Во время Первой мировой войны в убежище для коллег на Гатчинской улице было выделено 5 коек для выздоравливающих раненых воинов, которые находились на содержании Петровского общества. Перед революцией Петровское общество, саможение бедом петроградской страны, являлось крупнейшим в Петербурге благотворительным приходским обществом. В собственности у него было 3 каменных дома, соединенных в одно здание на Стрелинской улице, каменный трехэтажный дом убежища для коллег на Гатчинской улице, а также двухэтажная деревянная дача Малой Вишере. После революции все имущество общества было национализировано. Закрыли храмы при убежище для инвалидов и богадельни. И Петровское, как и другие благотворительные общества, было упразднено. Благотворительная деятельность оказалась несовместимой с политикой советской атеистической власти. Благотворительности стали относиться пренебрежительно, как к пережитку прошлого. Большая советская энциклопедия сообщала: благотворительность – это помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского общества некоторой части неимущества населения с целью обмана трудящихся и отвлечения их от классовой борьбы. Однако любое общество, и капиталистическое, и социалистическое, сталкивается с необходимостью заботиться о бедных и больных людях. Социальные структуры, возникшие для этого в годы советской власти, были элементами огромной государственной машины и уже не связывали сознание людей с личной благотворительной христианской деятельностью. О деятельности Петровского общества нам теперь могут напомнить сохранившиеся дома на Петроградской стороне. Здание убежища для взрослых коллег имени великой княгини Елизаветы Федоровны на Гатчинской улице в доме номер 16. Сейчас в этом здании находится квартира жилконтора, а в помещении храма Казанской иконы Божьей Матери – китайский ресторан, и в алтарной части его – кухня этого ресторана. Рядом сохранился незастроенный садик, где гуляли раньше презреваемые в убежище инвалиды. В доме на Стрелинской улице под номером 11, где размещались богадельня, детский приют, дом трудолюбия и храм святого Александра Невского, сейчас городская библиотека для слепых и слабовидящих. Уникальное книгохранилище, где большая часть книг записана на аудиокассетах или написана точечным шрифтом по системе Брайля. В помещении храма сейчас конференц-зал. Там нередко проходят лекции и концерты под названием «Музыкальная вечера на Стрельницкой», на которых выступают профессиональные музыканты, а также ученики музыкальной школы для слепых. Интересную историю рассказали мне сотрудники библиотеки, когда я, подготавливая передачу, пришла осматривать это здание. В 90-е годы 20 века во время ремонта рабочие на лестничной площадке в стене под слоем штукатурки обнаружили большую икону Иисуса Христа, которая была тщательно закрыта досками и покрыта штукатуркой. После реставрации этой иконы разместили в алтарной части бывшего храма, где сейчас находится конференц-зал. А на крыше этого дома сохранилась звонница без куполов, напоминающая о том, что раньше здесь был храм во имя святого князя Александра Невского Петровском обществе вспоможения бедным Петроградской стороны, о котором сейчас мало кто знает. И в этой передаче мне очень хотелось отдать дань уважения и памяти тем людям, которые своим бескорыстным трудом и щедрыми пожертвованиями создали это замечательное общество, закрытое и забытое в годы советской власти.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Утраченные храмы. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В ряду изящных зданий дальней части английской набережной не сразу заметишь корпус английской церкви, который, во-первых, сейчас стал очень низким, а с другой стороны, почти не выделяется среди частных домов, а ведь история этой церкви старая, и, в принципе, английский приход стал занимать это здание еще в первой четверти XVIII века. Нынешний адрес – Английская набережная, 56. Участок на Английской набережной Петр I подарил своему фельдмаршалу Шереметьеву, и в дальнейшем этот участок почти полвека принадлежал его потомкам. Но, конечно, хозяева совершенно не хотели жить на таком неудобном топком участке, хотя и построили там каменное здание, одно из первых каменных зданий в этой части города. Но и как многие жители, которые обосновались на Английской набережной уже в 1730-х годах, они предпочли сдавать свой дом иностранным купцам, которые оборудовали здесь не только, собственно говоря, жилые помещения или склады для своей торговли, но и часть набережной и строили свою пристань. И вот сначала начали Шереметьевы сдавать этот дом английским купцам, а прихожане англиканского прихода в 1723 году образовали общину и наняли дом на набережной, приспособив его под церковь. Собственно говоря, эта церковь и дала название набережной, потому что вокруг нее стали снимать свои квартиры в дальнейшем, уже в 1730-х годах, капитаны и купцы английские. И здесь же обосновался английский консул, который всегда имел большое значение для Петербурга, точно так же, как для Кронштадта. И здесь был устроен и английский трактир. То есть английская набережная – это как раз место английской колонии нашего города. Прежде всего, самое старое упоминание о церкви в этом доме относится к 1738 году, где сказано: «Двор Петра Борисовича Шереметьева, а в нем стоят Вульф и Шифтнер, на правой стороне погреб да две конюшни, на левой стороне две избы с сенями». А в доме как раз, скорее всего, и находилась эта церковь. Это было одно из небольших трехэтажных зданий, хотя в тот момент оно и выделялось в общей застройке набережной. В 1953 году Петр Борисович Шереметьев продал его английскому консулу. И тогда, собственно, вот основной дом и перешел в собственность фактории. Первая официальная служба состоялась в домовой церкви 6 марта 1754 года. Но неофициальные службы проводились и раньше. Так Георги в своем описании 1790-х годов писал о том, что английский реформаторский приход состоит с 1719 года и имеет домовую церковь на Галерном дворе, где крестят ежегодно 30 младенцев и бывает до 100 человек-причестников. Из переписи за 1798 год известно, что главную часть церкви составлял огромный зал, хорошо освещенный двумя рядами окон. То есть уже тогда этот зал был двусветным. Алтарь был красного дерева, перед ним стояли четыре колонны, кафедра с лестницей, которая вела к кафедре, и все это из красного дерева с художественной резьбой. Напротив алтаря были отдельные места для английского посланника и его свиты. Тогда же в зале появился орган. В это же время, в конце XVIII века, в этом английском доме часто занимали американские представители, например, вице-консул Дейн и среди этих посланников будущий президент США Адамс. Но, конечно, здание уже требовало реконструкции, потому что община увеличилась, и было принято решение о строительстве англиканской церкви прямо на месте прежней. Строительство началось в 1815 году. Проект составил Джакомо Кваренги, и для него эта постройка стала последней в его жизни. Правда, мы не видим сегодня церковь Кваренги в ее первоначальном состоянии, потому что ее перестроили в конце 19 века, но фасад, в общем, издали такой же, чему способствует замечательный шестиколонный коринфский портик, который когда-то увенчивали статуи веры, надежды и любови, но тогда церковь была двусветной. Со стороны Галерной улицы были построены два небольших дома для приходского священника и приходских учреждений, потому что всегда при церкви с XVIII века жили на покое несколько старушек. И эти два здания соединялись воротами на дорических колоннах. Вот эти сооружения были объединены одним фасадом тоже в конце XIX века. Но в фасаде на Неву основным был, конечно, церковный зал. Он занимал второй и третий этажи. Под ним была квартира священника, достаточно просторная. Скорее всего, там, кроме семьи священника, жили еще и другие церковнослужители. Вход был с правой стороны по фасаду, как и сейчас. Сам храм был отделан очень скромно. Главным украшением являются великолепные колоннады, которые делят церковный зал на три нефа. На стенах не было живописи, и алтарным украшением являлась копия снятия с креста Рубенса, которая находится в Эрмитаже. Здание очень понравилось прихожанам английского прихода, и они наградили архитектора не только полагающимся ему вознаграждением, но и поднесли вазу с изображением даты окончания работ – 1816 год. По проекту сына Кваренги в обширном дворе церкви потом была возведена небольшая часовня, в которой производили отпевание членов английского прихода. Без ремонта храм просуществовал более 50 лет. И в конце 1860-х годов пригласили гражданского инженера Федора Болтенгагена, который создал проект реконструкции здания, утвержденный в 1876 году. Болтенгаген практически не изменил замысел Кваренги. Мы сейчас видим на месте окон третьего этажа по фасаду небольшие ниши, но сами окна очень возвышены, вопреки классическим пропорциям. Не изменена колоннада Коринфского ордера, завершающегося фронтоном, и прежде всего был изменен зал. В это время в моде в Англии, эпоха викторианства, в моде в Англии было движение прерафаэлизма, романтизм национальный, который был очень ярок, и изображения в котором были многофигурны. Вообще, видимо, захотелось сделать зал более нарядным. Расписали плафон, стены его украсили пилястры. С торцовой стороны поставили небольшой орган, который стоит там до сих пор. Нижняя часть пилястр и колонн, потолок и верхняя часть стен были расписаны. Пилястры и колонны расписали цветами, причем прежде всего это были изображения колосьев, виноградные лозы, цветы шиповника, а также всякие болотные растения, цветущие вроде ирисов, ну а между ними расхаживают длинноногие цапли. Таким образом, здесь сочетались изображения растений, присущих церковной традиции, хлеба и вина, винограда, с ирисами, которые, может быть, в данном случае должны были олицетворять лилии, также церковный цветок. Кроме того, церковным растением является также и гранат, и зрелые плоды граната перевиваются розами на стенах. В это же время здание было украшено витражами и немного позднее было украшено мозаичными панно. Это были вклады уважаемых прихожан, и вот эти мозаичные панно были выполнены в Англии и очень напоминают живопись мастеров круга прерафаэлитов. Одно из них называется «Христос Вседержитель», где царь Давид на арфе поет хвалу Христу во славе, а другая мозаика называется «Жены мироносицы». Очень яркие многофигурные сцены. Витражи имеют прямоугольную форму и воспроизводят 12 апостолов и святых английской церкви, в том числе святого Георгия, особо почитаемого англичанами. В центре каждой композиции находится изображение святого, заключенное в раму, в форме итальянского окна, в форме арки из прозрачного стекла. и покрыта она тонким цветочным орнаментом. Наверху каждого витража помещена фигура Херувима, и классическая гамма красного, синего и желтого в этих витражах очень хорошо рифмуется с такой же гаммой новых ярких мозаик. На алтарной стене вскоре после появилась мозаика «Христос Вседержитель» и два панно меньших размеров «Благовещение» и «Рождество Христово». На противоположную стену от алтаря перенесли тогда копию с картины Рубенса «Снятие с креста». Под ней поставили чашу крестильной купели из цветного и белого мрамора. Витражи, как мы знаем, подарили известные петербургские заводовладельцы Кларк и Вудбиг, которые написали там свои данные. И еще, что касается мозаики, тоже поднесли прихожане. Надо сказать, что английский приход в Петербурге был немногочислен изначально. Но англичане занимали очень важное место в развитии техники, в развитии инженерной мысли и даже в развитии архитектуры Петербурга. Среди них было очень много крупных инженеров, вот, например, такие как Адам и Кларк, директора Александровской мануфактуры в Верховьях Невы, Макферсоны, второй представитель этой династии, был основателем Балтийского завода, Эвансы, Берды – это все члены англиканской общины. Поэтому изучение архива англиканской общины крайне важно для изучения истории иностранных общин Петербурга, потому что из него мы узнаем о членах семей этих влиятельных петербургских предпринимателей, о том, где находились их жилые дома, где учились их дети, какие учебные заведения заканчивали они сами. И это является основным источником для изучения истории английских семей в нашем городе, что сегодня особенно важно для изучения общей истории Петербурга. И вот все эти люди, которых мы представляем по портретам, по фотографиям уже на рубеже 19-20 века, они заполняли по праздникам этот церковный зал, такой жизнерадостный и одновременно торжественный, яркий, и слушали музыку церковного органа. Это один из

0: чан отъехали из Петербурга. Вообще-то их было всего около 2000. Церковь закрыли уже в 1919 году. И последние десятилетия после войны здания, и в том числе большой зал, были заняты городским бюро путешествий. Было очень странно входить в этот зал с великолепными расписными колоннами, мозаиками и витражами, который был разделен фанерными перегородочками на маленькие клетушки, в каждом из которых сидел агент турфирмы. В 2000 году должна была начаться капитальная реставрация этого замечательного памятника архитектуры, как высокого классицизма, так и эпохи историзма, который мы теперь тоже начали ценить. Но здание до сих пор находится в подвешенном состоянии, практически не используется. И когда здание не используют, тем больше опасений за сохранность художественных ценностей, которые в нем хранятся.
1: Англиканская церковь Иисуса Христа. Английская набережная, 56, Галерная, 57. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

После того, как Константин вырвался из объятий Августа Галерия, гостить у которого было смертельно опасно и где каждый день мог оказаться последним, после того, как он успешно, хотя и не без риска, добрался до Йорка, где получил власть над западными провинциями из рук своего умирающего отца Констанция Хлора, и затем, добившись на это официального подтверждения от разъяренного, но бессильного каким-либо образом воспрепятствовать этому Галерия, Константин демонстративно не занимался, так сказать, большой политикой, держась в стороне от борьбы между прочими тетрархами. Он, правда, не преминул воспользоваться случаем, чтобы повысить свой статус, обрести новый титул и стать, как и его покойный отец, Августом. Так же, как и Констанций Хлор, Константин никому не отдавал предпочтений, не обнаруживал амбиций на единовластие и занимался делами провинций, входивших в пространство его юрисдикции. Вряд ли это обмануло кого-то из его пурпуроносных коллег и кого-либо из тех, кто серьезно занимался политикой. И дело даже не в амбициях, а дело в элементарном инстинкте самосохранения. Тетрархия, которую Диоклетиан выстроил ради спасения римского мира, ради динамизации ее внутренней жизни и адекватности внешним вызовам, по прошествии всего-то навсего четверти века обнаружила свою полную недееспособность. Либо римский мир должен был отказаться от единой империи и распасться на отдельные государства, либо отказаться от порочной формы тетрархии и вернуться к классической деспотии. Расчленение неизбежно вело

0: к ожесточенным войнам между образовавшимися государствами со столь же неизбежным их военно-политическим и экономическим ослаблением, с умножением социальных потрясений, с умножением этнических мятежей. И, как следствие, это вело к очередным еще более мелким расчленениям и к неспособности сопротивляться агрессии со стороны варваров. Значит, упорствование в верности тетрархии было быстрым и гарантированным путем к самоликвидации римского мира. А поскольку никто этого не хотел, оставался путь возвращения к деспотии, причем не классического римского образца, а это принципат, а классического восточного образца, а это доминат. Только вот претендентов на единовластие оказалось слишком много, и, естественно, никто не желал уступать. Проиграть в этой схватке, просто, так сказать, сойти с дистанции, означало погибнуть. Потому что политика, она ведь лишена сентиментальности, и вкусивший хоть однажды безграничной власти, почувствовавший перспективу обладания ею, уже никогда не сможет избавиться от этого наваждения и всегда будет сам или в своих наследниках нести смертельную опасность тому, кто оказался счастливым избранником судьбы, увенчавшим по итогам кровавой гонки свою голову диадемой. Ну, правда, есть пример Диоклетиана, который в рамках своей игры в тетрархию добровольно, хотя и в великом разочаровании, и в духовной опустошенности, и в презрении к окружающему миру политики, ушел в частную жизнь, то есть добровольно сошел с дистанции. Не один это сделал, вместе с соправителем Максимианом. Но жестокая логика политической реалии никаких игр не признает. Максимиан, преданный собственным сыном, погибнет. Придет время, всего-то года два, и погибнет Диоклетиан, покончит с собою, осознав, что из большой политики уходят только в небытие. Константин, которому суждено было стать святым и равноапостольным, суждено было обеспечить исторический, то есть судьбоносный, сущностный переход римского мира в мир христианский, о предстоящей ему миссии не догадывался, конечно, и к ней себя сознательно не готовил. В нем было куда больше иллирийской крови, нежели латинской, но он был настоящий римлянин, и именно этим в себе гордился. И как настоящий римлянин ощущал колоссальную ответственность за судьбу римского мира. Единственное, чем отличался он от Галерия или Лициния, так это умом и характером. Хотя вот это единственное можно ведь назвать и всем, поскольку это значит, что Константин отличался от современников во власти качественно. Константину не была свойственна ослепляющая идеализация прошлого, и, соответственно, он не был подвержен парализующей рефлексии, что характерно было, скажем, для Диоклетиана. В отличие от основателя тетрархии, Константин при всем его почтении к Риму, к римской истории, к римской культуре был все же весь устремлен в будущее и не собирался реконструировать то, что было разрушено временем и что уже доказало свою несостоятельность. Как политик Константин был абсолютно рационален, холодно прагматичен, а значит, настроен конструктивно, то есть обладал немалым мужеством видеть ситуацию таковой, какова она есть на самом деле. Он был, конечно, личностью харизматической, а это невозможно без могучего темперамента. Но вот подобным темпераментом обладал, скажем, и Галерий, но Галерию-то недоставало масштабности ума, одновременно открытого к бытию и системного, недоставало характера, который бы обуздывал этот стихийный темперамент, который вне концентрации на перспективной цели становился разрушительным. А вот характер Константина литой. Литой, завораживающий своей монументальной цельностью, органикой ума, воли, интуиции, которые удивительно точно определяли стратегию поведения и строго дозировали проявление могучего темперамента. От своего отца Констанция Хлора Константин унаследовал уравновешенность и широту взглядов, но значительно превосходил его по решительности и способности концентрации на стратегических целях. Можно сказать, что Константин обладал исключительным комплексом качеств, и он был единственным из своих современников, кто обладал подлинно историческим мышлением. Не только ретроспективным мышлением, не только перспективным мышлением, а вот масштабным мышлением. То есть он обладал редким даром видеть всю полифонию ситуации совокупно и в упругой динамике времени и пространства. В основе этого, конечно, особая культура мышления, где тренированный системный разум не двигается только в плоскости логических переходов, а способен видеть картину объемно. То, что ему придется однажды выйти за пределы своего удела и вступить в борьбу с прочими тетрархами, Константин понимал. И понимал, скорее всего, с самого начала, поскольку наивным-то человеком он отнюдь не был. Не зря детство и юность его прошли в окружении таких персонажей, как Диоклетиан, Максимиан, Галерий. А в политике люди быстро взрослеют. И для наива, для простодушия там места нет. Случайные погибают. Качества своих потенциальных соперников были Константину известны хорошо. Больше или меньше, но опасны-то были все. Более всех, конечно, сам божественный Август Галерий. После него тандем Максимиана и Максенция, отца и сына. Ну а что касается Флавия Севера, хозяйничавшего в Африке, Лициния, хозяйничавшего на Дунае, Максимина Даза, который сидел в Египте, они были опасны только как сателлиты и марионетки Галерия. Во всяком случае, пока. Было понятно, что всем этим правителям сейчас не до Константина, сидящего где-то там на далекой северной периферии. Начиналась схватка за Италию. И если бы Галерию удалось поставить в Риме своего протеже Флавия Севера, то он стал бы фактически доминусом, то есть абсолютным хозяином империи. И, очевидно, следующим действием божественного Августа, если ему, конечно, не помешали бы там персы на Евфрате или готы на Дунае, то следующим его шагом была бы смена власти на Западе. И, следовательно, будущее Константина зависело от итогов битвы за Рим. И логика, казалось бы, подсказывала Константину, что нужно немедленно помочь всеми ресурсами Максимиану Геркулию и Максенцию. Однако их ведь безоговорочная победа также была нежелательна. А кроме того, вот такая вот поддержка однозначная, она лишила бы Константина возможностей дипломатического маневрирования во взаимоотношениях с Галерием и его людьми. Так что политической задачей Константина, да и задачей элементарного выживания, было сохранение позитивной лояльности со всеми. До известного, конечно, времени. Бенджамину Дизраэли принадлежит фраза: «Нет ничего в политике, в чем не содержался бы решающий поворотный момент. Не пропустить его, и действовать в нем со всей решительностью в этом искусство подлинного политика. А Константин был подлинный политик. И он не хуже Дизраэли знал, что промедлить или поспешить смертельно опасно. Вот до этого решающего момента следовало затаиться, равно дистанцироваться от всех и быть всем любезным. Ну вот отец и сын, то есть Максимиан Геркулий и Максенций, они Италию за собой удержали. Флавий Север погиб, Галерию, как, впрочем, и Максимиану с Максенцием было опять не до Константина, потому что война могла вспыхнуть вновь в любой момент. Между тем спор из-за власти рассорил победителей. Максимиан Геркулий, рассорившись и проиграв в схватке за власть сыну, изгнанный отовсюду, загнанный угол, нашел прибежище у Константина. И тот, идя навстречу желаниям Галерия и Максенция, а равно и своей безопасности, добился от беженца вторичного отречения от власти и перехода в состояние частного лица. Благородный жест. А благородный жест, да к тому же еще и политически безупречный, это, знаете ли, хороший политический капитал. Но, возможно, что амбициозный мастер многоходовых комбинаций Константин старого Максимиана Геркулия, бывшего Августа Запада, намеревался использовать при определенных случаях как против Галерии, так и против Максенция. Ну, не случилось. Максимиан отплатил черной неблагодарностью мужу своей дочери за политическое гостеприимство и попытался захватить власть в Галлии, кстати, Фауста, его дочь, и, стало быть, жена Константина, она и предупредила мужа об опасности. Попытка эта, учитывая стабильность власти и авторитет Константина, эта попытка была мертворожденной. Максимиан погиб и был погребен в Марселе, кстати. Где-то в начале XI века арльский архиепископ Реймбольд случайно нашел могилу Максимиана. Тело его в мраморном саркофаге сохранилось очень хорошо, и это многих перепугало. И по решению совета общин оно было утоплено в море. Итак, с гибелью одиозного бывшего соправителя Диоклетиана шахматная доска власти упростилась. А в ближайшем времени должна была упроститься еще более. Умирал Галерий. И третья смена тетрархов теперь с нетерпением ожидала его смерти как команды к началу войны за власть. Наиболее очевидный сценарий дальнейших после кончины Галерия событий предполагал на первом этапе схватку между Лицинием и Дазой за власть на Востоке и одновременно схватку между Константином и Максенцием за власть на Западе. На втором этапе, уже за единовластие в римском мире, сходились бы победители. Если на Востоке ничтожный Максимин Даза практически не имел шансов против Лициния, который, если и был обижен талантами, то хотя бы имел большой опыт и навыки в военном деле, то на Западе... А вот на Западе все было отнюдь не столь очевидно. Во всяком случае, на тот момент современниками позиции Максенция, сидящего в Риме, представлялись более предпочтительными. Ну и, как, впрочем, и он сам казался личностью более, нежели Константин искушенный, что в политике, что в военном деле. Марк Аврелий Валерий Максенций. Полуиллириец, полусириец. Матерь его была Евтропия, сириянка по происхождению. Он приближался к 30 годам, когда стал Цезарем, затем Августом и хозяином Италии и Африки. Он увенчал себя, если и не победой, то, во всяком случае, успешным сопротивлением самому Галерию, а потому считался великим стратегом. Избавившись благодаря отцу от Флавия Севера, Максенций затем избавился и от претензий на власть со стороны своего отца. О юности Максенция известно мало, и то, что известно, крайне неопределенно. Очевидно, ему довелось в весьма раннем возрасте участвовать в подавлении восстания в Египте. Диоклетиан любил держать при себе сыновей своих сателлитов, как он говорил, для воспитания мужества, но, конечно, и как заложников. Возможно, по той же причине участвовал Максенций и в войне с персами. Особых талантов не проявил, и каких-либо подвигов за ними не числилось. Ну, Лактанций-то и Евсевий по своей тенденциозности о подвигах, если бы они были, все равно умолчали бы. Но вот Евтропий, но вот Аврелий Виктор, они более объективны. Однако и им тоже сказать нечего. Диоклетиан, если мы помним, весьма ценил своего соправителя Максимиана Геркулия. А вот его сына, судя по всему, ни во что не ставил. Сделав его, этого сына, ну, это уступка Максимиану, равная Галерию, на дочери которого Максимилли был женат, Максенций, он сделал его только соправителем Флавия Севера, соправителем. И та ловкость, с которой Максенций укрепился в Италии, казалось бы, должна опровергнуть невысокое мнение о нем Диоклетиана. Но если вглядеться пристальнее, то можно увидеть, что если что-то и проявлено Максенцием, то только абсолютная беспринципность. Его легионами командовал воинственный отец. Именно он добился военной победы. Противостояние с Геркулием не окончилось катастрофой только из-за нежелания обострять ситуацию со стороны божественного Августа. Ведь в случае гибели Максенция в Риме утвердился бы либо его отец Максимиан Геркулий, либо Константин. А оба эти варианта Галерию были не нужны, они его не устраивали, ибо они разрушали тогда систему сдержек и противовесов, которые, собственно, и представляет собою идея тетрархии. Вот сколь поражает разноголосица в характеристиках данных, например, Диоклетиану, Галерию такими авторами, как Лактанций и Аврелий Виктор, и столь же поражает их полное единодушие в описании Максенция, которое свидетельствует о нем как о человеке невероятно грубом и некультурном, невыносимом в общении и человеке суеверном. С годами обычно ведь человек, если не набирается ума, то хотя бы обретает некоторый опыт и научается сдерживать себя, скрывать перед людьми, ну, насколько это возможно, свои дурные свойства, однако в случае с Максенцием все происходит наоборот. Именно в юности он еще был приемлем в общении. Ну, понятно, что ему, лишь укрепляющемуся во власти или идущему во власть, смертельно опасно было грубить что свирепому отцу, что скорым на расправу Диоклетиану и Галерию, но с годами... Вот когда он укрепился, Максенций, в Риме, характер его стал совершенно невыносимым. Его эгоцентризм, его нравственная распущенность, гордыня, завистливость при совершенной неспособности слышать советы и трезво смотреть на ситуацию достигли какой-то гротескной величины. Он был совершенным рабом своих страстей и фобий. Что при переменчивости настроений, при злобности нрава делало его смертельно опасным для окружающих. Полководческих талантов, как оказалось, в нем вовсе не имелось. Ну, впрочем, вот Лициний. Он тоже дарованием был обижен от природы, но хотя бы был упорен, отважен и стойко держался немногих простейших, но не лишенных разумности и эффективности приемов. То есть овладел ремеслом военачальника. Искусство стратега было ему недоступно, но ремесло-то оно было доступно вполне, ведь ремеслу можно научиться. Однако и для ремесла в лихорадочной природе Максенция не нашлось места, поскольку в нем отсутствовала элементарная мужественность и хладнокровие перед лицом противника. Он впадал на поле боя в состоянии нервическое и лихорадочно отдавал один за другим приказы, непродуманные, основанные не на анализе ситуации, а на чувствах. Приказы нелогичные, противоречащие друг другу. Наличие воли. Более всего необходимое как политику, так и полководцу – это наличие воли. А у Максенции оно подменялось жестокостью. Вызвать страх он мог, а вот увлечь идеей – нет, потому что идей не было. Правда, эти обстоятельства не помешали ему провести успешное подавление восстания в Карфагене в 309-311 годах. В Африке было много сторонников покойного Флавия Севера, и, потерпев поражение в Италии, они были полны решимости сохранить на своей территории независимость от Максенции. В 308 году фригиец Александр, бывший на тот момент африканским проконсулом, был против своей воли африканскими легионерами провозглашен императором. Контакты Африки и Италии были полностью прекращены, а, соответственно, прекращен был и подвоз зерна в Италию. А Италия полностью от подвоза этого зерна зависела. Естественно, на Апеннинском полуострове начались перебои с продовольствием. При всей примитивности Максенция даже ему было понятно, сколь опасно это для власти. Его власти. Высадка десанта в Африке была неизбежна, но напрасно искать во время военных действий какой-либо иной инициативы Максенции, кроме требований предельной жестокости в отношении восставших. Военными действиями занимались полководцы, такие, скажем, как Рулиций Помпеян. Но победа-то ведь была достигнута. И плоды этой победы Максенций присвоил. И в Риме организован был триумф, и жителей отнюдь не только Италии удалось убедить в выдающихся способностях Максенция, которого всерьез провозглашали новым Юлием Цезарем. И сам хозяин Рима, упоенный этим лестным сравнением, официально заявил, что он пойдет по стопам великого основателя империи. Вряд ли это было только бахвальство. Правильнее в этом видеть политическую программу. А именно, прежде всего, установку на деспотию в пространстве всего римского мира, а затем военные походы в Галлию и Египет. Все как у Цезаря. Откровенность Максенция заставила поспешить Лициния и Максимина Дазу примириться с друг с другом. Правда, Максимин Даза тотчас начал тайную дипломатию, имея желание вступить в союз с Максенцием на условиях раздела империи между ими обоими на две части. Естественно, Константин и Лициний в этом разделе были лишними фигурами. Удержать переговоры в полной тайне не удалось, и Лициний начал первым решительное сближение с Константином. В свою очередь Константин поспешил с завершением подготовки к войне и на союз с Лицинием поспешил дать согласие. Более того, он предложил скрепить его браком Лициния с Констанцией, то есть со своей сестрой.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Константин, хотя и готовился к войне давно и все время с 306 года имел вот эту вот подготовку к войне в своей памяти, но в полной мере вряд ли был готов. Хотя он располагал большими по численности закаленными и испытанными в боях, а также, что очень существенно, беспредельно верными ему войсками, для вторжения в Италию он мог использовать только часть, ну, скажем так, не более половины своих легионов. Он не мог оголять границу ввиду латентной опасности, исходящей от франков. Это утверждение Карла Криста требует уточнения. Несомненно то, что как ни старался Константин, но он не смог полностью избавиться от опасности со стороны варварских племен, живших к востоку от Рейна. То есть рейнская граница, при том, что она была основательно укреплена, и Константин десятки раз за последние лет 5 одерживал победы и только победы, она оставалась, эта граница, уязвимым местом во владениях Константина, которому при всех колоссальных усилиях, упорстве, полководческом даровании, административном даровании не удалось решить проблему агрессии со стороны лесных варваров. Впрочем, заметим, что задача эта при пришедшем в движении мире, при начавшемся великом переселении народов, эта задача не имела решения. Готские племена, теснимые ледниками, уже покинули скандинавский полуостров и расселились в Повислинье, потеснив оттуда венедов, которые, в свою очередь, войдя в Моравскую равнину, подвинули за Одер бургундов и вандалов, что, в свою очередь, потревожило маркоманов, это в верховьях Эльбы, и их западных соседей гермундуров, и следствие этого нарастающее беспокойство вдоль всей рейнской границы. И тенденция эта сохранится, только нарастать будет уже до конца истории римской цивилизации. Франки были отнюдь не самыми опасными из соседей римлян, потому что большая их часть, быть может, даже большая часть, впоследствии именуемая саллическими франками, уже проживала, оседло проживала в провинции Галлия-Бельгика и активно романизировалась, причем защищала римские границы. В том числе защищала римские границы от своих же родичей, которые оставались на правом Рейнском берегу, и их впоследствии будут именовать рапуарскими франками. Куда опаснее, чем франки, были фризы и усипеты. Это те, кто жил в низовьях Рейна, и еще очень опасны были их южные соседи. Это сугамвры и вышедшие на римскую границу в районе современных Франконии, Швабии, маркоманы и Германдурии. Процесс был объективным. И винить Константина за то, что он не справился, нельзя, наоборот. Можно удивляться тому, как искусно он сочетал военные действия с дипломатией, как умудрялся одновременно наносить точные болезненные удары, парализуя на время то одного, то другого противника, и одновременно же с помощью дипломатии он находил, пусть временные, но компромиссы. С помощью дипломатии он находил возможность стравливать варварские племена друг с другом, отвлекая их от римской границы. А ведь в то же самое время шли безостановочные работы по созданию вдоль Рейна почти непрерывной линии мощных крепостей. И крепости эти со временем превратились в многочисленные многонаселенные города, и они процветают в наше время. Среди них Кёльн, Бонн, Вупперталь, Франкфурт, Нимвеген,

многие другие города. 5 лет, проведенных на Рейне, были для Константина серьезным и очень важным испытанием. Он впервые выступал не как исполнитель, а как главнокомандующий, и испытание это он выдержал блестяще. Именно отточенному искусству Константина, как стратега, как тактика, предстояло компенсировать недостаточную численность его армии, нацеленной на Италию. Если верить источникам, перед началом войны с Максенцием Константин имел не более 40 тысяч легионеров, то есть вдвое меньше, чем противник. Как минимум вдвое меньше. Правда, войска эти были испытаны в боях, и, надо полагать, качественно превосходили легионы Максенция. А вот у Максенция, между тем, все очевиднее обнаруживалось главное слабое место. И это слабое место — его отношение с населением. Причем со всеми сословиями. И не только с христианами, но и с язычниками. И не только с церковью, но и со всеми древними и новыми институциями. Дело в том, что каких-либо пристрастий Максенций не имел. И совершенно был равнодушен и к языческой религии, и к христианству, равно как равнодушен он был к наукам, к литературе, к искусству. Единственное, что его увлекало, это архитектура. Но и здесь, впрочем, это слишком распространено ведь у тиранов. Его увлекала грандиозность размеров, роскошь. От 5-летнего его правления остались руины самой большой, как она была задумана, римской базилики, она сегодня называется базилика Максенция и Константина, и так и недостроенный самый крупный из римских форумов. И было очевидно, что Максенций собирался властвовать долго и намеревался затмить своими постройками всех предыдущих императоров, ну, в этом он был лишен оригинальности. Архитектура привлекает всех правителей, она привлекает тем, что через нее можно было выразить собственное величие и утвердиться во времени. Оставшиеся грядущим потомкам храмы, дворцы, общественные сооружения, такие как цирки, стадионы, театры, базилики, то есть залы собраний, ну и так далее, они являются своеобразным автопортретом эпохи со всей полнотой, выражающим идеологию этой эпохи. Страсть к строительству имел и Диоклетиан, в не меньшей степени будет страсть к строительству выражена, кстати, и у Константина, заложившего огромный город на берегах Босфора, ставший столицей православной империи, ну и что там говорить, ставший величественным памятником своему основателю. Так что интерес к архитектуре у Максенция — это не более чем отражение его главной страсти. А главная страсть была власть, власть неограниченная, власть тотальная. И именно по этой причине взаимоотношения Максенция с церковью, скажем, неизбежно обострились. И дело не в том, что Максенций имел какую-то особую неприязнь к христианству, вот этого как раз не было. И не в том, что ему пришлось столкнуться с какими-то выдающимися амбициозными римскими епископами. Как раз личности римских епископов в эти годы маловыразительны. Тот факт, что за столь короткое время сменилось 3 святителя, причем в течение примерно 2 лет, а затем в течение еще 2 лет в Риме епископское место пустовало, это ведь свидетельствует о несомненном конфликте власти и церкви в Италии. Но а как не быть-то конфликту? С одной стороны, Максенцию приходилось очень даже считаться с христианами, которые представляли очень значительную и самую сплоченную часть общества. А их организация, церковь, обладала огромным авторитетом, колоссальным влиянием во всех сословиях, она имела уникальный способ выживания и, как оказалось, безграничными ресурсами, что людскими, что интеллектуальными, и материальными в том числе. Ни Диоклетиан, ни Галерий, ни Максимиан Геркулий оказались не способны сокрушить церковь, и это внушало невольный страх.
Так вот это с одной стороны.

0: А с другой стороны, Максенций ненавидел столь монолитную самоорганизацию христиан, поскольку сама эта организация, она мешала установлению деспотического режима. В 307-310 годах Максенций не без успеха и, надо сказать, с явной выгодой для себя делал вид, что симпатизирует христианству. Конечно, Максенций – личность крайне непривлекательная, даже отталкивающая. Историки превратили его в нечто гротескное в стремлении противопоставить Константину, но, судя по всему, если и сгустили при этом краски против правды, то, честно говоря, не намного. Но его линейный и жестко ориентированный на сохранение власти ум оказался в состоянии понять, сколь он зависим от лояльности христиан. Первое, что он сделал, он возвратил христианам имущество и свободу собрания. И тут же столкнулся с явлением неожиданным, но в истории христианства распространенным. Консолидированные при опасности, христиане при отсутствии таковой превращались в общество весьма пестрое и беспокойное. Не будем забывать, догматика еще не устоялась, это вскоре предстоит сделать Первому Вселенскому Собору. Споры проходили постоянно, весьма темпераментно, это, мягко говоря, весьма темпераментно. В Риме было много последователей, заметим, Маркиана. И Новациана тоже было много последователей. И это еще больше подогревало страсти, которые выплескивались на улице, на форумы, в базилике. Максенций оказался в положении, в котором уже побывал Диоклетиан. В отчаянии от невозможности понять происходящее при остром ощущении опасности, поскольку внутрихристианские споры легко могли прорваться социальным восстанием, ведь экстремистов в рядах христиан, особенно христиан, которые уклонялись в побочные какие-либо явления, экстремистов было в избытке. Максенций сделал то, что после него будут делать на самом деле сотни правителей, нуждающихся в поддержке христиан. Он попытается, так сказать, навести в церкви порядок, унифицировать ситуацию и через жесткую иерархическую организацию, замкнутую на себе, конечно, поставить церковь под свой контроль. Диоклетиан, который был несоизмеримо умнее Максенция, счел это невозможным. Но Максенций был, как все недалекие люди, весьма самонадеян. А произошло то, что и должно было произойти. Не обладая ни умом, ни интуицией, ни культурой, ни тактом, Максенций со свойственной ему грузостью вмешался в дела церкви, изгнал двух епископов, множество пресвитеров и диаконов. Да, вмешательство Максенция преследовало целью, так сказать, помочь римским общинам, но выглядело и по форме, и по содержанию, как настоящий погром. Ну, а, собственно, а что мы еще могли ожидать от такого человека? И неудивительно, что у христиан Рима и иных итальянских городов сработала инерция, выработанная предварительными годами гонений. Началось сопротивление. Максенций пришел в бешенство, тем более, что совершенно был не в состоянии разобраться, кто здесь правоверный, кто маркианин, кто новоцианин, а ведь были еще и иные еретики. Вот устраивал ли Максенций гонения на христиан в Италии где-то начиная с 310 года? Ответ может быть амбивалентным. И да, и нет. Сам он, вот сам Максенций, так не считал. И вообще-то он не ставил перед собою целью уничтожения церкви. А вот это очень важно помнить. Он хотел ее упростить, организовать под себя, встроить в систему своей власти, то есть сделать ее послушной и полностью подконтрольной со всем ее движимым и недвижимым имуществом, связями и влиянием. Но разве не то же делали спустя 1300 400 лет Генрих Тюдор и Фридрих Саксонский. И только ли они? Сколько можно привести примеров и раньше, и позже по времени? То, что у Максенция в результате вышел погром, так у него только это и выходило. Что бы он ни начинал делать, у него всегда выходил только погром. Такова его природа, видимо, общая природа с отцом Максимианом Геркулием. А кроме того, в это время погрому, точнее террору, подверглись ведь отнюдь не только христиане, не только церковь. Погрому в это время подверглись все сословия, все вероисповедания, все религии, которые можно было встретить в Риме, все институции древние и новые, которые были в Риме и до которых мог дотянуться. Террору подверглось все, что было в юрисдикции этого человека. Ну, а задача террора общеизвестна – уничтожение всякой самостоятельной мысли. Установление такого страха, который парализует. Любое действие парализует. Во-первых, так Максенций наводил порядок в своих владениях перед началом реформ с порфироносными коллегами за деспотическую власть во всем римском мире. А во-вторых, для ведения войны Максенцию нужны были, это звучит очень вульгарно, деньги. Ему нужно было очень много денег, получить их быстро, очень быстро. Можно было только с помощью массовых конфискаций. Для конфискации же нужно было найти врагов Августа и Отечества. Иначе говоря, террор обеспечивал тотальный грабеж населения, а это было нужно для того, чтобы содержать легионы. А легионы были нужны для того, чтобы обеспечить Максенцию продвижение на самую вершину политического Олимпа. Римляне, и неважно, христиане или язычники, они были в ужасе от истинного лица своего Августа. Он был дик и бесчеловечен и становился все хуже, предаваясь своим страстям, писал стремящийся сохранить самостоятельность взгляда и объективность Аврелий Виктор. Но так и не нашедший в Максенции ничего достойного хотя бы снисхождения, а ведь во всех остальных своих героях он этого нашел. И вот доведенные до отчаяния римляне, они сами обратились весной 312 года к Константину за заступничеством. Максенций своим злодейством лишил себя целого года для подготовки к войне, ведь Константин смог выдвинуться своими легионами горным перевалом в Альпах только на исходе лета. А ведь через 2 месяца, всего через 2 месяца, перевалы стали бы непроходимы до окончания следующей весны. Но Константин медлить не стал. Обращение римлян, террор в Италии и, наконец, разбитые по приказанию Максенция статуи Константина, что стояли в римском сенате и на римском форуме, они явились настоящим казусом белли, то есть поводом к войне. Так что война началась.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Вы слушали 32-й концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою» композитора Дмитрия Бортнянского в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский.

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Жили-были дети». И сегодня мы продолжаем непростой разговор, который начали в прошлый раз. Это разговор о свободе. Вот свобода, конечно, является очень большой ценностью для нас, и поэтому мы решили как-то еще дальше об этом подумать. У нас сегодня в студии Настя. Добрый вечер, Настя.
4: Здравствуйте.
3: И Даша.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы продолжим вот наши размышления. Напомню вам, что в прошлый раз мы с вами говорили о том, как свобода связана с человеческим выбором. Да? И мы вот более или менее согласились, что свобода, она возникает в тех ситуациях, когда у меня есть несколько разных возможностей, и из этих возможностей я выбираю какую-то одну определенную. Да? И мы говорили о том, что свобода, она связана вот с какими-то глубокими слоями личности, потому что далеко не всегда человек делает то, что ему предписано старшими или общественными нормами, или даже далеко не всегда человек делает то, что ему представляется там логичным или приятным, а иногда возникают ситуации, когда вот что-то в нас такое возникает, какое-то движение, да, из глубины сердца, которое определяет наши поступки. И вот давайте мы сегодня побеседуем о том, как возможна свобода внутри общества. Вот мы в прошлый раз говорили о том, что, конечно, на человека очень мощно влияет окружающая среда. Но вот как вам кажется, какие самые сильные источники влияний на нас? Вот что больше всего определяет наш характер, нашу личность и в результате наши выборы жизненные? Как вам кажется?
5: Семья.
3: Семья.
4: Мне кажется, человек может даже отодвинуть свою семью на второй план, я говорю именно о подростковом периоде, и на первый план выходит там компания, друзья и те, кто тебе нравится, на кого ты хочешь быть похож. И вот тут возникают даже некоторые проблемы.
3: Угу. А кто еще может на нас влиять? Или что? Друзья, семья. Вот ты сказала, те, кто тебе нравится. А что это означает?
4: Ну, например, там молодежи какие-нибудь тенденции.
3: То есть мода,
4: да.
3: Реклама, да? А какие-нибудь известные актеры могут влиять? Музыканты какие-нибудь такие?
5: Сами по себе, наверное, нет. Важна реакция окружающих на этих музыкантов.
3: Ага. То есть если человек в тренде, как сейчас говорят, то тогда он может влиять, да, на кого-то. Ну хорошо. А что еще?

0: Что на нас может повлиять? Средства массовой информации влияют на людей?
1: Смотря какая у тебя внутренняя позиция и сформирована эта личность или нет. Опять же, там на подростка средства массовой информации в большей степени влияют, нежели на более взрослого человека, потому что взрослый человек, у него уже свое собственное мнение, сформировавшиеся какие-то устои и позиции.
0: Хорошо ты думаешь о взрослых людях. Это даже как-то приятно.
1: Мне хотелось бы так думать, что любой адекватный человек все-таки воспринимает все через призму своего собственного понимания.
0: Ну да, но это в том случае, если у него есть опыт ответственных и свободных поступков. А если у него есть опыт просмотра телевизионных передач и новостей в интернете, то как-то все меньше шансов, что это будет действительно какая-то независимая позиция. Видите, здесь же есть такой еще эффект, что средства массовой информации, они повторяют одно и то же, да? Есть такой закон, что если повторять много раз какую-то вещь, то она постепенно усваивается. В первый раз, когда человеку скажут, там, фашисты, человек скажет, ну, какой ужас, фашисты. А если ему рассказывать про фашистов, даже негативно, но часто, то постепенно он привыкнет к тому, что на свете есть фашисты, о них можно разговаривать. А потом можно постепенно этого человека сдвигать к тому, что фашисты не так уж не правы, что они вполне себе достойные люди, что у них тоже есть человеческие качества, они любят собак и собственных детей. А потом человек не замечает, как он сам уже вступил куда надо. Это страшные вещи. Поэтому нам только кажется, что мы можем вот свободно фильтровать там. А лучше, конечно, держаться от этих дел подальше. Я вам хочу прочитать одно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, любимого нашего поэта, которое он написал в такой горький момент жизни. Если я не ошибаюсь, это было уже после разгрома восстания декабристов. Да и само восстание декабристов — это было такое сложное очень явление. И вот Пушкин пишет. Он к этому стихотворению берет эпиграф из Евангелия. Помните притча о сеятеле? Вышел сеятель сеять. И вот Пушкин пишет. «Изыди, сеятель, сеете семена своя. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». И здесь Пушкин ставит точку. И оказывается, что... Смотрите, как интересно. Он говорит, что свобода общественная несвободному внутренне человеку не нужна. Он от нее откажется. Она его только смущает и раздражает. Ему нужны только развлечения и твердая вертикаль власти.
1: Больше да, он пишет, к чему стадам дары свободы. То есть народ простой, если ему не нужны какие-то перемены, если он привык, что им будут понукать, что им будут пользоваться. В его голове не зародится такая идея о том, чтобы что-то поменять.
0: Ну да. Так а как же вот тогда дорастать до свободы внутренней и внешней? Ведь смотрите, получается, что... Ну, понятно, что Пушкин это как бы горестно, да, говорит про плоды вот этой самой ситуации русской начала XIX века. Мы же с вами помним, да, что вот страна, в ней крепостное право, все довольно сурово. Помещики, конечно, были очень разные. Кто-то заботился о крестьянах, строил для них там школы, больницы, просвещал и обучал. А кто-то только выжимал из них масло и больше ничего. В любом случае, происходит вот на этом фоне война 12-го года. Наши солдаты доходят до Парижа. И они видят, что, оказывается, можно как-то нормально по-человечески жить. А Европа в то время живет, ну, может быть, не супер как хорошо, но все-таки Крепостного-то права там уже нет. Там уже свободные землепашцы, там пашут, сеют, продают, и какие-то у них вполне себе здоровые отношения формируются. И вот эти герои-освободители Европы возвращаются в Россию и снова становятся крепостными. А офицеры, которые давно уже думают о том, что хорошо бы свободу какую-то, они начинают мечтать о Конституции, о том, о сём, о 25-м. И оказывается, что народу ну как-то это и не нужно. Как-то вот их и особенно никто не поддерживает. То есть получается, что даже если какие-то люди в обществе призывают к свободе, оказывается, что общество в целом к этой свободе не очень готово. Вот как вам кажется, мы можем считать себя свободными гражданами свободной страны? Какова мера свободы нашей? Мы свободные люди?
2: Мы отчасти свободны. Все равно есть законы, которые сдержат выбор многих людей. Ну, появится здравый смысл, ты начнешь раздумывать, а вот если я это сделаю, что мне за это будет? Получается, что законы повлияют на выборы и на свободу выбора.
0: Вот все-таки мне кажется, что мы смешиваем два понятия. Это свобода и беспредел. Ну, такая вольница крестьянская. Что хочу, то и ворочу. Захочу, стекло разобью в витрине. Захочу, там, девочке голову оторву. Захочу, начну грабить в темном переулке. Это не свобода. В этом смысле закон, он как бы не ограничивает свободу, он поддерживает свободу в обществе, если это закон, который обязателен для всех. Потому что, ну, если в стране соблюдаются законы, то тогда по улицам ходить не страшно. Да, заниматься бизнесом каким-то не обидно, потому что не скажут тебе, что давай отпиливай половину. Есть смысл тогда уважать друг друга. То есть я как-то не очень думаю, что наличие законов ограничивает свободу граждан. Почему ограничивает? Ну, нельзя там убивать и грабить. Ну что ж, ну нельзя. Значит, тебя не убьют и не ограбят. Это ж хорошо, нет?
1: Согласна. Совершенно, мне кажется, понятие закон не входит в понятие ограничения свободы. Свобода — это совершенно другое. Юридические какие-то вещи — это юридические вещи, а свобода — это что-то более такое, более романтичное.
0: Романтичное?
1: Да.
0: В каком смысле романтичное?
1: Ну, в смысле чего-то высокого, потому что не просто же так. Столько сочинений написано на тему свободы, и все великие люди только в своей жизни говорили о таком понятии, как свобода.
0: А что они имели в виду, вот эти великие люди? Вот Пушкин, например, здесь, да? Он говорит, к чему стадам дары свободы? А что он сам-то понимает под этими дарами свободы, как вам кажется? Ему-то чего не хватало? Ну, он был знатнее самого императора. Писал стихи в большом количестве. Я недавно очень веселилась, когда узнала о том, как Пушкина наказали. Значит, наказывали его примерно за какие вещи? Например, когда произошло во Франции покушение на герцога Берийского, на одного там из возможных претендентов на престол, Пушкин взял портрет этого убийцы, террориста, и написал на нем «Урок царям», написал Пушкин. И в театре ходил по рядам, очень весело всем показывал. Ну, представляете, да, вот если я буду ходить там с портретом какой-то. Ну, это страшное дело. То есть он практически одобрял терроризм, запрещенный законодательством Российской Федерации в нашей стране. И вот так вот чудно веселился. Когда его разные такие поступки веселые переполнили немножко меру терпения, то генерал Милорадович очень хороший человек. Его, кстати, застрелил декабрист Каховский. А Милорадович был герой войны 12-го года и очень храбрый боевой генерал, очень благородный человек. Он пригласил Пушкина к себе поговорить. Он сказал, что ну, было бы неприлично как-то посылать к нему жандармов, устраивать обыск, там еще что-то. Пригласил Пушкина к себе поговорить. И очень вежливо сказал, вы знаете, вот ходят разные такие слухи о том, что вы распространяете какие-то политически неблагонадежные стихи. Пушкин сел за стол и написал там все свои свободолюбивые стихотворения. После чего Милорадович пошел к государю. Государь говорит, ну что там Пушкин? Он говорит, ну стихи пишет, лучше вам их не знать, ваше величество. Что будем делать? И государь принял такое решение. Он сказал, что ну вы дайте Пушкину 1000 рублей. Это были огромные деньги. Тогда курица на базаре копейку стоила. То есть 1000 рублей, ну я не знаю, это была зарплата какого-нибудь чиновника, не мелкого, за, не знаю, там целый год. Дайте ему 1000 рублей на проезд, на расходы, и отправьте его на юг. Это было такое страшное, ужасное наказание, которому подвергся наш любимый поэт. Так вот, у Пушкина, казалось бы, все было хорошо. А чего же ему не хватало-то?
1: Ну,
0: какую свободу он хотел?
1: Так да. В притче осетили, и именно она и пронизана обидой, что они интеллигенция, казалось бы, помещики, от них инициатива идет. Они хотят избавить народ от крепостного права, хотя им-то это невыгодно, если ну, так-то подумать. Да. А никакого отклика они не получили.
0: А как его можно получить? Вот действительно, людям непонятно, что свобода хороша. А как можно научить человека свободе? Вот как можно ему показать красоту свободы? И вообще, какая в свободе красота? Может, лучше быть всегда маленьким ребеночком, за тебя все решают. Добрый дядя объяснит, как жить, накормит. Не надо ни за что отвечать.
1: Сложный вопрос.
0: Я вам еще одну историю про Пушкина расскажу. Было такое место Тарутино, где в 1812 году произошла знаменитая битва, ну, в общем, решившая исход наполеоновского пребывания на русской земле. То есть мы одержали такую очень важную победу. И помещик, который владел этим селом, он решил поставить памятник героическим русским воинам. И он поставил там памятник. И вот Пушкин проезжает мимо этого места, а он ехал, если я не ошибаюсь, собирать материалы для истории Пугачева. Он довольно долго путешествовал по России. И вот он едет мимо этого места, и там мужички на него нападают. Ну, они стали разбойничать эти. И начинают его там как-то прижимать, требовать денег, там еще что-то требовать. Но он как-то с ними сумел договориться и ушел, в общем, и живым, и кошелек его сильно не пострадал. Но Пушкин потом записал в дневнике, что они мне говорили, нам царь свободу дал и памятник нам поставил. Нам государь-батюшка свободу дал и памятник поставил. То есть если незрелому народу ну, хотя бы намекнуть на свободу, он поймет, что это свобода одного свойства. Если у тебя мало, а у проезжающего много, ну ты возьми этого проезжающего за шиворот, тряхани, пускай деньги-то отдаст и едет дальше, куда хочет. Вот это непросвещенная свобода, да, которая действительно превратится в произвол и попрание всяческих законов. И Пушкин эту историю записывает в дневнике, ну так, с юмором, потому что, к счастью, все хорошо кончилось. Могли бы, между прочим, и по голове дать великому национальному поэту. Они ж не знают, кто он такой. Просто дядька какой-то. И он пишет, зачем ставили этот памятник, даже надпись на котором эти крестьяне не могут прочитать. Лучше бы построили церковь и школу. И вот это такая, как мне кажется, очень важная вещь, потому что свобода в сознании Пушкина связана с двумя вещами. Во-первых, с верой, а во-вторых, с просвещением. Что вы думаете по этому поводу? Прав он был или нет?
2: Наверное, да.
1: С просвещением я точно согласна, потому что, опять же, да, если человек не понимает, зачем ему свобода, это перерастает во что-то хаотичное и совершенно непонятное, и более того, еще и вредное. И потом это выливается в какие-то революции хаотичные, когда просто такие массы людей используются для достижения каких-то политических целей, они даже не понимают, что они делают, им сказали, они выполняют. Поэтому просвещение — это залог понимания. А понимание — это продуманные, адекватные действия. И ты даешь себе отчет, зачем тебе нужна данная свобода.
0: То есть оказывается, что если человек, ну, как-то интеллектуально зрел и личностно, да, если он знает что-то и о жизни, и об истории, и о самом себе, то им тогда труднее манипулировать.
1: Я считаю, что в какой-то степени да.
0: Угу.
1: он меньше подвержен какому-то стадному чувству, и на него повлиять, мне кажется, все-таки сложнее.
2: А как откуда он узнает вот эти знания, он получает? Получает же он их от людей, которыми можно управлять. Это как историю. Нам преподают ее именно такой.
1: Угу.
2: И мы в нее верим, потому что так говорят всем. То есть свобода, она тоже зависит от того, кто ее дает.
0: Но тогда вот мы делать можем тогда следующий шаг, и тогда окажется, что свобода, а также знания, между прочим, некоторым образом связаны с верой. То есть если мне что-то рассказывает... Ну, знаете, вот когда человек вам что-то предлагает, то всегда еще важно посмотреть, какой человек. Вот меня, например, всегда смущают у людей, знаете, такие бегающие глаза, ускользающий взгляд. И человек, вот он может мне говорить что-то такое прекрасное и обещать такие золотые горы. Но если он не способен смотреть мне в лицо просто, да, и выдерживать мой ответный взгляд, вот если я не могу с ним, ну, быть как бы в открытом таком контакте, я всегда начинаю как-то напрягаться. Потому что мне кажется, что как-то это странно, да? Согласитесь, что когда люди лгут, ну, мы же очень часто это чувствуем, да? Если человек пытается нас обмануть. Другое дело, что человек может искренне заблуждаться и разделять с нами вот это свое искреннее такое заблуждение. Правда же? Но вот в вопросах унаследования культурной традиции, образования и обучения, конечно, всегда надо смотреть на учителя. Потому что я согласна, что не всякий учитель может научить. Это правда. И тут я, Даша, конечно, твой такой скепсис здоровый совершенно разделяю, потому что, ну, мне пытаются что-то передать. Откуда я знаю, что это доброкачественное? Как нам вообще узнать, как отличить истинное знание от ложного? Это следующая такая, может быть, тема большого разговора. Потому что действительно ведь традиция образования и просвещения, она неоднородна. Да? Мы, например, знаем, что когда у нас были вот эти трудные времена сталинского террора, так детей заставляли закрашивать черными чернилами портреты героев, которые перестали быть героями. Вот там портрет какого-нибудь, не знаю, маршала Блюхера, например. Блюхер считался великим полководцем, одним из создателей Красной Армии. Потом его раз арестовали, отправили в лагерь. А что делать? Учебники за неделю не переиздать. И поэтому учительница истории говорит: так, дети, закрашиваем черной краской портрет. Вычеркиваем про этого товарища. Он больше не герой. Тогда хочется, ну, как-то понять, да? Вчера был герой, сегодня не герой. Что изменилось? То есть, конечно, здесь надо всегда смотреть, кто и как рассказывает. Это Даша вот попала в самую точку. Ну, хорошо. А есть ли кто-то, кому мы можем доверять, ну, в значительной степени? И даже кому мы можем абсолютно довериться?
1: Наши родители.
0: Согласна?
2: Мне кажется просто, что так как, ну, вообще все люди создают, пишут и рассказывают, то ни во что нельзя верить на 100%.
0: Ну да, но с родителями, ну, как-то чаще всего. Бывают, конечно, какие-то странные родители, которые там, может быть, не знаю, у них какая-то психика разбалансирована, еще что-то. Но, как правило, родители хотят нам добра. Как правило, согласитесь, они любят нас. Да, и поэтому им можно в значительной степени доверять. А еще вот я вам все намекаю на то, что есть у нас еще Отец наш Небесный. Во-первых, самый мудрый, и он сам есть истина, да, путь и жизнь. А во-вторых, уж точно любит. В какие-то моменты мы ему не нравимся, но любит он нас всегда. И вот в этом смысле, ну, поскольку мы все-таки с вами на христианском радио, вот я хочу вам сказать, что для нас, для христиан, проблема свободы, она решается как-то и проще, и спокойнее, чем для неверующих людей. Потому что мы можем сказать, что свобода наша заключается в следовании за Христом. Ну вот если мы как-то избрали Его и доверились, вот мы прочитали Евангелие и видим, что да, это наш Бог, то тогда как-то все становится гораздо спокойнее, да, потому что уже можно часть вопросов доверить ему жизненных. Но то, что Даша говорила в прошлой передаче, да, что Господь всегда устраивает жизнь человека ко благу. Что бы мы ни сделали, мы можем надеяться на то, что Он все равно выведет нас. И в этом смысле даже наши ошибки какие-то, они Бога не смущают и не страшат. Да? А свобода тогда наша, она становится такой, как апостол Павел говорит, свобода и слава детей Божьих. Это так серьезно звучит. Да? Потому что если мы доверили свою жизнь Богу, то тогда на нас лежит вот эта ответственность, но в то же время перед нами и такой радостный горизонт, потому что мы понимаем, что Бог устроит. Можем не надрываться насчет завтрашнего дня.
2: Даже не завтрашнего дня, жизни на земле можно уже просто жить, спокойно зная, что после смерти будет другая жизнь. Поэтому здесь мы, так как промежуточный этап, и он не так важен. Не нужно прям, что если я выберу не ту профессию, это очень сильно мне помешает. Там. Это же временно все.
0: Ну, я согласна в том смысле, что, как древние говорили, все дороги ведут в Рим. Это действительно так и было, потому что все дороги строили римляне, до них были только тропинки какие-то и водные пути. Поэтому, конечно, все дороги ведут в Рим. И тут тоже можно сказать, что чем бы человек ни занялся, какой бы он путь жизненный ни избрал, Господь, ну, при условии, что мы позволим это сделать, Он приведет нас к себе. Тут я с тобой совершенно согласна, что, знаете, этим отличается человек неверующий. Вот я обратила внимание на то, что люди неверующие, они, как правило, довольно тревожные и напряженные, потому что они как бы одиноки. Вот они должны сами принимать какие-то серьезные и страшные решения, да, иногда отвечать не только за себя, там, за свою семью, да, еще за кого-то. Это очень их гнетет и напрягает. А мы, вот я согласна с Дашей, мы можем быть посвободнее и повеселее в этом смысле.
1: Конечно. Тем более они так цепляются за эту жизнь, а мы понимаем, что ну, это все пройдет.
0: Это все пройдет. Но вместе с тем, знаете, я бы. Хотя я понимаю ваше такое вдохновение, но я иногда тоже думаю, что да что там еще жизни той осталось, 20 лет или 30. Ну, подумаешь, в конце концов. Но в то же время, особенно вот когда мы стоим на какой-то тонкой грани между там, счастьем и несчастьем, войной и миром, да, там, здоровьем и болезнью, я все-таки всегда думаю, что нет, уж пускай лучше они все будут здоровы, пускай лучше будет не война, а мир. Потому что вот я сегодня ходила по улице, смотрела на людей, да, и вот я понимала, что если вдруг, не дай бог, да, начнется какая-то там военная катастрофа, что будет с этими стариками, с этими детками, с этими мужчинами, которых всех заберут там неизвестно куда, да, с этими женщинами, которые останутся одни, должны будут решать массу каких-то тяжелых вопросов. То есть эта жизнь земная, конечно, она не так важна, как жизнь вечная, но мы не можем ею пренебречь. Да, мы все равно как-то, ну, хотим, чтобы она была хорошей. Мы же не хотим, чтобы вокруг нас были грустные, больные, бедные люди. Хотим, чтобы все были здоровые и веселые, правда?
1: Правда, если нам уж дан этот этап, то пусть уж он будет запоминающимся, хорошим и положительным.
0: Другое дело, что если нам Господь не даст мирной и простой жизни, а даст сложную и какую-то такую трагическую, но мы тоже будем думать, что нам делать в этой ситуации. Но если все-таки можно выбрать для мира более мирный и счастливый, и простой, и веселый путь, пусть он лучше будет таким. Ну что же, спасибо, дорогие собеседницы, за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Марен рассказала Джорджу о своей большой семье и о том, что они завтра уезжают. Джордж огорчился. Он надеялся, что завтрашний день они проведут вместе. Но кое о чем они успели на завтра договориться. Рано утром маме пришлось будить старших детей. Младшие, как правило, всегда просыпались сами. Обычно тяжелее всех вставала Марен. Но в тот день она вскочила одной из первых. Она проснулась за час до того, как мама начала их будить. Мама еще только потягивалась и поглядывала на часы, а Марен уже была одета. «Я хочу немного прогуляться», — шепнула она маме и выбежала из комнаты. Ей было интересно, проснулись ли другие обитатели базы. Да, многие уже встали. Когда Марен спустилась вниз, английский мальчик уже ее поджидал. Он даже успел сбегать за булочками и на своем примусе приготовить чай. Марен помогла ему вынести все в парк. Ей было любопытно, найдется ли у них и сегодня тема для разговора. Казалось, что вчера они уже обо всем поговорили. Конечно, им нашлось о чем поговорить. Но следовало торопиться, чтобы успеть сказать все до отъезда Марен. Спустилась позавтракать и семья Марен. Потом все снова поднялись наверх, чтобы уложить вещи. Вскоре они были готовы к отъезду. «Между прочим, а где Марен?» — спросила мама. «Ее вещи пришлось уложить мне». «Мона и Милли, сбегайте в парк, может, она там? Нам надо выехать из города, пока на дорогах мало машин». Мона и Милли побежали в парк искать Марен. Они обежали все дорожки, но Марен нигде не было. «Давай поищем ее на детской площадке», — предложила Мона. Там на площадке были хорошие качели, и Мона надеялась, что они с Милли успеют немного покачаться. «Но сначала мы поищем Марен», — строго сказала Милли. С этим Мона согласилась. На площадке они в изумлении остановились. На качелях сидела Марен вместе с каким-то большим мальчиком. Они качались медленно, разговаривали и смеялись. И Марен была совсем не такая, как обычно. Милли хотела подбежать к ней, но Мона остановила ее. «Не пугай ее, Милли! Видишь, она влюбилась! Когда человек влюбляется, он становится не таким, как всегда!» «Мне это сказала одна девочка из моего класса, у которой есть старшая сестра. Да я и сама это знаю, потому что была влюблена. Только никому об этом не говори!» «Что же нам делать?» — Милли растерялась. «Притворимся, что не видим их, и покатаемся на маленькой карусели. Пусть Марен сама нас увидит и вспомнит, что нам пора ехать». Но когда Марен увидела их, она подбежала к ним и сказала: «Пожалуйста, попросите папу подождать с отъездом. Всего один час. Мы еще не обо всем поговорили и, наверное, не увидим друг друга до следующего лета». «Хорошо», — серьезно сказала Мона. Вскоре она прибежала обратно. «Не волнуйся, все в порядке. Мы выйдем из города и будем ждать тебя. А папа приедет за тобой через 2 часа». «Молодчина, Мона!» — обрадовалась Марен, и Мона подумала, что раньше Марен никогда ее так не называла. Все сели на велосипеды и успели выехать из города, пока движение не было еще большое. За городом папа сказал: «Вы тут отдохните, а я возьму велосипед Мартина и съезжу за Марен». Вы помните, конечно, что к папиному велосипеду была прицеплена коляска с ипподрома, и освободить его было бы не так просто. «Марин полезно немного отдохнуть от нас», — сказала мама. «Она верно кого-то встретила там, на базе», — решила бабушка. «Так же, как я встретила Розу. Общение с новыми людьми всегда приятно». Когда папа и Марин приехали из города, Марин немного побаивалась, что ее начнут расспрашивать, с кем она познакомилась на базе. Но мама велела детям оставить Марин в покое. Она только сказала: «Я рада, что ты там познакомилась с новыми ребятами, Марин. Жаль, что мы их не видели». «Может быть, Джордж приедет к нам в гости следующим летом», — сказала Марин. «Прекрасно», — обрадовался папа. «Следующая остановка — Копенгаген. Нас ждет переправа на пароме. Сейчас мы находимся на острове Фюн, а Копенгаген — на острове Зеландия».
1: «Значит, по дороге у нас будет передышка», — сказала мама.
2: «Но до парома еще надо доехать», — заметил папа.
0: Они ехали и смотрели по сторонам. Впрочем, не все. Глаза Матса были устремлены только на дорогу. Он ничего не видел вокруг и был погружен в раздумья. Матс пытался вспомнить, с какой ноги он встал сегодня утром, когда проснулся. Его желание разобраться в этом можно было понять, потому что как только он встал, все пошло шиворот на выворот. Он на всех огрызался, и потому у всех испортилось настроение. Они ехали по шоссе, и плохое настроение Матса, казалось, было приклеено у всех на спинах, как номера у велосипедистов во время соревнований. Все, кроме Марин, ехали с мрачными лицами.
2: «Ты сегодня встал не с той ноги», — сказала Матсу бабушка.
0: Поэтому он теперь и пытался припомнить, с какой ноги встал. Ведь он мог встать с той же ноги и завтра, тогда и завтрашний день пойдет на смарку.
1: «А какая нога не та, правая или левая?» — спросил он у бабушки.
2: Но бабушка только покачала головой и сказала, что бывает по-разному, и потому точно она сказать не может.
0: Матс хмуро крутил педали. Все остальные тоже крутили педали и молчали. Погода была серая и холодная, и каждый был погружен в свои мысли. Днем они увидели невдалеке ветряную мельницу. За время своего путешествия они видели много таких мельниц, но эта стояла совсем близко от дороги. Может, они могли бы сделать возле нее привал?
3: «Давайте передохнем здесь», — предложил папа. «Думаю, перекусить было бы неплохо».
2: «Как скажешь», — сказала мама. «Я бы в такую погоду вообще дома сидела. Но если вам так не терпится ехать, поедем дальше».
3: «Я никого ни к чему не принуждаю. Не хотите здесь останавливаться, не будем».
2: «Как это не хотим?» — сказала мама. «Вечно ты споришь».
3: «Я спорю». Папа весь ощетинился. «Здесь спорит кто угодно, только не я».
4: «Лучше бы мы сейчас были в домике в лесу, а не здесь», — заметила Мона. «Там мы никогда не сердимся друг на друга».
5: «А я уже соскучилась по своей комнатке», — сказала бабушка.
4: «А я по самоварной трубе», — подхватила Милли.
6: «А я по бабушкиным курам», — сказал Мортен.
4: «Перестаньте», — воскликнула Марин. «Мы путешествуем за границей, стыдно ныть и тосковать по дому».
1: «А вдруг нас сейчас услышат датчанские люди?» Мортен даже испугался.
5: «Не датчанские люди, а просто датчане», — поправила его Мона.
4: «Пусть говорит, как хочет, Мона. Не считай себя самой умной», — сказала Милли.
0: Матс молча их слушал. Голоса у них были недобрые. «Надо что-то придумать», — решил Матс. надо спасать положение. И он придумал, потому что лицо у него сразу подобрело.
4: Остановимся поближе к этой мельнице, ведь мы никогда не видели мельницу вблизи. Едемте скорее, позвал он.
0: При этих словах все как будто проснулись и быстро покатили к ветряной мельнице. Мац намного опередил остальных. Он знал, что должен сделать. Он проберется внутрь в мельницу. Там он, конечно, увидит мельника и спросит, нет ли у него на мельнице кровати. Тогда он попросит разрешения прилечь на минутку на его кровать. Ляжет и тут же встанет. Но уж на этот раз он встанет с той ноги, с какой нужно. Если он ошибется, он сразу поймет это. И снова ляжет и встанет уже с другой ноги. Но дверь на мельницу оказалась заперта. Мельник не жил здесь, потому что мельница не работала уже много лет. Ей оставалось только стоять и служить напоминанием людям о том, что когда-то на ней мололи зерно, а также быть украшением пейзажа. С этой ролью она справлялась особенно хорошо. Мельница была такая красивая, со своими большими крыльями. Мац огляделся. Невдалеке росли кусты и деревья. Наверное, вместо кровати можно лечь и там, пока сюда не приехали все остальные. Ни папа с мамой, ни бабушка с детьми даже не заметили отсутствие Маца. Они с интересом разглядывали мельницу. Бабушка села, прислонилась к ней спиной и заметила, что такие старые строения понимают гораздо больше, чем новые. Младшие дети бегали вокруг мельницы. Мартин достал альбом для рисования, чтобы запечатлеть мельницу во всех ракурсах. Марен просто сидела и мечтала, а Марта сочиняла рассказ о ветряной мельнице. Мама сварила на примусе кофе и какао. Папа нарезал хлеб и поглядел на мельницу. Тем временем Мац лежал в кустах и следил за всеми. Но скоро глаза у него закрылись сами собой, и он крепко заснул. Папа, мама, бабушка и дети звали его и бегали вокруг мельницы. Папа вбежал в кусты, крича во весь голос «Мац!». Мац вскочил, но при виде папиного лица тут же лег. Опять он встал не с той ноги. Лицо у папы было сердитое и неудивительно, ведь он испугался, увидев вскочившего рядом с ним сына. Но когда Мац снова лег, папа испугался еще больше. Правда, Мац быстро встал, стараясь не перепутать ноги. Теперь на лице у папы было написано облегчение, и Мац поспешил сказать: «На этот раз, папа, я, по-моему, встал с той ноги!» Папа взял его за руку, и они вернулись к остальным. «Мац заговаривается», — шепнул он маме. «Садись, пожалуйста!» Он усадил Маца, дал ему бутерброд и чашку какао. Бабушка села рядом. Все дети смотрели на брата, и Мац ласково им улыбался. Тогда они отошли в сторонку и переглянулись. «Мац заболел и очень серьезно», — сказала Милли. «Он смотрит на нас и улыбается». «Как будто это вовсе не мы», — сказала Мона. «Наверное, он нас не узнал», — решила Мина.
4: «Той ногой оказалась левая», — сказал Мац бабушке. «Странно. А у меня правильной ногой бывает то одна, то другая. Иногда они словно меняются местами, тогда я стараюсь встать сразу на обе. И все бывает в порядке», — сказала ему бабушка. «Не думай больше об этом. Про ногу я говорила только потому, что ты с утра был не в духе. На тебя это не похоже. Но ничего, бывает. Беги сейчас к детям и подразни их немного, а то они думают, что ты заболел».
0: Мац быстро покончил с едой и на руках подошел к остальным детям. При этом он обыкновенно строил им рожи, и тогда все сразу поняли, что он здоров. Как ни странно, но они тоже почувствовали себя значительно лучше. Теперь уже никто из детей не тосковал по домику в лесу. Нет, сейчас им больше всего хотелось поскорее увидеть Копенгаген.
4: «Копенгаген — это столица Дании», — сказала Мона и гордо посмотрела на Милли. Но Милли тоже кое-что знала. «И там есть парк Тиволи», — гордо сказала она. «И он гораздо больше того, который у нас в Осло».
1: «А многие дома украшены росписью и скульптурами», — сказала Марта.
0: «И сколько там автомобилей!» — воскликнул Мортен. «И датчанских людей, и датских детей», — назидательно сказала Мина. «И датских собак, и датских кошек».
2: «Поживем, увидим», — сказал папа.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: Прозвучали вариации для клавира ре мажор Вольфганга Амадея Моцарта в исполнении Клары Хаскель.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

дорогие слушатели «Радио Град Петров». Мы начинаем новый цикл, посвященный одному из замечательных имен в истории русской музыкальной культуры. Композитор, чье имя знает каждый русский человек, Михаил Иванович Глинка, композитор истинно русский. Ему мы посвятим несколько передач на «Радио Град Петров». У микрофона Нина Журвы.

Михаил Иванович Глинка. Среди великих русских композиторов, составляющих славу и гордость русской музыки, это имя сияет немеркнущим светом. Он первый, глубоко и разносторонне выразил в музыке душу русского народа. Красота его сочинений находила и находит взволнованный отклик в сердцах многих людей, как современников Глинки, так его потомков и в наших сердцах. Музыка Глинки представлялась русскому музыкальному ученому и критику Адоевскому новой стихией в искусстве, высокохудожественной и самобытной. С именем великого композитора справедливо связано создание русской музыкальной классики, национальной классической музыкальной школы, той, которая основана на самых высоких принципах, принципах, обусловливших высокую художественность музыки Михаила Ивановича Глинки. Творчество его является важнейшей составной частью русской культуры первой половины XIX века, культуры эпохи Александра Сергеевича Пушкина. Свои идеи, свое отношение к музыке сам Михаил Иванович сформулировал в замечательных словах, которые повторяются везде, где возможно и невозможно. «Музыку создает народ, а мы, художники, только ее аранжируем». Эти слова действительно показывают, сколь глубоко и замечательно Глинка чувствовал душу своего народа. «Он был способен выразить истинный народный дух», писал замечательный русский критик Владимир Васильевич Стасов, «благодаря способности спускаться в его глубины правды и красоты, рисовать истинные его черты». В музыкальном стиле Глинки отразились многие явления русской музыки XVIII – начала XIX веков. Пленительная красота и изящество итальянской музыки, которую услышал Глинка во время своего первого путешествия по Европе, удивительная зажигательность и сила испанской музыки, которая подвигла его на создание своих симфонических произведений. С Испанией он познакомился во время второго путешествия за границей. Творчество Глинки прошло путь от классического романтизма к реализму, гармоничному, психологически верному изображению мира правдивых человеческих чувств, переживаний.

Они. Глинка сообщил русской музыке широкий размах, направил ее по пути симфонического начала. Это широты музыкального развития, стройности и зрелости музыкальных композиций не хватало тем, кто стоял ранее у истоков русской музыкальной культуры. Плодом его творческих размышлений стала первая русская классическая опера «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя», как ее привычно называли в XIX веке. Принципы оперной драматургии Глинки послужили основой для всего дальнейшего развития русской исторической оперы. В первую очередь в творчестве таких композиторов, как Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова. Вторую волшебную оперу «Руслан и Людмила» Глинка написал на сюжет фантастической поэмы «Народной сказки Пушкина». Творчество Пушкина вдохновило Глинку на создание удивительного музыкально-драматического шедевра. В соответствии с выработанной им творческой позицией Глинка дает русскому искусству классические оркестровые сочинения, которые во многом определили дальнейшее развитие симфонической русской музыки. Это знаменитая «Камаринская», это «Вальс-фантазия», «Арагонская охота», «Ночи в Мадриде», замечательное сочинение Глинки для фортепиано, камерно-инструментального ансамбля, его патетическое трио, блестящий большой секстет. Знаем мы и Глинку, потрясающего автора лучших русских романсов. Во многих отношениях Глинка, писал Владимир Васильевич Стасов, имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба великие таланты, оба родоначальники нового русского художественного творчества, оба глубоко национальные, черпавшие свои великие силы прямо из коренных элементов своего народа. Оба создали новый русский язык, один в поэзии, другой в музыке.

Творческая многосторонность Глинки удивительна. Великий композитор, он в то же время был замечательным пианистом, камерным певцом, вокальным педагогом и даже писателем. Кроме собственных записок, он активно вмешивался в создание либретто своих опер, составил обширную, далеко не полностью сохранившуюся эпистолярию. В каждой из этих областей он внес свой собственный вклад. Кроме того, его всегда привлекали география, зоология, ботаника. К концу жизни Глинка, кроме русского языка, владел французским, немецким, итальянским, испанским, польским языками. Изучал еще английский, латынь и персидский. Чем выше гениальность артиста, тем дольше надо ждать, чтобы его верно и вполне оценили. Но придет время, когда истинная художественная критика сознает, как значительна деятельность этого русского мастера, сознает, насколько он обогатил современное искусство гениальными завоеваниями в области музыкальной мысли. Эти слова Владимира Васильевича Стасова в полной мере определяют отношение к Михаилу Ивановичу Глинке и его творческому наследию. Влияние музыки Глинки и его эстетических принципов на судьбы русской музыки совершенно неоценимо. Вдохновенный новатор, он наметил самостоятельные пути ее развития на многие десятилетия вперед. Его музыкальными потомками стали в равной степени выдающиеся русские композиторы второй половины XIX века и XX века. Под воздействием художественных принципов позднего Глинки сложилось творчество Дорогомышского. Идеи, унаследованные от Глинки, Балакирев притворил в своем творчестве и положил в основу той организации, которая известна нам под названием «Могучие кучки». Родственны Глинке проникновенная народность сочинений Мусоргского, величие музыки Бородина, который памяти Глинки посвятил свою оперу «Князь Игорь». «Слава Глинке, указавшему путь истины», — сказал Модест Петрович Мусоргский. Его слова справедливы для творчества Рахманинова, а затем Прокофьева. А Римский-Корсаков называл себя глинкинцем, тем самым подчеркивая свою прямую преемственность музыки Михаила Ивановича Глинки. Сегодня мы обращаемся к истории жизни и творчества Михаила Ивановича Глинки. Для этого нам придется перенестись в края Смоленщины. Холмистые просторы полей и лугов, вековые леса, что на юге переходит в Брянский. В 100 верстах от древнего города Смоленска, у истоков полноводной Десны, находится село Новоспасское. Именно в этом селе было поместье секунд-майора Николая Алексеевича Глинки. Именно здесь, на берегу Десны, 20 мая 1804 года, у капитана Ивана Николаевича и Евгении Андреевны родился второй сын Михаил. По рассказу матери, писала впоследствии о рождении брата Людмилы Ивановны Шестакова, после первого крика новорожденного под самым окном ее спальни в густом дереве раздался громкий голос соловья с его восхитительными трелями. Для родителей, потерявших первенца Алексея, рождение сына было огромной радостью и утешением. Тем ужаснее, по словам той же Людмилы Ивановны Шестаковой, оказалось их положение, когда вскоре пришлось против воли предоставить младенство на попечение бабушки Фёклы Александровны. Впоследствии Глинка вспоминал, что бабушка унесла его на свою жарко натопленную половину, обрядила в беличью шубку и закармливала сладкими крендельками. Вредные последствия 6 лет, прожитых почти без воздуха, имели отрицательное влияние на всю остальную жизнь Глинки и, главное, на его здоровье. Старания матери приучить сына уже потом к свежему воздуху, закалить его, не имели успеха. Зато с первых лет жизни запечатлелись в его памяти русские песни и сказки, которыми забавляли его няня Татьяна Карповна, Авдотья Ивановна и особенно Ирина Федоровна Мешкова. Так поэзия русской песни и сказки с детства пришли в его жизнь. До последних дней русская песня была его любимейшей музыкой. К радости близких мальчик очень рано выучился читать. Любил рисовать, ловко подражал трезвону колоколов,
ударяя по гулким медным тазам, и долго прислушивался к медленно замиравшим звукам, впоследствии полагая, что то было первое выражение его музыкальной способности. В 1810 году скончалась бабушка. Управление имением полностью перешло в руки Ивана Николаевича Глинки. Но к затеянным им хозяйственным преобразованиям он успел лишь едва приступить. Грянули грозные события Отечественной войны 1812 года. Капитан Глинка, обремененный многочисленным семейством, удалился в другие губернии, писал позднее один из его современников. Не избежал нападения французских мародеров и Новоспасская. Усадебный дом был разграблен, несмотря на мужественное сопротивление крестьян. В это время семейство Глинки томительные дни проводило в Орле. Горожане жадно ловили скудные слухи и сведения от полков, бесстрашно стремившихся на театр военных действий. Через несколько месяцев остатки грандиозной армии Наполеона, раздавленной Кутузовым, оказались отброшенными за пределы России. И уже весной 1813 года семейство Глинки возвратилось на Смоленщину, на землю, которая полна была свежими отголосками славного военного прошлого.

Но перед главой семьи стояли трудные задачи. Надо было заново устраивать хозяйство. Надо было думать о воспитании детей, которых становилось в семье все больше и больше. К 1925 году в семействе Глинки было уже 13 детей. Прежде всего, Иван Николаевич заново выстроил новоспас усадебный дом. По описанию Людмилы Ивановны Шестаковой, все потолки были расписаны, и стены в парадных комнатах были обиты бархатными обоями. Мебель в каждой комнате из особого дерева, великолепные зеркала, паркеты, люстры, лампы, два фортепиано. Прямо от балкона шел покатый большой луг к реке. Огромный сад был весь усеян цветами. Фонтаны, каскады, островки с разными причудливыми мостиками. Семья зажила по старинному обычаю, в полном довольстве. К детям приставили француженку Розу Ивановну. Нанятый Иваном Николаевичем архитектор давал мальчику Глинке уроки рисования. Дальний родственник, имени которого не сохранилось ни в записках Глинки, ни в записках его сестры, заметив интерес ребенка к его рассказам о далеких краях, о диких людях, о климатах и произведениях тропических стран, подарил мальчику многотомное издание «Истории о странствиях вообще» «Приво и де экзиля», изданное Новиковым в 1782-87 годах. И маленький Глинка со страстью его изучал, делал извлечения, как он писал в своих записках. Это было первой основой его страсти к географии и путешествиям. Мальчик тихого и кроткого нрава, он детским играм предпочитал чтение, а музыкальное чувство долгое время находилось в нем в состоянии еще неразвитом. По словам Глинки, это чувство пробудилось внезапно, на 10-м или 11-м году жизни. В тот день крепостные музыканты дяди его, Афанасия Андреевича из села Шмаково, оставшиеся в Новоспасском после одного из семейных праздников, сыграли квартет шведского композитора Бернгарда Крузеля с кларнетом. Его музыка произвела на мальчика непостижимое, восхитительное впечатление. Погруженный в томительно-сладкое состояние, он оставался и на другой день. А на замечание учителя о том, что на уроке он думает только о музыке, он ответил: «Что же делать? Музыка – душа моя». Развитию музыкальных способностей Глинки способствовало само домашнее его воспитание. Чтению нот он научился, занимаясь игрой на фортепиане со строгой гувернанткой Кламмер. И на скрипке с одним из дядиных музыкантов. Но источником самых живых восторгов, как сообщал Глинка в записках, оставался для него симфонический оркестр. Осенью 1817 года до Новоспасского дошли сведения о том, что Министерство народного просвещения с одобрения высшего начальства приняло решение открыть при Петербургском педагогическом институте, который через два года будет преобразован в университет, благородный пансион для юношей. Полученное в его стенах общее образование должно было открыть питомцам доступ к ученым занятиям, а главное – подготовить их к государственной службе. Все зрело обдумав, Иван Николаевич Глинка принимает решение. В середине января 1817 года матушка Евгения Андреевна в удобном возке с санным путем отправляется в Петербург вместе с 13-летним сыном Михаилом и старшей дочерью Пелагеей. Всю дорогу Глинка уверял сестру, что они, как Колумб, едут открывать новые земли, и воображал себя Васко да Гамой. И он не ошибся. В его жизни начинался новый важный период. Кончилось детство, начиналась юность.

Вид северной столицы, ее огромных стройных домов, площадей, одетый в гранит Невы, произвел на юного Глинку волшебное действие. Именно так пишет он в своих записках. Приехавший вслед за тем батюшка все разузнал о деле, и 2 февраля 1817 года мальчик был зачислен в список пансионских воспитанников. Курс обучения был рассчитан на 4 года. 3 из них протекали для юноши в двухэтажном доме на берегу Фонтанки, у впадения ее в залив. Невдалеке возвышались гранитные павильоны Калинкинского моста. За ними тянулась тихая, беднейшая часть Петербурга – Коломна. По желанию отца Глинку, а с ним еще 3 воспитанников, поместили отдельно от прочих, в мезонине дома. Особенным гувернером при этих детях назначен был добрый и благородный товарищ Александра Сергеевича Пушкина по лицею Кюхельбекер. В пансионе он преподавал русскую словесность. Человек высоких нравственных и патриотических идеалов. Он учил воспитанников чувствовать и мыслить. Старался развить в них любовь к отечественной истории и литературе. Прежде всего, к русским народным сказкам, былинам и песням. Из неоднородного состава прочих преподавателей своими передовыми взглядами выделялись также Арсеньев, Куницын, Раупах, люди с познаниями по отзыву самого Глинки. В пансионском мезонине одно время жили также племянники Кюхельбекера Борис и Дмитрий Глинки. Но юноша сдружился не со своими родственниками, а с Николаем Мельгуновым, впоследствии писателем и музыкальным критиком, а также с Сергеем Соболевским, позднее известным библиофилом. Воспитывался в этом пансионе и Левушка Пушкин, младший брат Александра Сергеевича. Тогда же Глинке впервые довелось встретиться и с Александром Сергеевичем Пушкиным. Навещая в пансионе своего брата, он неизменно поднимался в Бельведер, мезонин, к своему спутнику лицейских лет, Кюхельбекеру. Туда же приходили поэты Дельвик и Боротынский. Там они обменивались мнениями и спорили. При их беседах Глинка, несомненно, мог иногда присутствовать. Слушая курс наук, Глинка с особенной охотой занимался иностранными языками, в том числе латынью и персидским, географией, зоологией. Математические занятия интересовали его много меньше. В мезонине нашлось место и для фортепиано, которое вскоре было заменено хорошим роялем Тишнера. Занятие музыкой Глинка возобновил сразу же по приезде в Петербург. 3 урока фортепианной игры он взял у знаменитого пианиста Джона Филда и получил лестное одобрение за выученный и удачно исполненный его 2-й дивертисмент. Но Филд вскоре уехал в Москву, и последовали занятия с другими педагогами – Оманом, Цейнером и, наконец, Карлом Майером. По мнению Глинки, он более других содействовал развитию музыкального таланта. И под его руководством Глинка стал незаурядным пианистом. Занимался Глинка и игрой на скрипке. Как он вспоминал в своих записках, во все годы учения в Петербурге родители, родственники и знакомые постоянно возили его в театр. Балеты и оперы приводили тогда юношу в неописуемый восторг. Не пропускал он случая бывать в концертах и слушать известный в Петербурге крепостной симфонический оркестр Юшкова. Во время летних каникул в Новоспасском он музицировал с хорошим музыкантом Гемпелем, мужем гувернантки его сестер. Слушал Шмаковский оркестр дяди Афанасия Андреевича и даже играл в нем иногда на скрипке. Последние месяцы своей пансионской жизни, весной 1822 года, Глинка сочинил для одной красивой дамы, обладавшей прелестным серебристым сопрано и хорошо игравшей на арфе, вариации на тему из оперы «Швейцарское семейство» Вейгеля, а вскоре затем вариации на тему Моцарта и вальс для фортепиано. Это были его первые опыты в композиции. 3 июля 1822 года, как сообщал из журнала «Сын Отечества», в 3-й день публичных испытаний воспитанником благородного пансиона Санкт-Петербургского университета был игран на фортепиано концерт Гуммеля воспитанником Михаилом Глинкой. Этот концерт Глинка играл, по-видимому, настолько хорошо, что дядя Афанасий Андреевич даже побывал с ним у самого Гуммеля, который благосклонно выслушал первое соло. Из пансиона Глинка вышел 2-м по списку, то есть одним из первых учеников. Однако с поступлением на государственную службу он долгое время медлил. Не имея определенного пристрастия к какой-либо из отраслей службы,
Он в течение некоторого времени изучал немецкий язык, необходимый для поступления в иностранную коллегию. Но главное образом, все свое время он отдавал игре на фортепиано и сочинению музыки. В результате усиленных занятий хрупкое здоровье молодого музыканта пошатнулось, и весной 1823 года для поправления здоровья Ивану Николаевичу Глинке стало угодно отправить своего старшего сына на Кавказ. Это трудное по тем временам путешествие оказалось для Глинки не столь целительным, сколь обогатило его восприимчивую натуру множеством ярких и разнообразных впечатлений. Вот что мы читаем в его записках. Вид теперешнего Пятигорска в то время был совершенно дикий. Домов было мало, церквей, садов вовсе не было. Но так же, как и теперь, тянулся величественный хребет Кавказских гор, покрытых снегом. Также по равнине извивался ленточкою подкумок. И орлы во множестве парили по ясному небу. Я с товарищами поселился в скромном домике. Житье было приятное. Товарищ привез запас книг. Кухня была в порядке. Вскоре мы приступили к лечению. В душе Глинки неизгладимыми остались грандиозная красота горных пейзажей, лесные чащи, опутанные диким виноградом, и красочные картины народной жизни. Первое прикосновение к подлинному Востоку.

Но ни сернокислые ванны, ни лечение нарзаном в Кисловодске не принесли пользу его здоровью. В конце августа 1824 года Глинка отправился в обратный путь на север. Начался новый период его петербургской жизни. «Множество моих впечатлений возбудили мое воображение», – писал Глинка в записках. «По возвращении из Кавказа я возобновил свои музыкальные занятия». О творческих поисках Глинки в это время говорят сочиненные им «Анданте кантабили» и два варианта ронда для оркестра, а также септет для деревянных, духовых и струнных инструментов. С новым рвением, вернувшись в Петербург, он взялся за игру на скрипке и фортепиано. Но Карл Майер, послушав его, сказал: «Вы слишком талантливы для того, чтобы я давал вам уроки. Приходите ко мне каждый день как друг, и мы будем заниматься музыкой». Определиться в должность Глинка все еще не спешил. Однако 7 мая 1824 года он, наконец, занял место помощника секретаря в канцелярии Главного управления путей сообщения. При всей неприязни к казенной службе она была необходима, так как давала некоторую материальную самостоятельность, при этом оставляя много свободного времени для музыки. В последние месяцы 1824 года Глинка сочинил романс «Моя арфа». Глинка считал его неудачной попыткой и прозвал «допотопным», так как писал его до 7 ноября 1824 года, дня страшного наводнения в Петербургу. К счастью для Глинки, вода, дойдя лишь до порога его квартиры, начала убывать. Свой первый удачный романс Глинка написал только зимой 1825 года. Действительно, романс «Не искушай» – одно из его лучших проникновенных по музыке сочинений. В том же году, трудясь с большим напряжением, он написал первый струнный квартет, дошедший до нашего времени не полностью. Работал над сонатой для альта и фортепиано, но не завершил ее. Много времени молодой Глинка уделял и музыкальным упражнениям в домах своих знакомых – Сиверсов, Демидовых, Бахтуриных. В этих вечерах он принимал участие как певец и как композитор. Для вечеров у княгини Хованской он сочинил французскую «Кадриль». Это был его первым дебютом перед публикой. Музыка заиграла, пары задвигались, начались разговоры, и музыка осталась незамеченным. Тем не менее, вспоминал Степанов, сам Глинка остался доволен, а друзья его им гордились. Конец 1825 года отмечен для истории России событиями восстания декабристов. И в жизни Глинки это был следующий очень важный рубеж.

0: Дорогие друзья, закончилась первая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали фрагменты симфонических увертюр «Вальс-фантазия» и «Камаринская», фрагмент увертюры к опере «Иван Сусанин» и «Восточные танцы» из оперы «Руслана Людмила» в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
2: Родная речь. Второе чтение.
3: Иван Алексеевич Бунин. В дачном кресле ночью на балконе. Океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен. Отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской. Есть ли тот, кто этой даче спящий сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит, да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви?
2: Родная речь. Второе чтение.
3: Бунин написал эти стихи 9 июля 1918 года. Это время трудное для России, время трудное для самого поэта. И это время, когда очень многие люди не то чтобы утратили веру, ну, кто-то, может быть, и утратил, но, во всяком случае, вера многих людей подвергалась страшным испытаниям. Где Бог, когда рушится мир, столь прекрасный и любимый нами? Как жить, когда погибают близкие, когда разрушаются семьи, когда вся общественная ткань рвется, расползается в руках? Где Бог, когда мир погибает на наших глазах? И как удивительно, как достойно, что в этот момент человек способен оказаться в состоянии покоя. Захваченность внешним, погруженность в политические, общественные обстоятельства — это очень свойственно человеку. Мы действительно живем внутри сообщества, и мы никогда от этого сообщества не свободны. Это понятно. И все-таки Господь Бог каждому из нас дает одну единственную жизнь. Это одна единственная жизнь может быть прожито только здесь и сейчас. Второй попытки у нас не будет. Второго шанса не будет. Конечно, мы знаем, как христиане, что душа живет вечно. Но пройти земной путь можно только однажды. И велик, без преувеличения, велик и благороден тот человек, который способен среди сумятицы, среди грохота рушащегося мира, оказаться в дачном кресле ночью на балконе. Конечно, его можно подвергнуть осуждению и сказать, что отечество в опасности, а ты слушаешь шум моря на балконе. Что это такое? Но не будем забывать о том, что у поэта своя собственная миссия, о которой прекрасно сказал через 3 года после того, как это бунинское стихотворение было написано, Александр Блок. Он говорил о том, что Задача поэта заключается в том, чтобы гармонию музыкальных волн, которые катятся в глубине жизни, услышать и претворить ее в слова, и тем самым сделать эту гармонию внятной для всех, доступной каждому. Это призвание поэта. И не только поэта, но и любого человека. В то время как рушатся миры, они все-таки обрушиваются куда-то. Всегда есть некая почва, на которой стоит человек, и есть некое небо, которое его обнимает. И поэтому находиться на земле под небом, слушать, как щебечут щеглы, как шумит океан, это не меньший вклад в спасение мира, чем всякого рода общественный и политический активизм. Человек, который перед нами в неподвижности замер на балконе и который слушает шум океана, казалось бы, ничего не делает. Но вместе с тем он занят самым важным делом. Он внимает гармонии мира для того, чтобы эту гармонию мира передать следующему, как хорошую весть, как огонек надежды, как свежее дыхание радости. И в этом стихотворении меня очаровывает и богословски изумляет, не побоюсь этого сказать, удивительное доказательство бытия Божия. Обычно люди стремятся получить доказательство бытия Божия от философов, богословов, ученых. Нам хочется, чтобы какую-то блистательную теорему развернули перед нашими глазами, и чтобы нам так красиво выстроили умозаключение, чтобы у нас уже и вариантов не осталось, только поверить. Бунин идет иным путем. Он внутренний человек, сокровенный человек, вот тот самый сокровенный человек послания апостола Павла. Поэтому он решает этот вопрос из глубины собственного человеческого опыта. Он ставит вопрос, есть ли тот, кто этой даче спящей сторожит покой. То есть, когда я один сижу на веранде и слушаю, как шумит море, я один или в этот момент кто-то, некий великий отец, заключает меня в свои объятия? И это он для меня разворачивает огромное небо. И это он для меня дышит дыханием ветра. И это он для меня говорит голосом моря, шумом океана. Я один или есть Бог? Вот, в конце концов, о чем он спрашивает. Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? А вот это тоже очень важно, потому что если есть Бог, то он не только тот, кто охраняет и сторожит, оберегает наш покой, но он и тот, кто измерит прекрасной и справедливой мерой знания, судьбы и года. Если есть Бог, это означает не только то, что мир прекрасен и покоится в его руках, но это означает и то, что моя жизнь не бессмысленна, и каждый мой поступок будет либо камешком в созидающемся храме, либо камнем, который я бросаю в спину Богу и ближнему. Если есть Бог, то это означает, что есть и милость, и правда, и суд. И вот как он доказывает бытие Божие, поставив вот эти важнейшие вопросы, есть ли Бог? Он отвечает, если сердце хочет, если верит, значит, да. Оказывается, что само желание Бога, само вопрошание, которое рождается в глубине человеческого сердца, само желание, чтобы Бог был, оно и означает, что Бог существует. Это старый, конечно, еще такой схоластический аргумент, что не может быть в нашем сознании ничего такого, чего нет в природе, в бытии. То, что есть в тебе, ведь существует, говорит Бунин. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви? Конечно же, в тексте слово «любовь» — последнее слово, замыкающее стихотворение. Как же нет любви? Это слово написано с большой буквы, потому что речь идет не о любви как эмоции или какой-то великой человеческой реальности даже, а речь идет о Боге, чье имя — любовь. Это богословское размышление, без сомнений. И это удивительно, прекрасно и достойно. В тот момент, когда весь мир мечется, шатается, рушится, есть человек, который остановился, присел вот в это кресло на балконе, слушает дыхание океана и думает о Боге. Всегда должен быть такой человек, хранящий покой внутри смятения и испытаний.
2: Родная речь. Второе чтение.
3: В дачном кресле, ночью, на балконе. Океана колыбельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен. Отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской. Есть ли тот, кто этой даче спящий сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит, да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует. Как же нет любви?
2: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже петить о Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.

Но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят, еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во ежеутреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аза знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое,
Отца и Сына и Святого

всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдати по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедатися Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моя, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении. Странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори,

Небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 137-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.
0: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 14 и 15 глав.
2: В одно время жители Генесарецкие узнали Иисуса и послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда-то Господь Бог даровал человеку закон. Тот закон, который мы называем истиной, ограждающий человека от идолов, и называем путеводителем ко Христу. Но духовный закон затемнился плотским восприятием, и заповеди Божии подменялись преданиями человеческими. Поэтому, когда Бог воплотился от Духа Святого и Марии Девы, когда воплощенный Бог посетил свой мир, тогда Его, когда-то даровавшего на Синае закон, обвиняли в нарушении закона, несоблюдении субботы, удивлялись, почему Он нарушает предание старцев. «Почему?» — спрашивает Господа фарисеи и книжники. «Почему твои ученики приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Обряд умовения в эпоху Ветхого Завета подчеркивал нечистоту подверженного греху и живущего в падшем мире человека. Это было и напоминанием о том, что человеку необходимо духовное очищение на пути к Богу. Но люди извратили духовное понимание законов и заменили его человеческим преданием. Люди материальное, внешнее сделали единственным критерием жизни, так, как об этом пророчествовал Исаия. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». А ведь именно сердце в его библейском понимании является центром всей психофизической жизни человека. Именно сердце является органом общения с Богом. Но грехопадение извратило, исказило человека, и теперь из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи и лжесвидетельства. И раз всякий грех, по слову Господа, имеет начало в сердце, то и бороться с грехом необходимо тоже на уровне сердца, противопоставляя помыслам греха призывание святого имени Божьего. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Тогда у нас будет надежда на то, что в наших сердцах будет не только то, что свойственно падшему человеческому естеству, но в наших сердцах будет жить память о Боге. И тогда наша жизнь будет иметь духовное основание, духовное измерение. Тогда наша жизнь будет тем, чем она и должна являться, путем ко Христу Богу. Ему же слава во веки веков. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Михаила Бравермана.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучало песнопение Божественной литургии «Во царствии Твоем» композитора русского зарубежья Елены Бенниксен.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 15 июля, 2 июля по старому стилю, празднуется положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, бывшее во второй половине V века. Также сегодня совершается память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Он жил в V веке и был другом и собеседником преподобного Ефимия Великого. Патриарх Ювеналий был в числе отцов Третьего Вселенского собора, созданного в 431 году в городе Ефесе. Собор осудил ересь Нестория, восставшего против православного исповедания божественной природы Иисуса Христа. Вскоре в городе Халкидония состоялся и следующий Вселенский собор, IV, созванный для обличения новой ереси – монофизитства. Ее основатель Евтихий учил, что человеческая природа во Христе была полностью поглощена божественной. Святые отцы, среди которых был иерусалимский патриарх Ювеналий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении в Господе Иисусе Христе двух естеств – божеского и человеческого – нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия-младшего Евдокию, требовал, чтобы патриарх Ювеналий высказал порицание постановлению Халкидонского собора, то есть отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий не согласился на это и мужественно исповедал халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель удалился в Константинополь к святому патриарху Анатолию под покровительство императора Маркиана. А еретик Феодосий при поддержке императрицы Евдокии занял патриарший престол в Палестине. Император Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добился восстановления его в патриаршем достоинстве, и патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась перед святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и утвердив церковное единомыслие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет. Сегодня празднуется память еще одного святителя, предстоятеля Русской Церкви, митрополита Фотия Московского, всея России чудотворца. Святитель Фотий, родом грек, происходивший из Пелопоннеса, был поставлен Константинопольским патриархом на русскую кафедру в 1408 году. Будучи митрополитом киевским и всея Руси, он в 1410 году перенес кафедру русского митрополита в Москву. Святой архипастырь мирно почил о Господе в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных икон Божьей Матери – Феодосьевской, Пожайской и Ахтырской. Феодосьевская чудотворная икона Пресвятой Богородицы явилась в 1487 году в Рязанской земле, близ села Феодосьево. По повелению князя Рязанского и по благословению епископа, икона была перенесена в Рязань для ограждения и спасения города и в 1611 году поставлена в соборном храме Успения. С чудотворной иконы снят был список и послан в село Феодотьево, где она была явлена. На иконе Богомладенец изображается на левой руке Богородицы. Правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. Празднество Феодосьевской иконе установлено в память избавления Рязани от нашествия в 1668 году запорожских черкесов. Пожайская чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась в Пожайском Успенском мужском монастыре, расположенном на берегу Немана. Основание монастыря относится к XVII веку. Пожайская икона написана на холсте, на ней Пресвятая Дева обнимает руками сидящего у нее на коленях Бога-младенца Христа. Ахтырская икона явилась в 1739 году в городе Ахтырке Харьковской губернии. Священник Покровской церкви нашел икону, лежащую в траве. Божья Матерь изображена на ней, молящейся перед распятием. В продолжение 3 лет икона оставалась у священника в доме. Затем, видя чудесные явления от иконы, он почел лучшим внести ее в свою приходскую церковь. В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был воздвигнут каменный храм по плану знаменитого архитектора Растрелли. Императрица Елисавета Петровна собственной рукой вписала в сборную книгу 2000 рублей на построение храма. В царствовании императрицы Екатерины Великой жена генерала Вейдаля Елисавета приехала в Ахтырку больная и усердно молилась перед чудотворной иконой Богородицы об исцелении от болезни. В следующую ночь она увидела Божью Матерь во сне и услышала ее повеление. «Напрасно ты просишь избавления от болезни, это для тебя не нужно, ты скоро оставишь жизнь. Раздай по церквам и нищим все твое имение, такая жертва послужит на пользу души твоей». Больная отвечала: «Мать Божия, у меня есть дети, и если я раздам все имение, дети мои останутся в крайней нищете и бедности». На это Матерь Божия сказала: «Не заботься о детях, я буду всегдашней их покровительницей, а ты через 5 дней умрешь, поэтому готовься к исходу и поступи с имением, как я тебе сказала». Больная, пробудясь ото сна, призвала духовного отца, рассказала ему о видении и через 5 дней скончалась. Императрица Екатерина, узнав о чудесном покровительстве, обещанном Богоматерью детям умершей, взяла 2 ее дочерей на свое попечение и выдала замуж. Одну за графа Палина, другую за графа Чернышова. Наш церковный календарь продолжится рассказом о празднике Положения Ризы Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд Ризу благочестивой девице-еврейке и завещала ей перед кончиной передать также девице. С того времени честная Риза Пресвятой Богородицы хранилась в роду этой девицы, передаваясь из поколения в поколение. Во времена византийского императора Льва I Великого приближенные императора обнаружили честную Ризу в доме престарелой еврейки. Братья, совершая паломничество в святую землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя на берегу моря у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божьей Матери. 2 июля 458 года святитель Геннадий торжественно перенес честную Ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния мыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Божьей Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахерском храме, все их, в том числе и Ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная Риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на заступничество Божьей Матери край Ризы погрузили в воды Босфора, а затем святую Ризу положили в храме Святой Софии. Божья Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор. Предстательством Божьей Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы. На юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату. С чудом Матризы Пресвятой Богородицы связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии. Так был написан акафист Пресвятой Богородицы, который составляет основную часть богослужения в день похвалы Божьей Матери. Автором его некоторые историки считают святителя Фотия. Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле почитается в русской церкви. Святой князь Андрей Боголюбский воздвиг на Золотых Воротах во Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть Ризы Богоматери была перенесена на Русь святителем Дионисием Суздальским. Матерь Божия, как в древности Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля в татарском стане произошло смятение, враги бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иоанна построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Фотия, всея России чудотворца. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Фотий, митрополит Киевский и всея Руси, был родом грек из Пелопоннесского города Монем Басии. В отроческие годы он поступил в монастырь и принял иноческий постриг от старца Акакия, великого подвижника. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, обсуждался вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана. Выбор пал на Фотия, известного своей ученостью и благочестием. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был возведен в сан митрополита и через год прибыл на Русь. 22 года совершал подвиг святитель Фотий в многотрудном служении предстоятеля русской церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных браней, грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению святителя Фотия. Весной 1410 года, когда он прибыл из Москвы во Владимир, хан Едыгей, разоривший за 2 года до того русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой, то есть изгоном, внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами, на реке Синге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимира, особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора иерей Патрикей претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину, но не открыл место, где были спрятаны церковные святыни. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Церковно-историческими источниками являются составленные святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоявшей кончине и мирно почила Господи в указанный ему срок в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году и ныне почивают в Успенском соборе Кремля под Спу.

Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Епископ Кронштадтский Вениамин проинспектировал ход реставрационных работ в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. На морском фасаде состоялся морской крестный ход. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля святейший патриарх Московский Сия Руси Кирилл посетил Никольское кладбище Свято-Троицкой Александра Невской лавры. Предстоятели Русской Православной Церкви сопровождали митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий, епископ Тихвинский и Ладейно-Польский Мстислав, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии, епископ Петерговский Силуан, а также личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей. На Никольском кладбище Святейшего Владыку встречал наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин. Патриарх Кирилл совершил литию на могиле своего духовного наставника, преснопамятного митрополита Никодима Ротова. За богослужением молились братья лавры и клирики Санкт-Петербургской епархии. 12 июля губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Губернатор поблагодарил предстоятеля Русской Церкви за заботу о Петербурге, а также за помощь в реализации социально-гуманитарных проектов. Губернатор передал патриарху слова о благодарности от петербуржцев за организацию благотворительных столовых и приютов. Город предоставляет им субсидии на аренду помещений. Важнейшим направлением совместной работы Александр Беглов назвал проекты по восстановлению и реставрации объектов культурного наследия. За 3 года были завершены работы на 15 памятниках, в числе которых Спас на Крови, Казанский собор, храмы Кронштадта и петербургских пригородов. Губернатор и патриарх Кирилл обсудили взаимодействие в сохранении семейных ценностей и в проектах по поддержке многодетных семей. Глава Русской Православной Церкви вручил Александру Беглову орден славы и чести 2-й степени и подарил образ Спаса Вседержителя. 13 июля епископ Кронштадтский Вениамин посетил Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры и ознакомился с ходом реставрационных работ. В ходе осмотра владыки представили текущий этап реставрации, который в настоящее время охватывает несколько ключевых зон собора – алтарную часть, купол, трансепт и крипту. Епископ Вениамин подробно ознакомился с каждым этапом работ, обсудил с реставраторами ход реализации проекта и дальнейшие планы по восстановлению собора. В день памяти собора 12 апостолов 13 июля на морском фасаде прошел морской крестный ход с частицей мощей апостола Андрея Первозванного. Морской крестный ход совершается уже во второй раз. Он организован приходом будущего храма, посвященного апостолу, при поддержке генеральского клуба пассажирского порта «Морской фасад», яхт-клуба «Смоленко» и судоходной компании «Астрамарин». На набережной были подняты флаги России, Санкт-Петербурга, а также Андреевский флаг и флаг яхт-клуба «Смоленко». Прозвучал гимн России. Парусный корабль «Полтава» дал залп. Духовенство вышло навстречу раке с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, которую перенесли в капитанский салон яхт-клуба. Благочинный Василеостровского округа протоиерей Евгений Шагенов совершил молебен апостолу Андрею в сослужении протоиереев Михаила Погиблова, Павла Кудряшова, настоятеля будущего храма на морском фасаде иерея Кирилла Погиблова. Пел хор храма блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице под управлением Яны Коротких. Протоиерей Евгений Шагенов огласил приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Иерей Кирилл Погиблов поблагодарил благочинного за совместную молитву и вручил ему букет цветов. Был зачитан приветственный адрес вице-губернатора Бориса Петрова. Затем мощи апостола Андрея Первозванного были перенесены на теплоход «Петерговский экспресс». В пути совершался молебен о здравии защитников Отечества. Судно сделало круг по Финскому заливу. По возвращении в порт святыня была доставлена обратно в храм. В капитанском салоне хор под управлением Яны Коротких выступил с духовными песнопениями. Работала полевая кухня. Для желающих были организованы экскурсии на парусный корабль «Полтава», реплику судна Петровского времени. 10 июля состоялось освящение центрального креста главного иконостаса Воскресенского Смольного собора. Чин освящения совершил настоятель собора протоиерей Петр Мухин. Восстанавливаемые иконостасы собора представляют собой реконструкцию утраченных, созданных в 70-е и 80-е годы 19-го столетия по проекту выдающегося архитектора Максимилиана Мисмахера. Проект реконструкции выполнила архитектурная мастерская СПБ-проект под руководством Сергея Самусенко. Профессиональным исполнением работ занимаются мастера компании «Колорит СПБ» под руководством Дмитрия Загарских на средства благотворительного фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. В этом году в крестном ходе «Путь Богородицы» приняли участие около 100 человек из разных регионов. Крестный ход проходит по местам явления чудотворной Тихвинской иконы Божьей Матери. Шествие было организовано уже в 11 раз. Культурную программу обеспечивает Всероссийский фестиваль православных певческих традиций и колокольного звона «Истоки». Духовником крестного хода является настоятель храма праведного Иова Многострадального в Тихвине протоиерей Сергий Филонов. Его сопровождает настоятель храма Державной иконы Божией Матери на проспекте маршала Жукова, художественный руководитель фестиваля «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин и настоятель храма апостола Андрея Первозванного в Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова и иеромонах Вениамин Ковтун. Одна из важнейших составляющих крестного хода – путь Богородицы, каждодневное служение божественной литургии. Шествие началось от Свято-Никольского Киприана Староженского мужского скита до деревни Загубье. Первый переход составил 16 километров. 2 июля крестоходцы пришли в Введено-Аятский монастырь, где состоялся концерт «Звоны над Аятью» памяти выдающегося компанолога Сергея Старостенкова. В этом году исполнилось 5 лет со дня его кончины. В Аять съехались мастера колокольного звона из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Далее крестоходцы посетили Покрово-Тервенический монастырь, развалины Тихвинского храма в деревне Новинки, Ильинскую часовню деревни Еремина гора и Антониево-Дымский монастырь. Память преподобного совершается 7 июля. В этот день крестоходцы вместе с правящим архиереем, епископом Тихвинским и Ладинским на польским Мстиславом, молятся в храме, участвуют в крестном ходе на Дымское озеро и водосвятном молебне. После молебна проводится фестиваль духовной музыки «Тихвинский благовест». 8 июля в храме святого Иова Многострадального состоялись служба знаменным распевом и колокольный концерт. 9 июля в праздник Тихвинской иконы Божией Матери крестный ход вошел в Тихвинский Успенский Богородичный монастырь. Было совершено акафистное пение перед чудотворной иконой Богоматери. Затем была совершена божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Уважаемые радиослушатели! В связи с проведением профилактических работ 15 июля в среду в нашем эфире объявляется перерыв с 9 до 17 часов. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжим свое вещание по расписанию.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких лет Государственный Эрмитаж провел реэкспозицию одного из знаковых выставочных пространств музея – галереи Петра Великого. Год за годом открывались новые залы, постепенно мы с вами с ними знакомились. В 2023 году публике были представлены, так сказать, женские залы, рассказывающие о развитии петровских преобразований в искусстве и культуре России в период царствования императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В новых залах представлены произведения изобразительного и прикладного искусства эпох барокко и рококо. А в 2025 году открылся зал «Культура России второй четверти XVIII века. Фарфор, стекло, серебро». В витринах зрители могут полюбоваться богатейшими коллекциями стекла и серебра Аннинского и Елизаветинского времени, а также знаменитым виноградовским фарфором. Обо всем этом мы беседуем с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: У нас как бы здесь не делятся они по царствованию, вот в чем дело. Ну вот здесь у нас барокко-рококо, светская жизнь, да, здесь вот вещи более такие парадно-дворцовые, ну это, во-первых, коронационные, тут у нас прямо вот мы начинаем с темы продолжения наследия Петра для коронации Елизаветы сделанные. Это принадлежавшие ей, значит, стол, стул, которые делались на заводах, основанных, собственно говоря, Петром. Ну и тут у нас все такое торжественное. Все остальное в этом зале – это эпоха рококо. Мы говорим про то, что более 70 лет из 100 правили женщины в России. Соответственно, мода, наряды, аксессуары. Здесь у нас очень много слоновой кости. Здесь у нас такие секретики женской красоты.
2: И, как я понимаю, отечественного производства, российские.
1: Ну, разные. Ну, это, скорее всего, отечественные, потому что...
2: Написано «Россия», да, везде, да. Ну, Франция везде.
1: Вот. Ну, голландский веер у нас.
2: Да-да-да.
1: Потому что и привозили, вот такое привозили, да, стомок. То есть здесь мы показываем вот эту конструктор женского туалета. Карманы, которые были вместо сумок. Вот эту вот вставку в платье, потому что при Елизавете переодеваются несколько раз в день, и вот мы открываем небольшие секреты. Таким центром у нас здесь является картина, это семья графа Чернышова. С одной стороны, это такая энциклопедия моды середины XVIII века, костюмы, аксессуары, мебель, детские игрушки. И очень можно долго и подробно рассматривать туалеты. Угу. Очень известное семейство. Опять же, связь с Петром, потому что это семейство, которое возвысилось при Петре. Папаша Петра Чернышова – это бывший денщик Петра Первого. А мама его – это бывшая фаворитка Петра. Короче говоря, этот род их начинался. Ну и мать семейства, да, жена Чернышова, она дочка Ушакова, тоже, который возвысился при Петре. То есть это такая вот еще родословная от Петра. Ну и такой интересный здесь персонаж. Вот эта девочка, младшая дочка на момент написания картины. Это Наталья Петровна Чернышова, которая станет прообразом пиковой дамы. Ну и поскольку здесь у нас все про моду, то вот здесь у нас... различные аксессуары. Здесь мы можем говорить про охоту, которую так любила Анна Иоанновна, потому что там все с охотничьими сценами. Эпоха рококо, когда все переодевается, все меняется, да, там столик выдает себя за эмалевый, зеркало выдает себя за фарфоровое, комод, покрытый кружевом, на самом деле кость. И мода на табакерке. Здесь мы начинаем показывать уже наши жемчужинки из коллекции виноградовского фарфора. То есть вот у нас вверх это эмалевые табакерки, а вот это верхняя табакерочка, и вот это виноградовский фарфор.
2: Там дальше, я так понимаю, Ломоносов.
1: Дальше у нас тема Ломоносов и наука. В первую очередь, конечно, Ломоносов. Потому что здесь помимо портрета и модели памятника, который стоит до сих пор в Архангельске, у нас мозаики, вот это работа самого Ломоносова. Все остальное – это мастерская Ломоносова, и здесь у нас еще и стеклярусные панно. Поскольку это все использовалось для декоративной отделки, то здесь мы показываем интерьеров, мы показываем здесь еще и скульптуры декоративные XVIII века, а здесь мы показываем Ломоносова в своей лаборатории на уровне Уструдицкой фабрики, где делали мозаики и смальты, бисеростеклярус. Еще одна маленькая мозаика мастерской Ломоносова, а это смальты ломоносовские. То есть это как раз те самые как бы мазки краски, из которых вот эти картины создавались. То есть это все мозаики. Помимо этого, мы здесь рассказываем о развитии науки. Опять же, это тема продолжения Петра, потому что Петр создает Академию наук. При Анне Иоанновне развивается инструментальная палата, которую возглавляет Андрей Константинович Нартов, бывший личный токарь Петра I. И вот здесь у нас висят измерительные циркули, сделанные в инструментальной палате. Там же в инструментальной палате сделаны были вот эти вот часы, астрономические часы, которые в 1735 году подарили Анне Иоанновне. И здесь есть вот гравированная надпись, что она среди воинских побед находит время для... И внимание проявляет вот к развитию наук и художеств. То есть это то, что принадлежало Анне Иоанновне. Астрономия наблюдательная, показываем телескопы, которые были очень популярны, поскольку наука продолжает развиваться. Ну и главный деятель науки – это Ломоносов. И здесь мы показываем вот этот вот микрометр, сделанный по чертежам Ломоносова для Ломоносова. И внизу две машины, опять же, развитие науки, причем машины, которые могли использоваться не только академическими учеными, но использовались при обучении и могли использоваться дворянами в их домашних лабораториях. Это электростатическая машина и вакуумная машина, у которой тоже должен быть такой колпак, вот такой же, из которого выкачивают воздух и показывают вот это создание вакуума. Ну и говоря о развитии таких научных увлечений среди дворянства, мы показываем здесь магниты. Это уральские магниты. Свойствами магнитов очень интересовался Ломоносов, проводил различные опыты. Но вот такие красиво оформленные магниты могли находиться в домах дворян. И когда они собирались с гостями, то это же эпоха Просвещения, они могли демонстрировать какие-либо опыты. И внизу вот здесь на магнитах есть надпись: магнит весит столько-то, поднимает столько-то. То есть показывает, что сила его такова, что он поднимает груз больше, чем весит сам. Поэтому мы их тут... А мы их положили, потому что они очень тяжелые. Угу. Вот. То есть здесь у нас все про науку.
2: А магниты из железной руды же, да, добываются?
1: Магнитные, да, железняк. И когда их оправляют, делают вот эти вот такие каблучки, то между ними создается вот это магнитное поле, которое усиливает как бы силу магнита, и к ним примагничивается такая металлическая планка с крюком. И на этот крюк как раз подвешивается вес. Ну, поскольку они здесь лежат, мы эти крюки размещать не стали.
2: Ну, да.
1: Ну, а вот это оформление, вот это армированные магниты, это оформление уже, конечно, таких парадно-нарядных магнитов. Вот, здесь у нас все про науку. А здесь у нас все про художество. Здесь у нас портрет Ивана Ивановича Шувалова, который, собственно говоря, вместе с Ломоносовым, вот такие идейные вдохновители и создатели Академии художеств Московского университета. И портрет этот написан одним из первых выпускников Академии, Федором Степановичем Рокотовым. Все остальное в этом зале – это картины второй четверти XVIII века. Это как раз Анна Иоанновна Елизавета Петровна. И сделана здесь экспозиция по такому принципу. Вот в центре это у нас портреты монарха, правящей династии, кроме Екатерины I, потому что ее портрет в залах Петра. Петр II, Петр III, Елизавета, Анна Иоанновна и молодая Екатерина. Особенно мы выделяем портрет Елизаветы Петровны, работы Грота, ее придворного художника, портрет, который нам подарил Михаил Юрьевич Кресалов. То есть это вот недавнее приобретение, это дар музею, причем портрет, который не только с художественной точки зрения важен и интересен, но и с исторической, потому что там на обороте есть сургучная печать, что он принадлежал фон Претлаху, это австрийский посланник при дворе Елизаветы, то есть он такой мемориальный. А дальше здесь у нас работы иностранцев, которые работали в России, и работы русских мастеров. Почему здесь это важно? Потому что Академия художеств появляется в России в 1757 году. Вот первый выпускник Академии. Эти художники не заканчивали Академии, они учились. Кто-то у иконописцев начинал свое обучение.

0: занимаются художествами. Мы выделили вот этот зал, который условно называется «Усадебная культура». То есть там у нас высокая живопись, здесь у нас живопись наивная, то, что принято называть наивом. В основном это мастера, которые учились у иконописцев, что видно сразу по характеру живописи. И здесь у нас вот эти вот такие наивные портреты, фигуры обманки, которые были очень популярны в парках, в усадьбах. И здесь мы их показываем, нашу уникальную коллекцию. Вышивка, сделанная из стекляруса и бисера Усть-Рудицы Ломоносовской. И здесь как раз жизнь вот этой усадьбы, где, собственно говоря, такие картины и висели. Очень подробное панно. Богатая усадьба со своей церковью, с регулярной частью сада. И мы видим, стоят скульптуры, и в этих скульптурах рисунки вставлены, потому что, видимо, мастерица, это же понятное дело, что это не профессиональное, лицо невозможно изобразить на скульптуре или вот у человечков, поэтому вставлялись рисунки, вот кое-где они сохранились. Ну и тут очень много забавных деталей. Вот там кошка бежит от собаки, стригут овцу, там вот женщина с серпом, такое ощущение, что она грибы там серпом собирает. В общем, такая очень забавная панно. И очень красивый вот этот вот стеклярус, рыбы как переливаются. И очень интересно, что здесь сделаны кусты, для того, чтобы показать, что они растут с двух сторон.
1: Да-да-да.
0: Эти изображены вниз. Это вот такая наивная работа. И еще из наивных работ мы показываем здесь вышивки. Естественно, все барышни занимаются вышивкой. И здесь у нас, пожалуйста, вам дюймовочка 1750 года, правда. Намного раньше Андерсена. Вот эта замечательная вышивка «Кавалер с дамой», тут со смешной собачкой. Ну и кто-то вышел, скорее всего, вид собственной усадьбы. Ну а еще в усадьбах бывают охотничьи павильоны, если это богатая усадьба, где говорят вот о охоте, о своих достижениях на охоте, и стены могут украшать вот такие картины обманки. Известно, что такие картины обманки в охотничьем павильоне были и в Царском селе. Это работа грота, холст, имитирующий доску. Здесь ползают мухи, и вот создается полная иллюзия этой настоящей картины.
1: Но это перешли потихоньку, часть небольшая выставки обманки, которая была.
0: Да, вот ну, там, конечно, ну, да. Потому что выставка выставкой, а да, мы да, показываем, да, это конечно. Очень важная составляющая. И если здесь мы показываем работу профессионального художника, то вот эта работа Григория Николаевича Теплова, государственный деятель, портрет которого у нас в том зале висит. Он художник-любитель, он пишет вот эту обманку, тоже очень реалистичная, но здесь есть еще своя загадка в этой обманке, потому что для того, чтобы написать обманку, Теплов использует холст, на котором был написан портрет Петра I. Видимо, неудачный портрет, поэтому он холст загрунтовал снова, написал сверху обманку. Со временем вот этот ниже лежащий слой стал просвечивать. И сейчас мы можем видеть подбородок,
1: ой, губу, да, действительно,
0: усы, и вот плечи, вот платок шейный, и вот, вот так вот, здесь вот где-то руки даже можно смотреть, Петра I. То есть на нас тут просвечивает портрет Петра. Здесь у нас зал восточных влияний, потому что в XVIII веке любовь ко всему диковинному, необычному, эпоха рококо, которая любит вот что-то экзотические мотивы и темы вот эти рокальные, которые очень близки восточному искусству. Здесь мы показываем и подлинные восточные вещи, и имитации их. Здесь мы берем тему Востока в широком смысле слова. Это Китай, это Турция, это африканские какие-то земли, страны. Показываем нашу уникальную фигуру, показываем специально боком, чтобы было видно, что эта фигурка расписана с двух сторон. Это вот единственный пример, известный мне сегодня, как бы не только у нас, но и вообще в европейских собраниях, 18 век, двусторонняя фигура обманка. Здесь у нас, ну, вот это подражание Китаю, мавры, подражание Турции. Здесь вот турецкий костюм. Это китайские подлинные предметы, принадлежавшие Елизавете Петровне. В смысле подлинные, что это настоящее китайское производство. Серебро, эмаль. И настоящий черно-лаковый китайский набор шкатулок, который находится вот в этом сундучке. Вот несколько мы вынули. Черные и красные лаки становятся очень популярными, и их начинают имитировать. И вот мы показываем здесь такое очаровательное, очень наивное подражание китайскому красному лаку, сундучок. А это тоже имитация. Имитация черного лака. Сначала можно принять это за настоящее китайское изделие, но, во-первых, у него форма подголовника. Мы это видели в Петровских залах.
1: Да.
0: Вот такие сундуки. Но это на самом деле не сундук-подголовник, он сделан в форме подголовника, это бюро. Здесь вынимаются вот эти вот такие штырьки, опускается крышка, и там ящички для письменных принадлежностей. Но и помимо формы, русскость этого произведения выдает то, что вот здесь сбоку помещены изображения из книги «Символ».

0: было эмблематы, рисунки с какими-то поучительными надписями. И вот эти надписи, они сделаны на русском языке. Ну, в частности, «Белка с орехом» с надписью «Без труда его не получишь». Это вот такой очень известный. Мебель, подражающая Востоку, резные фигурки, которые явно украшали когда-то проем, окно, дверь, нишу. Мы видим вот эти вот закругления. Зеркала китайские с росписью, стулья с китайскими мотивами. Ну, и говоря о разных экзотических странах, мы помещаем здесь еще шпалеру, сделанную уже во времена Елизаветы Петровны, на основе ковров индийской серии, которые когда-то привез в Россию из Франции Петр I, которые служили образцами для мастеров шпалерной мануфактуры. Ну, это, опять же, интерес к разной восточной экзотике.
1: А зеркала такие на каком уровне вешались? Или они как картины?
0: Это декоративные зеркала, они как картины. Это именно такой вот редкий предмет. Это роспись с обратной стороны зеркала.
1: Да, не ради того, чтобы на них,
0: да,
1: в них,
0: да,
1: смотреться.
0: Конечно. Ну, как, собственно говоря, и вот такие зеркала, они вешались высоко. Рядом с ними часто еще есть бра. То есть они для того, чтобы давать свет. Но то же самое, как когда мы идем по залам, иногда проходим мимо камина, над камином висит большое зеркало, и мы начинаем возмущаться, что зеркало высоко, себя плохо видно. Зеркало над камином висит не для того, чтобы в него смотреться. Оно, во-первых, прибавляет свет, а во-вторых, расширяет пространство. Говоря, значит, о восточных влияниях, мы опять же возвращаемся к виноградовскому, то есть раннему фарфору. И здесь у нас вот то, что связано с восточными мотивами. Китайцы-негры, ну, они неграми назывались по описи 18 века, поэтому мы их так и называем. Шинуазри, то есть китайщина-табакерка, шахматные фигуры с турецкими персонажами и росписи с китайскими мотивами. Ну, а возвращаем, мы как бы в каждом зале пытаемся делать вот эту связь с Петровской все-таки эпохой, поскольку галерея Петра, говоря об интересе вот к изучению различных этнографических сюжетов, мы показываем вот эти вот два из шести изображений турков, сделанные Моторнови, художником, который находился в составе экспедиции, которая ездила в Османскую империю. Было это уже при Екатерине I, но мы понимаем, что все это замыслы Петра I. Его задача была изображать все находки, все необычное, что они увидят. В Турции работал голландский мастер Ван Мур, который придумывает вот такой тип изображений. Они немножко напоминают театральных персонажей, показывают разные типажи. То есть это не с натуры сделанные рисунки, это такое вот в стиле Ван Мура немножко театрализованное. Но ведь, в принципе, и вот эти колбы с, различные анатомические, они же тоже делались как некие такие композиции сюжета. Не просто фиксация. И вот эти изображения знатных турок, они тоже делались немножко такие театрализованные. Ну, это вот немножко другое, это уже немножко этнографическое. Ну, и вот зал, который мы открыли в этом году, который, с одной стороны, позволяет нам теперь выйти вот в следующий зал, и замкнул он таким образом рассказ про 18 век, потому что отсюда у нас появился выход, вот где у нас стоят сани, и дальше мы выходим в зал Екатерины II. То есть мы замкнули
1: тем самым... другую сторону темного коридора.
0: Да. То есть у нас есть возможность теперь вот замкнуть полностью рассказ про 18 век. Раньше это было так разорвано, пока стояли перегородки. Ну и этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра.
1: Эрмитажные коллекции серебра, стеклянных изделий, высочайший художественный уровень обработки стекла русскими мастерами, собственная порцелиновая мануфактура, знаменитый виноградовский фарфор, свидетельствуют о великолепии и роскоши императорского двора середины 18 столетия и, конечно же, требуют отдельного подробного рассказа. Поэтому сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с Натальей Юрьевной Бахаревой, куратором экспозиции, и посвятим следующую передачу традициям императорских застолий и праздничных трапез. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении Михаила Петри и камерного ансамбля прозвучала соната для блокфлейты и баса континуа до мажор Георга Фридриха Генделя.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Предлагаем вам прослушать передачу, составленную для подростков на основе материалов православного педагога и деятельницы Софьи Сергеевны Куломзиной о православных храмах и что значит молиться Богу.

0: Все мы видели здания церквей, храмы. Почему они такой особой архитектуры? Почему они так странно устроены внутри? Разве для того, чтобы молиться Богу, непременно нужно какое-то специальное причудливое здание? Конечно, Богу можно молиться всегда и везде. И у себя в комнате, и в лесу, и в поле, и на улице, и на берегу моря. Помню, как рассказывал мне когда-то мой знакомый, как его взял с собой на прогулку замечательный православный епископ, владыка Владимир, много лет живший во Франции в городе Ницце. Идем мы по горной тропинке, а перед нами вид открывается на город. Остановился владыка и говорит: «Ах, как хорошо, какая красота! Помолимся, друг мой, Богу!» Помолились мы. Идем дальше. И опять владыка остановился. «И здесь хорошо. Помолимся еще». И так шли мы и шли, и уж сосчитать не могу, сколько раз владыка останавливался и молился, потому что так хорошо. Но обычно наша будничная жизнь так полна суетой и заботами, что нам некогда думать о Боге и молиться. В храме, освященном молитвой многих-многих людей, устроенном именно для общей соборной молитвы, нам легче сосредоточиться, приблизиться мыслью к Богу.
1: Храмы строились с самых древних времен. Тысячи лет тому назад, задолго до Рождества Христова, еврейский народ, единственный в мире веривший в единого невидимого Бога, создал храм в Иерусалиме, в котором люди собирались для молитв и приношения жертв Богу. Храм этот был устроен по указаниям, данным пророком Моисеем, когда он вывел свой народ из рабства в Египте. Храм делился на три части – святое святых, святилище и притвор. Святое святых изображало небесное Божье царство, и никто не мог в него входить, кроме старшего священника, первосвященника, и то только один раз в год. В святилище входили священники и приносили жертвы. Простой народ стоял в притворах, во дворах. Первые христиане были евреи, и сначала они собирались для молитвы в Иерусалимском храме, а когда они начали устраивать свои храмы, они делали это по образу Иерусалимского храма. Шли века, христианство распространялось во всех странах, и понемногу в каждой стране церковная архитектура приобретала свои особые черты, но в основном все православные храмы устроены одинаково. Здание храма строится в форме креста или корабля, напоминая нам, что церковь – это корабль, на котором мы плывем по морю жизни, чтобы попасть в вечное Царствие Божье. Вместо простой крыши русские православные храмы завершаются куполами, иногда одним большим, а иногда несколькими поменьше. Число куполов всегда напоминает о чем-нибудь. Например, четыре маленьких купола вокруг одного большого напоминает Иисуса Христа и четырех евангелистов. 12 куполов – 12 апостолов и так далее. Наверху купола всегда ставится крест – в знак того, что это здание посвящено Богу. Колокольным звоном дают знать, что начинается богослужение, отмечаются самые главные моменты богослужения. У нас в России колокольный звон – это настоящее искусство.
0: Внутри наши храмы делятся тоже на три части. Алтарь – образ Царства Небесного, средняя часть, где стоят все молящиеся, и притвор, где обыкновенно продают просфоры и свечи. По церковным правилам в притворе стоят и те, кто готовится к таинству крещения. Алтарь отделяется от средней части иконостасом, то есть размещенными на перегородке в определенном порядке иконами Иисуса Христа, Матери Божией, ангелов и святых и праздников. С веками в русских православных храмах иконостас стал бы как бы стеной из икон, иногда расположенных в несколько рядов, отделяющий алтарь от средней части храма. Но на самом деле иконостас соединяет молящихся с алтарем. Иконы иконостаса показывают нам, как в жизни Господа Иисуса Христа и святых Божье соединяется с человеческим. Небо сходит на землю, мир невидимый соединяется с миром видимым. В середине иконостаса царские врата, которые так называются, потому что через них священник выносит святое причастие. Через царские врата проходят только епископы, священники и диаконы, и исключительно во время богослужения. Кроме царских врат, в иконостасе имеются с правой и левой стороны еще две двери – северные и южные. В православном богослужении много движения, много входов в алтарь, выходов из него, молитв посередине храма, закрытия и открытия царских врат и других действий. Священник часто обходит весь храм и кадит душистым дымом из кадила. Молящиеся подходят к иконам, прикладываются к ним, то есть целуют их, ставят перед ними свечи, подходят ко кресту и прикладываются к нему. Чтобы понять смысл всего этого, надо знать и понимать богослужение и молитвы. В основном, всякое богослужение есть путь всех молящихся, собравшихся в храме, корабле церкви, в Царство Небесное, образом которого является алтарь, а священник – предстоятель молящихся, их водитель.
1: Алтарь – самое святое место храма. По церковным правилам никто не должен входить в алтарь, кроме тех, кто совершает богослужение или прислуживает при нем. В алтаре находится престол и жертвенник, особо устроенные и освященные столы. Престол стоит прямо перед царскими вратами. На нем совершается таинство освящения святых даров во время литургии. На престоле лежит антиминс, особый плат, освященный епископом, на котором изображено положение Иисуса Христа во гроб, когда его сняли со креста. Кроме того, на престоле лежат Евангелие, крест и дарохранительница, которые обычно делаются в виде небольшой церкви и в которой хранят святое причастие для причащения больных. На жертвеннике налево от престола стоят святые сосуды для совершения литургии, чаша, дискос, то есть особая золотая тарелочка, покровцы для них, лжица, то есть ложечка для причастия и другие предметы. В храмах очень много икон, и часто стены его расписаны изображениями разных событий из жизни Иисуса Христа или священной истории. Иконы, не портреты святых, не картины, в иконах открывается особый духовный мир. Икона не изображает человеческих волнений и страстей. Лики святых – всегда мирны и спокойны. Иконы пишутся по правилам, установленным уже долгие века. Хорошие иконописцы пишут иконы с молитвой и в своем искусстве служат Богу. Все русские люди знают о таких древних иконописцах, как Андрей Рублев. Бывали времена, когда иконописное искусство слабело, художники плохо понимали его смысл и вместо икон писали картины. Но за последние десятилетия интерес к иконописи и к древним иконам очень возрос.

0: Молодежь, впервые приходящая в церковь, часто задает вопросы. Почему в церкви ставят свечи, кадят ладаном, а священники так странно одеты? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое символ. Когда мы начинаем говорить о чем-нибудь отвлеченном, мы часто употребляем символы, и они имеют для нас большое значение. Что такое флаг? Кусок материи, прикрепленный к палке. А что так часто значил флаг для людей во время войны, во время сражения? Почему люди иногда умирали за флаг, а во время Олимпийских игр что за смысл бежать с факелом в руках и зажигать какой-то огонь? В символе мы стараемся передать через предмет чувство, которое трудно объяснить словами. Чем глубже чувство, чем больше оно для нас значит, тем труднее его высказать словами. Горящая свеча – символ молитвы. Огонь, пламя, поднимающееся вверх, всегда, задолго до христианства, было символом обращения человека к Богу. Люди приносили жертвы. В языческих и ветхозаветных храмах зажигались светильники во славу Бога. Христиане не приносили Богу в подарок ягненка или теленка, закалывая и сжигая его. Но потребность изображать наше обращение к Богу каким-то символом у них осталась. И свеча из воска, горящая бездымным душистым пламенем перед иконой с изображением Иисуса Христа, Матери Божией или святых, какой это выразительный символ нашей молитвы. Как подумаешь о молитве, о том, как постоянно, каждую секунду, не переставая, со всех концов земли тянутся к Богу молитвы отдельных людей, невольно представляешь их себе бесчисленными огоньками, тянущимися к небу. А что мы свечи покупаем при входе в церковь, добавляет к зажиганию свечей еще смысл маленького подарка, дара церкви, маленькой жертвы. Вот почему люди часто ставят свечу перед иконой в благодарность Богу за что-нибудь особенное, за спасение от опасности, за выздоровление от болезни и так далее. Во взрослых людях всегда остается много детского. Да разве это и плохо? И часто им кажется, что чем больше и толще свеча, которую они ставят, тем больше их благодарность Богу, тем сильнее их молитва.
1: Понемногу с веками обычай ставить и зажигать свечи перед иконами особенно распространился в Русской Православной Церкви. Когда мы входим в полутемный храм и видим сотни огоньков, мерцающих перед иконами, нас невольно охватывает какое-то особенное чувство. Мы начинаем ощущать особенное молитвенное настроение. Кадить ладаном во время богослужения тоже очень-очень древний обычай. Еще на древних египетских барельефах за 1500 лет до Рождества Христова изображается курение ладаном в храме. Ладан – это душистая древесная смола. Кусочек ладана кладут в кадильницу на горящий уголек. Кадильницы размахивают, и от нее поднимается ароматный дым. Кадить ладаном всегда было символом восхваления, почитания, молитвы, как это звучит в молитве, которую поют в церкви Великим постом. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою», то есть «пусть восходит молитва моя к тебе, как дым кадильный».

0: Отчего священники так особенно одеты во время богослужения? Эту одежду даже называют специальным именем – церковное облачение. Когда священник приходит в церковь, чтобы служить Богу, он старается забыть все свои будничные заботы, как бы выйти из обычной жизни, стать перед Богом. И это ему легче сделать, когда он надевает особые одежды, в которых все имеет свой особый символический смысл. Облачения эти, которые так не похожи на нашу теперешнюю одежду, образовались из одежд, которые в свое время были совсем обычными. Во время крещения христиане надевали простую длинную белую рубаху, и из этой рубахи образовался длинный стихарь, который в той или другой форме носят и священники, и епископы, и диаконы. Самая отличительная часть облачения священника – епитрахиль, длинная, сложенная пополам полоса материи, которую он надевает на шею так, что концы свешиваются спереди. Раньше эту полосу делали непременно из шерстяной материи, чтобы напоминать священнику, что он в первую очередь пастырь, то есть пастух своего духовного стада. Как пастух часто несет ослабевшую овечку на плечах, так и священник должен заботиться о своих духовных детях. Верхняя часть облачения священника, без рукавов, вроде плаща, называется филонь и должна напоминать о той одежде, которая была снята со Христа римскими воинами, распинавшими его. Постепенно с веками эти когда-то совсем простые одежды, а теперь облачения священника, стали из любви и усердия христиан к церкви делать из драгоценных материй, парчи и шелка, украшать золотыми вышивками.
1: Епископы и особо заслуженные священники носят на голове во время богослужения митры. Митры не шляпы, не головной убор, а произошли от тех императорских венцов или корон, которые носили византийские императоры. Обычай епископам носить митры возник, когда императорская Византия была завоевана в XV веке турками, и императоров больше не стало. Турецкие власти считали епископов как бы старшинами в покоренных ими странах. Бог с нами всюду, и в храме, и дома, и на работе. Везде и в любую минуту можно обратиться к Богу. Но храм – это место, куда мы приходим только для того, чтобы молиться Богу. Это место, где мы постоянно получаем помощь Божью, благодать Божью, Божие благословение. Храм – это то место, где молилось и обращалось к Богу много-много людей. Даже стены его как бы впитали в себя дух молитвы. Храм отличается не архитектурной красотой, не богатством украшений, а своей, как говорят, намоленностью. В храме живет дух молитвы и любви к Богу и друг ко другу.
0: А что значит молиться Богу? Молиться – это значит обращаться к Богу. Без молитвы нарушается наша связь с Богом. Если мы не молимся, не обращаемся к Богу, мы как бы закрываем двери нашей души и не позволяем силе Божией и Его любви входить в нашу жизнь. А без Божьей помощи все, что мы делаем, слабо, непрочно и несовершенно. Наша способность молиться меняется по мере того, как мы взрослеем. «Когда я был маленьким, — говорил мне один мальчик-подросток, — пишет Софья Сергеевна, — я молился, потому что так учила меня моя мать, просто из послушания. А теперь, когда я молюсь, я разговариваю с Богом. Дай Бог каждому из нас сохранить и развить в себе способность такого общения с Богом. В молитве мы обращаемся к Богу, направляем к Нему наше внимание, открываем себя Его воле, ставим себя в такое положение, что мы способны слышать и понимать Его указания. Конечно, иногда мы молимся Богу в момент большой опасности или когда нам очень нужна помощь, молимся, не задумываясь и не рассуждая. «Господи, помоги! Господи, спаси!» Иногда мы испытываем чувство благодарности Богу в момент большой радости или счастья. Это хорошо и важно для нас. Но для правильной жизни нам нужны не только такие моменты вдохновения или озарения, а нужна молитва ежедневная, постоянная, как правило нашей будничной жизни. Такая регулярная будничная молитва помогает нам правильно видеть самих себя, свою жизнь, свое отношение к людям и к Богу. Ежедневная молитва может быть выражена и своими словами, и словами церковных молитв, составленных святыми людьми, жившими иногда сотни лет тому назад, а иногда совсем недавно. Святые эти боролись со своими грехами, преодолевали трудности, каялись, просили Бога о помощи, и слова их часто помогают нам, учат нас. Как не вспомнить поэта Петра Вяземского и его молитву ангелу-хранителю?
1: «Научи меня молиться, добрый ангел, научи! Уст твоих благоуханием чувства черствые смягчи! Да вглубь души проникнут солнце вечного лучи, да в груди моей забьются благодатных слез ключи! Дай моей молитве крылья, дай полет мне в высоту, дай мне веры безусловной высоту и теплоту. Неповинных, безответных, дай младенцев чистоту и высокую святую нищих духом простоту. Дай, стряхнув земные узы с прахом страннических ног, дай во мне угаснуть шуму битв житейских и тревог. Да откроется тобою мне молитвенный чертог, да в одну сольются думу смерть, бессмертие и Бог». В Евангелии часто говорится о том, как молился сам Иисус Христос. «И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. «А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Евангелие от Марка, стих 25. «Он уходил в пустынные места и молился». Евангелие от Луки, глава 5, стих 16. Молился он и перед своими страданиями в Гефсиманском саду. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Евангелие от Луки, глава 22, стих 44.
0: О том, как надо молиться Богу, спрашивали Иисуса Христа и Его ученики, и Он научил их молитве, которую мы называем молитвой Господней. В церкви часто поют и читают эту молитву по-славянски, а вот как она читается по-русски в Евангелии от Луки, глава 11, стихи 1 по 5. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, который на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». О чем говорит эта молитва? «Отец, который на небесах, Отец Небесный». Эти слова говорят о большой близости к нам Бога, о Его любви к нам, как Отца к детям, и о том, что в каждом из нас есть полученное нами от Бога, как в каждом ребенке есть унаследованное им от своих родителей. Говорят эти первые слова молитвы Господней и о небесном мире, о том духовном мире, который такой же настоящий, как и мир физический, который мы видим, трогаем, слышим, обоняем. Чтобы молиться Богу, надо верить, что существует то, чего мы не можем видеть. «Да святится имя Твое! Пусть все будут славить и любить Тебя. Помоги нам жить так, чтобы наша жизнь прославляла имя Твое на земле. Да приидет Царство Твое. Пусть Ты будешь хозяином в моем сердце, в том, что я чувствую и думаю. Пусть и моя жизнь, и жизнь всех нас будет принадлежать Тебе. Да будет воля Твоя. Пусть будет не так, как я хочу, а так, как Ты хочешь. Пусть люди на земле делают и преклоняются перед тем, что Тебе угодно. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. Дай нам все то, что нам необходимо для нашей жизни. Прости нам грехи наши или долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прощать другим людям их недостатки, прощать им, если они обидели нас, прощать людям то, что нам в них не симпатично, вот как мы можем заглаживать перед Богом наши собственные недостатки. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. В нас часто бывают плохие желания, и очень многое в той жизни, которая нас окружает, учит нас плохому. Есть плохие книги, плохие люди, плохие слова и мысли. Есть наша жадность, лень, трусость. Нам часто хочется сделать что-нибудь, хотя мы чувствуем в глубине души, что это плохо. Вот это и называется искушением. И мы просим Бога освободить нас от искушений и от той силы зла, которая нередко подбивает нас на плохие поступки и мысли. Молитва «Отче наш» была дана Иисусом Христом ученикам Его, и уже более 2000 лет повторяют ее все христиане. Молитва эта как бы камертон, по которому мы можем настраивать себя. Если сравнить нашу духовную жизнь с музыкой, то можно сказать, что ежедневная простая молитва настраивает душу человека, как музыкант настраивает музыкальный инструмент, чтобы он издавал чистый и верный звук.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу, говорит «Голос православия».
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: «15 июля – День памяти Антона Павловича Чехова».

0: Антон Павлович Чехов. Панихида. В церкви Адигитриевской Божией Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом, на нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши, те самые громадные неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных. Его заплывшие ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титуру просфору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев. Несколько, впрочем, странно и необыденно только одно. У северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачение, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает? Дай бог ему здоровья!» — думает лавочник. А и пальцем закивал, и ногой топнул, скажи на милость, что за оказия, мать-царица! Кому это он? Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек 10, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние?» Слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавочник глядит на красное разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что мигание бровей и кивание пальцем могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю. «Андрей Андреевич, это ты подавал на проскомедию за упокой Марии?» спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо. «Точно так. Так стало быть, ты это написал? Ты?» И отец Григорий сердито тычет к глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреевичем на проскомедию вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами написано «За упокой рабы Божией, блудницы Марии». «Точно так, ясно писал», — отвечает лавочник. «Как же ты смел написать это?» Протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышится гнев и испуг. Лавочник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается. Отродясь еще, отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами. Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто. «Как ты смел!» — повторяет батюшка. «Каково-с!» — недоумевает Андрей Андреевич. «Ты не понимаешь?» — шепчет отец Григорий в изумлении, делая шаг назад и всплескивая руками. «Что же у тебя на плечах? Голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно. Что глаза пучишь? нечто не знаешь, какой смысл имеет это слово. —
1: Это вы касательно блудницы-с, — бормочет лавочник краснея и мигая глазами. — Но ведь Господь по благости своей того это самое простил блудницу, место ей уготовал.
0: Да и из жития преподобной Марии Египетской, видать, в каких смыслах это самое слово, извините. Лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом.
2: «Вот как ты понимаешь», — всплескивает руками отец Григорий.
0: «Но ведь Господь простил, понимаешь? Простил! А ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого, усопшую дочь родную. Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь.
2: Повторяю тебе, Андрей, мудрствовать не нужно.
0: Да, мудрствовать, брат, не нужно. Коли дал тебе Бог испытующий разум, ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай, не вникай и молчи.
1: Но ведь она того, извините, актерка была, — выговаривает ошеломленный Андрей Андреевич.
0: Актерка! Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти забыть должен, а не то, что на записках писать.
2: Это точно, соглашается лавочник.
0: Наложить бы на тебя эпитемию, басит из глубины алтаря диакон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреевича, так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали. Философ.
2: Оно, конечно, действительно, бормочет лавочник. Слово неподходящее, но я не для осуждения, отец Григорий. А хотел по-божественному, чтобы вам видней было, за кого молить. Пишут же в поминальницах названия разные, вроде там «Младенца Иоанна», «Утопленница Пелагеи», «Егора Воина», «Убиенного Павла» и прочее разное. Так и я желал.
0: Неразумно, Андрей. Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли, по примеру прочих. Положи 10 поклонов и ступай.
2: «Слушаю», — говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства.
0: 10 поклонов! Очень хорошо-с! Понимаю! А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой, потому как я все-таки отец ей, сами знаете, а она мне... какая там ни на есть все-таки дочь, то я того, извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон.
2: — Вот это хорошо, — говорит отец Григорий, разоблачаясь. — За это хвалю.
0: Можно одобрить. Ну, ступай, мы сейчас выйдем. Андрей Андреевич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица, останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с колевом, и немного погодя панихида начинается. В церкви тишина. Слышен только металлический звук кадила да протяжное пение. Возле Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет.

0: средняя с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов лакеев, в белом теле, около барышень. Господа от нечего делать выучили ее читать, писать, танцевать. Он же в ее воспитании не вмешивался. Изредка, разве случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворота и на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. Ой, тогда еще он слыл за знатока уставов и священного писания. Девочка, как ни хмуро и не солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним, зевая, но зато, когда он, заикаясь и стараясь выражаться по фигуристе, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исава, казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву. За 3 года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина, с манерами барыни и одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреевич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастаться своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили 2 недели до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как не жутко ему было гулять среди бела дня на глазах всего честного народа с дочкой-актрисой, но он уступил ее просьбам. «Какие чудные у вас места!» — восхищалась она, гуляя. «Что за овраги и болота? Боже, как хороша моя родина!» И она заплакала. «Эти места только место занимают!» — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. — От них корысти, как от козла молока. А она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. «Помяни, Господи, — бормочет он, — усопшую рабу твою, блудницу Марию, и прости ей, вольная и невольная». Непристойное слово опять срывается с его языка, но он не замечает этого. Что прочно засело в сознании, того знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух. Сухорукий Митька о чем-то задумался. «Иде же несть, болезнь, не печаль, не воздыхание», — гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку. Исходило струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.
1: Рассказ Антона Павловича Чехова «Панихида»,

0: Да, для вас читал Георгий Корольчук. А теперь для вас прозвучит комментарий к этому рассказу литературоведа и священника.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Град Петров», протоиерей Александр Рябков. И сегодня мы с Алексеем Даниловичем Семкиным, преподавателем Театральной академии, собрались, чтобы поговорить о рассказе Чехова «Панихида». 1886 год написания этого рассказа, публикация этого рассказа — это дебют Чехова в новом времени. Он хотел рассказ этот еще подписать Антоша Чеханте своим шуточным псевдонимом, который он использовал в «Будильнике», в «Стрекозе», в «Сверчке», в таких журналах, связанных с сатирой, с юмором. Он хотел, как известно, сохранить свое имя для труда научного, для медицинского труда, для докторской диссертации, на научное звание, более высокое. Но вот все-таки в новом времени, когда он пришел в такое солидное издание, новое время, это было очень солидное, всероссийское издание, продавалось на всех станциях Российской империи. Вот он все-таки свое имя решил использовать в полной мере, считая, что это труд в новом времени, все-таки ему несет некий статус, может быть, или какое-то даже некое звание. Как вы думаете?
2: Да странно было бы, если бы такие, на самом деле, серьезные, глубокие и мрачноватые вещи по-прежнему были подписаны «Человек без селезенки» или «Антоша Чеханте». Ну какой Антоша уже? Антоша — это балагур, весельчак, который может написать лошадиную фамилию.
1: Ну разве это такая вещь строгая, панихида? Да, конечно, там ситуация печальная, все-таки речь идет о заупокойной службе. Но при этом все-таки вот эта фигура этого отца-актрисы, она довольно комическая, мне кажется.
2: А мне кажется, что она такая страшноватая.
1: Ну, она страшноватая, но понятно, что, конечно же, когда речь идет о каком-то уголовном преступлении, да, вот как мы вспомним рассказ убийства или рассказ во враге, это понятно, что здесь шутить уже не будешь. Но когда речь идет о фарисействе, Чехов всегда высмеивает фарисеев. Когда речь идет о фарисействе, о фальши, о подделке в духовном смысле этого слова, да, тогда Чехов все это высмеивает, и высмеивает, да, может быть, жестко, но именно высмеивает и делает эти фигуры комическими, смешными. Другое дело, что большая концентрация вот таких фигур, она делает нашу жизнь страшной. И недаром Чехов ведь писал, что фарисейство свило себе гнездо не только в купеческих домах и кутузках, фарисейство пробралось в аудитории университетов. Оно среди профессоров, среди студентов, фарисейство уже в лекционных залах. Об этом писал Чехов. Он здесь не говорит о профессоре Серебрякове, о профессоре скучной истории. Здесь вот такой примитивный человек. Да, может быть, сама эта фигура, она страшна, потому что он называет свою дочь блудницей, но ведь он при этом пришел за нее помолиться, он не считает, что она...
2: Совсем... В том-то и дело.
1: Да, вот тоже хотят, -то это страшно.
2: Я здесь не совсем согласен, хотя с моей стороны это несколько смело, потому что все-таки я, наверное, здесь не имею того опыта, который есть у вас, и вообще, если бы мы рассуждали о том, что такое метафора, что такое метонимия, что такое там катахрезы, что такое силлогизм, да, это все-таки вот ближе к моей специальности, а вот фарисейство, допустим, или не фарисейство или подвижничество, это все-таки как раз с вас связанные с вашей профессией. Но мне кажется, что фарисейство все-таки предполагает некое двоемыслие. Когда человек изображает благочестие, на самом деле таковым не являясь абсолютно, и внутри себя, с легкой душой себе разрешая все, что угодно, если об этом никто не узнает,
1: это ханжество,
2: если этого никто не увидит. Фарисейство, да?
1: Это ханжество.
2: Это ханжество. Так?
1: Если говорить вообще о фарисеях вообще в евангельском смысле, то это были, по всей видимости, довольно благочестивые люди, у которых слова с делами не расходились.
2: Хорошо, значит, я, может быть, не совсем правильно сформулировал. Я имел в виду не то, что он там идет блудить или убивать, и развратничать, и воровать. Я имел в виду, что все равно его духовная жизнь, его внешней вот этой вот отточной форме, она не соответствует. Ну, согласитесь, что это роднит фарисейство с ханжеством. Если даже человек не кидается, как только его никто не видит, творить всевозможные безобразия, но просто-напросто, если он не имеет той любви к людям.
1: А знаете, мне кажется, этот рассказ при всей его простоте, он намного сложен. Мы как-то, когда с вами записывали передачу о творчестве Чехова вообще, мы упоминали этот рассказ в том контексте, что Чехов хорошо относился в своих произведениях к священникам. И вот кошмар, и вот эта панихида, этот рассказ, и рассказ.
2: Да, конечно.
1: Письмо.
2: Ну, если если отбросить несколько ранних рассказов, где насмешка есть, присутствует, но не потому, что это священник, а просто потому, что это люди, скажем так, легкомысленно относящиеся к своей профессии, это не важно. Врач это или священник, но это в самых ранних вещах, таких легкомысленных, а в целом, в творчестве Чехова, ну, конечно, чаще всего священник — это человек очень достойный, внушающий уважение, даже если это такой, на первый взгляд, жалкий пьяница, как отец Анастасий в рассказе «Письмо», все равно это очень симпатичная и, по большому счету, достойная личность.
1: Мне интересно здесь другой взгляд, и как бы, может быть, в обход можно пойти, с другого входа в этот рассказ войти. Ну вот эта фигура зловещая этого отца, может быть, комическая, как мне кажется, может быть, она, наоборот, трагическая фигура в своем этом опьянении ложным благочестием и ложной религиозностью. А знаете, мне показалась мысль такая в сознании, а не является ли священник в этом рассказе тоже довольно комической фигурой? Он оказался таким ценителем актерского искусства. И если этот отец, этот папаша, живет в провинциальном городе, как мне кажется, и священник тоже служит в провинциальном городе.
2: Конечно,
1: да?
2: Это...
1: А актриса-то где-то звучала там далеко.
2: Она приехала из столицы, вернулась. Да.
1: Она вернулась из столицы, но она где-то там... Священник, по всей видимости, не мог быть ценителем ее творчества. Он не мог видеть ее спектакли, по всей видимости. Я так понимаю. И он, слыша звон, да, какую-то славу, да, до конца ли он отдает отчет, о чем он говорит? Другое дело, он может сказать, знаете, такие вещи не пишутся в церковных записках. Там можно написать там новопредставленное, можно написать преснопоминаемое, можно написать там воин, да, но вот нельзя писать вот такие вещи. Я не буду служить панихиду за преснопоминаемую блудницу такую-то. Это издевательство над церковной службой, это насмешка над церковным благочестием. Это можно как-то понять. Но он начинает объяснять этому отцу о той великой славе вот этой самой актрисы. Не является ли это несколько натянутым и надуманным в устах священника? Как вам кажется?
2: Я думаю, что мы можем здесь очень многое за Чехова додумать. напридумывать. Ну, смотрите, вот можно ли представить себе, что Антон Павлович такую задачу перед собой ставил, зачем-то изобразить в комическом виде этого священника? Рассказ, в общем, такой вот однотемный,
1: прозрачный,
2: небольшой,
1: простой,
2: прозрачный, да. И очень законченный. Он представляет собой такую вот гармоничную, замкнутую на себе сферу. Собственно говоря, нам совершенно не важно, была ли эта несчастная актриса действительно талантлива. Или она только считала себя талантливой, и на самом деле... Нам совершенно не важно, умерла ли она от чахотки, или ее застрелил возлюбленный неудачный. Нам совершенно не важно, насколько умен или не умен обличитель священник. Наше внимание здесь сосредоточено, конечно, на феномене
1: папаша,
2: главного героя нашего. И вот именно возвращаясь вот к вопросу о фарисействе, я почему зацепился за это? Потому что я считаю, там совершенно ясно, что он дочь-то он на самом деле любил. И любил он и дочь. И панихиду по ней пришел заказывать искренние. Самых и религиозные чувства у него есть искренние чувства. Если хотите, на самом деле, панихида, это вариант злоумышленника, который по времени совсем недалеко. И сколько ни бьется, священник также не сможет объяснить, в чем не прав. Так же, как следователь не мог объяснить этому мужику, в чем тот не прав. Останется мужик при своем, что гайки вообще откручивать можно, а следователь прицепился совершенно по другому поводу, потому что там недоимки. Недоимки. Вот. Все дело в недоимках и наговорах всяческих. Также и здесь не поймет он все равно этого. Он только усвоит, что ну, писать это слово нехорошо. Но вообще-то говоря, по сути, я прав. И вот как уживается в русском человеке вот это вот... Понимаете, у Чехова ведь очень много таких родителей, на самом деле. Вспомните рассказ «Тяжелые люди». Тоже прекрасный, на самом деле, достойный, наверное, человек, у которого этот сын студент. А отец, которого на самом деле мы можем себе представить, что в какой-то момент отец не пожалел бы и последней копейки, не пожалел бы и жизни своей. Но он устроит дикую, унизительную сцену, опять выматывающую душу сцену по поводу этих денег, потому что он видит в этом правду свою и право свое.
1: Но почему люди так по-особому любят своих детей?
2: Потому что вообще, на самом деле, одна из главных тем Антона Павловича, над чем он мучительно бьется, он на этот вопрос не дал ответа, и мы с вами сейчас, наверное, не дадим ответа. Это почему вообще плохие люди обижают хороших, это ясно. А вот почему хорошие люди обижают хороших, почему хорошие люди несут друг друга не счастье, как Лаевский и его Надежда Федоровна, как эти, в общем-то, оба, наверное, неплохие люди, Абогин и Кириллов, доктор. Да.
1: Да.
2: Почему вот так нелепо и так жутко заканчивается история любви художника и миссюсь в доме с мезонином? Почему в Верочке Огнев уезжает и наносит сильнейшую травму психологическую этой девушке, которую на самом деле он мог бы любить и почти любит уже? Почему хорошие люди обижают и делают несчастными друг друга?
1: А самое главное, почему вообще все забывают о том, что блудницы в Евангелии не самые плохие персонажи? Вот это тоже, к сожалению, многими забывалось и тогда, и забывается и сегодня. И забываются также и мытарь и фарисей, забываются также разбойник на кресте, забывается то, что это были не профессора, это были не полководцы, это были отбросы, но вместе с тем в Царствие Божие они вошли первыми. Большое спасибо за вашу беседу, за ваше мнение. Мы сегодня говорили с Алексеем Даниловичем Семкиным, преподавателем Театральной Академии, о рассказе Чехова «Панихида». Спасибо за внимание. До свидания.
2: До свидания.

а Державин, но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходасевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходасевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.

0: алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне».
1: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
2: Желание служить благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья, считал Антон Павлович Чехов, замечательный писатель и человек. Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя. Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро, призывал он и сам следовал этому до конца своей жизни. В рамках нашего цикла мы сегодня поговорим лишь о благотворительной деятельности писателя. На протяжении всей своей жизни Антон Павлович Чехов проявлял искреннюю деятельную доброту к людям, сердечно заботился о помощи разным несчастливцам, голодающим, чахоточным, содействовал учреждениям, которые работали в их пользу, помогал отдельным лицам, больным и впавшим в нужду, и делал все это так, что левая рука не ведала, что совершала правая. Дед Антона Павловича Чехова был крепостным. За 3500 рублей он выкупил себя и свою семью. Отец был мелким лавочником. Он разорился, после чего вся семья переехала в Москву. Чехов остался один в Таганроге, чтобы закончить гимназию. На жизнь приходилось зарабатывать самому. Окончив гимназию, он тоже перебирается в Москву и поступает в университет. Свои первые рассказы Чехов начал сочинять, чтобы помочь семье, иначе она бы не выпуталась из унизительной бедности. Он изучает медицину и, окончив Московский университет, становится помощником уездного лекаря в небольшом провинциальном городе. Здесь он собирает сокровищницу ценнейших наблюдений – врачует крестьян, сталкивается с армейскими офицерами и бесчисленными представителями уездной российской глуши, которых он позднее воссоздаст в своих коротких рассказах. Чехов никогда не занимался политической деятельностью, и не потому, что был безразличен к участи простого народа. Он не считал политическую деятельность своим предназначением. Он тоже служил народу, но на свой лад. Антон Павлович немало потрудился на ниве просвещения и благотворительности. Писатель часто переезжал с места на место и везде находил свободное время для того, чтобы принять несчастных и страждущих. Однако критики стали обвинять его в безидейности и беспринципности. Да и самому ему казалось временами, что писание его что-то не то. Хотелось и сделать для жизни больше, что он, чистый художник, сделать мог. И вот Чехов, наперекор толком о его безидейности и равнодушии, едет за 3 9 земель к отверженным в Сибирь на остров Сахалин. Зачем? Может быть, за тем, чтобы иметь право сказать самому себе, что он знает о жизни что-то, что дает ему право о ней писать. Это событие произошло в 1890 году. Больной писатель, предпринявший исключительно трудную и для здорового человека поездку на Сахалин, совершил общественный подвиг. Общественность России узнала о тех нечеловеческих условиях, в которых находилось каторжное и вольное население острова. Поистине подвижническая работа была проведена Чеховым на Сахалине. было собрано огромное количество документального материала о труде, быте сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Чехов посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей. На Сахалине Чехов произвел перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических карточек. Следует напомнить, что перепись населения на острове Сахалине была первой переписью в России, произведенной на научной основе. До этого, со времен Петра I, в России производились только ревизии. Необходимость провести перепись населения Чехов обосновывает так. Чтобы познакомиться поближе с жизнью ссыльных, я прибегнул к приему, который в моем положении казался мне единственным. Я сделал перепись. Эту работу, пишет далее Чехов с присущей ему скромностью, в сущности нельзя назвать переписью, но за неимением более серьезных данных, быть может, пригодятся и мои цифры. Перепись всего сахалинского населения, я напомню, около 10 тысяч человек, писатель произвел единолично в течение 3 месяцев. Он пробирался по тайге, заходил во все избы и говорил с каждым каторжанином и поселенцем. Его рабочий день начинался в 5 часов утра и заканчивался поздно вечером. Во время жизни на острове Чехову пришлось познакомиться со всеми ужасами сахалинской каторги. Писатель присутствовал при экзекуции, которая после этого долго ему снилась. «Ведь это все ужасно, поймите», — говорил он с тоской и нервно ломал руки, хрустя пальцами. «Когда розга со свистом впилась в тело наказуемого, во мне что-то оборвалось и застонало 1000 голосов», — рассказывал он тюремному доктору. Тяжелому испытанию подверглась на острове любовь писателя к детям. «Сахалинские дети вымирают», — писал Чехов. Жизнь впроголодь, питание иногда по целым месяцам одной только брюквой, низкая температура и сырость убивают детский организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу перерождая все его ткани. Если бы не миграция, то через 2-3 поколения, вероятно, пришлось бы иметь дело в колонии со всеми видами болезней, зависящих от глубокого расстройства питания. Чехов нашел среди переписанного населения большое количество психических больных. Он искал причины психических заболеваний каторжан не в вырождении или наследственной обреченности, а в постоянных психических травмах, которым в огромной мере подвергались ссыльно-каторжные. «Некоторые приезжают уже больными», — писал Чехов, — «другие же заболевают на острове, где каждый день и каждый час представляется достаточно причин, чтобы человеку некрепкому, с расшатанными нервами, сойти с ума. Например, угрызение совести, тоска по родине, постоянно оскорбляемое самолюбие, одиночество и всякие каторжные дрязги. Эта точка зрения в период, когда основной причиной психических заболеваний считалась наследственность, была, несомненно, прогрессивной». Велика была душевная боль Чехова. Чуткий к чужому страданию, писатель переносил особенно тяжело ту предельную степень унижения человека, которую он видел повсюду на острове каторги. Покидая Сахалин, он возвращается на пароходе «Петербург». Плывет мимо Японии, Китая, Цейлона, Суэца. «Хорош, Божий свет! Одно только нехорошо — мы». Как мало в нас справедливости и смирения. После возвращения с Сахалина Чехов систематизировал свои записи и написал книгу «Остров Сахалин». Это произведение вызвало огромный резонанс в России. На Сахалин обратили внимание официальные лица. Книга о Сахалине еще не была издана, когда в декабре 1893 года меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично познакомился, вспоминал Анатолий Федорович Кони. Я был в 1891 году членом общества попечения о семьях ссыльнокаторжных, во главе которого стояла его учредительница Елизавета Алексеевна Нарышкина, вносившая в осуществление целей общества сердечное их понимание и большую энергию. Благодаря последней общество получило путем призыва к пожертвованиям довольно значительные средства. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Чехов встречался с Елизаветой Алексеевной, которая к тому времени уже познакомилась с его книгой о Сахалине. Результатом всего этого было распространение деятельности общества на Сахалин, где им было открыто отделение общества, начавшее заведовать призрением детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на 80 человек. Еще ранее на средства общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Мейер. В доме работали от 50 до 150 человек, и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семей ссыльных на острове. Составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам. Внутренняя поездка произвела на Чехова огромное действие. Мало об этом он прямо сам распространялся, раскрывать себя не любил. И все же в письмах кое-что есть. «Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин», — пишет он Суворину. «Какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки крейсерова соната была для меня событием, а теперь она для меня смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то сошел с ума, кто меня знает». С ума он не сошел, а вот возмужал — это точно. Можно еще добавить, что вырос и утвердился. Зрелище чужой беды попало на почву благодарную, по-евангельски — на добрую землю. То, что подспудно в нем жило, теперь обосновалось и окрепло, писал Борис Зайцев в своей книге о Чехове. В 1891-92 годах часть средней полосы России и Поволжья из-за неурожая и засухи переживала сильнейший голод. У Чехова в это время обострился туберкулезный процесс, но, тем не менее, он активно включается в борьбу с голодом. Чехов организует сбор пожертвований в пользу голодающих Нижегородской и Воронежской губерний и сам выезжает на места бедствия. В записной книжке Чехова можно найти короткие, но по-чеховски точные записи, характеризующие степень голода. «Не едят по 2-5 дней. Это зауряд. Муж, жена, мать, 5 детей ели 5 дней похлебку из лебеды». И далее. «Столовых нет. Приезжали благотворители, чтобы устроить столовые, но остались недовольны картиной голода». Сколько сочувствия к народному бедствию и сколько острой иронии по отношению к благотворителям, для некоторых из которых народное бедствие было поводом для вечеров, банкетов и выспренных тостов. Чехов же считал народное горе своим горем. «Голод газетами не преувеличен», — пишет он, — «дела плохи». Только этим можно объяснить, что больной туберкулезом писатель в период вспышки процесса в пургу по глухому тракту добирался до самых отдаленных и забытых углов. Вместе с давним своим приятелем Егоровым придумал он особую форму помощи. Мысль была такая. Осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит, и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным. и осень 1891 года идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей. Вместе с Сувориным и русскими ведомостями он устроил сборник в помощь голодающим, собирал деньги и сам и писал о голоде. Все им лично собранное посылалось Егорову, тот и покупал лошадей. Много или немного сделали Чехов с Егоровым, но во всяком случае для пути Чехова голод 1891-92 годов оказался важен, усилил в нем линию Сахалина. Тревога вечных вопросов: зачем я живу, для чего пишу, каков взгляд мой на мир? Но тут-то вот рядом есть несомненное, как говорит христианство, Бог в своих бедняках. И тогда Чехов отдает себя и силы свои Богу в его бедных, как на Сахалине отдавал и мужи в его погибших. Это удается ему, это выходит хорошо, пишет Борис Зайцев. Весной 1892 года Чехов покупает недорогую запущенную усадьбу в селе Мелихове Московской губернии, где поселилась его семья. Ему хотелось тишины и покоя. Но, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором пришлось недолго. Летом 1892 года вместе с голодом явилась холера. По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок, и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда, писал Чехов. Ему дали для надзора 25 деревень, которые он обслуживал один, без помощников. Все лето и осень – огромная работа, непрерывные разъезды. Холеры на участке пока нет, но она надвигается отовсюду, идет из севера, из Оки, и вот она уже в Москве. Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее, не покладая рук. Может быть, из-за принятых мер холера до его участка не дошла. Была в 30 верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины приходилось много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше 1000. По свидетельству его сестры Марии Павловны, которая была у него фельдшерицей, он принимал у себя в усадьбе ежегодно свыше 1000 больных крестьян, совершенно бесплатно, да еще снабжал каждого из них лекарствами. В октябре местное земство постановило благодарить его. Чеховский участок оказался лучшим. Годы, проведенные в Мелихове, были счастливейшими в жизни Чехова. Он насладился сполна независимостью и уютом, который сумел создать для своих стареющих родителей, свежим воздухом, работой в саду, приездами многочисленных друзей. Натура жизнеутверждающая, динамическая, неистощимо активная. Он стремился не только описывать жизнь, но и переделывать, строить ее. Он хлопочет об устройстве в Москве первого народного дома с читальней, библиотекой, аудиторией, театром. Он добивается, чтобы тут же в Москве была выстроена клиника кожных болезней. Он хлопочет об устройстве в Крыму первой биологической станции. Собирает книги для всех сахалинских школ и шлет их туда целыми партиями. Строит невдалеке от Москвы одну за другой 3 школы для крестьянских детей, а заодно и колокольню, и пожарный сарай для крестьян. И позже, поселившись в Крыму, строит там 4-ю школу. Вообще, всякое строительство увлекает его, так как оно, по его представлению, всегда увеличивает сумму человеческого счастья. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша, сказал он однажды Горькому. Часто эта деятельность Чехова требовала от него продолжительной черной работы, и когда он, например, строил школы, то сам ведался с каменщиками, конопатчиками, печниками, землекопами, плотниками, закупал все материалы вплоть до печных изразцов и заслонок и лично наблюдал за постройкой. Чехов организовал посадку тысячи вишневых деревьев для засева голых лесных участков. Он мечтал, чтобы вся Россия стала одним прекрасным садом. В эти же годы доктор Чехов избирается гласным земского суда, членом санитарного и учительского советов. В Мелехове Чехову пришла идея создания общественной библиотеки в родном Таганроге. Он пожертвовал туда более 2000 томов книг, среди которых немало уникальных изданий с автографами музейной ценности, а также составил галерею портретов деятелей искусства и науки. Впоследствии постоянно отсылал в библиотеку закупаемые им книги, причем в очень больших количествах. Благодаря усилиям Антона Павловича в Таганроге появился памятник Петру I. В Париже Чехов сумел убедить известного скульптора Павла Антокольского подарить изваяние городу, организовал бронзовую отливку статуи и доставку ее через Марсельский порт в Таганрог. Мелеховский период – это и вдохновенный литературный труд Чехова, и активная медицинская практика, и колоссальная общественная деятельность писателя. Помимо уже перечисленного, Чехов участвует в прокладке шоссейной дороги на Лопасню, ходатайствует, чтобы на Лопаснинской железнодорожной станции стали останавливаться скорые поезда, и там же добивается открытия почты и телеграфа. И, повторю еще, организует посадку тысячи вишневых деревьев, засевает голые лесные участки лиственницами, вязами, кленами, соснами и дубами. Здоровье Чехова ухудшается, и по совету врачей он продает имение в Мелехове и с матерью и сестрой едет на жительство в Ялту, где уже закончено строительство прекрасного дома. Здесь Антон Павлович снова начинает активную общественную деятельность. Как местный житель, он избирается в члены попечительского совета женской гимназии, жертвует 500 рублей на строительство школы в Мухолатке, хлопочет об устройстве первой биологической станции. В Ялте, будучи сам тяжело болен туберкулезом, работает в попечительстве о приезжих больных. Он взял на себя такую нагрузку, что, в сущности, один-одинешник являл в своем лице чуть ли не все учреждения, все попечительство о приезжих больных. Многие чахоточные приезжали тогда в Ялту без гроша в кармане, из Одессы, из Кишинева, из Харькова, лишь потому, что им было известно, что в Ялте живет Антон Павлович Чехов. Чехов устроит, Чехов обеспечит и койкой, и столовой, и лечением. Несмотря на щадящий южный климат, писатель чувствовал себя все хуже и хуже. Туберкулезный процесс усиливается настолько, что в мае 1904 года Чехов покидает Ялту и вместе с женой Ольгой Леонардовной Книпер, ведущей актрисой Московского художественного театра, едет в Баден-Вейлер, знаменитый курорт на юге Германии. Но о выздоровлении не может быть и речи. Здесь Чехов только на время облегчил свои страдания. 15 июля во 2:00 ночи Чехов скончался. «Я верю, что ничто не проходит бесследно, и что каждый малейший шаг имеет значение для настоящей и будущей жизни. Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро». Антон Павлович Чехов.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучало интермеццо из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. С вами Радио Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательная гостья, режиссер, художник Александра Абакшина. Здравствуйте, Саша.
1: Я снова рада здесь быть.
0: И я очень рада, что мы встретились опять в нашей вот прекрасной студии. И сегодня мы прежде всего поговорим о спектакле, который будет на Пушкинской 10. Это называется «Музей звука».
1: Сейчас,
0: да?
1: Это называется «Музей звука».
0: Угу. И спектакль называется «Divine Inspiration» – «Божественное вдохновение».
1: Да.
0: Он сделан по замечательному тексту, актуальному, по диалогу Платона и Ион.
1: Да.
0: Написанному, сколько получается там? 2,5, да, 3?
1: Ну, 2,5.
0: Ну, 2,5 тысячи лет назад.
1: Угу. Самый короткий диалог.
0: Самый короткий. Ну, за это спасибо, конечно. Но я бы не сказала, что он самый прозрачный. Попыталась его перечитать. Угу. И так вот. Ну, много вопросов. Расскажите мне, пожалуйста, почему вы выбрали для современного спектакля на Пушкинской 10 один из самых древних философских текстов?
1: Это очень интересный вопрос. С одной стороны, я двигалась интуитивно. С другой стороны, были конкретные внешние и внутренние задачи. Я заметила, когда я уже обратилась к Платону, ну, во-первых, он у меня сейчас всегда перед глазами, потому что Христианская академия русская гуманитарная, она там Платон — это наше все, поэтому там много,
0: ну,
1: Платона.
0: После Достоевского это, видимо, второе лицо.
1: Второе лицо. И это второе лицо постоянно передо мной в связи с учебой.
0: А вы учитесь, напомните, на философском факультете?
1: Философская антропология,
0: угу.
1: Да. Но моя тема связана с Платоном, потому что вот в прошлый раз мы немного поговорили о хоре. И уж я не стала ставить спектакль о хоре пока еще.
0: Ну, хотя вот это было бы интересно. Платон, Дорида, все это вместе.
1: Я двигаюсь к этому, да. И, может быть, действительно будет интересно, что и он будет такой связующим звеном,
0: ступенью. Да.
1: Но я вот обратила внимание, что режиссеры к Платону обращаются не часто, но если обращаются, то это для них некий рубеж, какой-то переход. Например, Анатолий Васильев переходил от психологического театра, ему нужно было изобрести свои игровые структуры. И поскольку диалоги Платона можно воспринимать как упражнение интеллектуальное, такой решебник без ответа, может быть, но на этих упражнениях хорошо упражняться не только в продумывании, но и в поисках метода. И я почувствовала, что я тоже на неком рубеже, и я хочу что-то для себя в режиссуре еще поупражняться, в режиссуре мне хотелось. И поэтому я подумала, что Платон — это будет здорово, и это будет уже в некой театральной традиции. Мне захотелось какую-то свою генеалогию построить таким образом тоже. И, так скажем, решить еще одно уравнение с, как, вот, с таким вот неизвестным, который нам Платон всегда вот подает, вот эти два противоречивых, не знаю, концепта или что это сказать, которые он не собирается примерять.
0: Вы имеете в виду искусность и вдохновение?
1: И да, да.
0: Ну, то есть, что такое искусство, грубо говоря, мастерство
1: техное.
0: Или вдохновение?
1: Да,
0: ну, как-то
1: да.
0: Техника,
1: да.
0: Или порыв,
1: да,
0: какой-то.
1: Да, да, да.
0: Но это проблема, которую решают уже столько, сколько есть искусства, и как-то конца не видно.
1: Конечно, его не видно. Мы в общем-то, можем в этом затруднении прямо внутри него оказаться и там побыть, повертеть эту ситуацию. Например, когда я прочитала этот диалог в файле, который я нашла в интернете, там была очень интересная ошибка, опечатка, которая вообще явилась потом режиссерским ходом. Это ни в коем случае не спойлер, потому что все-таки спектакль — это не сериал, там особо не поспойлеришь.
0: Ну, конечно. Тем более, что кое-кто уже даже читал.
1: Да. Я расскажу, что это за опечатка. Там есть место, где, вот идет диалог. И он — это рапсод, а Сократ — это вот философ. И так вроде как выглядит, и многие так и ставят, что и он глупый, и потому божественный. То есть он пустой. И в этом смысле у него нет вот этого строгости, логической способности вот понятия, например, строить. И Сократ его как будто бы ловит, как будто он ему расставляет ловушки, и он туда попадает. И финал такой, что он говорит: да, я божественный, и значит глупый, значит вот такой вот проводник без мозгов, так скажем. Но опечатка так выглядела. Мы читаем реплики «Ион, Сократ, Ион, Сократ», и вдруг Ион говорит какие-то такие слова, которые ему не были свойственны, а Сократ... В общем, они меняются
0: местами. Короче, они просто перепутали вот эти сопровождающие этикеточки, и слова Сократа переписали Иону, и наоборот.
1: И пошло-поехало. Ага. То есть таким образом они как будто поменялись. Это здорово, и мы так и ставим. Угу. Мы не стали переделывать. Потому что, когда я прочла и так не особо обратила внимание на эту ошибку, думала там как-то подправить, мне показалось, что на самом деле Ион и Сократ одинаковые. Что вот это техне или...
0: Мастерство.
1: Мастерство, да. Это тоже не философия. То есть философия рапсодична.
0: Уж платоновская совершенно точно.
1: Абсолютно, да, да, да. И так выходит, что если уж философия рапсодична, то рапсод тоже не глуп, а это его, как это сказать, тоже философичен.
0: Ну да, но это его метод, у него метод просто такой.
1: Да, и, в общем, эти две фигуры, они не... Игра не в том, чтобы Сократу расставить ловушки и поймать Иона, а игра в том, чтобы поменяться местами и вот показать вот эту философско-рапсодическую... На самом деле, мы думаем, что там разрыв между божественным и искусным, между техне и вдохновением, но, возможно, разрыва нет, а это вот... такой субстанции, что
0: ли. Ну да, такое. И вообще в какие-то моменты одно занимает место другого.
1: Да.
0: Ну, как будто бы.
1: Да, и из этого и получается этот ритм. И я разбираю этот диалог так, что там этого нет впрямую, но, тем не менее, разбор мой в том, что ключ к божественному вдохновению — это ритм. И вот эта перемена рапсод-философ, рапсод-философ, божественная, техническая, тьма, свет, диалектика. Mm-hmm. И сам по себе вот форма диалога — это тоже ритм. И можно, в общем-то, себя раскачать на инсайты.
0: Ритм.
1: Да.
0: Ну, тогда мы не можем не вспомнить другого нашего великого друга Пифагора. И все его штучки, когда из одного корня растут, да, математика, астрономия и музыка.
1: Да.
0: Но и нам придется сюда же прибавить поэзию, потому что уж если где ритм, то в музыке и в поэзии, а в те времена, о которых спектакль, или текст, из которого родился спектакль, это было вообще одно и то же. Тогда же, сколько я помню, еще не было отдельно. Ну, то есть поэзия, она была всегда с музыкой.
1: У рапсодов не так. Но откуда у меня вот эта появилась идея с ритмом? А рапсоды, они ходили с жезлом, который назывался по-гречески тоже что-то рапсос, что-то такое слово. И они отстукивали.
0: Так значит, тоже у них был ритм.
1: Ритм был, да.
0: То есть все равно поэзия была с музыкой, со звуком музыкальным в одной упаковке.
1: Да, да, да, да. И я сегодня еще прочла такую версию, что вот еще до Платона ребята, философы, они брали гомеровский гекзаметр, но писали не миф, а философию.
0: Трактат.
1: Да, да.
0: Какой-нибудь.
1: Да, да. И это тоже, мне кажется, здорово для нас, для современных художников и режиссеров. Ты понимаешь, что тебе, прежде чем создать форму, тебе нужно создать форму формы, что может быть ритмом, да, и понимать, что до тебя уже что-то есть тоже.
0: Ну вот здесь, опять же, про слово «создать» хотелось бы поговорить, mm-hmm. потому что насколько мы вообще создаем

0: ноосфера. Или по-другому это можно как угодно назвать. Ну, тот же Платон сказал бы, что да, мы все просто припоминаем и ничего другого. То есть, мне кажется, что вот эта история про ритмы и... Ну, ритмы как форму формы, как вот какой-то фундамент. Они нас немножечко, во-первых, могут увести обратно в хору, но мы туда сегодня, наверное, не пойдем.
1: Но это связано, я соглашусь.
0: А во-вторых, ну, потому что должно быть еще какое-то вместилище.
1: Да.
0: Вот та самая пустота и молчание, где без которого тоже ничего не будет.
1: Более того, у Веди Платона она колеблется. Она...
0: Ну, она как будто дышащая такая даже.
1: Ну, я назову это танцующая.
0: Ну, да, да.
1: Да.
0: Но в любом случае ритмически организованная каким-то способом.
1: Да.
0: И это вот тоже тема такая, да? Каким образом ритмы, которые мы постигаем каким-то способом и укрепляем, ну, не знаю, схватываем в... спектаклях, музыке, не знаю, стихах, чем угодно, живописи, как они соотносятся с ритмами, которые просто вложены в наше тело, в форму мира, воспринимаемую нами. Это же тоже какая-то тема, да, для исследования.
1: Да. И мне кажется, что я отношусь, вот мне ближе тот взгляд, который уже имеет дело с имеющимися вещами. Ну, в этом смысле я бы хотела созерцать хороший эйдос, я бы хотела обращаться к космосу, ну, я бы хотела вот так работать. Я бы... И мне кажется, это порождает такую новую современную ответственность, когда ты не оперируешь к своему бессознательному, а к чему-то, наоборот, другому, которое уже как-то устроено очень хорошо.
0: Хорошо весьма.
1: Да. И вот это бы, вот это бы увидеть, вот это бы найти. И мне кажется, конечно же, не время... Время все-таки вот гармонизироваться, думаю так.
0: Да. Ну да, потому что мы уже расшатали до какого-то
1: радикально
0: опасного. Радикальная гармония — это хороший термин. Так, друзья, у нас сегодня...
1: Я имела в виду без прекраснодушия, это сказать, а вот реально фактически хотеть сначала увидеть вот эту ума, да.
0: То есть как-то дисциплинировать даже себя.
1: Да.
0: И сказать себе, что давай-ка вот сначала... Вот это, а потом дальше увидим, как пойдет. Я хочу сказать вам, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях Александра Абакшина. Это художник и режиссер, и философ, как выясняется. Вот. И вы можете задать вопрос какой-нибудь. У нас прямой эфир 328-29-32, наш телефон. Мы говорим сегодня о спектакле «Божественное вдохновение», который можно увидеть на Пушкинской 10 в Музее звука в четверг 16 июля. Во сколько? В 19?
1: В 20:30.
0: 20:30.
1: Такое
0: прекрасное время.
1: Летнее время.
0: Ну да, когда уже все закончили не только работу, но успели поесть и вернуться в человеческое состояние. 20:30.
1: Да, он не длинный спектакль. Можно успеть и потом еще поесть.
0: Ну и вообще прогуляться по вечернему городу в июле – это хорошее время. Скажите мне, пожалуйста, Саша, должен ли быть зритель как-то подготовлен философски для того, чтобы вот воспринять это событие художественное? Или человек просто вот может прийти, что называется, с улицы любой, который не читал Платона?
1: Да, конечно. Любой человек может прийти, философски подкованным быть не обязательно, потому что мы используем весь текст, и мы его никуда не вкладываем. Есть такой прием — стилизация. Я сегодня смотрела два проекта, связанные учебных, студенческих проектов, связанных с этим диалогом, и его разыгрывают Девушки у нас

0: уже актрисы, но там девушки, они помещены в некую ситуацию. В ситуацию, например, двух подруг в ресторане или двух подруг там, в какой-то светской жизни внутри. То есть внутри ситуации они... И из-за этого монтажа вот этой вот ситуации, внутри которой происходит уже этот диалог, им перестает являться. И очень много интерпретаций в этом. Но у нас как-то не так. Скорее, это так, что зритель окажется перед текстом Платона, который исполняется в очищенной форме, в чистую.
1: Ну, как будто мы вот вошли в книжку. Ну,
0: Да, можно так сказать.
1: то есть не книжку перенесли в какую-то
0: Да.
1: сферу нашей
0: Да. Но
1: повседневности,
0: при этом это не
1: а мы
0: исторические
1: сделали шаг
0: персонажи.
1: туда.
0: Да.
1: Ну, то
0: Именно в
1: есть
0: текст.
1: они не будут там в каких-нибудь хитонах там.
0: Нет.
1: И... Нет. А можно я спрошу, почему вы выбрали женщин-актрис для исполнения мужских ролей? Вот я объясню, почему я спрашиваю. Потому что сходила я на Евгения Онегина в БТК. Очень люблю Большой театр кукол. И много радости, и какого-то смысла, и красоты и получила от этого театра. Бесконечно ему благодарна. Но почему-то, вот когда я увидела Ленского и Онегина, которых исполняют женщины, вот меня это не убедило, а скорее как-то, ну, огорчило, потому что я хотела все-таки чего-то другого.
0: Да, но там ведь есть то, что мешает этому кастингу, ведь есть романтические сюжеты, а здесь этого нет. И когда я делала кастинг, у меня была задача такая. Во-первых, это должны быть не актеры.
1: А это не
0: Это
1: актеры,
0: не
1: не
0: актеры.
1: профессиональные
0: Нет,
1: актеры.
0: нет. Это должно быть, это было, я выбираю в данном случае не актеров для того, чтобы у них не было техне, которая бы отвечала за то, что они мастерски и изысканно прикрывают свою уязвимость. Мне хотелось, чтобы вот это, как Чухров пишет, актер на грани. Актер — это машина на грани поломки и остановки. Мне хотелось, чтобы вот этот риск он был проявлен. И второе, мне нужно было, чтобы я знала, что этот человек сможет текст ни в коем случае не присвоить себе. И когда он его исполняет, что он начинает быть одновременно и речью, и текстом, и не теряет текстовости при произнесении, то есть он не будет его раскрашивать,
1: Эмоционально
0: проживать, да,
1: проживать
0: чтобы
1: все такое.
0: сохранилась вот эта дистанция. Это могли бы быть и парни, но просто в моем окружении не нашлось таких вот с такими критериями, ну и голоса.
1: А что это за прекрасные тогда, вот спрошу, непрофессиональные
0: Я
1: исполнители,
0: с
1: которых вы
0: удовольствием
1: нашли? Расскажите о них.
0: С удовольствием расскажу. Это Арина Тришесть, его художница. Она и живопись делает, и графику делает, и объекты тоже. И Татьяна Пушкарева, она сейчас занимается видеорежиссурой кино, и театральный режиссер она тоже. И я даже не... Вот только сегодня мне пришла мысль, какие особые должны быть у них таланты, чтобы... Как у Иона, да, там в диалоге Ион есть Бог, муза, поэт, зритель. Вот эта магнитная цепочка. И вот этот талант примагнитится ко мне. Я там через тоже каких-то серию муз примагничиваюсь к Платону. Но будучи такими сильными авторами, вдруг оказаться в ситуации такой
1: Примагниченных.
0: рапсодический, такие, как бы стать вдруг рапсодом, это такой талант. И при этом не потерять своего вот этого какого-то видения режиссерского, художнического. Вот так. Мне повезло. Я не ошиблась в выборе исполнительницы.
1: Это будет первое исполнение Иона, или вы уже раньше этот спектакль показывали?
0: Мы показали его один раз вот в моем пространстве на Пушкинской 10 в галерее «Ателье без зеркал», так на 10-11 человек. И это была, можно сказать, премьера. и то, что будет в музее звука, я тоже считаю это премьерой. У нас все время что-то, проект, как будто бы он развивается. Каждый раз, мне кажется, он будет с каким-то еще элементом. Вот сейчас я пригласила Игната Хлобыстина, это музыкант, и мы с ним делаем эпизод, связанный как раз с ритмом. А в будущей версии у нас будет еще третий спектакль, ну и потом еще. Даже не знаю, что там будет за сюрприз, но к третьей версии художница Анна Мартыненко, медиа-художница, она готовит медиа-объект, который будет отвечать за ритм. И она, как медиа-художница, у меня такой театр экологичный, так скажем. Декорации мы не строим, чтобы их потом не списывать. Но медиа-объект, по-моему, это здорово.
1: Мне кажется, это потом... очень адекватно.
0: Да.
1: Ну, если вот читать древнюю книжку, то да. это какая-то прям правильная вещь.
0: Да, и он будет такой медиа-объект, который бы отсылал и к жезлу Рапсода, и, в общем, такой... Такая звучащая палочка.
1: А третье представление, третья версия, вы уже как-то планируете ее или?
0: Я планирую.
1: Но еще пока непонятно, когда, да. где, мы пока не знаем.
0: Да. Мы пока не знаем.
1: Поэтому, конечно, друзья, кто может, кто свободен в 20:30 в четверг, 16 июля, вот мы вас приглашаем. Ну, почитать, можно сказать, да, вместе с исполнителями, с режиссером Платона. И даже если вы его не читали никогда раньше, это не препятствие.
0: Абсолютно.
1: Наоборот, есть вещи, которые когда-то надо начать вот делать в жизни.
0: Да, и он очень, он и смешной текст, и очень вот это драматическая в нем такая игра, а он... Легко вообще, как бы сказать, на слух воспринимается. Ну, это же такая сильная была.
1: Ну, это же диалоги, да? Ну, понятно, что они записаны, но это же диалоги.
0: Да.
1: А расскажите мне, пожалуйста, Александра, когда вы в первый раз прочитали Платона? Вот как, какое было ваше впечатление как читателя? Это было обязательное чтение? Или вам самой захотелось его почитать? Даже не обязательно Иона, а вообще что-нибудь. Ну, обычно люди там пир читают.
0: Пир, да. Для начала. Наверное, первое, что было, либо пир, либо Федор. Я помню про письмо Лисия. Это в пире, по-моему, нет, в Федоре.
1: По-моему, в Федоре. Федор. Я наверное, боюсь тоже сбить.
0: Федор... Это было ради развлечения как-то вот. Это было коллективно. Мне подруга предложила, давай почитаем Федора. И мы по ролям читали. И для меня, как на читателя, это оказало такое сильное впечатление. Я очень сильно развеселилась. У меня было такое, как это, драйв. И я увидела в этом столько театра и столько какого-то настроения оптимистичного, такую витальность, жизнеутверждение, оптимизм. Философия там тоже была, но если я Хайдеггера возьму, меня, кстати, тоже он веселит, как ни странно, но совершенно там, в другом.
1: А там же можно тоже, у него же, по-моему, тоже есть какие-то диалогические штуки.
0: Я вот еще не читала их. Есть они, да?
1: Мне интересно, я не знаю, было бы тоже их вспомнить. Должна вспомнить. Нет, это, ну, надо подумать.
0: В общем, для меня это было сначала, ну, до сих пор это так, это меня очень развлекает.
1: Но вы знаете, я вот сейчас слушаю вас и думаю, что вам повезло, что у вас была такая прекрасная подруга, которая бы предложила. Потому что, ну, когда люди читают вслух друг другу вместе, это уже создает какое-то еще дополнительное поле.
0: Ну, его лучше так и читать, как-то по ролям.
1: Так а мне кажется, что это так и задумано, потому что, ну, не зря же. Я не думаю, что Платон не был в состоянии написать связанный монологический текст. Конечно, был. Но он решил, что так правильно, что это должны быть именно разговоры. И в этом очень много от природы философии. Потому что философия не может быть... Ну, как только она становится монологической, она себя опустошает в в дурном смысле слова.
0: Да, я соглашусь. И выходит так, мы пришли к тому, что если она монологична, уходит ритм, а значит вдохновение, божественность, ну и философия, потому что она частично такова. Да. Ну еще, мне кажется, Платон вот искал вот такие места, вот эти вот разрезы, как оказаться между речью и письмом. И диалог это решает здорово. Это единственный возможный вариант. И когда я читаю, что все-таки это трактат, несмотря ни на что, я вот не соглашаюсь.
1: Ну да, наверное. Я помню, что очень много лет назад у нас на философском факультете, вот тогда еще Константин Семенович Пегров, на мой взгляд, великий философ, он был заведующим кафедрой социальной философии и философии истории. И Константин Семенович постоянно устраивал какие-то удивительные конференции. Удивительные. Там у нас была какая-нибудь философия пира. Там, да, например. Ну и много-много всякого разного. Философия преступления. Я к нему поступила в аспирантуру и еще совершенно не понимала. Ну, я филолог по базовому образованию. У меня голова устроена по-другому. И он говорит, ну что же, вот у нас будет тут через 3 дня конференция, а вы расскажите-ка что-нибудь. И я поняла, что это надо сделать, потому что это такой был тоже экзамен. Ну, как бы я уже прошла вступительный экзамен, но это было настоящее испытание.
0: Посвящение.
1: Ну, типа того. Так вот, Константин Семенович придумал тогда, и их прошло 2 или 3 конференции под названием «Звучащая философия». И это было бесконечно интересно, потому что там со всех сторон вот к этому слову, которое, с одной стороны, укоренено в традиции и, конечно, должно иметь твердую форму, а с другой стороны, оно произносится, да, произносится, ну, вот как мгновенное соединение, и потом этого никогда не будет. Ну, то есть мы можем с вами, конечно, переслушать наш разговор, но это все равно будет другое. И вот это, ну, было очень интересно. Мне кажется, что ваш спектакль, если бы совпало это по времени, он вполне себе мог бы стать украшением какой-нибудь вот из этих звучащих философий.
0: Да, это интересно, это было бы здорово. И мне кажется, это, если бы мы хотели изобрести жанр, то вот так можно было бы назвать этот жанр. Или исполняемое.
1: Ну да. Исполняемое. Да, да, вот это тоже очень хорошее слово. Друзья, у нас сегодня в гостях Александра Абакшина, режиссер, и она представляет сегодня свой спектакль под названием «Божественное вдохновение». Это спектакль по диалогу Платона и он, и его можно увидеть 16 июля в четверг в 20:30 на Пушкинской, 10. Билеты, кстати, очень легко найти на сайте тоже Пушкинской, 10. А если человек вот мало ли шел мимо и пришел, можно купить билет прямо сразу?
0: Да, да, да.
1: Хорошо. Цена там какая-то очень божеская.
0: Да, соглашусь. Очень божеская.
1: Очень божеская. Хорошо, если у вас есть вопросы к Александре, дорогие слушатели, вы можете нам позвонить 328-29-32. Это Град Петров, культурная реакция, 328-29-32, телефон нашего прямого эфира. Да, так мы остановились вот на исполняемой или звучащей философии. И это тоже очень интересно. Ну вот мне с вами всегда нравится разговаривать, потому что я не придумываю вопросы заранее, но они почему-то, ну, откуда-то берутся. Я помню статью, не помню, как называется она, Мамардашвили, где он говорит о том, что... Он говорит, что вот мы иногда студентов перед экзаменом заставляем прочитать, ну, такую толстенную книжку под названием «История философии». И он говорит, что, может быть, не надо этого делать, а, может быть, лучше пусть он прочитает какой-то настоящий текст. Пусть он не прочтет вот всех этих там 125 авторов, которые упомянуты в учебнике, да? Но пусть он возьмет и прочтет, например, какую-то одну работу Аристотеля. Или там, ну, одну вещь Гегеля, одну и так далее, да? И это будет гораздо более настоящее вхождение в философию, чем пересказ пересказов чужих каких-то впечатлений. И вот мне кажется, что ваша работа — это своего рода такая инициация, ну, такая философская провокация, прививка. Потому что, ну, не каждый из нас, перед нами же всегда какое-то такое впечатление величия недоступности, запредельной серьезности философского текста. Там, смогу ли я, достоин ли, да? А здесь уже вот, ну а что, ты пришел в театр, тебя никто не обязывает, экзамен сдавать не надо. Ну, сядь и слушай, смотри, и побудь внутри. Вот мне кажется, что это очень хорошая вещь, которая может быть каким-то, ну, порогом, да, через который можно переступить.
0: Я была бы рада, если это был действительно даже такой формат, который бы был неким интерфейсом между, ну, между там, и, может быть, даже, как говорят, быть на службе у философии, вот так. То есть и ей, как бы, ее вот таким образом распаковывать, при этом не избегая вот интерпретации, манипуляций, вот театральных вот этих, которые я уже давно не, ну, критикую. Вот так. То есть мне кажется, что мое стремление подражать космосу, оно хорошо здесь, когда ты можешь вот так в чистую поставить теорию. Ну, как поставить эту теорию? Тем более, что у Платона это не теория, вот как бы в трактате, а она просто призывает быть поставленной или звучащей.
1: Звучащей, ну, да. Да, да.
0: Поэтому вот я посещаю семинары Ирины Николаевны Мчеловой, под Тимеем мы читаем. Конечно же, это здорово, когда мы все по ролям читаем этот текст и вместе ищем, что там происходит.
1: Да, все-таки Архагай — это великое учебное заведение. Мне кажется, что там столько всего хорошего, прекрасного и замечательного, и интересного. И мне кажется, еще прекрасно, что туда может прийти учиться любой человек. Ну, это же такое открытое, открытое действительно пространство мысли и знания. А вот про исполняемую философию. Вот смотрите, ведь исполнительское искусство, ну, как вы знаете лучше меня, да, как человек театральный, это такая двуединая тоже практика, потому что, с одной стороны, я не имею права своей интерпретации разрушать текст, да, то есть я должен все-таки, ну, прочитать его с таким же уважением, с каким я отношусь к речи живого человека мне предстоящего. Да? Я же не буду, глядя в глаза, вам, предположим, истолковывать ваши слова абсолютно превратно. И, конечно, любой интерпретатор, будь то музыкант-исполнитель или режиссер, ну, он, наверное, вот что-то такое имеет в виду, да? Понять, что хотел сказать там Платон или Пушкин. А с другой стороны, исполнитель — это тот, кто всегда, ну, немножечко переводит архаический или просто отстоящий в каком-то умственном пространстве текст на свой язык, да, потому что исполнение, оно предполагает еще и мой личный вклад.
0: И тело ваше, никуда от него.
1: Ну да, и мой голос, мое тело, мой глаз, это все никуда не девается. И, кстати, это тоже тема нашего любимого Жака Деррида, потому что вот он же работал над этим, он пытался понять, как человек в своей полноте, не только разум, ну, такой отвлеченный от своего конкретного бытования, а как весь человек участвует там и в речи, и в письме, и в акте понимания. И ему это было интересно, мне кажется, тоже.
0: Да. Ну, с точки зрения исполнительского, да?
1: Исполнительского и вот ваше какое-то, ну, положение по отношению к этому тексту.
0: Ну, я бы хотела, все-таки я как режиссер, я должна это все время изобретать, этот способ исполнения для определенного сюжета, материала, он как будто должен изобрестись, но что-то должно остаться базовым. И мне кажется, что базовое — это как бы актеру, исполнителю не обязательно понимать, что он говорит. И не обязательно прятать то, что он не понимает. В этом смысле переводчик, а как электронный переводчик,
1: он, ну да, который иногда как... делает ошибки даже.
0: Ошибки, но он ведь не переводчик электронный, не интерпретирует и не понимает. Он переводит, это функция. И вот актер, исполнитель, ну, вот актеры, которые профессиональные актеры, я думаю, что им не очень комфортно быть функцией.
1: Да.
0: А мне кажется, это функция по переводу, но перевод, который идет сквозь себя. В этом смысле это рапсодический вот этот талант, который не связан с пониманием. Потому что как только ты понял, тебе хочется это продемонстрировать. Но у нас, может, и нет доступа к этой информации. Поэтому мы можем ее исполнить, чтобы намагнитить кого-то, чтобы какой-то вот,
1: вот
0: произошел.
1: А может так получиться, что вот я не понимаю, но тот, кому я рассказала, то, что я не понимаю, просто
0: да.
1: через меня течет.
0: Да.
1: Вот у него случился этот удивительный
0: контакт. Я верю в это.
1: Контакт.
0: Да. Я вот в это верю.
1: Ну, я тоже в это верю. И поэтому мне кажется, что как-то и в работе преподавателя, например, да, чем меньше тебя самого, тем больше... Ну, кого-то другого, того, о ком ты рассказываешь, например. Потому
0: да.
1: что иначе это получится там моя жизнь в Платоне или где-то еще.
0: Да, поэтому очень интересно думать, а какая моя магнитная цепочка, кому я, вот как и он говорит, ты знаешь, Сократ, я сижу, вот скучаю, но как кто-то скажет слово «Гомер», я просыпаюсь, и мне так это интересно. И тогда мы должны понимать, кому нас магнитит. И заниматься этим, и больше ничем. Получается любовь. Вот что я люблю тогда, кого, туда я и тянусь. И мне не обязательно это понимать. Ведь с чем связано это чувство, что я вдруг просыпаюсь от слова...
1: А вот иногда от совершенно непонятного. И это удивительно. Ну, потому что... Вы совершенно правы, у нас есть какие-то любимые вещи, о которых мы совершенно не знаем, как они устроены. Но, ну, то есть я не могу, вот отец Петр Мещеринов, он может про Баха рассказать там, где какая фигура, там, где крест, где что. А я не могу так рассказать. Но я его ни с кем не спутаю, и я всегда действительно просыпаюсь, как вот тот самый Ион, как, ну, овечка на голос пастуха. Что такое происходит?
0: Вот опять какая-то музыка. Значит, мы совпадаем ритмическими контурами, может быть, так. Или...
1: Но при этом еще для каждого человека это свое. И поэтому, знаете, я как-то... Ну, по молодости была очень категорична. Мне казалось, что... Ну, как бы, что есть хорошее и плохое, и я точно знаю, где какое. А теперь я понимаю, что это не так. Потому что, ну, вот бывает иногда, когда... Ну, мне, например, что-то кажется скучным, но я вижу, как какой-то хороший человек расцветает от этого. И наоборот, да, то, что меня бесконечно вдохновляет, я там бегаю, всем друзьям и родственникам предлагаю, они так вежливо как-то пожимают плечами, не понимают, что происходит. То есть это же еще такая история о встрече. Вот я бы очень хотела, чтобы встреча произошла с Платоном, вот послезавтра.
0: Да, я бы тоже. Да, это очень интересно. Тут какие-то замешаны еще музы, мне кажется.
1: Ну, конечно, и не зря же все поэты к ним так или иначе обращаются. Это же не фигура речи, а просто реально, ну, либо муза с тобой, и тогда
0: просыпаешься,
1: либо она отворачивается от тебя. И все вокруг угасает и становится пустым.
0: Вот, мы пришли к той гипотезе, которую я хочу вывести в этом спектакле. Может ли муза прийти
1: по часам, по расписанию.
0: Да. Могу ли я выработать, вот если нет у нас разреза между искусственным и божественным, если мы оказываемся внутри, но это значит какой-то там этот совместный бульон, то можно ли сделать вот такую технологию по привлечению музы, то есть по просыпанию, когда это необходимо?
1: И как вы отвечаете на этот вопрос?
0: Ну, пока что у меня в голове только вот то, что нужно это ритмически организовать, во-первых. И, во-вторых, это хорошие музы, ну, вот эти, которым нас тянет. И не, ну, я могу забыть, например, что меня тянет. Вот вы говорите слово «Дерида», у меня аж сразу, ага, раскрываются побольше глаза.
1: Как конь, который слышал боевую трубу, да.
0: И я же могу забыть про это, что Дерида меня так заводит. И зачем это? Значит, нужно помнить. Значит, если нет вдохновения, это значит, мне нужно взять книгу
1: Дерида. Того или другого автора.
0: Да, и просто сесть с ними, и все. Вот такая простая вещь,
1: ну,
0: может быть.
1: Вот Арина нам говорит, что 2 минуты. Mm-hmm. В этом что-то есть, на самом деле, потому что действительно есть вещи, которые нас могут наполнить. Ну, то есть не то, чтобы муза придет, но хотя бы мы будем готовы ее не пропустить. А это уже важно, потому что мне кажется, что гораздо чаще мы закрыты, чем она не приходит. Они-то любят жить. Мне кажется, боги любят жить по расписанию.
0: Это хороший...
1: Ну, это такая шутка, малютка.
0: Да, это здорово.
1: Но солнце же какое-нибудь, оно не устает вставать по утрам. И ему это нравится. И самые лучшие вещи там вода какая-нибудь, да? То есть проходит час, и тебе хочется там сделать глоток воды. И он всегда прекрасен. Но если человек внутренне в сбое, он не услышит музу и не захочет пить воду чистую. Александра.
0: Потрясающе.
1: Я счастлива абсолютно нашим разговором, как обычно.
0: Взаимно.
1: Вот, и я надеюсь, что мы еще не однажды поговорим и о новых постановках Иона, и о каких-то других жизненных событиях.
0: С удовольствием.
1: Вот, друзья, у нас сегодня была в гостях художник, режиссер Александра Абакшина. Мы вас приглашаем на спектакль «Божественное вдохновение», который произойдет в 20:30 16 июля на Пушкинской 10.
0: Да, все верно. Ждем.
1: И желаем хорошего вечера сегодня.
0: Да, хорошего вечера.
1: Посещение музы. Спасибо, Саша.

0: Маленький концерт.
1: Если звуковым миром Паганини была скрипка, Шопена — рояль, то мир Свиридова — это человеческий голос. Так же, как Шуберт, Свиридов — неисправимый песенник. А русская песня с ее протяженностью, душевностью и эмоциональной силой особенно требует для полного выражения неизмеримых своих богатств именно человеческого голоса, самого тонкого и многогранного инструмента. Так отмечал особенности свиридовского музыкального языка один из почитателей его творчества. 60-е годы стали временем удивительных открытий в творчестве Свиридова и именно в области хоровой музыки. Замечательный исследователь свиридовской музыки Арнольд Сохар пишет об этом творческом периоде так. Творческая мысль Свиридова уходит все глубже в русскую народную песню и старинную профессиональную музыку, во все более древние слои национальной культуры, в ее материковую породу. Не успели мы полностью осмыслить значение его открытия в кантате «Курские песни», где новыми красками заиграли архаичные напевы, как появился 12-голосный мужской хор «Душа грустит о небесах», возрождающий приемы русского портесного пения конца 17-го – начала 18 века. Чуткий слух и внимательный взгляд легко распознают в стиле Свиридова и устойчивое, идущее от традиции, и новое, оригинальное, явившееся развитием этих традиций. Сегодня в нашем маленьком концерте прозвучит тот самый, упомянутый музыковедом как одно из творческих открытий Свиридова, 12-голосный хоровой концерт «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина. Прозвучит в непревзойденном исполнении хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова, который стал не только другом и единомышленником композитора, но, можно сказать, почти соавтором. Только Юрлову Свиридов мог доверить воплощение своих творческих замыслов, тем более таких сокровенных, как произведение на стихи Есенина, одного из самых близких душе композитора поэтов. Но перед тем, как прозвучит музыка, давайте прочтем несколько строк из замечательной статьи известного исследователя творчества Свиридова Александра Белоненко, посвященной хоровому концерту «Душа грустит о небесах». Среди своих детских впечатлений Есенин отмечал знакомство с народной поэзией, в том числе и духовной. В своей автобиографии он пишет: «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе, о женихе, светлом госте из града неведомого». Свиридов открыл для музыки эту сторону поэзии Есенина. Из разнообразия тем есенинской высокой лирики Свиридов выбрал для хора акапелла стихи, в которых отразился особый мотив-образ. Небо — это родина души поэта. Хор «Душа грустит о небесах» один из предвестников сочинений, давших новое направление хоровой русской музыки. По строю мыслей он как бы выходит за рамки мирской музыки. Но запев, зачин баритона соло по своему происхождению явно в духе квинтовой лирической песни. Между тем, мужской состав хора, его деление на два — излюбленный свиридовский прием антифонного пения, прием ответа хора солисту, сама хоральная фактура — все это вызывает в памяти жанры духовной музыки. И вместе с тем это не стилизация церковных песнопений. Свиридов вслед за Есениным использует стилистический прием соединения разных пластов музыкальной поэтической речи. У Есенина элементы стиля поэтического языка и крестьянских мирских песен сочетаются с лексикой и образностью духовного стиха и церковной гимнографии. Так и у Свиридова возникает особый сплав, сочетающий черты стилей мирской и духовной народной музыкальной речи. Так возникло новое, высокое музыкальное слово. Конец цитаты. Хоровой концерт «Душа грустит о небесах» поразил современников, не будем забывать, что это 60-е годы 20 века, не только своим стилевым своеобразием, воскрешающим традиции и церковной, и народной русской музыки, но и особым исповедальным настроением. Нас не покидает ощущение, что поет как бы один человек, а не хор. Эта монодичность обусловлена общим исповедальным настроением, предельной слитностью в выражении чувств. Вот почему над всем царит мелодия. Она кажется очень простой, органичной, но через какие горнила она прошла, чтобы стать такой прекрасной? восклицал еще один ценитель свиридовского творчества, композитор Атар Тактакишвили. Для своего концерта Свиридов, тонкий знаток и ценитель русской поэзии, избирает стихотворение 1919 года, в котором словно сконцентрировалась знаменитая есенинская метафоричность. «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится. То сучья золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету. Так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую луну. О, если б прорасти глазами, как эти листья, в глубину».

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучал хоровой концерт Георгия Васильевича Свиридова «Душа грустит о небесах» на стихотворение Сергея Есенина в исполнении академической хоровой капеллы под управлением Александра Юрлова. Маленький концерт для вас подготовили звукооператор Иван Теплов и редактор Ольга Суровекина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова Крамского «Грёзы».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Самаре открыли памятник императору Николаю II. Патриарх Кирилл осветил на Валааме восстановленный храм, который разбомбили во время Советско-финской войны. Об этих и других событиях более подробно. 12 июля в Самаре состоялось торжественное открытие памятника святому царю страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст установлен в сквере возле площади Куйбышева, неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя. С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. Владыка отметил духовное и историческое значение увековечения памяти царственного страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению, Отечеству и Христу. К гостям мероприятия также обратились генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова. В тот же день в кинотеатре «Художественный» прошел специальный показ документального фильма «Августин Блаженный. Исповедь длиною в жизнь», подготовленный телеканалом «Спас». В съемках фильма приняли участие богословы, историки и общественные деятели. Одним из экспертов картины стал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе Павел Астахов был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского третьей степени. По благословению святейшего патриарха Кирилла награду вручил Борис Корчевников. 10 июля святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил остров Валаам, где малым чином осветил храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», сообщает сайт patriarchia.ru. В память о знаковом событии предстоятель Русской Церкви передал в новоосвященный храм икону благоверного князя Александра Невского, изображенного не в доспехах, а в монашеской схеме. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» расположен в северной части внешнего каре центральной усадьбы монастыря и составляет единый архитектурный ансамбль со Спасо-Преображенским собором и надвратной церковью первоверховных апостолов Петра и Павла. В 1785 году игумен Назарий составил первый план строительства Валаамского монастыря с каменными зданиями. В монастырском комплексе были предусмотрены больница и храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Строительство началось в 1807 году, а в 1814 храм осветил игумен Иннокентий. В 1835 году начались работы по надстройке второго этажа, завершившиеся в 1837 году. Верхняя церковь была освящена в честь Живоначальной Троицы. К храму примыкали больничные палаты, благодаря чему больные и немощные монахи могли участвовать в богослужениях, не покидая своих келий. Двухэтажный храм, объединивший церкви в честь Живоначальной Троицы и иконы Божией Матери «Живоносный источник», был разрушен прямым попаданием авиационной бомбы в годы Советско-финской войны 1939-40 годов. Храм реставрировали в 1976-77 годах, в результате чего он утратил крыльцо южного входа, восьмерик и венчающий карниз. Позднее была устроена простейшая стропильная система и выполнено новое покрытие кровли. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» был передан Валаамскому монастырю 28 августа 1991 года. Работы по его восстановлению проходили по программе Патриаршего попечительского совета по восстановлению Валаамского монастыря. Противоаварийные ремонтные работы проведут на 5 объектах культурного наследия в Плесецком секторе Кинозерского национального парка в Архангельской области. Сотрудники особо охраняемой природной территории провели плановый ежегодный осмотр 3 десятков памятников Плесецкого сектора, зафиксировали их состояние и определили планы работ на 2027 год. Кинозерский национальный парк представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Кинозерье сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия, в том числе большое количество памятников деревянного зодчества XVI-XVIII веков. За время своего существования парк полностью отреставрировал 30 памятников, на 24 провел противоаварийные работы. В 2024 году культурный ландшафт, заповеданное Кинозерье, был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Чехов предлагал лечить людские души не такими методами – кровавыми, жесткими, отсекающими, но более сохраняющими, возбуждающими какие-то внутренние силы и надежды в человеке. 15 июля – День памяти Антона Павловича Чехова. В 10 часов в нашем эфире прозвучит рассказ «Панихида» в исполнении народного артиста России Георгия Корольчука. В 10.30 слушайте передачу из рубрики Ольги Волынкиной «История благотворительности» о благотворительной деятельности Чехова. 14 и 15 июля в 13.30 о творчестве писателя беседуют протоиерей Александр Рябков и филолог Алексей Семкин.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета – и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21.40, повторение в среду в 15.10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
3: Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».

В исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна прозвучала молитва Господня, композитора Михаила Ипполитова Иванова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 137-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена,

0: каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный, призванный свободным, есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою. Не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом.
1: Послушайте 60-е зачало Евангелия от Матфея, отрывки из 14 и 15 глав.
2: В одно время жители Генесарецкие узнали Иисуса и послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных. И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда-то Господь Бог даровал человеку закон. Тот закон, который мы называем истиной, ограждающий человека от идолов, и называем путеводителем ко Христу. Но духовный закон затемнился плоским восприятием, и заповеди Божии подменялись преданиями человеческими. Поэтому, когда Бог воплотился от Духа Святого и Марии Девы, когда воплощенный Бог посетил свой мир, тогда Его, когда-то даровавшего на Синае закон, обвиняли в нарушении закона, несоблюдении субботы, удивлялись, почему Он нарушает предания старцев. «Почему?» — спрашивает Господа фарисеи и книжники. «Почему твои ученики приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Обряд умовения в эпоху Ветхого Завета подчеркивал нечистоту подверженного греху и живущего в падшем мире человека. Это было и напоминанием о том, что человеку необходимо духовное очищение на пути к Богу. Но люди извратили духовное понимание законов и заменили его человеческим преданием. Люди материальное, внешнее сделали единственным критерием жизни, так, как об этом пророчествовал Исаия: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». А ведь именно сердце в его библейском понимании является центром всей психофизической жизни человека. Именно сердце является органом общения с Богом. Но грехопадение извратило, исказило человека, и теперь из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи и лжесвидетельства. И раз всякий грех, по слову Господа, имеет начало в сердце, то и бороться с грехом необходимо тоже на уровне сердца, противопоставляя помыслам греха призывание святого имени Божьего: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Тогда у нас будет надежда на то, что в наших сердцах будет не только то, что свойственно падшему человеческому естеству, но в наших сердцах будет жить память о Боге. И тогда наша жизнь будет иметь духовное основание, духовное измерение. Тогда наша жизнь будет тем, чем она и должна являться, путем ко Христу Богу. Ему же слава во веки веков.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучало песнопение Божественной литургии «Во царствии Твоем» композитора русского зарубежья Елены Бенниксен.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 15 июля, 2 июля по старому стилю, празднуется положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме, бывшее во второй половине V века. Также сегодня совершается память святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Он жил в V веке и был другом и собеседником преподобного Ефимия Великого. Патриарх Ювеналий был в числе отцов Третьего Вселенского собора, созданного в 431 году в городе Ефесе. Собор осудил ересь Нестория, восставшего против православного исповедания божественной природы Иисуса Христа. Вскоре в городе Халкидония состоялся и следующий Вселенский собор, IV, созванный для обличения новой ереси – монофизитства. Ее основатель Евтихий учил, что человеческая природа во Христе была полностью поглощена божественной. Святые отцы, среди которых был иерусалимский патриарх Ювеналий, осудив ересь Евтихия, утвердили православное исповедание о соединении в Господе Иисусе Христе двух естеств – божеского и человеческого, нераздельно и неслиянно. Однако еретики продолжали смущать умы христиан. Во главе лжеучителей стоял Феодосий, который, склонив на свою сторону проживавшую в Иерусалиме вдову императора Феодосия-младшего Евдокию, требовал, чтобы патриарх Ювеналий высказал порицание постановлению Халкидонского собора, то есть отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Святейший Ювеналий не согласился на это и мужественно исповедал халкидонский догмат перед еретиками. Феодосий и его сторонники низложили святого Ювеналия с патриаршего престола. Святитель удалился в Константинополь к святому патриарху Анатолию под покровительство императора Маркиана. А еретик Феодосий при поддержке императрицы Евдокии занял патриарший престол в Палестине. Император Маркиан, уважавший святого Ювеналия, добился восстановления его в патриаршем достоинстве, и патриарх-исповедник возвратился в Иерусалим. Много трудов приложил святой для восстановления церковного мира. По вразумлению преподобного Симеона Столпника, императрица Евдокия покаялась перед святителем и вернулась в церковное общение с православными. Вслед за ней возвратилась и большая часть совращенной еретиками иерусалимской паствы. Устранив мятежные ереси и утвердив церковное единомыслие, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы, потрудившись в святительском сане 38 лет. Сегодня празднуется память еще одного святителя, предстоятеля Русской Церкви, митрополита Фотия Московского, всея России чудотворца. Святитель Фотий, родом грек, происходивший из Пелопоннеса, был поставлен Константинопольским патриархом на русскую кафедру в 1408 году. Будучи митрополитом киевским и всея Руси, он в 1410 году перенес кафедру русского митрополита в Москву. Святой архипастырь мирно почил о Господе в праздник положения Ризы Богородицы 2 июля 1431 года. В этот день установлено празднование в честь трех чудотворных икон Божьей Матери – Феодосьевской, Пожайской и Ахтырской. Феодосьевская чудотворная икона Пресвятой Богородицы явилась в 1487 году в Рязанской земле, близ села Феодосьево. По повелению князя Рязанского и по благословению епископа, икона была перенесена в Рязань для ограждения и спасения города и в 1611 году поставлена в соборном храме Успения. С чудотворной иконы снят был список и послан в село Феодотьево, где она была явлена. На иконе Богомладенец изображается на левой руке Богородицы. Правой рукой он благословляет, а в левой держит свиток. Празднество Феодосьевской иконе установлено в память избавления Рязани от нашествия в 1668 году запорожских черкесов. Пожайская чудотворная икона Пресвятой Богородицы находилась в Пожайском Успенском мужском монастыре, расположенном на берегу Немана. Основание монастыря относится к XVII веку. Пожайская икона написана на холсте, на ней Пресвятая Дева обнимает руками сидящего у нее на коленях Бога-младенца Христа. Ахтырская икона явилась в 1739 году в городе Ахтырке Харьковской губернии. Священник Покровской церкви нашел икону, лежащую в траве. Божья Матерь изображена на ней, молящейся перед распятием. В продолжении 3 лет икона оставалась у священника в доме. Затем, видя чудесные явления от иконы, он почел лучшим внести ее в свою приходскую церковь. В 1751 году Святейший Синод постановил почитать Ахтырскую икону чудотворной. В Ахтырке был воздвигнут каменный храм по плану знаменитого архитектора Растрелли. Императрица Елисавета Петровна собственной рукой вписала в сборную книгу 2000 рублей на построение храма. В царствовании императрицы Екатерины Великой жена генерала Вейдаля Елисавета приехала в Ахтырку больная и усердно молилась перед чудотворной иконой Богородицы об исцелении от болезни. В следующую ночь она увидела Божью Матерь во сне и услышала ее повеление. «Напрасно ты просишь избавления от болезни, это для тебя не нужно, ты скоро оставишь жизнь. Раздай по церквам и нищим все твое имение, такая жертва послужит на пользу души твоей». Больная отвечала: «Мать Божия, у меня есть дети, и если я раздам все имение, дети мои останутся в крайней нищете и бедности». На это Матерь Божия сказала: «Не заботься о детях, я буду всегдашней их покровительницей, а ты через 5 дней умрешь, поэтому готовься к исходу и поступи с имением, как я тебе сказала». Больная, пробудясь ото сна, призвала духовного отца, рассказала ему о видении и через 5 дней скончалась. Императрица Екатерина, узнав о чудесном покровительстве, обещанном Богоматерью детям умершей, взяла 2 ее дочерей на свое попечение и выдала замуж. Одну за графа Палина, другую за графа Чернышова. Наш церковный календарь продолжится рассказом о празднике Положения Ризы Пресвятой Богородицы. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Божия Матерь перед блаженным Успением подарила одну из своих одежд Ризу благочестивой девице-еврейке и завещала ей перед кончиной передать также девице. С того времени честная Риза Пресвятой Богородицы хранилась в роду этой девицы, передаваясь из поколения в поколение. Во времена византийского императора Льва I Великого приближенные императора обнаружили честную Ризу в доме престарелой еврейки. Братья, совершая паломничество в святую землю, посетили Назарет и остановились на ночлег в небольшом селении рядом с городом. В доме, где они ночевали, паломники обратили внимание на зажженные свечи и исходивший фимиам. Хозяйка объяснила им, что хранит великую святыню, от которой происходят многие чудеса исцеления. Вскоре ковчег со святыней был перевезен в Константинополь. Во Влахерне, предместье Константинополя на берегу моря у корабельной пристани, был воздвигнут новый храм в честь Божьей Матери. 2 июля 458 года святитель Геннадий торжественно перенес честную Ризу во Влахернский храм и положил ее в новом ковчеге на престоле. 18 июня 860 года русский флот киевского князя Аскольда осадил Константинополь с моря. Святой патриарх Фотий призвал паству слезами покаяния мыть грехи и в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Божьей Матери. Опасаясь поругания святынь, хранившихся в прибрежном Влахерском храме, все их, в том числе и Ризу Богоматери, перенесли в Константинополь. Честная Риза была с крестным ходом обнесена вокруг города. С упованием на заступничество Божьей Матери край Ризы погрузили в воды Босфора, а затем святую Ризу положили в храме Святой Софии. Божья Матерь своей благодатью усмирила воинственность русских воинов. 25 июня был заключен мирный договор. Предстательством Божьей Матери не только совершилось спасение Константинополя от грозной осады язычников, но и началось просвещение русских светом Христовой веры. Сам Аскольд и многие из его дружины, вступив в союз с Византией, вскоре приняли крещение. В Киеве были построены первые христианские храмы. На юге Киевской Руси основана православная митрополия, подчинявшаяся Константинопольскому патриархату. С чудом Матрицы Пресвятой Богородицы связано несколько выдающихся творений византийской церковной гимнографии. Так был написан акафист Пресвятой Богородицы, который составляет основную часть богослужения в день похвалы Божьей Матери. Автором его некоторые историки считают святителя Фотия. Праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне издревле почитается в русской церкви. Святой князь Андрей Боголюбский воздвиг на Золотых Воротах во Владимире храм в честь этого праздника. В XIV веке часть Ризы Богоматери была перенесена на Русь святителем Дионисием Суздальским. Матерь Божия, как в древности Константинополь, в 1451 году спасла Москву от полчищ татар под предводительством царевича Мазовши. В ночь на 2 июля в татарском стане произошло смятение, враги бросили свои повозки и в панике поспешно отошли от стен Москвы. В память о чудесном избавлении святой митрополит Иоанна построил в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовым храмом.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святителя Фотия «Всея России чудотворца». У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Фотий, митрополит киевский и всея Руси, был родом грек из пелопоннесского города Монем Басии. В отроческие годы он поступил в монастырь и принял иноческий постриг от старца Акакия, великого подвижника. В 1408 году, когда Фотий находился в Константинополе у патриарха с поручением от митрополита, обсуждался вопрос о замещении русской кафедры после кончины святителя Киприана. Выбор пал на Фотия, известного своей ученостью и благочестием. 1 сентября 1408 года святитель Фотий был возведен в сан митрополита и через год прибыл на Русь. 22 года совершал подвиг святитель Фотий в многотрудном служении предстоятеля русской церкви. В тяжелых условиях войн, междоусобных брань и грабительских набегов татар он сумел высоко поднять духовное значение, материальную обеспеченность и благолепие храмов Московской кафедры. Враги православия не раз пытались воспрепятствовать церковно-патриотическому служению святителя Фотия. Весной 1410 года, когда он прибыл из Москвы во Владимир, хан Едыгей, разоривший за 2 года до того русскую землю, предпринял новый поход с целью захвата в плен самого митрополита. Татарские отряды во главе с царевичем Талычой, то есть изгоном, внезапно и быстро взяли Владимир. Но Бог сохранил праведника. Накануне, не подозревая об опасности, святитель выехал в загородный Святоозерский монастырь. Когда татары устремились в погоню, он укрылся в небольшом селении, окруженном непроходимыми болотами на реке Сеньге. Не сумев захватить митрополита, озлобленные татары предали разграблению Владимира, особенно Успенский кафедральный собор. Ключарь собора иерей Патрикей претерпел страшные пытки и принял мученическую кончину, но не открыл место, где были спрятаны церковные святыни. Стараниями святого митрополита Фотия было восстановлено молитвенно-каноническое единство русской церкви. Отдельная литовская митрополия в 1420 году была упразднена. Мудрый и высокообразованный пастырь оставил много поучений и посланий. Церковно-историческими источниками являются составленные святым Фотием чин избрания и поставления епископов, поучение о важности священного сана и обязанностях священнослужителей, а также духовное завещание, в котором повествуется о его жизни. Великим делом святителя было также составление под его руководством общерусского летописного свода. 20 апреля 1430 года святой архипастырь был извещен ангелом о предстоявшей кончине и мирно почила Господи в указанный ему срок в праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы 2 июля 1431 года. Мощи его были обретены в 1471 году и ныне почивают в Успенском соборе Кремля под Спутником.

Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», веду его я, Елена Обламская. Сегодня выпуск будет посвящен выставке в Музее истории и религии, где мы часто бываем. Название ее неемкое. Звучит оно так. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Вот так давно состоялась эта крупнейшая дореволюционная российская экспедиция на Ближний Восток. Результатом ее стали фотодокументы и дневники участников, людей красивых, благородных и, конечно, очень образованных. Кто же был научным руководителем опасного предприятия? Об этом прошу рассказать Петра Викторовича Федотова, хранителя фонда фототеки музея, заведующего отделом фотонега мультимедиа.
1: Кондаков действительно выдающийся ученый мирового значения, человек, который изучал общие культурные корни народов Европы, России, Кавказа, Балкан, ну, то есть это византийское наследие. Знаете, это действительно вот очень интересный аспект взаимодействия вот этих вот умных, образованных людей, такая команда, потому что тоже для этого нужна команда фактически, чтобы реализовывать такой проект. Кондакову предоставили право собрать, так сказать, участников экспедиции. Но был один прикомандированный человек, это Олесницкий. Он, так сказать, вел самостоятельное исследование. А Кондаков в результате выбрал вот двух художников, Кевшенко и Околовича, фотографа Борщевского, и своего, ну, фактически любимого ученика, который как раз вот заканчивал Петербургский университет, Смирнова. Вот, то есть это был его выбор, он вот видел необходимость вот именно сосредоточиться на таких вот визуализации того, что они увидят, и поэтому фотографии, рисунки, но прежде всего фотографии. И это уже был не первый опыт действительно приглашения фотографа с собой в экспедицию. Кондаков сам вот по своей инициативе организовал такое небольшое путешествие на Синай еще за 10 лет до вот этой экспедиции, в 1881 году, и за свой счет пригласил также фотографа, французского фотографа, который работал в Одессе, Рауль. У нас там одна из фотографий представлена. И это оказалось таким успешным проектом. То есть была издана книга «Путешествие на Синай», были публикованные фотографии Рауля, и за вот эту вот работу, которую Кондаков сам, собственно, вот придумал, вот такой вот проект и реализовал, он получил Ломоносовскую премию, ну, то есть получил награду.
2: До этой экспедиции это был уже очень известный специалист, ученый, археолог,
1: да,
2: он уже, с именем.
1: Да, и его карьера научная, его известность, она шла по восходящей. Он уже тогда переписывался с многими мировыми учеными, ну, то есть с мировым именем. Он уже получил известность, но это со временем только увеличилась его известность, увеличилась его вовлеченность в разные проекты. И эта экспедиция, ну, она, кстати, все-таки как-то в меньшей степени ему добавила, может быть, таких плюсов, потому что был некоторый конфликт с Хитровым. Потому что Хитрово все-таки хотел, чтобы экспедиция фокусировалась на изучении вот именно библейской археологии. У Кондакова все-таки была несколько вот иная интересы, и он пошел в экспедицию, он изменил маршрут, и Хитрово это, в общем-то, не понравилось, и не хотелось ему, как он потом писал, публиковать результаты этой экспедиции. То есть это может быть тоже такая рода обида, что вот его коллега пошел вот немножко таким другим путем.
2: А Хитрово занимал какое место?
1: Хитрово? Он был секретарем палестинского общества, но фактически даже руководителем палестинского общества. То есть ему вся вот текущая деятельность.
2: Какую же цель экспедиции выработал Никодим Павлович Кондаков?
1: Вот для него тоже было, опять же, вот фотосъемка, это такой объективный визуализация памятников. И, собственно, о Кондакову возникла школа на Кондакова, и его последователи называли даже так фактопоклонниками. То есть вот то, что мы вот говорим о каком-то предмете, а вот там его изображение, вот этот вид, и мы должны вот это обсуждать факты. Ну, то есть вот примерно такая вот логика. И вот после этой экспедиции у него была еще одна экспедиция тоже, такая археологическая, Македонию. Там тоже есть у нас книга в конце. как раз археологическое путешествие в Македонию, и тоже там был вместе с ним фотограф и делал снимки. Вот, то есть это, ну, на мой взгляд, это действительно отношение к фотографии как к некому объективному такому, отражающему объективность некоторую. То есть вот в отличие от художников, они там могли что-то нафантазировать. Фотограф, ну, по сути, он вот дает такую какую-то объективную картину.
2: Почему выбор пал именно на Борщевского? Он был очень известен, техничен или что? Почему?
1: Он действительно уже был известен. И, кстати, он тоже, в общем-то, можно сказать, делал себя сам, Борщевский. Он в том числе за свои деньги занимался фотосъемкой памятников. И как раз вот тоже такой, можно сказать, энтузиаст своего дела. И он уже был известен к этому времени. Вот, потом у него тоже были свои проекты у Борщевского. Он, в частности, в Смоленске был организован такой музей «Русская старина». И он занимался такой, ну, вот, музейной работой. И это все на таком довольно высоком уровне было. Он организовывал выставку в Лувр в начале 20 века. Он оставался тоже увлеченным в эти вот процессы, культурные процессы. И, опять же, он действительно был человеком, который делал себя сам. И, собственно, его биография, он тоже из таких непривилегированных слоев населения, из семьи там бедного чиновника провинциального. То есть нашел свою нишу, свое дело, которое ему нравилось, которое он тоже получал определенное там вознаграждение. Вот. То есть это все-таки тоже история человека. И о других участниках тоже можно сказать, что они в каком-то смысле делали себя сами. То есть своими исследованиями, своими поисками искали пути и в науке, и в искусстве. Вот это касается вот и Кевшенко, уже в том времени достаточно известного художника, и это касается Смирнова.
2: Но Смирнов это еще практически студент, да, он практикант?
1: Он еще тогда студент, да. Но в 90-х годах, 1890-х, он будет еще много командировках заграничных, 3 года в Европе. И вообще Кондаков возлагал на него очень большие надежды. Он хотел, чтобы он там даже занял его место, насколько я понимаю, вот в университете. А Смирнов потом работал в Эрмитаже. И, к сожалению, он тоже, как он смотрит, такая трагическая смерть. Он умер от голода уже после революционного Петрограда в 1917 году.
2: О людях, если можно, я попозже еще спрошу. Что увидят пришедшие на выставку? Какие древние памятники культуры? Какие разрушенные храмы?
1: Да, здесь это раздел, вот действительно, есть такие известные античные памятники. Многие из них находятся сейчас под охраной ЮНЕСКО или являются кандидатами в этот список. Это несколько древних комплексов Сирии, в частности Босра, где тоже очень много сохранилось античного. Также иорданский Джераш, где тоже колоннады, храмы, тоже очень большая сохранность. В Аммане большой амфитеатр. Вот, то есть очевидно, что они хотели посмотреть, действительно увидеть все эти вот такие значимые памятники. Хотели до Пальмиры добраться, но из-за того, что был карантин, это как раз был холерный год, и потом позже он дошел до России, там был голод, то есть это такое было мировое, можно сказать, как тоже недавно был ковид, это тоже вот по всему миру распространялось, и они в каком-то смысле от этого пострадали, но...
2: Но физически нет, они не заболели никто.
1: Они не заболели, но там уже ставили карантины, и тоже вот есть одна из фотографий, это вот около Иордана, к ней описание очень такое интересное Кондакова, он там начинает оценивать, вот злополучный день, все, нас остановили, ни за какие деньги нас не пропускают за Иордан к Иерусалиму. И говорят, там, вот стойте здесь 2 недели, там, как минимум, и то, может быть, потом не выпустим. Вот. Но им запретили идти на юг вот, из-за вот этих вот карантинных ограничений. Вот. Но их все-таки выручили так, сотрудники консульства, сотрудники вот, подворий в Иерусалиме. И все-таки им разрешили переправиться через Иордан и уже добраться до Иерусалима, где они уже там провели такую значительную часть времени, там 1,5 месяца. Вот, но если бы это не было карантина, то они бы пошли на юг, чтобы увидеть еще больше, наибольшую, лучше всего сохранившиеся памятники, в частности, вот Пальмиру. Но не сложилось. Вот, соответственно, здесь у нас раздел как раз посвященный античным памятникам. Есть раздел, связанный с византийскими и христианскими памятниками, потому что это как раз вот именно в целях экспедиции было указано, что исследование византийских и христианских памятников. Вот это даже по количеству фотографий видно, насколько, ну вот он ориентировал тоже фотографа, всякие такие искусствоведческие исследования, потому что много архитектурных элементов с растительным орнаментом, и Кондаков хотел каким-то образом вот даже, может, отдать теорию, исследовать, как эволюционировали вот эти архитектурные элементы, в частности, так называемый вот аканов. Это лист такого растения, которое там распространено на Ближнем Востоке. И у него действительно была такая идея. Но он об этом тоже пишет в книге. Но все-таки это не получило какого-то распространения, вот его теории, можно сказать. Но, тем не менее, такая довольно интересная мысль, замысел у него был. Исследовать эти предметы декоративные.
2: Еще ведь достаточно большое наполнение на вашей выставке. Это отрывки из дневников участников, да?
1: Это, да, прежде всего из дневника Кондакова. И это действительно, они напрямую связаны с фотографиями. Это вот фотография и то, что в дневнике написано, в тот же самый день, в том же самом месте сделано. То есть это напрямую связано. И те впечатления, которые там описываются, они и связаны с изображением тоже. То есть они действительно очень тесно связаны.
2: Но ведь дневник вел не только Кондаков, другие участники экспедиции тоже.
1: А еще дневник
2: тоже,
1: вел,
2: да?
1: Смирнов. У него больше археологических таких моментов. У Кондакова там тоже много все-таки и о быте, и о каких-то взаимодействиях там с местными жителями. Вот дневник Смирнова, он сейчас, насколько я знаю, готовится к публикации, он находится в Институте истории и материальной культуры, и вот они готовят такой проект, связанный с публикацией дневника Смирнова. Остальные участники все-таки нет, то есть, к сожалению, Борщевский такого описания не оставил. Кившенко заболел, и он через несколько лет после экспедиции скоропостижно скончался. А Колович как раз пишет, что во время этой экспедиции, ну вот выяснилось, что его здоровье такое довольно слабое, и, судя по всему, экспедиция тоже была достаточно нелегко в этом смысле. Вот. Получается, два основных дневника – это Кондаков и Смирнов.
2: Можно говорить, что они были героями, потому что это все-таки наверняка было связано с какими-то рисками. Это же не просто такая туристическая, паломническая поездка.
1: Абсолютно точно. И у них как минимум 1,5 месяца была походная жизнь. Колебания температуры от холода до 40-градусной жары. Их в какой-то момент заливало дождем. При этом где-то они могли остановиться только или на болоте на каком-то, или же практически среди навоза. То есть очень такие тяжелые, там, где местные жители, которые тоже или могли приставать как-то, или, скажем, там даже какие-то бедуинские конфликты в это время были, и были опасения, они, ну, как бы не нападут ли они на них. Когда они были в Омане, Кондаков пишет, хорошо бы как-то побыстрее отсюда уехать, тут немножко опасно. Это действительно был риск в этом, действительно надо было обладать определенной смелостью, я вот абсолютно точно уверен, действительно, настоящие герои. Это тоже в каком-то смысле забытые ученые, забытые деятели российской культуры фактически, о котором вот тоже вот выставка, она одна из таких мотиваций напомнить и рассказать.
0: Петр Викторович Федотов, хранитель фонда фототеки Государственного музея истории и религии, заведующий отделом фотонега мультимедиа, еще не все рассказал о выставке. Археологическая экспедиция Никодима Павловича Кондакова в Сирию и Палестину в 1891 году. Фотографии Ивана Федоровича Борщевского. Кстати, выставка продлится до 21 сентября. А сегодня, дорогие радиослушатели, с благодарностью за ваше внимание завершаю первую часть передачи. До свидания.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ре-мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Светогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Иногда я думаю, что мы не хотим рая, говорит Льюис. Но много чаще я не знаю, хотим ли мы еще чего-нибудь. Так ли это? Посмотрим. Взглянем в сердцевину сердца. Собственно говоря, этим занимается наука, ведь дело науки в широком смысле слова к тому и сводится, чтобы методично и внимательно смотреть туда, куда надо, используя правильные орудия и ставя правильные опыты. В данном случае смотреть надо в собственное сердце, честно вглядываясь в себя, это орудие, и спрашивая самое сердце, чего ты хочешь. Это опыт, эксперимент. Отведите хотя бы час на то, чтобы такой опыт поставить. Отобрать час от внешней суеты ради встречи с собственным сердцем, наверное, будет труднее всего, но и полезнее всего при вашей беспокойной жизни. Спросите сердце, чего оно хочет. Составьте список. Назовите небом самое лучшее, предел желаний. Теперь представьте, что вы всемогущий Бог. Прикиньте, какое у вас небо, и подарите его себе. Сперва представьте, чего вам хочется. Потом представьте, что вы это получили. Наконец, представьте, что вы получили это навечно. Как вы думаете, когда вам станет скучно или не по себе? Может быть, первый ваш список не очень серьезен. Что ж, составьте другой, копните глубже, пусть там окажутся не удовольствие, власть, слава, деньги или отдых, а, скажем, друзья, здоровье, ум, свобода, чистая совесть, мир душевный. С этим вы, наверное, продержитесь еще несколько тысяч лет. Но разве все мыслимые утопии не приводят к скуке? Нет, мало того, разве самые совершенные, не самые скучные? Разве конец каждой сказки, а потом они жили счастливо, хотя бы в половину так интересен, как приведшие к нему испытания? Словом, можете ли вы представить рай, который бы, в конце концов, не наскучил? Если не можете, значит ли это, что все хорошее, даже рай, даже небо, непременно должно прийти к такому концу? После 80 или 90 лет почти все готовы умереть. Почувствуем ли мы примерно то же после 8 или 9 веков в раю? Хочется ли вам, чтобы в вашем раю была смерть? Ну и рай, однако. С собой покончишь, только бы оттуда вырваться. Если же мы не хотим ни умереть, ни соскучиться, чего нам надо? Если рай реален, какое реальное желание он удовлетворяет? Если нереален, если это выдумка, зачем мы выдумываем, чего хотим? Хотим мы рая, где нет ни смерти, ни скуки. Представим его. Представить его не можем. Как же это мы хотим того, чего и не представишь? Желания наши намного глубже воображения и мысли. Сердце глубже рассудка. «Больше всего хранимо сердце твое, ибо в нем источник жизни», — говорил Соломон. Сердце, наша сердцевина, наш корень, из него исходит все, что мы делаем. Там решаем мы, каков смысл нашей жизни, ибо глубочайшие наши желания образуют нас, устанавливают нашу неповторимую личность. Мы не только то, что мы есть, но и то, чего мы хотим. Поверхностных желаний это не касается. Мы разрываемся между небом и землей. Сердце влечет нас к небу, тело к земле, но мы не знаем, что такое небо. Мы не можем его вообразить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Мы не знаем, чего хочет наше сердце, а потому не знаем, кто мы, если себя не обманываем. Это и страшно, и удивительно. Раз это удивительно, мы дивимся. А раз это страшно, мы себя успокаиваем. Мы делаем вид, что знаем, кто мы. Мы глотаем дурацкие таблетки, вроде совета «примите себя таким, как есть». Совета, которому и последовать нельзя.
не выйдя из числа людей, ибо самая сущность человека в том, чтобы забегать вперед себя и кое-как, встав на ноги, спрашивать, и это все, человек начинается с божественного недовольства. Атеист Сартр и тот увидел это и обрел достоинство отчаяния. Расхожая психология намного ниже честной экзистенциальной тревоги. Лучше быть недовольным человеком, чем довольным свиньей. Лучше быть недовольным Сократом, чем довольным дураком. Если мы не так самодовольны, чтобы считать себя совершенными, мы будем недовольны, пока не станем совершеннолетними в духе, то есть совершенными. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Христос говорит нам не только извне, из Палестины, из Писания, но и изнутри, из нашего сердца, в самой своей глубине все мы стремимся к совершенству. Если бы не стремились, мы просто ничего не делали. Если бы не было конечной цели, высшего блага, на которое мы хоть подсознательно уповаем, мы не хотели бы никаких средств, ибо средства нужны лишь для какой-то цели. Что же такое цель? Чего мы хотим? Именно с этого вопроса «что вам надобно?» начал Христос в Евангелии от Иоанна. Это требование Сократа «познай самого себя», ибо глубинные желания определяют нас, составляют. Христос принес нам ответ, но сперва Он должен испытать нас вопросом. А то может статься, что Он ответит не на те вопросы, которые мы хотим задать. Так чего же мы хотим? Что нам нужно? Кто нам нужен? Политик-спаситель? Звезда эстрады или экрана? Сверхчеловек? Тогда Христос не ответ нам. Он не оправдает наших ожиданий. Сердца наши малы для Него. Он дает нам больше, чем мы хотим, чтобы мы захотели того, что Он даст нам. Так может, мы хотим родиться снова, стать иными? Хотим обожения? Хотим семени, которое прорастет совершенством? Если да, Христос ответ нам. На это желание Он отвечает «ищите и обрящите». Все прочее можно искать и не найти. Деньги, удовольствие, власть, славу, здоровье, покой, успех. Только Бога найдешь непременно. Все, кто ищут Его, Его найдут. Но только те, кто ищет. «И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Обретение Его и есть небо. Поиски — дверь туда. Без Него мы в аду. Если не ищем Его, у двери в ад. Дорога в ад вымощена не благими намерениями, а отсутствием всяких намерений. Всеми этими плевать мне. С вопроса «чего мы хотим?» начинается всякий путь поисков. Лучшие мыслители Запада — Соломон, Платон, Аристотель, Августин, Аквинат, Паскаль или Кьеркегор — строят свою философию вокруг поисков конечной цели, удовлетворения глубиннейших желаний. Они приходят к выводу: «Ты создал нас для себя, и неспокойно сердце наше, пока не успокоится в тебе». Великий Августин, написавший эту одну из самых мудрых на свете фраз, предложил поставить небольшой опыт, чтобы показать нам, что глубочайшее наше желание, самая важная цель — Бог. Представьте себе, что Бог — явился к вам и сказал: «Я дал тебе очень много. Я дам тебе все, что ты не попросишь. Наслаждение, власть, славу, свободу, богатство, даже мир душевный и чистую совесть. Ничто не будет грехом. Я все разрешу тебе. Ты все можешь сделать. Ты не соскучишься и не умрешь. Но ты никогда не увидишь моего лица». Дрогнули глубины вашего сердца?
Поверхностные желания так и рванулись вперед, но при этих последних словах застыла и замерла глубина глубин. Поверхность разума может этого и не знать, а вот глубина знает. Знает, что Бог вам нужен больше всего на свете, и сердце ваше неспокойно, пока не успокоится в нем. Вы можете этого не понимать, потому что люди изо всех сил день и ночь и на тысячи и тысячи ладов стараются скрыть это. Вот она, страшная истина Экклесиаста. Кроме единения с Богом, кроме ответа на самое глубокое и самое безумное из наших желаний, под солнцем все суета-сует, тень от тени, кружение ветра. Пытаясь осмыслить жизнь сейчас поскорее, своими силами, мы не придадим ей истинного смысла. Набивая наши улицы, умы, животы или карманы, мы оставляем пустыми сердца, и жизнь наша. Что ж, как говорил Шекспир, в ней много слов и страсти, нет лишь смысла.

Американская декларация независимости называет нашим неотъемлемым правом. Самый глупый и самый верный путь к несчастью. Мудрость — это неприятно, и потому прислушаемся к ней. Идет она не только из прошлого, она идет изнутри, из того слабого места, которое мы прячем под твердой корой, от того ранимого ребенка, которого мы скрываем под личиной взрослого. Взрослый делает вид, что ему нужны удовольствия, власть, богатство, успех. Добивается всего этого, и тогда уже делает вид, что он счастлив. Но ребенок в нас знает, что нам нужна бесконечная радость, никак не меньше. И еще он знает, и мы знаем, что у нас ее нет. Романтики ошибались. Дети несчастливы. Они слишком честны перед собой, чтобы так заблуждаться. На самом деле счастливых нет. Никто не счастлив. Так у всех. Это не зависит от нрава и склада, от темперамента и чувств. Они всегда идут волнами. Каждый из нас хоть немного страдает маниакально-депрессивным психозом. Под верхним слоем, под волнами услад и неудовольствия остается глубокий голод сердца. Поскольку дело не в складе, не в чувствах. Глубинная неудовлетворенность проявляется, как ни странно, не тогда, когда наша жизнь полна страхов и страданий. Если бы так, мы просто могли бы счесть ее спасением, бегством. Она сильнее всего, когда мы живем как нельзя лучше. Пока у нас нет обычного счастья, мы вольны утешать себя фразами, начинающимися с «если бы только». А вот когда у нас есть и то, и другое, а счастья нет, неудовлетворенность выходит наружу. Вот почему наше богатое и могущественное время ничуть не счастливее былого. В самом сердце величайших радостей таится печаль. Она больше их, больше всего на свете. Она притаилась там, словно крокодил, который готов сожрать этот мир, будто яблоко. Что ж удивляться, если мы бодримся и как-то не смешно пытаемся превратить землю в рай. Удивительного тут мало, а мудрости просто нет. Так в чем же мудрость? В том, чтобы задавать вопросы. То, что мы задаем вопросы, лучше всего отличает нас от животных, от компьютеров, от богов. Животные знают слишком мало, боги слишком много, а компьютер не знает ничего. Он просто хранит информацию, как книга, и делает только то, что в него заложили, потому что ни один компьютер не думает, ибо думать и значит спрашивать. Сотни ученых об этом не подозревают. Они всерьез уверены, что компьютеры мыслят, хотя все яснее ясного. А где же вопросы? Даже если вопрос в программе есть, компьютер не спросит об этой программе. Он подчиняется ее приказу, задаст вопрос, но никогда не нарушит приказа, запрещающего спрашивать. Мы его нарушаем. Наша социальная программа говорит нам, а вот об X не спрашивай, а мы к нашей чести и славе немедленно спросим об X. Мы спрашиваем, потому что мы творцы. Задавая вопрос, мы творим, вызываем его из небытия. Дело это опасное. То, что сотворено, обретает свою жизнь. Идет путями, которые нельзя ни предсказать, ни подстраховать, как язык, как новорожденный младенец. Вопросы можно заглушить. Убить их невозможно. Они духовны, у них бессмертные души. Спрашивать о счастье опасно вдвойне, ибо это вопрос основной, фундаментальный. Когда мы задаем основные вопросы, мы трогаем основание. Задавая обычные вопросы, мы проверяем и разбираем то, что сверху, а стоим на прочном фундаменте. А вот когда мы зададим вопрос фундаментальный, стоять нам уже не на чем. То, что мы считали камнем, стало песком. Утесы уверенности обратились в барханы сомнения. То, о чем мы спрашиваем, повисло над пропастью. Может быть, его на самом деле и нет? Какой метафизический ужас скрывается в этом? Небытие весомо и реально,
как слепота.

или смерть. Задавая фундаментальный вопрос, мы не только спрашиваем, мы ищем. Это поиск, подвиг. Без вопрошающего его нет. Субъект и объект меняются местами. Мы не только видим бездну, мы сами бездонны. Удивительно ли, что мы побыстрее выбираемся из нее, чтобы хоть чем-нибудь заняться, чтобы ее забыть? Говорят, первый индеец, увидевший Великий каньон, привязал себя к дереву. Мы привязываем себя к маленьким внешним миркам, испугавшись Великого каньона в нас самих. Те же, кто хочет познать себя, несмотря на все эдиповы страхи, станут искать, исследовать. Спелеологи сердца, спустимся вниз.

Дорогие друзья, страницы книги американского богослова Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Календарь памятных дат. Антон Павлович Чехов. Программу ведут протоиерей Александр Рябков и Алексей Данилович Семкин. Беседа вторая.
1: Сердцевина религиозной жизни – это молитва. Если человек не знаком был бы с молитвой, не просто со словами, а с тем, что переживает молящийся человек, Чехов не мог бы, мне кажется, разумеется, сегодня опять же мы выстраиваем некую, я выстраиваю некую версию, но человек не мог бы так написать об акафисте, написать о словах молитвы, если бы он не знал ни слов молитвы, не знал бы значения молитвы для человека и не знал бы и не прочувствовал бы влияние ее, ее красок на душу человека. Здесь нарисован опыт. Он описывает человека, в которому в уста вкладывает свои слова, свои чувствования. Или, по крайней мере, он видел других людей, там, не знаю, в отце, в матери, или в тех монахах афонских, которые посещали их дом. А ведь мы знаем из воспоминаний того же брата Александра, что очень частыми гостями в доме Чеховых были афонские монахи. И он впитал, по всей видимости, от этого общества, по крайней мере, понимание того, что для этих людей есть молитва, а она просто была для них дыханием. Дыханием. И вот этот монах на этом пароме монастырском, он же просто дышал этими акафистами, дышал. И вот, разумеется, здесь, опять же, лучше всяких религиозных обществ, собраний, интеллектуальных каких-то вот этих увлечений богословием или религией. Этот рассказ «Святой ночью» показывает нам ту глубинную, непоказную религиозность, которой Чехов на самом деле и обладал.
2: Ну, или, конечно, вспомнить рассказ «Студент».
1: Рассказ «Студент», любимый, рассказ самый студент, любимый, да, рассказ, да, Чехова.
2: Это удивительно, что на самом деле Антон Павлович здесь вот так определенно высказался, да, и назвал этот рассказ своим любимым, потому что он старается, чаще всего старался от каких-то оценок уйти, предоставить это право читателю. И тем более рассказ, в котором идеологически он так определенно сформулировал, высказался, да, студент Великобольский, у него на протяжении очень коротенького текста, рассказ крохотный, действительно, миниатюра, да, переходит из состояния раздражения и недовольства жизнью, состояния вот такого вот маловерия и какой-то тоски такой невнятной, да, переходит в состояние восторженное, открытое, со слезами на глазах, действительно, состояние, просветленное состояние, да, приходит тоже, потому что он, по сути дела, вот это его, этот его пересказ Евангелия, когда с этим двум женщинам он у костра рассказывает, и когда видит, что отзывается их сердце, ну что это такое? Это и есть вот совместная молитва. Они входят здесь в такое общение, когда он видит, как трогает их это сердце. Его этот отклик еще более трогает, он находит какие-то новые слова, и в результате, убеждаясь в том, как это действует на них, сам приходит в совершенно иное состояние. Вот вы сказали об опыте, этом молитвенном опыте. Мне кажется, это еще более такое яркое подтверждение того, что сам Антон Павлович моменты подобного просветления, подобного очищения какого-то...
1: Катарсиса.
2: Да, такого. Он сам испытывал наверняка, испытывал много раз, но об этом, конечно, никогда рассуждать не желал.
1: Абсолютно закономерные для трезвого человека. Ведь, опять же, мы возвратимся, давайте, к опыту монашескому. Говорить о своем опыте, делиться этим опытом или какой-то этот опыт христианства передавать кому-то, это ведь не в традициях. Даже миссионерство как таковое, миссионерство, которым прославился, например, христианский Запад, оно ведь во многом не такое на Востоке, или даже, можно сказать, не свойственно Востоку. Мы помним, что у нас есть пустынники, отшельники, то есть, наоборот, люди бегущие и бегущие, бегущие от мира, от людей, от почета, от звания учителя, от звания наставника. Это очень восточная черта христианства. Мы вспоминаем любые там патрики, да, приходят слушатели или какие-то вопрошающие к пустыннику, и он с ними не говорит, говоря им, если вы ничего не поняли, то мои слова вам не помогут. При этом можно другие эпизоды вспомнить, что приходящий слушатель с проницательной душой приходит к старцу, и старец спрашивает, а что ж ты молчишь, ничего не спрашиваешь? Мне хватит тебя видеть, отче. Вот эти моменты, мне кажется, очень сильно перекликаются с образом Чехова и с его пониманием, что если ты начнешь сейчас проповедовать, делиться опытом, то, как вот мы с вами знаем, христиане, практикующие, то это легко потерять. Это сейчас сразу же через твое тщеславие, твою гордыню, твое самомнение отнимается у тебя. Отнимается, ты теряешь. Через словесное проговаривание и через какое-то, может быть, присваивание это себе, этого опыта, а не Богу, ты сразу лишаешься этого дара. И я думаю, что здесь, я понимаю, мы опять выстраиваем версию, но это очень похоже. Потому что нам с вами и вообще любому христианину, если он чуть-чуть немножко более пристально посмотрит на поведение Чехова вот в плане его неговорения о религиозности своей, это очень наводит на такую мысль, на сравнение вот с такими даже житийными эпизодами.
2: В плане именно поэтики чеховских произведений ему ведь тоже свойственен вот эта сдержанность, этот опять очень хорошее слово прозвучало, аскетизм, который не предполагает такого намеренного какого-то самоограничения, загонения себя в какие-то жесткие рамки, в какое-то прокрустово ложе, вот как это бывало молодого Антоши Чеханте, когда ему нужно было большой рассказ все время втискивать под эти лейкинские стандарты, да, он постоянно сокращал. Аскетизм истинный, когда художник рисует на холсте, на белом листе бумаги одну линию, другую, третью, и чувствует, что это хорошо, кладет тень, кладет еще какой-то цвет, добавляет, и все. И ему нужно здесь еще лучше будет, лучше не будет. Нужно остановиться, можно испортить все. Он сказал в рассказе «Тиф» об этом финале, о перерождении человека, который вот только что возродился после тяжелой болезни, вернулся к жизни, и его переполняла такая щенячья радость, восторг плотский того, что он не умер, что он даже пропустил мимо ушей смерть сестры, которая за ним ухаживала, заразилась и умерла, 18-летняя девушка. Он даже это как-то его блок, ему тело, физика его тела ему запретила этот момент, он слишком радовался. А потом до него эта информация дошла, когда чуть-чуть отступила вот эта радость щенячья, и он увидел через окно, и тогда вот эта скука, тоска жизни снова обступила, и он прижался лбом к стеклу, заплакал. Какие-то 2-3 детали, там, намек. Или хористка, которая также заплакала в финале рассказа, не объясняя, не рассказывая долго, не пытаясь в течение долгого времени нас погрузить вот в глубины, психологические глубины персонажа, что он там чувствовал, что еще он чувствовал, что у него было на подсознательном уровне, как чувствовал в нем непосредственно чувствующий, как в нем жил вот именно наблюдатель за этими чувствами, как там еще был еще наблюдающий за наблюдателем. То, что мы видим многоэтажность вот этого мира, сложность этих реакций у Толстого или у Достоевского, Антон Павлович намек. Недаром же они так дружили с Буниным, потому что у Бунина то же самое. Вот он намек крохотный. И через этот намек вся психологическая картина, это касается и пейзажей чеховских, это касается и пейзажа внутреннего, пейзажа человеческой души, это касается, безусловно, и его собственного вот выстраивания, потому что он выстраивал образ свой тоже как образ художественный.
1: Кроме вот аскетизма, который вы подметили, средств изложения, описаний, ведь здесь прямая аналогия с Евангелием. За человека умерли. Эта сестра, которая ухаживала за тифозным больным братом, она за него умерла. То есть перекличка с евангельским образом, конечно, здесь поразительна. И как это подано? Как это подано без какой-то, может быть, патетики?
2: А почему у Чехова постоянно вот это снижение этих персонажей, самых прекрасных для него людей. Диакон в дуэли, о котором мы упомянули сегодня, все время смеется, все время заливается смехом, иногда даже проскальзывает раздражение у фон Корона, да, ну что же такое, ну дурачок какой-то, да. Вот отец Николай, о котором мы говорили, ну не от мира сего, на него все и смотрят так, как на какой-то... Отец Анастасий, жалкий, спивающийся монах, священник, извините, жалкий такой, абсолютно как бы безвольный. Это люди как будто специально нам приближены. Это люди не какие-то богатыри, кованные из чистой стали, которых у нас любила изображать литература, не какие-то люди волевые, упорные, сильные, прекрасные, как какой-нибудь Рахметов, или по-своему очень сильный и действительно увлекательный Печорин, допустим. Это люди которые, вопреки своей слабости, вот несут в себе этот свет. Свет,
1: а попросту который... живые люди, да, настоящие. Да. Вот понимаете, конечно, когда читаешь роман Толстого «Воскресенье», я сам, когда его читал, находился в каком-то нервном возбуждении. Эти образы, вот этот образ перерождения, кардинального перерождения, он буквально заставлял тебя тоже идти, какие-то горы сворачивать, что-то надо делать. Но я себя не узнавал в этих образах. А когда же читаем тот же самый рассказ «Дуэль», «Поезд», то себя узнаешь постоянно во всех этих героях. И в фон Короне, и в этом дьяконе, и в этом враче
2: Самойленко,
1: добром таком старике.
2: Кстати, он не такой уж старик, но Самойленко тоже один из самых замечательных, да, любимых героев Чехова. И тоже, между прочим, человек и вспыльчивый, и иногда непоследовательный, и какой-то очень раздражительный, и нелепый в каких-то проявлениях. И один из самых-самых обаятельных, самых прекрасных.
1: И что касается влияния литературного произведения на, ну, скажем, мою личную, на мое личное покаянное чувство, для меня вот это всегда важно, да, вот литературное произведение, оно должно менять. Роман «Воскресенье», например, дает какие-то вот эти поры, вот, которые, ну, вот именно как поры, они вот могут уйти сразу в свисток, как у парохода или у паровоза. А вот здесь повесть «Дуэль» чеховская, она как бы дает надежду. Вот посмотри, да, надежда есть. Какой бы ты плохой ни был, нет гарантии, что ты завтра там со всей истерикой своей кинешься в исправление самого себя, и у тебя будут плоды. Не надо, без истерик. Ты просто греби. Как помните, это последняя картина, как лодка отплывает по бурному вот этому морю, перевозит пассажиров к кораблю,
2: да.
1: Гребцы гребут, волна их обратно, но они все равно гребут, волна обратно, то есть шаг вперед, два шага назад, но все равно эта лодочка достигает этого парохода, и эти пассажиры отчаливают и уплывают. Какой этот образ жизни, да? Это же наша жизнь. На нас волны искушений, соблазнов, а мы все-таки на этой лодочке плывем, житейское море нас захлестывает, а мы плывем. То есть Чехов не обещает никаких райских кущ, не обещает никаких чудесных исцелений духа. Он просто говорит: работай, трудись. Смысл твоей жизни в постоянной попытке исправления себя, а не в том, что ты с понедельника начнешь святую жизнь. Вот это всегда, конечно, имеет такое терапевтическое, исцеляющее, поддерживающее действие вот его произведения.
2: Они, терапевтическое. Возвращаясь к этой эпохе Серебряного века, вот там началась эпоха хирургии, хирургического вмешательства. И ведь тот же Борис Леонидович Пастернак, когда не он сам, а его доктор Живаго, Юрий Живаго, что он говорит о большевиках. Это квинтэссенция русской интеллигенции. Доктор Юрий Живаго, кстати, во многом сориентированный под Чехова. Но он говорит, он приходит когда в восторг, у него там есть некоторое такое время, когда он в полном восторге от совершающихся грандиозных преобразований, что он говорит: какая великолепная хирургия. Вот это вот взять и отсечь одним разом все, вскрыть все гнойные язвы, отсечь все ненужное. Вот он говорит о большевистских деканитах первых, да? Терапия чеховская или даже гомеопатия. Ну куда? Мы уже тут вот приделаем все, у нас уже скальпели заточены, мы уже тут так за работу взялись так серьезно.
1: То есть Чехов все-таки был больше терапевт. И даже гомеопат. Он предлагал лечить людские души все-таки не такими вот методами кровавыми, жесткими, отсекающими, а более сохраняющими, возбуждающими внутренние какие-то силы и надежды в человеке.
2: Медленное прорастание чего-то доброго.
1: Прорастание, медленная работа над самим собой.
2: То, что происходит, вот только что вы говорили о Лаевском в «Дуэли».
1: Да, причем вот эти...
2: То, что происходит, то составляет, собственно, главный сюжет повести «Моя жизнь».
1: «Моя жизнь».
2: Да. То, что происходит во многих других, но в «Архиерее» это все кончается более трагично, потому что человек уже не молодой и как раз уходит из жизни. Но уходит он тоже, уходит он все-таки к свету.
1: Там но картина его проповеди, когда он ничего не говорит, архиерей, на амвоне, а только плачет. И вместе с ним плачет весь храм. Для 19 века, для конца 19 века нарисовать образ архиерея, даже ведь не монаха, не монашка какого-то полуюродивого, а архиерея, который не словами своими, а своими слезами заставляет плакать весь храм. Хотя я встречался с людьми, которые считали эту повесть некой карикатурой.
2: Ну, я знаю, даже одного такого человека не лично, потому что он ушел из жизни уже. Это наш тоже великий писатель, тоже очень религиозный писатель, Александр Исаевич Солженицын, который очень неоднозначно относился к чеховскому архиерею. Вообще Чехова он очень любил и написал, вы знаете, это вот сборник статей, погружаясь в Чехова. Вот. Но именно Архиерей, он очень скептически относился ко многим деталям там и к образу главного героя. Да. Но это отдельный разговор. Очень,
1: хотя,
2: да.
1: Мне кажется, пусть даже это отдельный разговор, образ Архиерея вот в этом, значит, произведении «Архиерей», который называется, все-таки это образ святителя, образ священника, образ монаха, который вынужден жить в душной атмосфере синодального периода. Угу. Если уж говорить таким сухим языком истории, весь этот образ для человека, знающего немного церковную историю, тем более это синодальный период, мы видим, что вот вся эта боль, страдания, все эти слезы-то именно связаны с тем, что вот есть эта душность, есть некий формализм, который, по сути дела, и сформирован-то формальным отношением государственной машины к церкви, как к некоему институту, который или положен, или вынужден терпеть государство, этот институт, который нужно ввести какие-то рамки, в какую-то ограду, чтобы этот институт не мешал государству, или можно, если хоть какую-то пользу из него извлечь, так вот, по возможности извлечь эту пользу.
2: Я так понимаю, что прежде всего это воспринималось как инструмент для определения уровня лояльности по отношению к государственной власти, управляемости и так далее. То есть то, что на самом деле как раз это очень старые еще грехи нашего великого реформатора Петра I, который отменил фактически ответственность священника только перед Богом и поставил на первое место ответственность перед государством. Когда священник обязан нарушить тайну исповеди, если речь идет о преступлении, обязан нарушить тайну исповеди, донести куда следует, под страхом смертной казни, между прочим. Это таким образом сразу определило положение священника.
1: Я здесь бы, может быть, на этом моменте не акцентировал так внимание. Я думаю, что любой человек, и в том числе священник, если речь идет о человеке, который не раскаивается и как раз просто ставит в известность о том, что это преступление будет совершено, а никакого покаяния тут речь об этом не идет, кается он не в мыслях каких-то, а просто вот говорит. Но это вообще, на самом деле, несколько такая гипотетическая, схоластическая такая модель, которая, я думаю, что не стоит даже и увлекаться. Я к другому веду, к тому, что Чехов великолепнейший бытописатель той эпохи, в том числе и церковной среды, среды купеческой. У нас есть такой бытописатель, в общем-то, в истории русской литературы, это Мельников-Печерский, который описал старообрядческие скиты и монастыри, купеческие семьи. Но это было именно такое описание, не всегда, может быть, наполненное психологическими глубокими портретами. Хотя тоже не всегда так. У Чехова где-то ведь есть небольшое такое юмористическое отношение к этому автору. Гимназистка какая-то там, значит, прочитала Мельникова-Печерского, да, в ряду ее каких-то таких дел, написать письмо там подруге Маше, дочитать, значит, Мельникова-Печерского, что-то такое, наверное. Купить какие-то там, не знаю, там булавки, что-то еще. Вот, ну, то есть это так, у Чехова есть такая небольшая, может быть, сатирическая издевка. Но здесь вот мы как раз благодаря Чехову можем увидеть реальную картину вот воплощения этого синодального периода подчинения церкви государству и в рассказе «Письмо», где вот этот отец Анастасий, падающий, как бы вроде как все ниже и ниже, его падение началось с того, что он стал давать вот эти документы, справки о говении для офицеров, для фальшивые справки о говении, стал этим грешить. Потом, в общем-то, дальше и дальше он пошел по этому наклонному пути. Рассказ «Архиерей» — это душная атмосфера монастыря. Рассказ «Княгиня» тоже связан с монастырем.
2: Он связан с монастырем, но там на самом деле в высшей степени с приязнью и с уважением описана жизнь монахов и архимандрит, старик архимандрит. Там неприятна сама княгиня, как благотворительница этого монастыря. И вот эта ситуация, в которой, когда они оказываются, почему-то от нее все зависимые и вынуждены перед этой довольно вздорной дамочкой как-то
1: лебезить,
2: да.
1: Ну, даже они как бы не лебезят, они как бы ее терпят. Вот опять же, вот этот рассказ не показывает, что монахи лебезят. Монахи лебезят, такого нет. Там, наоборот, показано, что они как бы смиренно, по-монашески пытаются терпеть этого человека, эту княгиню. А они, какой выгоды от нее тот врач, да, который отчитал ее, да, сказал, что для вас, в общем-то, здесь вы обуза. Я просто к тому, что синодальный период, он как раз вот сделал, может быть, и монастырь, и монашескую жизнь, какую-то вот слишком, может быть, такой плацдарм для вот этих религиозных игр. Вот этих женщин, которые, да, или каких-то там других, которые погрешили, а потом, значит, нужна смена обстановки, да. Вот здесь вот породилась такая религиозность, ведь в эпохе Александра I, когда религиозность такая смешанная, полупротестантская, полусектантская, и, в общем-то, такого образа ложная, При этом мы видим у Чехова, что сам монастырь сохраняет абсолютно в чистоте вот свои эти христианские постулаты и смирения, и терпения, и гостеприимства в том числе. Хотя сам Чехов и сталкивался с очень абсолютно другой монашеской жизнью. Когда он боролся с эпидемиями в своем вот этом уезде, он ведь сталкивался с тем, что монастыри, и в том числе и руководители церковных, в общем-то, таких администраций, отказывались помогать ему, как ответственному за борьбу с эпидемиями, вот в этой борьбе с распространяющейся заразой. Угу. Вот он ведь сталкивался с этим. Нигде, кроме отдельного упоминания в письме, своему какому-то адресату, наравне, что вот такая-то там, значит, графиня и такой-то вот монастырь, и вот такой-то, значит, кто-то еще отказались там помогать в борьбе с эпидемией, больше нигде никаких выводов из этого ведь тоже не делают. Что тоже интересно. А ведь можно из этого было раздуть целую статью, кампанию какую-то, раздуть из этого скандал, что вот раструбить, что какой-то монастырь абсолютно холоден отнес.
2: Я думаю, что это совершенно, во-первых, не похоже было бы на Антона Павловича, в принципе, кого-то обличать. Вспомните, вот Чехов, он же всегда обличить и обвинить, если уж кого-то и может, то самого близкого, самого похожего на себя. Он может даже не обвинить и не обличить, а посетовать о том, что человек оказался немножко вот не на той нравственной высоте, на которой мог
1: больше
2: бы
1: к братьям
2: быть.
1: Адресовано Александру и Николаю.
2: В его рассказах разве не то же самое? Вот у него сталкиваются в рассказе враги, два человека, да. Доктор Кириллов, который на самого Чехова очень похож. Это человек честный, искренний, работник прекрасный, увлеченный своим делом, сейчас находящийся в очень тяжелом горе, но при этом все-таки откликающийся на просьбу, едущий с этим Абогиным к его жене. А второй человек – человек бесконечно далекий, человек искусства, человек легковесный, человек восторженный, человек, живущий какой-то жизнью такой вот фальшивой. У Чехова очень часто вот эти вот противопоставления. Человек, живущий жизнью настоящей, угу, работающий тяжело и много. И человек...
1: Попрыгунья рассказывали.
2: Да, да? Да, попрыгунья. Или вспомним рассказ «Драматург», ранний рассказ, где приходит такой вот драматург, которому очень плохо живется. А плохо живется ему потому, что у него такая необходимость постоянно вращаться в кругах богемных. И с самого раннего, ну, раннего утра у него начинается там где-то в первом часу дня, да, и до позднего вечера, то есть там до 3 часов ночи, постоянно принимать в большом количестве алкоголь, постоянно с кем-то какие-то решать вопросы, какие-то свары, да, и вот он жалуется, рассказывает это все кому? Опять-таки рассказывает доктору, который у него вздыхает, да, и ничего не комментирует, просто выписывает ему какие-то там порошки, какие-то рецепты какие-то выписывает. Вот. И в рассказе «Враги», о котором я говорю, тоже, если кого-то автор может обвинить, кого-то он может здесь над кем-то развести руками, сокрушиться, посетовать, это ни в коем случае не Абогин. Абогин живет и пусть живет себе так, живет. Именно о докторе Кириллове, который слишком осердился, слишком сделал далеко идущие выводы. Вот это, говорит автор, это несправедливое убеждение, это обвинение останется с ним теперь на всю жизнь. Вот Антон Павлович, если кого-то и собирается, кому-то и может что-то поставить на вид, кого-то обвинить, какие-то выводы сделать, это прежде всего вот люди, которые ему очень близки. Или сам.
1: Самого себя, да, через самого этот образ.
2: Самого себя.
1: Литературный, да, образ. Я бы хотел, знаете, что вернуться опять снова немножко к семье Антона Павловича Чехова и к тому христианскому, в общем-то, идеалу почитания старших, который он в своей жизни проявил. Ведь он взял на себя труд, в отличие от всех старших братьев. Александр был к этому не способен, Николай рано умер благодаря своей беспутной жизни. Содержание отца и матери, по сути дела, ведь, наверное, он долго отказывался от своей личной семейной жизни, потому что на нем-то висело большое семейство, младшие братья, младшая сестра и родители. Здесь, наверное, скорее всего, как раз и вот это проявление вот такого христианского идеала и любви к ближнему, ну, к самому ближнему, что может быть ближе матери или отца. Проявление, в общем-то, следования христианских идеалов. Как вот вы оцениваете такой момент жизни, который вот проявился? С отцом были сложные отношения. Вспоминал и Чехов, да, что да, он, да, был грубоват, да, с матерью.
2: Да.
1: А вот мне кажется, или я что-то путаю, что у Чехова где-то были такие слова, что все самое доброе, что есть во мне, мы обязаны родителям.
2: Наверное, вообще в родителях в целом отношения его именно с отцом, нет, это они далеки от идиллических. Известно, что Чехов говорит, воспоминаю, по-моему, Бунина, он сказал однажды, что отец его наказывал физически в детстве. Mm-hmm. И Антон Павлович уже, это было в зрелом возрасте уже, к как-то вспомнил об этом и вскользь так сказал, все-таки я никогда не прощу этого.
1: Вот. Но вместе с тем, понимаете, вот я вспоминаю мелеховскую жизнь, немножко, я вот извиняюсь, что перебиваю. Павел Егорыч вел такой странный дневник, записывал летопись, хронологию жизни их семьи вот уже в имении в Мелехово. Когда Павел Егорыч куда-то уезжал по каким-то причинам, отлучался, вот эту странную летопись своего отца продолжал Чехов. Да, он там немножко, может быть, с юмором, подражая слогу своего отца, но вот какой-то был антагонизм был бы очень яркий между этими людьми, то я думаю, Чехов даже бы держал бы постоянно дистанцию с этим человеком. Даже не прикасался бы вот к такому, может быть, труду, который вел этот человек. Он до конца жизни Павла Егоровича замечал в нем вот эту нотку самолюбования, в том числе в религиозном плане. Мы стали помещиками, поэтому можем пригласить священника к себе на всеношную домой. Вот это подражание дворянству, чтобы в зале им батюшка не в церкви, а вот им в их доме пропел им всеношную с диаконом, да? Это камень-то этого дома. Как-то у него даже такие слова были о смерти папаши. Поэтому вот если многогранно, со всех сторон надо смотреть на их отношения, то мне кажется, что они были, эти отношения, хоть и не идиллическими, но не совсем однозначными.
2: Когда проводили опрос, я не помню, где и кто, опрос уже в 90-е годы, что такое понятие интеллигент, 90 или 99% вот в качестве ассоциации, первой ассоциации с интеллигентностью, понятием интеллигентности Чехов. И что в этом, что интеллигенту совершенно понятию интеллигентности противоположно? Например, жить с человеком и держать камень за пазухой. Жить с человеком и говорить ему что-нибудь, улыбаясь и шутя с ним, и тут же за спиной у него говорить нечто другое. Жить с человеком, потом вздохнуть с облегчением, ну, наконец-то, значит, он ушел от нас. И вот то, что опять-таки в этом знаменитом письме. Воспитанный человек не сердится ни за пережаренный хлеб, ни за мясо там, ни за громкие голоса, ни за то, ни за другое. Прощает, а когда уходит, не говорит, что как мне было с вами тяжело и что с вами жить нельзя. Терпимость к людям. Я не знаю, я не помню, чтобы Чехов кого-нибудь серьезно ненавидел. Он иногда уходил от людей, потому что не принимал их позиции. Не считал возможным, если человек оказался, как с Сувориным произошло,
1: да.
2: Когда казалось невозможным существовать с человеком, который настолько по-другому вообще смотрит на мир. Да. Разошлись просто. Но это не значит, что после этого говорить за спиной о него какие-то...
1: Это опять же проявление, мне кажется, на самом деле очень глубокого христианства в душе, потому что ведь объяснить это просто интеллигентностью, мы прекрасно понимаем и знаем, как живут интеллигентные люди.
2: Мы просто сейчас, у нас понятие интеллигентности очень сильно обесценилось и очень здорово исказилось, вплоть до противоположного. Но если возвратиться к самому Антону Павловичу, конечно, то он говорил не об интеллигенции, а о людях вообще. Спасение России...
1: Воспитанных
2: людей. Спасение России в людях настоящих.

0: где они, кто они будут. Таких людей очень мало. Есть они и среди интеллигентов, есть они и среди народа, есть они и среди крестьянства, есть они среди мещан.
1: Но я вот опять же вижу в этом очень глубокое христианское чувствование и понимание того, каким должен быть, не просто должен быть визуально и внешне интеллигентным, но он должен быть еще именно воспитанным на правильных идеалах. Вот он говорит именно о воспитании, а не о том, что надеть на себя какую-то маску, личину. Поэтому опять же аскеза. Каждодневная аскеза, которая заключалась не в том, что просто фарисейский прочитал правила, а в том, что постоянно смотрел в глубину своего сердца, где там еще, в каких закоулках осталось рабство, настоящее рабство греху, рабство дьяволу. В студии был протоиерей Александр Рябков и наш гость Алексей Данилович Семкин, преподаватель театральной академии на Маховой, кандидат искусствоведения и также научный сотрудник музея 20 века квартиры Зощенко.
2: Прозвучала вторая часть программы, посвященной Антону Павловичу Чехову, с участием протоиерея Александра Рябкова и Алексея Даниловича Семкина.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

К сентябрю 1773 года мятеж, охвативший многие местности юго-восточной России, принял тяжелый и опасный оборот. Пугачев, уже пятый самозванец, принявший имя императора Петра III, сумел собрать вокруг себя огромные толпы недовольных яицких казаков, башкир, калмыков, киргиз, чувашей, мордвы и господских крестьян, бунтовавших против помещиков. Мрачные вести пришли в Петербург как раз во время бракосочетания великого князя Павла Петровича с принцессою Вильгельминой Гессен-Дармштадтской. Отношения Павла Петровича с Екатериной были недружеские. Павел считал, что мать незаконно лишила его престола. К тому же он сам принадлежал к числу людей, не вполне веривших в смерть Петра III. Весть о Пугачеве явилась на брачные торжества, как призрак убитого императора, и придала им несколько зловещий оттенок. Екатерина была глубоко встревожена. Между тем дела становились все хуже и хуже. Пугачев со своими сообщниками Ульяновым, Мясниковым, Белобородовым и прочим захватывал одну за другую крепости, расположенные по течению Яика. Илецкий городок, Рассыпная, Нижнеозерная, Татищево, Чернореченская, Сахмарский городок, Пречистенская были взяты. Продвигаясь на северо-восток, Пугачев подошел уже к Оренбургу и 5 октября начал его осаду. Обстановка в мятежной области была крайне неблагоприятна для правительства. Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Класс приказных и чиновников был еще малочислен и решительно принадлежал простому народу. Тоже можно сказать и о выслужившихся из солдат офицерах. Множество сих последних были в шайках Пугачева. Надежных войск было мало. Несогласованные и растерянные действия губернских и военных властей вели к неудачам. Решено было послать подкрепление и вручить начальствование опытному боевому генералу. Выбор императрицы пал на Александра Ильича Бибикова, которого, впрочем, она недолюбливала. В конце ноября ею подписаны рескрипты о назначении Бибикова главнокомандующим. Помимо командования войсками, Бибикову поручено было также введение следственных дел о сообщниках Пугачева. Державину пришла мысль этим воспользоваться, чтобы получить место в офицерской следственной комиссии, которая должна была обосновываться в Казани. Никакого хода к Бибикову у него не было. Он отважился ехать без всякой рекомендации. Явившись к главнокомандующему, стал он проситься в комиссию, заявив, что он сам уроженец Казани, а также бывал в Оренбурге и хорошо знает тамошние места и людей. Это была правда. Бибиков его выслушал, но сказал, что взял уже из гвардии офицеров, лично ему известных. Державину ничего не оставалось, как откланяться. Но уйти значило упустить случай безвозвратно. Он не двигался с места. Наконец, удивленный Бибиков разговорился со странным офицером, понемногу втянулся в беседу и остался ею доволен. Отпуская Державина, он, однако, ничего не обещал ему. А вечером в полковом приказе Державин с изумлением прочитал, что ему высочайше повелено явиться генералу Бибикову. Наутро явился он к Бибикову и получил приказание через 3 дня быть готовым к отъезду. Державин был как в лихорадке. Наконец, в первых числах декабря весьма налегке, в нагольной овчинной шубе, купленной им за 3 рубля, он отправился в путь. Когда члены следственной комиссии, опередив Бибикова, приехали в Казань, это было перед самыми святками, они нашли город в панике. Пугачевские разъезды уже появились в верстах 60 оттуда. Не только многие жители, сами власти бежали, уехал даже и губернатор. Назначение Бибикова произвело стремительный переворот в умах. Известие о приближении генерала уже однажды за 10 лет до того, спасшего местных дворян от крестьянских волнений, разом вселило уверенность, что теперь-то все пойдет отлично.
беглецы во главе с губернатором стали возвращаться. Недавнее уныние сменилось самым легкомысленным весельем, в котором приняли бурное участие офицеры, приехавшие с Державиным. Но сам он не веселился, он с первого дня принялся за работу. Следует вникнуть в то обстоятельство, что Державин был взят Бибиковым в секретную следственную комиссию, то есть в орган, отнюдь не имевший прямого отношения к военно-оперативной части и за нее не ответственный. Правда, круг действия комиссии не был строго регламентирован. Ее членам давались весьма различные поручения, далеко выходящие за пределы следствия о сообщниках Пугачева. Но все эти поручения непременно относились либо к следственной области, либо к разведочной, либо к политической. Поэтому появление Державина на театре военных действий и даже участие в таких действиях по самому роду службы его должны были носить лишь эпизодический и подсобный характер. Положение Державина как члена специальной комиссии, а не как боевого офицера, заранее определяло его отношения и с гражданскими властями, и с начальниками войсковых частей, и даже с самим главнокомандующим. Обратимся теперь к положению дел. Казанские дворяне веселились напрасно. Они были окружены врагами, явными или тайными, деятельными или выжидающими, когда придет время действовать. Сказать «Пугачев усиливался» было бы неточно. Усиливалась пугачевщина, и это было всего страшнее. Как подземный огонь, она уже разлилась на огромном пространстве. Где ступал Пугачев или его сообщники, огонь вырывался наружу и начинал бушевать. Главари мятежников, где бы ни появлялись, тотчас обрастали толпами, навербованными из местного населения. Таким образом, запас человеческого материала у Пугачева был неиссякаем и не нуждался в переброске. Он в любую минуту оказывался там, где пугачевскому штабу угодно было развернуть свои силы. Что мог этому противопоставить Бибиков? Никакой стратегический план не был осуществим при условии, что толпы, рассеянные в одном месте, немедленно собирались в другом, и при этом еще иногда и возрастали. Правда, Бибикову не суждено было дожить до той поры, когда это можно было бы осознать отчетливо. Призванный заместить своих незадачливых предшественников, он готовился действовать согласно данным военной науки и собственного боевого опыта. Он вырабатывал стратегический план, но у него почти не было войск. Местные гарнизоны были ничтожны численно и разложены пугачевщиной изнутри. Другие войска еще только стягивались с недавно освободившегося польского фронта из губерний, еще не охваченных пугачевщиной. Наконец, для гражданской войны и эти войска были недовольно надежны, в чем Бибиков только что убедился на примере Владимирского полка. Только на солдат нельзя было вполне положиться даже и на офицеров.

Юго-западная часть колонии, почти на полпути между Малыковкой и Саратовом, длинной узкую полосой вдается в киргиз-кайсацкую степь. Киргизы давно уже беспокоят ее набегами, а теперь при общей разрухе набеги становятся чаще и жесточе. Дома сжигают и грабят, скот угоняют, жителей избивают или уводят в плен в степь. Колонисты просят защиты, но войску Голицына слишком мало. Другое дело Державин. В Малыковке наберет он верных крестьян, кстати, наведя там порядок и посчитавшись, с кем следует, колонисты ему обещают отряд в 300 человек. С этими силами можно рискнуть на киргиз-кайсаков. Но чтобы дойти до Малыковки и колонии, ему нужны были 25 тысяч гусар и хотя бы одна пушка. Такие силы Голицын мог ему предоставить, и 21 августа выступил он в поход. Голицын отправил с ним 9 колодников, 8 человек и одну жонку. То были крестьяне, которые недавно схватили голицынского курьера и отправили к Пугачеву. Преступление было совершено в селе-поселках, через которое Державину лежал путь. Главного зачинщика Михаила Гамзова Голицын приказал там же в поселках для примера повесить, прочих же отпустить по домам, наказав плетьми. Исполнив этот приказ, Державин из поселков двинулся дальше. 24 числа в селе Сосновки привели к нему 5 разбойников. Из них 3 были повинны в убийстве Серебрякова. Одного Державин велел тут же повесить. Приближаясь к беспокойной Малыковке, где предстояло ему навербовать главные силы будущего отряда, он хотел, чтобы молва о жестокостях предваряла его появление. Действительно, его ждали с ужасом. Придя в Малыковку, он тотчас нарядил следствие, 3 мужиков, повинных в убиении казначея Тишина с женой и детьми, которым головы размозжили об угол, по данной ему от генералитета власти определил на смерть. Замечательна смесь воображения и расчета, с коими он затем действовал. На другой день всех жителей мужского и женского пола согнали на близлежащую гору. Священнослужителям всех 7 церквей малыковских приказано было облечься в ризы. Пушку, заряженную картечью, навели на толпу. 20 гусар с обнаженными саблями разъезжали вокруг, чтобы рубить всякого, кто захочет бежать. На осужденных надели саваны, дали им в руки зажженные свечи и при погребальном звоне привели к месту казни. Сие так сбившийся народ со всего села и из окружных деревень устрашило, что не смел никто рта разинуть. Прочтя приговор, Державин велел этих 3 повесить, а еще 200, что не смел никто рта разинуть. Прочтя приговор, Державин велел этих 3 повесить, а еще 200 крестьян, тех самых, что осадили его

и могла набрать только 700 человек. Державин и тем удовольствовался. Голицын обещал прислать ему на подмогу казаков, но Державин не стал дожидаться. 1 сентября переправился он через Волгу и углубился в степь по Сакме, по дороге, протоптанной шедшими здесь киргизами. Через несколько дней на верховьях Малого Карамана увидали в долине киргизов. Вместе с толпой пленных и множеством угнанного скота орда казала страшную громадою. Державин атаковал ее. Кочевники бросились бежать во все стороны, оставя на месте пленных и скот. С полсотни киргизов при этом перекололи. Таким образом, было отбито 800 колонистов, 700 русских поселян и несколько тысяч голов скота. Еще около 200 пленников киргизы угнали с собой, но Державин не мог уже их преследовать. 1500 пленных, которых он только что отнял у киргизов, стесняли движение его отряда. Он повел их в ближайшую колонию Тонкошкуровку, в ту самую, откуда большинство их недавно было уведено киргизами. Колонию застали в развалинах, всюду валялись трупы. Державин предал их погребению. Были поставлены вооруженные отряды, учреждены пикеты и разъезды, однако набеги киргиз-кайсаков с той поры прекратились вовсе. Голицын благодарил Державина и доносил о его подвиги высшему начальству, но оно уже было не то, что прежде. В последнее время произошло много событий. Перелом в действиях против Пугачева начался еще с того дня, когда Михельсон не пустил самозванца во глубину Сибири и погнал его на Казань. Но взятие Казани, но самое бегство Пугачева под напором Михельсона, Мансурова, Муфеля было слишком опустошительно. Как сказано выше, оно еще представлялось нашествием. Екатерина тревожилась чрезвычайно, подумывала сама стать во главе армии, полагала, что вялость и нерешительность генерала всему виною. Против главнокомандующего князя Щербатова ее восстановляли в особенности. Граф Никита Иванович Панин, государственный канцлер, имел выгоду под него подкапываться. Никита Иванович Панин, еще императрицей Елизаветы Петровны, был определен в воспитатели к малолетнему великому князю Павлу Петровичу. Когда, совершив переворот 1762 года, Екатерина возложила корону на себя, говорили, будто Орловы готовят Павлу Петровичу участь его отца. Панин, открытый противник Орловых, почитался единственной защитой ребенка. Впоследствии Екатерина долгие годы не могла удалить Панина от великого князя, которого он восстановлял против матери. Только в сентябре 1773 года, когда Павел Петрович женился, императрица с облегчением объявила воспитание наследника законченным, а воспитателя уволила, на радостях осыпав милостями и без особого удовольствия оставив государственным канцлером. Меж тем, в 1770 году брат Никиты Ивановича, Петр Иванович, за покорение Бендер получил Георгия первой степени и 2500 душ. Этого показалось мало. Петр Иванович вышел в отставку и поселился в Москве, в обычном пристанище ворчунов и обиженных вельмож. На досуге он целых 3 года болтал, понося императрицу и зная, что ей неудобно было бы с ним расправиться. 25 сентября 1773 года Екатерина писала о нем князю Волконскому, московскому главнокомандующему: «Что же касается до дерзкого известного вам болтуна, то я здесь кое-кому внушила, чтоб до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его унимать наконец. Но как богатством я брата его осыпала выше его заслуг на сих днях, то чаю, что и он его уймет же».
В самом деле, пора было государственному канцлеру помирить брата с императрицей. Влияние Паниных уже падало. Никита Иванович стал действовать в двух направлениях. Брату посоветовал проявить крайний патриотизм и готовность к жертвам, а сам доложил о том государине. Потом

На собранном ее совете он предложил назначить Петра Ивановича на место князя Щербатова. Екатерина согласилась с неудовольствием, зато в восторге был Петр Иванович. В усердии дошел до того, что, забыв прошлое, в донесении своих к слову «всеподданнейший» стал приписывать слово «раб», что вовсе не требовалось. Радость его отчасти омрачена была только тем, что императрица не подчинила ему следственных комиссий, они остались в руках Павла Потемкина. Отсюда, конечно, вскоре возникли трения. Панин старался унизить Потемкина вместе с его комиссиями, а Потемкин стал нарочито проявлять свою независимость от главнокомандующего. Мы вскоре увидим, что Державину суждено было очутиться между молотом и наковальней. 17 августа новый главнокомандующий выехал из Москвы. Он отправился не в Казань, а южнее, ближе к театру военных действий. По дороге остановился он в своем имении. 24 числа, в тот самый день, когда Державин казнил убийцу Серебрякова, приехал к нему Суворов, также назначенный действовать против Пугачева. Суворов примчался без шапки в одном кафтане на простой мужицкой телеге, получив от Панина предписание командирам и губернаторам исполнять все его распоряжения, он в тот же день кинулся дальше на Пугачева. Однако же он мог и не спешить так сильно. После трехдневных саратовских зверств Пугачев двинулся вниз по Волге. Полчища его были громадны, но беспорядочны. Он разбил майора Дица, который пытался преградить путь, и 21 августа подступил к Царицыну. Дважды отбитый от этой крепости, он, может быть, все-таки овладел бы ею, но услышал о приближении Михельсона и поспешил опять вниз на Сарепту. Здесь отдыхал он в течение суток и пошел дальше, но Михельсон двигался быстрее и настиг его в 100 верстах за Царицыным у Черного Яра. Самозванец не мог уклониться от боя. Его поражение оказалось решительно. Он потерял до 4000 убитыми и до 7000 взятыми в плен. Остальные бежали. Сам Пугачев едва спасся с горстью казаков, переправившись на левый берег Волги. Это было 21 августа, на другой день после описанного свидания Суворова с графом Паниным. Таким образом, славный полководец на сей раз мчался напрасно. Когда 3 сентября он прибыл в Царицын, сражаться уже было не с кем. Оставалось принять участие разве только в поимке самого Емельки, и Суворов постарался придать своим действиям наиболее военную видимость. Приняв начальство над корпусом Михельсона, он посадил часть пехоты на лошадей, отбитых у Пугачева, и 4 сентября переправился на луговую сторону Волги ловить самозванца. Но всем предприятиям он оказался слишком не одинок. В точности неизвестно было, куда направился Пугачев по луговой стороне, но отряды, посланные на поимку, надвигались со всех сторон, кольцо вокруг самозванца сжималось. Со своей стороны князь Голицын перешел у Сызрани на левый берег, как раз в те дни, когда Державин закончил поход на Киргиз-Кайсаков. Голицын со своими войсками очутился поблизости. 9 сентября в селе Красном Яре, его не надо смешивать с городом того же названия, назначена была встреча. К этому времени стало известно, что самозванец находится где-то на Узенях, двух речках, текущих в Киргиз-Кайсацкой степи между Волгой и Яиком. Голицын не изменил своего намерения отправиться на восток, к Яицкому городку, чтобы заранее преградить Пугачеву путь в этом направлении. Но Державину он дал предписание ловить самозванца на Узенях. В отличие от шедших туда же воинских частей, Державину предложено было действовать через обывателей и тайных подлазчиков. Это был поздний отголосок серебряковского плана.
Отряд малыковских крестьян, с которыми он ходил на Киргиз-Кайсаков, еще находился при Державине. Из этих-то людей отобрал он 100 самых надежных, и в ночь на 10 сентября подлащики собраны в лесу и приведены к присяге. Их жены и дети объявлены заложниками. Для поощрения каждому дано по 5 рублей, для устрашения тут же повешен последний из 4 убийц Серебрякова, до тех пор находившийся в бегах. Наконец, свора спущена. Она бросилась в степь к узеням на зверя. Державин с прочими крестьянами остался на Иргизе в Слободе Мечетной. Здесь предстояло ему охранять окрестности от бродячих шаек. Сюда же должны были приходить сведения от подлащиков. Надеялся ли Державин, что его людям удастся схватить Пугачева? Конечно, он признавал, что наступило самое то время, где ему, Державину, надлежало исправлять порученную ему господином Бибиковым комиссию, потому что Пугачев находился бессильным и в самых тех областях, которые наблюдению Державина вверены. Но обстановка была совсем уже не та, которую он себе представлял, уезжая из Казани полгода тому назад. Теперь уж не он один, а и Голицын, и Муфель, и Мелин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов, кто только не ловил Пугачева. И у каждого было больше к тому возможности, нежели у Державина. Между прочим, он только что получил впервые письмо от Суворова. А усердие к службе ее императорского величества, вашего благородия, я уже много известен, — писал Суворов. То ж и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Карамана, по возможности и способности ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений». Это было, конечно, лестно, но чувствовалось, что особых надежд на державинскую партию полководец не возлагает. О себе самом Суворов прибавил: «Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь». Вдруг 15 числа надежда еще раз вспыхнула ярко, чтобы тотчас погаснуть вовсе. Подзорщики возвратились и привели пленника. Как? Неужели? Но то был не Пугачев, а его полковник, крестьянин Мельников. Мельников сообщил, что Емелька Пугачев своими сообщниками увезен в Яицкий городок и там отдан в руки властей. Посланные Державина опоздали на 2 суток. И так все было кончено. Пока Державин ждал самозванца на Иргизе, тот удалялся от этих мест. Когда Державин отчаялся ждать, Пугачев начал приближаться. Когда же приблизился, подошел вплотную, был схвачен, но не Державиным.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала четвертая часть концерта Гросса, опус 3, номер 4, Георга Фридриха Генделя.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня в нашей программе мы будем говорить о очередной богословской книге, и мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и заочно. Сайт Института богословия ibif.ru. Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Перевод с нидерландского. Сегодня герой нашей программы – книга «Бог. Открытый вопрос». Ее автор – Антон Хаутепен. Книга вышла в серии «Современное богословие» в издательстве Библейско-богословского института, и у нее есть подзаголовок «Богословские перспективы современной культуры». Нельзя ли охарактеризовать эту книгу так, что она о том, как вообще можно говорить о Боге, в том числе и с теми, для кого вопрос о Боге не стоит? То есть ты встречаешься с умными людьми, а они говорят, знаете, а я вот агностик. В этой книге часто про эту проблему говорится, и мне кажется, тоже оригинально. Или скажет, ну, как-то это не моя тема, ну, ты верующий, хорошо, там, иди дальше. Не буду с тобой разговаривать. А вот это актуализация вопроса о Боге для всех вообще, в том числе для вообще совершенно секулярных, совершенно неверующих людей, учитывая то, что у нас еще и верующие секулярные, к сожалению, особенно вот в постсоветском пространстве. Беда.
1: Да, это как мольеровский Журден очень удивился, когда ему рассказали, что он говорит прозу. И когда нам, даже если мы религиозные, показывают, в чем мы секулярны, в своих воззрениях религиозных и практиках, мы очень удивляемся, как же так, мы же верующие, неужели эта современная секулярность так в нас въелась, что даже будучи религиозными людьми, мы остаемся детьми своего века.
0: Да, и это очень полезный ход мысли, показать верующим людям, где они на самом деле секулярны, и эту работу нужно проводить, к сожалению, ее мало сейчас проводят, а об этом нужно говорить, и это нужно делать. И то, чему главным образом еще посвящена книга, показать вот этому миру, который считает себя мы вне церкви. Знаете, у нас говорят церковь там вне того, вне сего. А вот мир, который себя считает вне церкви, показать ему, что он по-настоящему тоже говорит о Боге, мыслит с учетом Бога и, в общем-то, ну, во многом определен христианством, да. Что Бог не чужд вот этого мира, даже если вы вообще о нем не думаете. Причем показать это научным методом, мне кажется, вот об этом книга.
1: В чем особенность этой книги и в чем ее, можно сказать, польза для читателя, в том, что она, с одной стороны, такая достаточно систематическая, то есть иногда богословы и вообще современные авторы не утруждают себя пропедевтикой, таким вот точным обозначением, например, отдельных каких-то разделов, сразу говорят обо всем, а здесь очень такая разумная и понятная и пригодная для учебных целей структура, и плюс к этому он разбирает вот так последовательно, исторически мнения разных авторов, опять же, с древнейших времен до современности. То есть такая как бы энциклопедия по отдельным темам и вопросам богословия, по трудным вопросам богословия или неразрешимым вопросам богословия. Такую он предлагает сводку и делает какой-то свой вывод, свое заключение. Вот так, в принципе, устроена каждая из глав этой книги.
0: Здесь очень много тем, такое подробное содержание книги богословская, философская и культурологическая, что очень важно. Потому что это Бог в контексте культуры. Вот на эту тему мы тоже много говорим, особенно в связи с темами Института богословия и философии, где вот даже целое направление в таком духе, это направление русской культуры в контексте мировой культуры. Если подробно все это рассказывать, то это, конечно, невместимо, это надо тоже делать цикл передач. А вот, может быть, что вы выделите из особенно вам приглянувшегося на данный момент или запомнившегося, или показавшегося таким интересным и свежим? Какую-нибудь, может быть, одну тему.
1: Мне понравились темы такие классические, которые всегда, надо сказать, находят отзыв у читателя, даже если он, может быть, не очень хорошо разбирается и немного по этому поводу читал. Ну, например, тема теодицеи, то есть такой сложный вопрос богословия. Как вот совместить благость Бога и те несправедливости и вообще зло, которое творится буквально на наших глазах, а часто и с нами? Как это вообще возможно? Почему страдают праведники? Почему страдают невинные? Где же Бог? Да, где был Бог в Освенциме и в ГУЛАГе?
0: Да, вспомнилось, где вы были 8 лет. Так вот, можно ли намекнуть нам, что говорит наш автор Антон Хаутепен по этому сложнейшему вопросу?
1: Просто рассказывает, какие существуют точки зрения, вообще как исторически этот вопрос возникал, как разные авторы на него отвечали, то есть какая у этого вопроса есть предыстория и история. А предыстория это очень длинная, еще восходящая к дохристианским, конечно, временам. Это книга Иова, это размышления о природе вещей античных философов, которые тоже и этическую проблематику, понятное дело, затрагивали. Это и блаженный Августин, это и Фома Аквинский, это и современные авторы уже 20 века, вроде Пауля Тиллиха или Дитриха Банхёфера, это католические мыслители, вроде Романа Гвардини, которые тоже такую тематику рассматривали. То есть, опять же, преимущество такого подхода в том, что здесь мы видим основные точки зрения, можем сами их сопоставить и можем сами из них что-то выбрать, что нас убедило. Касательно позиции самого автора, то он, в общем, на такой примирительной ноте многие вопросы решает, в том духе, что вообще вот эта симпатия людей друг к другу, на которой основано в том числе и экуменическое движение, и есть то, к чему следует стремиться, несмотря на все разногласия, несмотря на конфликты, несмотря на войны, несмотря на все то зло, которое нас окружает. В общем, в человеческой власти все-таки сохранять мир, не превратить мир в ад.
0: Двумя словами эту книгу можно, наверное, охарактеризовать так. Почему Бог существует даже для тех, кто так не считает? Эта книга, конечно, умозрительная. То есть обычно же православные любят доказывать, что Бог существует как-то материалистично. То есть предъявляя, а вот такое-то чудо совершилось, а вот у такого-то человека болел зуб, а вот он теперь не болит, а вот у такого-то человека был рак, а теперь его нет, а вот смотри, сборничек таких рассказов.
1: Нет, он умер.
0: Бывает и так, потому что, скорее всего, все эти рассказы относятся ко времени, к такому, что их и герои уже отошли в мир иной. Это поразительно, вот именно то, что вы сказали, насколько эта книга, именно в силу своей умозрительности, насколько она объясняет нам, почему, скажем так, ход истории, да, человеческие поступки идут, может быть, не в ту сторону, а может быть и в ту, но, по крайней мере, именно в такую, в какую они идут. И как, насколько это определено все-таки богословским представлением, даже если это люди неверующие, акторы исторические. То есть все равно их богословские представления определяют. Мне кажется так. Может быть, я неправильно сейчас говорю, вы меня поправите. Но я хочу обратить внимание, что книга-то 20 века, это конец 20 века. Как я понимаю, эта книга в 90-е годы где-то выходила по-нидерландски, потом она переводилась на разные языки. И вот я прочитаю сейчас фрагмент и просто предложу вам, дорогие слушатели, почувствуйте, насколько этот фрагмент, вот просто как будто это написал вот сейчас человек мыслящий и дал нам объяснение, может быть, то, о чем мы сейчас волнуемся. До тех пор, пока церковь и богословие занимаются поиском и определением святого и божественного в терминах власти и провидения, избрания, правосудия, прощения, воздаяния, откровения, учительной власти, дисциплины, опираясь на иерархические, обрядовые действия церковной литургии, до этих пор христианская религия все еще будет оставаться сомнительным учением, несмотря на то, что она объяснена и обоснована лучше других. Вне связи с уважением и почитанием незыблемых святых ценностей жизни, вера окажется явлением внешним и станет пустым ритуалом, постепенно превращаясь в чародейство».
1: Можно подумать, здесь это как-то объясняется, и, как любая цитата, у нее есть контекст. Наш автор, он рассматривает то, что произошло с верой и религией, ну, на протяжении последних 500 лет. То есть она постепенно стала частью культуры, как бы растворилась в культуре. Здесь основная тема – это тема секулярности, секуляризации. И в этом смысле эта книга находится в ряду других книг, посвященных этой тематике, которые у нас были в нашем книжном обозрении. Это, например, замечательная книга Чарльза Тейлора «Секулярный век». Это книга Уотсона «Эпоха пустоты». Вот, можно сказать, третий том этой истории секулярности теперь перед нами в исполнении Антона Хаутепена. «Бог. Открытый вопрос». Здесь ведь в чем вопрос? В том, что со временем европейская культура, но включая и русскую, сделала Бога частью культуры, сделала религию одной из форм. Ну, если культура – это такая как бы совокупность всего того, что человек делает, что человек создает. И это коснулось и веры, и религии. Это то, что в значительной степени создано нами людьми. это созданное нами людьми христианство, непонятно, то есть это подлежит выяснению, непонятно, в каком отношении находится к самому Богу. То есть как через этот кокон культуры, включающий сюда и религию, выйти на диалог с Богом, выйти навстречу к Нему. И вообще, хотим ли это мы сделать? Или нам удобен, потребен и удобен вот такой как бы Бог, который внутри культуры, в значительной степени созданный самими людьми? То есть вот это такая проблема современного человечества, проблема современного христианства, потому что такой как бы созданный Бог, он и принимается как ответ на вопросы, которые мы сами себе задаем, и он вроде бы сам на них отвечает. И отвергается, вот когда Ницше говорит о том, что Бог умер, он же здесь в том числе и эту тематику секулярности комментирует, да, то есть умер Бог культуры, умер Бог рукотворный, созданный людьми для того, чтобы быть, например, таким метафизическим основанием мира, природы, общества, власти. Вот этот Бог умер, так сказать, рукотворный, идол. Что теперь делать? Искать Бога, который за пределами культуры? Или, может быть, не нужно этого делать? И вообще там вне нас, вне создаваемой людьми культуры ничего нет? И вот эти темы, они здесь разбираются на конкретных таких проблемах, вопросах. Опять же, это и вопрос теодиции, это вопрос, в общем, современного свидетельства христианства. То есть, что христианство может дать современному человеку? И что мы, современные люди, христиане, можем дать миру? Эти все глобальные вопросы, они здесь, да, вот представлены. И последовательно их автор комментирует, осмысляет, опять же, в историческом плане, в современности. Ну вот главная ключевая тема – это, конечно, христианство в таком секулярном и, по сути дела, в пострелигиозном мире. Ведь обратим внимание, что когда-то очень давно, когда христианство только делало, можно сказать, первые шаги, то обращалась проповедь апостолов, потом апологетов к людям религиозным. К язычникам, у которых был свой религиозный опыт, своя религиозная традиция. Это одна ситуация. Другая ситуация современная, ну или, так скажем, нового времени, когда бэкграунд, он секулярный, он не религиозный вообще. И это совершенно другая ситуация, это совершенно другое состояние человека. То есть не из одной веры нас обращают в другую веру, или мы обращаемся, из одного верования принимаем вот веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего, а из безверия, индифферентизма, из вот этой, в таком, может быть, упрощенном варианте, исповедуемой современными людьми, такой естественно-научной концепции мира и происхождения жизни. И это новая задача, это новая ситуация, которая как бы открыта, то есть нету здесь какого-то очевидного и общепринятого ответа. То есть, конечно, ответ есть в том смысле, что ничего не менять. То есть во многих христианских конфессиях значительное количество людей такого подхода и придерживаются. Вот как было, так и будет. Давайте вот вообразим, что ничего не изменилось со времен там с 16 века или вообще там с эпохи античности, когда христианство возникло. Вместе с тем многое изменилось. И вот как это все соединить воедино, и как секулярному человеку рассказать о вере, и как верующий человек свою секулярность собственную может преобразовать или не может преобразовать. И это вопрос этой книги. Бог сегодня, Бог сейчас. И мы, не стилизующие себя под людей прошлого, не в хитонах и гематиях, а в современной одежде, с современными гаджетами, в современном мире обращаемся к Богу.
0: Мы додумаем, что одежда, гаджеты, автомобили, компьютеры не изменили нас. А ведь эти книги, о которых вы упомянули, «Секулярный век», «Эпоха пустоты» и «Бог. Открытый вопрос», они ведь о том, что изменилось совершенно что-то другое. И что это, как это назвать, что именно-то изменилось? Ну, менталитет изменился 100%, ну, психика изменилась 100%, мышление, способы веры. А вот интересно, а способы веры?
1: Да, изменилось сознание. А чем вообще вера отличается от сознания? Это и есть сознание.
0: Кстати, вот на эту тему тоже очень хотелось бы обратить внимание. Эта книга умозрительная, да, она про это. Она про Бога, который в мышлении. И вот здесь такая тема, которая меня затронула и вдохновила, это то, что абсолютно все способы выражения религиозности, приобретения религиозности и практикования религиозности, у нас так ценится, практикующий ты или не практикующий, все эти способы чаще всего и обычно относятся к чему-то очень материальному такому, да, ощутимому. А вот Бог в мышлении, мы как-то его забываем. Здесь ставится вопрос о том, что бесконечность Бога, одно из главнейших свойств Бога, в которого мы верим, бесконечность Бога возможна только в мышлении. Ни в какой другой сфере жизни, особенно в сфере веры, в сфере религии, это-то невозможно.
1: Я вообще не очень понимаю этого противопоставления. Умозрительное, неумозрительное, в мышлении, не в мышлении. Это как вот такая формулировка советской поры. Бытие определяет сознание, сознание определяет бытие. Как будто сознание в одном кармане находится, в бытие в другом, и мы как-то их вытаскиваем из карманов и соединяем воедино. В действительности, еще в эпоху досократической философии Парменид сказал, что бытие и мышление — суть одно и то же. Нету здесь такого вот случая, когда у нас они как-то порознь существуют. Да, то, что происходит в нашем сознании, в нашем мышлении, в самосознании культуры, оно и есть в реальности. А то, что мы наблюдаем вокруг себя, это вот такая объективация, предмечивание вот этого коллективного сознания, самосознания эпохи.
0: Еще один вопрос есть в этой книге, которая, да, напомним, она содержит многочисленные экскурсы, то есть введение в тему, хороший и грамотный пересказ, какие существуют взгляды и концепции. Но вот еще одна тема – это «А как встретить Бога?». Причем и религиозному человеку, и вообще неверующему и нерелигиозному. Здесь, кстати, большая тема в этой книге – это «Можно ли встретить Бога в истории?». Тоже важная и актуальная. Я думаю, что если мы посмотрим на историю, особенно на историю церкви, большинство людей встретили и ошиблись. Мне кажется, эта книга учит как раз с наименьшим риском идти путем богопознания, потому что если ты научен, понимаешь в этих путях, то у тебя больше шансов пойти путем добра и блага, то есть путем Бога, а не путем вот этого обмана, псевдорелигиозности или абсолютной обезбоженности.
1: Есть вехи, расставленные нашими предшественниками, великими людьми, великими мыслителями, великими мистиками, которые мы должны учитывать на этом пути. То есть это не просто вот направление «идите туда», а это все-таки путь. По нему можно пройти, многому научившись и многих ошибок избежав.
0: Вот, кстати, название книги «Бог. Открытый вопрос» с таким некоторым юмором даже противопоставление, потому что если мы не ставим себе открытый вопрос, Бога. А это, конечно, для многих православных совершенно... Ну как? Нет, нет. А тогда какое будет противопоставление? Бог — закрытый вопрос, что ли? То есть вот в этом смысле тоже хорошее название.
1: Решенный вопрос уже перестает быть чем-то для нас значимым. Да? Это все сдается в архив.
0: Мне кажется, нужно вспомнить еще одну книгу. Мы о ней не говорили, но это, безусловно, книга в ряду вот тех тем, которые сегодня затрагиваются. Это книга нашего отечественного автора «Бог философов и богословов», автор Петр Александрович Сапронов. И вот эта книга «Бог философов и богословов», она тоже, мне кажется, вот на такие темы и на тему пути. И на ту тему, которую вот вы сегодня затронули, что мы говорим о нашем представлении о Боге, а не о Боге. Разницу эту чувствовать. Вот эта книга «Бог философов и богословов», мне кажется, она тоже об этом. Наше представление о Боге и Бог. А как вот научиться говорить о Боге, а не о нашем представлении о Боге? И главное еще проповедовать о Боге, а не проповедовать о нашем представлении о Боге. Вот эти сложнейшие вещи на очень высоком научном уровне – это вот те книги, о которых мы говорим.
1: Во-первых, надо в этих представлениях ориентироваться. Когда мы их поймем для себя, мы можем, наверное, сделать следующий шаг и заглянуть за пределы этих представлений. Зная, как вот складывалось мышление о Боге с древнейших времен для наших дней, мы сможем себе представить, наверное, то, как помимо этих представлений можно связаться с Богом, соотнестись с Ним, встретиться с Ним.
0: Заканчивая разговор об этой книге, подзаголовок которой «Богословские перспективы современной культуры», как вы характеризуете эти перспективы? Потому что если видеть все вот эти болезни, проблемы, ну, прежде всего, это секуляризм, это первая проблема, как мне кажется, большая, и вторая проблема – это то, что можно назвать самомнением религиозности, да, когда религиозность думает, что вот все в ее руках, а секулярный мир ничего не имеет. потом оказывается, что Бог — это всяческое во всем, и наше разделение мир на церковный, нецерковный, религиозный, неверующий — это в некотором смысле отказ от Бога. И эта ситуация современная очень особенная. Знать, как было до нас, очень полезно, но это нам мало поможет в том, как действовать сегодня, потому что сегодня во многом все другое. Вот что-то у Хаутепина мы можем почерпнуть.
1: Конечно, мы здесь видим, как было, то есть весь путь, и можем уже представить, как эти и старые версии, и вечные вопросы в современности аукаются, тем более, что Хаутепин сходную, наверное, с такой вечной темой христианской мысль проводит про то, что называется семена истины или следы Бога. То есть семена истины, если вы помните, это у Юстина философа такой был подход, семена логоса, что во всех явлениях культуры, в разных религиях, даже очень далеких от христианства и откровения, есть вот эти семена истины, только нужно их видеть, тоже нужно их найти. И современный мир тоже, наверное, похож на мир, в котором жил Иустин философ. Это глобальный мир, это мир, где бесконечное разнообразие идей, каких-то суждений, подходов, практик религиозных, нерелигиозных. В этом всем достаточно сложно ориентироваться. Но есть какая-то все-таки полуинтуитивная, наверное, способность у всех людей. Недаром другой знаменитый апологет Тертуллиан утверждал, что душа по природе христианка. И вот эти семена обнаружить для себя в самых иногда неожиданных местах они могут быть обнаружены. И вместе с тем там, где вроде бы всегда пребывала истина в полноте, в некоторой такой вот незамутненности, она может и отсутствовать. То есть большой здесь вопрос, который мы уже затрагивали, и в книге он затронут, насчет бога культуры, бога, которого создал сам человек, в общем, бог, который человеку удобен, который ему полезен, и нам всем удобен. Но бог ли это? А не является ли современная церковность просто, опять же, это такой общий вопрос, нельзя все мазать одной краской, не является ли она тоже такой вот гранью секулярности, да, потому что это все мирское, это наше человеческое. И вот как пробиться к такому Богу, который Бог, а не Бог, которого создал человек, это большой вопрос, большая задача, большая проблема.
0: Вот эта книга лежит на столе, и вспоминая те книги, которые уже были в нашем книжном обозрении, как же все-таки встретить Бога сегодня человеку в своей личной жизни?
1: Это в зависимости от того, кто мы. Если мы учащие и учащиеся, то через знание, через науку, изучайте теологию, читайте вот такого рода книги. Опыт прежних поколений, выдающихся мыслителей, философов, богословов, само Священное Писание здесь нам покажет путь. Для остальных этот путь тоже открыт. Читайте, прислушивайтесь к себе. Тоже важно, что Бог вообще в современности, как его понимают многие авторы, он может встретиться, опять же, в самых неожиданных местах, в самых неожиданных и далеких от теологии и религии явлениях жизни. Ну, например, в искусстве. В живописи, в музыке, в литературе. И это тоже такой путь, который нам многое даст, многое откроет. Из того, что нам не откроет даже, скажем, богослужение, хотя вроде бы оно все о Боге. Чтение какой-то назидательной литературы.
0: Как говорил отец Ануари Ивлеев, что богослужение – это подарок и праздник. То есть для подарка и праздника должны собраться те, которые уже кем-то являются и с кем-то встретились. А думать, что я встречусь, вот, то есть вламываться на чужой день рождения, это как-то так не бывает.
1: Я думаю, да, он прав. Причем это такой подарок, где очень много всяких подарков, и как-то глаза разбегаются, и вместе с тем мы не можем это все усвоить. Этого слишком много, это слишком насыщенно.
0: Ну, то есть в том смысле, что нам всегда, ну, как-то вот на катехизических беседах вот эту формулу предлагали, что вот мы рождаемся как христиане в таинстве. Вот в таинстве крещения, потом вот у нас таинство Евхаристии, основные наши таинства. А вот если опять же вспоминать вот эту позицию богословскую, и опять же высказывание отца Ануария Ивлеева, то, в общем-то, наоборот.
1: Мы привыкли к тому, что у нас жизнь разделяется на две таких неравных части, то есть, ну и мы сами разделены на две таких вот личности. То есть одна личность у нас религиозная, это там богослужение в воскресенье, это утреннее, вечернее правило, а другая у нас жизнь светская. Мы здесь совершенно в другом качестве живем, существуем, мыслим, в общем, как все другие светские люди.
0: Я вспоминаю такой фильм, я не знаю, он советский или какой, комедия такая, «Миллион в брачной корзине». Там про одного итальянца, который был бедным, нищим человеком, и он ходил на свадьбы богатых, и там брал еду, а потом они ее на рынке сдавали, и это был его заработок. Вот не напоминаем ли мы, христиане, очень часто этого человека и такой род занятий, когда мы вламываемся на чужую свадьбу, набираем там вкусненького, а потом рассказываем, как это было здорово. Но дело в том, что мы не приглашены на эту свадьбу, и мы там не праздновали и не пировали. Вот эту разницу, конечно, надо бы немножко поактуальнее для себя.
1: Ну, наверное, такая метафора тоже имеет право на существование. Но я о другом хотел сказать, что вот эта вся незатронутая религией часть нашей жизни, это тоже как бы вопрос к нам. То есть, ну что, мы такие воскресные христиане? А вот за пределами этого как быть? Неужели вот переступая порог церкви, мы как бы уходим от Бога, и в этом мире за пределами уже Бога нет, а здесь какие-то другие царят законы или другие действуют боги? Это странно, это тоже такой секулярный вариант веры. Вера, имеющая какие-то границы, какие-то пределы, а за этими пределами уже все мирское начинается.
0: Вот у этой книги Антона Хаутепина «Бог. Открытый вопрос» мне показалось, есть еще такая мысль. Она нам по-настоящему знакома, она совершенно не новая. Да, подлинного живого Бога мы не встретим, вот идя этими путями знания. Вспоминая книгу Петра Александровича Сапронова «Бог философов и богословов». Туда же, в эту тему, в эту копилку книга. Но, мне кажется, более сложная, но и такая тоже очень-очень существенная. Ну вот у Хаутепина есть такой тезис, что Бог, он в откровении дается. И как он давался в откровении 2000 лет назад и раньше, так и сейчас. Так вот, мы должны говорить об откровении нашего века. У него даже есть такая глава «Пять типов откровения современности». Это очень так мило. Ну, в общем, есть о чем поразмышлять здесь. Не будем сейчас перечислять эти пять типов откровения. Берите книгу, читайте. Человек, который идет путем познания Бога, то есть, например, изучает богословие, вот этому человеку Бог открывается и дает откровение. А если ты не идешь путем познания Бога, то тебе Бог не открывается и не дает откровения. Мне кажется, так просто и гениально.
1: Ну да, надо спрашивать, вопрошать, и появится какой-то ответ, так или иначе. В этом и смысл теологии, а еще раньше философии. Философы задают вопросы, что есть сущее, например. Такой подход.
0: Для кого эта книга? Кто может взять и читать ее? Нужна ли специальная подготовка?
1: В общем, книга достаточно сложная. Иногда так вот здесь запутано что-то излагает автор. Ну, в общем, она, нельзя сказать, что очень-очень сложная. Конечно, она, с одной стороны, всем адресована, интересующимся историей церкви, историей христианства. Конечно, в особенности для тех, кто изучает теологию, современное богословие.
0: И культурологию.
1: Да, здесь, конечно, это все в контексте культуры, интеллектуальной традиции, то есть, в общем, части культуры. Так что, в общем, всем заинтересованным.
0: Как Антон Хаутепин и хотел. Бог, который интересен всем. Книга, которую мы сегодня обсуждали в программе «Книжное обозрение», Антон Хаутепин, «Бог. Открытый вопрос. Богословские перспективы современной культуры». Мой собеседник Константин Андреевич Махлак, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии, где вы, дорогие друзья, можете учиться на курсах дополнительного образования по направлениям богословия и культурология как очно в вечернее время, так и заочно. Сайт института богословия ibif.ru. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге запустили первую тестовую линию по биоконверсии пищевых отходов. Об этом сообщил сегодня глава Комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Тестовая установка сможет перерабатывать до 1,5 тонн в месяц. Новую для Петербурга технологию опробует первый спецтранс и Карел Биотех на базе комплекса «Обухово». Переработка будет обеспечена с использованием личинок мухи черной львинки. Соловейчик написал: продукты переработки – зоогумус и белковая биомасса. Это позволяет решить задачу снижения объема захороняемого отходов через производство новых вторичных продуктов, учитывая, что доля органики в твердых коммунальных отходах составляет 35-40%. Согласно открытым данным, зоогумус можно использовать как удобрение, а белковую биомассу – как составляющую кормов сельскохозяйственных животных. В Петербурге открыли выставки достижений двух районов – Невского и Фрунзенского. Уникальные экспозиции посетили первые лица города. Выставка достижений Невского района заработала в культурном центре «Троицкий» в рамках общегородского проекта «Мой Петербург». Ее осмотрели губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, депутаты Госдумы Сергей Боярский и Николай Валуев и ряд депутатов законодательного собрания. Александр Беглов сказал: в Невском районе живет более 500 000 горожан, и их комфорт и благополучие – наша основная задача. Здесь реализуются ключевые транспортные проекты – высокоскоростная магистраль, Большой Смоленский мост и Широтная магистраль. Активно идет реконструкция Цимбалинского путепровода. Открыты десятки новых школ и детских садов, обновляются поликлиники, библиотеки, благоустраиваются скверы и дворы. Эта выставка – возможность увидеть, как преображается район, и поблагодарить его жителей за труд на благо Петербурга. Выставку достижений Фрунзенского района организовали в библиотеке номер 4 имени Александра Прокофьева на улице Димитрова. Ключевым экспонатом стал проект крупнейшего на северо-западе России Центра психологического здоровья, открытие которого запланировано на сентябрь этого года. Посетители выставки также увидят награду Всероссийской муниципальной премии служения, которую получил проект муниципального центра межнационального и межконфессионального согласия «Зов земли» за третье место в номинации «Единство народов. Сила страны». Александр Беглов отметил: Фрунзенский район в этом году отмечает 90-летие, но знаменитая Купчино старше самого Петербурга. Сегодня это один из крупнейших районов города, где живет более 400 тысяч человек. Здесь сходятся ключевые транспортные мегапроекты: Широтная магистраль, скоростной трамвай «Славянка», новая Красносельско-Калининская линия метро. Мы открываем современные школы, детские сады, обновили поликлиники и библиотеки, приводим в порядок парки и скверы. Район растет и преображается вместе с Петербургом. В Петербурге с 15 по 17 июля проходит третий Петербургский цифровой форум. Свыше 2000 экспертов из более чем 40 регионов обсудят технологическое будущее страны. Деловая программа включает три тематических трека: «Цифровое государство для людей», «Информационная безопасность органов власти», «Умный и безопасный город». В ходе пленарной дискуссии «Диалог с цифровым завтра» в первый день форума участники обсуждают, какой будет цифровая реальность через 5-10 лет. Также речь пойдет о том, как искусственный интеллект изменит экономику и социальную сферу, какие решения уже сегодня закладывают основу технологического суверенитета страны. В аэропорту Пулково начала полеты новая авиакомпания Pyramids Airlines. В честь начала полетов лайнер новой авиакомпании прошел через водную арку. Традиционный ритуал приветствия и добрых пожеланий передает пресс-служба аэропорта. Перевозчик будет выполнять чартерные рейсы из Петербурга в Тунисский монастырь на самолете Airbus A321 два раза в неделю. Кроме того, в монастырь из петербургского аэропорта можно попасть также авиакомпания Nouvelle Air Tunisie. На базе Лисинского лесного колледжа Тоснинского района 120 специалистов лесного хозяйства Ленинградской области прошли обучение по использованию беспилотников для обнаружения лесных пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Беспилотные авиационные системы помогают выявлять незаконные рубки, обнаруживать возгорания на ранних стадиях, искать заблудившихся в лесу людей, а также оценивать состояние лесных массивов и ход лесовосстановления. Техника поступила в рамках проекта стимулирования спроса на отечественные беспилотные авиационные системы и теперь используется специалистами Комитета по природным ресурсам Управления Ленобллес и лесничеств филиалов Ленобллеса. Председатель Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Федор Стулов отметил, что лес теперь защищают не только на земле, но и с воздуха, а современные технологии в руках профессионалов – часть системной работы по сохранению лесов региона для будущих поколений. Петербургцам рассказали о результатах новых проверок водопроводной воды. Специалисты провели более 100 тысяч лабораторных исследований. Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Сергея Кропачева, водопроводная вода в городе признана чистой и абсолютно безопасной. Отмечается, что за качеством воды следят на каждом этапе, когда ее берут из Невы, когда чистят на станциях и когда она течет по трубам в квартиры петербургцев. В ходе тестирований воду проверяли в 396 специальных точках по всему городу, причем ее оценивали более чем по 110 разных показателей, в том числе на наличие опасной химии, бактерий, паразитов и вирусов. В итоге превышений нормативов не обнаружили. После урагана, прошедшего в минувшие выходные, на территории музея-заповедника Павловск пострадали сотни деревьев. Желающих приглашают забрать все, что от них осталось. Об этом стало известно сегодня из сообщения музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте. Из-за ураганных ветров на территории музея-заповедника Павловск пострадало более 400 деревьев. Приглашаем желающих забрать порубочные остатки – березы, ели, липы, дуба. Только самовывоз, сказано в посте. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 16 июля, ясная погода без осадков, 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 756-760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 35%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 17 июля, пасмурно, местами небольшой дождь, плюс 16-18. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 94%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра ясная погода без осадков, плюс 27-29, а в пятницу пасмурно, местами небольшие дожди, плюс 16-18. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем с вами беседы о книге «Апокалипсис». Сегодня у нас с вами уже будет 35-я беседа. Мы остановились с вами на конце 16 главы книги «Апокалипсис». Эта глава рассказывает нам о свершении суда Божия над миром, который символизируется излиянием семи чаш гнева. О шести чашах мы с вами уже говорили, а семь – это, конечно, уже конец. Сегодня продолжим нашу беседу с рассмотрением этой самой седьмой чаши гнева. Итак, читаем. 16 глава, 17 стих. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, и от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, и громы, и голоса, и сделалось великое землетрясение». Какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Итак, седьмая чаша гнева выливается уже не на море, не на сушу, не на реки, а на воздух. Казнь обрушивается на эту природную среду и тем самым угрожает уже существованию жизни на земле. За этим следуют молнии, громы, голоса. Это типичные для откровения знамения Богоявления. А здесь Богоявление, поскольку это суд, сопровождается также бедствиями, землетрясением и градом. Последний суд Божий. Причем землетрясение превосходит все те, которые только случались на земле. И если после снятия седьмой печати упоминалось просто землетрясение, после звука седьмой трубы уже землетрясение и великий град, то после седьмой чаши сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое великое, такое землетрясение. И град величиною в талант. Талант – это мир.

смерти Иосиф Флавий в Иудейской войне. От престола, то есть от Бога, звучит «свершилось», то есть «конец», «гнев Божий» с излиянием седьмой чаши достиг своей цели. «Суд завершен, Вавилон великий», то есть Рим, «распался на три части, острова убежали, утонули, гор не стало». Вот излияние на землю семи чаш с гневом Божьим, тем не менее, завершается хулением Бога из уст тех людей, которые остались глухими как к призывам любви Божией, так и к гневу Божьему. Это те, кто затворил свои сердца для Божия призыва. Далее, в 17 и 18 главах говорится о падении Вавилона. Глава 17 вообще одна из самых трудных в книге Откровения. Она служит введением к провозглашению суда над Вавилоном, то есть над Римом. Этот суд будет описан в 18 главе. А сейчас мы перейдем к рассмотрению 17 главы. Это очень интересная, очень трудная глава книги Откровения. Вот, пожалуй, две самые такие трудные и важные главы. Это 13 и 17. Вот сейчас мы к 17 перейдем. Посмотрим на структуру этой главы сначала вкратце. Сначала следует вступление к видению. Это 17 глава Апокалипсиса, 1 по 3 стих. Затем само видение, это 17.3 по 6. Это видение изображает жену по имени Вавилония Великая, которая сидит на некоем звере. Ну, вот я произнес Вавилония. Дело в том, что имя города Вавилон по-гречески, как и на других языках, женского рода. Так что вполне уместно было бы и перевести как бы женским именем Вавилония. Тем более, что здесь она изображается как жена, да, Вавилония. Наконец, следует толкование видения. Это 17 глава, с 7 по 18 стих. Сначала подробно и загадочно толкуется, кто такой зверь, на котором сидит вот эта блудница Вавилон. А потом кратко в одном стихе толкуется сама блудница. Читаем сначала вступление к 17 главе. Вот введение такое, введение. Это 17 глава с 1 по 3 стих. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе в пустыню». Ну вот, появляется один из ангелов с чашами, который будет открывать Иоанну видение и помогать в их истолковании. Новое видение должно произойти в пустыне, куда ведет Иоанна ангел. Это происходит в духе, то есть Иоанн погружается в экстатический восторг, в котором он испытывает пространственное перемещение в пустыню. Ангел ведет его в пустыню, чтобы показать ему суд над великою блудницею. Следует обратить внимание, что в другом случае, когда тоже действует один из ангелов с чашами, Иоанн будет вознесен этим ангелом на высокую гору, чтобы тот увидел небесный Иерусалим. Вот разные места Откровения, они указывают на антагонизм. Великая блудница на земле в пустыне, а невеста Агнца – небесный Иерусалим на небе.

0: мы узнаем из дальнейшего, что под великой блудницей подразумевается великий Вавилон, то есть Рим. А в Ветхом Завете языческие и непослушные Богу города неоднократно характеризовались как блудницы. Ну, так описывает пророк Наум Ниневию, когда говорит о многочисленных блудодеяниях развратницы, приятной наружности и искусной в чародействах. А пророк Исаия так характеризует город Тир. Даже и Иерусалим может быть назван блудницей. Но вот у пророка Исаии: «Как сделалась блудницею верная столица», так сокрушается пророк. Иезекииль упрекает Иерусалим, тоже в женском роде: «Ты понадеялась на красоту твою и стала блудить». Кстати, вот я сказал, что Вавилон женского рода, как в греческом, так и в еврейском языке, так и Иерусалим тоже женского рода. Поэтому очень уместно было как-то в женских образах характеризовать эти города. Ну, что такое блуд? Что такое блудница? Под блудом, конечно, везде понимается язычество, то есть идолопоклонство, как измена единому истинному Богу, жениху. А Рим совращает царей земных, как здесь сказано, то есть правителей зависимых государств и всех жителей земли. Образ блудницы, сидящей на водах многих, возникает из книги пророка Иеремии, где имеется в виду город Вавилон. Это Вавилон сидит на водах многих, на реке Евфрат и на рукавах Евфрата. А к географическому положению Рима это уж, конечно, никак не подходит, никаких там многих вод нет. И эта черта на водах многих служит только символическому отождествлению Рима и безбожного Вавилона, как символ Вавилона. Вот дальше следует видение. Это 17 глава Апокалипсиса, 3 по 5 стих. «И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Жена, которую увидел Иоанн, находится в непосредственном соединении со зверем. Вот она сидит на нем. Ну, то есть, как это следует из главы 13, с Римской империи. Вот эта жена сидит на звере, как принято было изображать некоторых языческих богов. Багряная окраска зверя указывает на роскошь империи, которая олицетворена в личности обожествляемого императора. Напомню, что зверь одновременно, это мы видели с вами в 13 главе, символизирует собой и империю безбожную как целое, и олицетворение этой империи в лице того или иного императора. Ну, а сама блудница, жена на звере, конечно, символизирует как бы римскую цивилизацию, совращающую, соблазняющую. Вот, ну, зверь. Обратимся снова к зверю. Весь его облик исполнен или покрыт именами богохульными. Что это такое? А это божественные титулы кесаря. Дело в том, что римский император во времена Домициана, когда писалась книга «Апокалипсис», носил на себе несколько титулов, которые причитались ему и должны были всегда упоминаться в официальных документах, в официальных речах. Что это за титулы? Ну, во-первых, Августус, то есть высочайший, священный. Ну, ведь почитать следует только Бога, и называли его также греческим. Императоры называли греческим словом «себастос», почитаемый, да? А потом, какие еще титулы применялись? «Дивус» – божественный, «Деус» – бог, а иногда даже «сотер» по-гречески или «сальватор» по-латыни – «спаситель». Итак, «Августус», «Дивус», «Деус», но еще одно я забыл имя. Доминус. Вот это самый обычный титул императора был именно Доминус. Ну, латинское имя Доминус, по-гречески Кириос, а по-славянски Господь. Но ведь никто, кроме истинного Бога, не имеет права называться всеми этими именами. Они украдены у Бога. И украденные эти имена на звери таким образом становятся богохульными именами. Вот этот текст 17 главы с легким изменением повторяет описание зверя из 13 главы. Ну, это относится и к упоминанию семи голов, и десяти рогов зверей, и к именам богохульным. Как и в начале 13 главы, зверь символизирует безбожную и устрашающую власть Римской империи. Теперь обратимся к жене. Жена была облачена в парфиру и багряницу. Царские цвета, цвета роскоши, великолепия. Она украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Все это указывает на блеск римской цивилизации и держит в руке золотую чашу. Вообще говоря, вот это описание напоминают, как указывают историки, напоминает образ богини Рома. Богиня Рома, слово «Рома» обозначает Рим, это богиня-покровительница Рима, ей поклонялись, ей строили храмы, ее изображения стояли во множестве храмов империи. Вот она всегда тоже была одета в парфиру, в багряницу, украшена золотом, жемчугом, и держала чашу в руке. Вот видите, богиня Рома, языческая богиня, если на нее смотреть очищенными глазами, а Иоанн находится на небе, его очи очищены уже, и она представляется здесь карикатурно в виде римской блудницы. Иначе мы смотрим по горизонтали, смотрим на земле, и иначе смотрим по вертикали, с неба на землю. Вот чаша. Чаша в руке у блудницы, наполнена мерзостями и нечистотами ее блудодейства. Ну, что это означает? Ну, блудодейство – это язычество, это понятно. Из этой чаши жена опьяняет своих поклонников, своих любовников. То есть, что это? Травит ядом подвластные народы, ядом идолослужения. Ну, это тоже образ Вавилона, взятый из ветхозаветных пророческих книг. Ну, вот пророк Иеремия говорит: «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». И в описании вот этой блудницы, этой фигуры, обнаруживается ее антагонизм жене, облеченной в солнце, которая была описана в 12 главе. Та жена, облеченная в солнце, символизировала святой народ Божий. А вот эта жена на звере багряном символизирует языческую цивилизацию. Вот на лбу у жены, которая сидит на звере, лента с ее именем. Имя это тайное. Вот как римские блудницы носили на лбу повязки с именами, так и эта жена в своем имени на челе показывает свою настоящую сущность, которая, впрочем, тайна и откроется только посвященным в эту тайну. Ведь далеко не всякий за блеском языческой, но боговраждебной империи разглядит ее демоническую сущность. Да, внешний блеск нас часто очаровывает, и мы забываем, что не все то золото, что блестит. Поэтому тайна. Надо еще проникнуть за вот этот внешний блеск. А какое же имя написано на челе, вот на этой ленточке? Имя, ну, вы знаете, что римские имена всегда были составные. Сначала шло имя, затем уже прозвище. Вот имя жены – Вавилон Великий. Ну, это символическое, прикровенное название Рима. Рим стали называть Вавилоном после событий 70-го года по Рождестве Христовом. Помните, в 70-м году Рим покорил Палестину, да, окончательно разрушил Иерусалим, произошло рассеяние иудейского народа. И вот 70-й год стал бы как бы границей, такой символическим годом великого бедствия и разрушения Иерусалима, исчезновения храма. И поэтому Рим, сначала иудеи, а потом уже и христиане стали называть Вавилоном. А почему Вавилоном? Да потому что вот события 70-го года, разрушение Иерусалима и рассеяние, напоминало о разрушении Иерусалима в 587 году до Рождества Христова, в VI веке. Тогда Вавилон разрушил Иерусалим, и произошло и разрушение храма, и изгнание иудеев в так называемый Вавилонский плен. Так что вот первое разрушение произведено Вавилоном, второе – Римом, поэтому Рим – это как бы новый Вавилон. И вот это наименование Рима Вавилоном вскоре было воспринято и христианскими кругами, что мы видим из первого послания Петра. Вот это имя Вавилон Великий. А какое прозвище? Ведь римское имя всегда состояло из собственного имени и из прозвища. Прозвище, характеризующее Рим, «Мать блудницам и мерзостям земным». Ну, здесь обнаруживается иудейский способ выражения «мать блудницам». Это означает, что Рим – величайшая блудница, которая только есть на свете. Ибо столица империи считалась источником всех идолослужений земли. Окружающий Иоанна мир предоставлял достаточно материала для картины, описанной в книге «Апокалипсис». Ну, здесь можно вспомнить и о жрицах, которые занимались блудом в языческих храмах. Ну, например, в Коринфе храм богини любви Афродиты, там, как описывает древнегреческий географ, путешественник Павсаний, служила до тысячи вот этих священных, так сказать, блудниц, жриц языческих. Или, ну, например, эпизоды из высшего общества римского. Например, Мессалина, жена императора Клавдия. Вот говорили, она имела обыкновение по ночам посещать публичные дома, где предавалась разврату, блуду. Это очень ярко описано у римского поэта и сатирика Ювенала. Неудивительно, что Иоанн представил Рим именно как блудницу. Надо сказать, что в сравнении с картинами Рима, которые описали нам сами римские писатели многочисленные. Изображение Иоанна в Апокалипсисе очень сдержанное и скромное. Вот такая была цивилизация, в такую цивилизацию и пришло христианство. Далее, в 6 стихе 17 главы говорится о вине великой блудницы, о ее преступлении. «Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Ну вот какова же вина Рима? Преследование христиан. Вот сообщение о видении жены завершается описанием реакции зрителя, то есть самого Иоанна. «Я дивился удивлением великим». Ну, мы знаем, что Иоанн, и это многократно видели, пользуется существующими литературными канонами. Одна из основных ветхозаветных книг, которую использует евангелист Иоанн в качестве образца, это книга пророка Даниила. Если мы посмотрим на видение четырех зверей и грядущего на облаках Сына Человеческого в книге пророка Даниила, то увидим, что это видение заканчивается описанием реакции самого Даниила. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня». Вот так же и Иоанн, увидев жену на звере, тоже дивился удивлением великим. Вот, а жена-то это виновна очень. Рим преследует христиан, не просто преследует, но опьянен кровью святых и мучеников. Ну, имеется в виду и прежняя история гонений при Нероне, и современная при Домициане. Ну вот вспомним, что, в чем состояли гонения при Нероне. Эти гонения начались в 64 году после Рождества Христова, после Великого пожара в Риме. Этот пожар бушевал целую неделю, почти полностью опустошил Рим. Жители Рима были уверены в том, что пожар возник не случайно, что город был подожжен по тайному приказу Нерона. Дело в том, что Нерону Рим надоел. Он хотел прославить себя как великий зодчий, как великий строитель, и на месте старого Рима построить новый. Ну, а для того, чтобы старого не стало, он его поджег. Ну, так говорили, во всяком случае. Вся эта история хорошо известна нам из популярного романа Генриха Сенкевича «Камагридеши». Ну, и фильм был такой не один. Вот чтобы отвести от себя подозрения, Нерону нужно было найти козла отпущения, и он выбрал для этого христианскую церковь. Это было первым и, возможно, самым жестоким гонением, но очень локальным, только в Риме в самом. Да? Кстати, вот что писал об этих преследованиях римский историк Тацит в своих анналах. Это место очень ценно для нас, потому что в нем упоминаются христиане, упоминается Христос. Вот Тацит пишет о том, что молва была, что Нерон поджег Рим, и чтобы избавиться от этой молвы, Нерон возложил вину на людей, называемых христианами, и ненавидимых за их мерзость. А вот, посмотрите, вот такое мнение о христианах бытовало в то время, что это очень отвратительная секта. Вот. Нерон навлек на них самые изощренные пытки и муки. Христос, от которого христиане получили свое название, понес крайнее наказание во время царствования Тиберия от руки одного из наших прокураторов Понтия Пилата, так пишет Тацит. И самое злонамеренное суеверие разлилось не только в Иудее, первоисточника этого зла, но даже в Риме, где собирается и получает известность все самое отвратительное и мерзкое со всего света. Ну, и, соответственно, сперва арестовали всех, кто признавал себя виновным. После этого на основании их показаний была осуждена огромная масса не столько за поджог, сколько за ненависть к человечеству. Вот. Очень нам удивительно читать эти древние мнения о христианах. Это человеконенавистники, поджигатели, мерзавцы, самое гнусное, что только есть на земле. Отсюда гонение. Всевозможные издевательства, продолжает Тацит, насмешки сопровождали их смерть. Покрытые шкурами зверей, их разрывали собаками, они погибали, или их прибивали гвоздями к крестам, или были обречены пламени и сгорали, служа ночным освещением, когда угасал дневной свет. Вот. Очень интересно читать эти сообщения, печально и интересно. Смотрите, христиан называют поджигателями и извергами рода человеческого. А вот мы, благородные римляне, поджигаем людей в виде факелов. Мы такие благородные и добрые, да. С этих пор даже к преступникам, продолжает Тацит, которые заслуживали крайних показательных наказаний, росло сочувствие. И их, совершенно очевидно, убивали не ради общественного блага, а для того, чтобы утолить жестокость одного человека, то есть Нерона. Вот последние слова этого сообщения напоминают нам то упоение кровью, о котором и написал Иоанн. Гонения Нерона были кровавыми, жестокими, страшными, но еще не были официальным преследованием христианской церкви как таковой, так как обвинение носило конкретный характер за поджог, за уголовное преступление, а гонение на церковь как таковую – как на религию, просто за факт существования церкви, началось позже, спустя 30 лет после Нерона, при императоре Домициане, в годы, когда и писалась книга «Апокалипсис». Эти гонения, которые начались в конце первого века, продлятся до четвертого века, то есть до эпохи императора Константина Великого. Вот, начиная со стиха 7, 17 главы, следует истолкование того, что видел Иоанн, толкует ему ангел, который открывает Иоанну тайну жены и зверя. Но об этих толкованиях, которые весьма сложные, мы будем с вами говорить в следующей нашей беседе. Я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели. Да благословит вас всех Господь Иисус Христос.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Прозвучал концерт «Ты моя крепость, Господи» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора Успенского блокадного храма.
1: Пятнадцатого июля — День памяти Антона Павловича Чехова.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл маленьких концертов, посвященных творчеству Сергея Васильевича Рахманинова. По воспоминаниям близких, Рахманинов в последние годы во время болезни часто читал письма Чехова. Эти письма были неожиданной находкой для композитора и сделались источником глубокой радости. «Какое наслаждение! Какой мудрый и прекрасный человек!» — повторил Рахманинов. Так общение с Чеховым продолжилось до последних дней жизни композитора. А познакомились они, начинающий композитор и пианист, и известный писатель, 20 сентября 1898 года в Ялте, после концерта, который давал гастролировавший Фёдор Иванович Шаляпин. Когда восторженная толпа окружила Шаляпина, к молодому аккомпаниатору, на которого никто не обращал внимания, подошел Чехов со словами: «Я все время смотрел на вас, молодой человек. У вас замечательное лицо. Вы будете большим человеком». Рассказывая об этом эпизоде, Рахманинов добавлял: «Умирать буду, вспомню об этом с гордостью». Через 3 дня после этой встречи Антон Павлович в письме к сестре Марии Павловне пишет: «Милая Маша, возьми 1 экземпляр рассказа «Мужики» и «Моя жизнь» и в Москве при случае занеси в музыкальный магазин Юргенсона или Гудхейля для передачи Сергею Васильевичу Рахманинову». Получив в подарок рассказы, Рахманинов выслал Чехову печатный экземпляр партитуры своей фантазии для симфонического оркестра «Утёс» и на титульном листе сделал надпись: «Дорогому и глубоко уважаемому Антону Павловичу Чехову, автору рассказа «На пути», содержание которого с тем же эпиграфом служило программой этому музыкальному сочинению». Зоя Прибыткова, племянница композитора, вспоминала: «Рахманинов обожал Чехова. Все в нем было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Вот хотя бы строки из повести «Моя жизнь». Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями, запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как это ново и необыкновенно, хотя весна повторяется каждый год». А вот строки из статьи историка музыки Бориса Асафьева «Воспоминания о Рахманинове». «Русское в музыке Рахманинова впитано было им из всего любимого им русского окружения, из русской действительности. Он понимал это как Чехов, как Бунин. Тут дело не в жанризме, не в стилизаторской изобразительности, не в драматургии характеров. Но если бы «Чайка» и «Три сестры» родились в сознании наичуткого их мастера как пение русской женской души, то эти мелодии были бы насыщены тем тоном, что звучит, как несомненно русское, в мелодии Рахманинова. И «Вишневый сад» прозвучал бы тоже рахманиновским тоном. В чеховской лирике ведь не оставалось ничего сугубо барского, скажем, фетовского, но зато чувства и поэзия русской усадебности звучали неизбывно красиво. Так красиво, как цвет черемухи, сирени, жасмина. Вот тут уже мы всецело в пределах рахманиновских цветущих садов. Романсы Рахманинова, подобные «Сирени», были отражением атмосферы новой, тончайшей душевности и касанием музыки русской природы. Кто умел чутко слышать музыку русской природы, тот замечал в мелодическом рисунке рахманиновских романсов, прелюдов и музыкальных моментов их образный подтекст настроений, угаданных современными мастерами русского языка, которые умели созерцать родную природу не только зрением, но и слухом.

В исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучала авторская транскрипция для фортепиано романса «Сирень». Запись была сделана в марте 1923 года. Обратимся вновь к воспоминаниям Софьи Сатиной. Много хороших и интересных книг можно было достать у букинистов в известных районах Нью-Йорка. Но ничто не доставляло Сергею Васильевичу большего удовольствия, чем воспоминания или очерки о любимом им Чехове. Лицо его озарялось радостной улыбкой, если, выходя после занятий в кабинет, он находил у себя на столе вновь приобретенную книгу о Чехове. Произведения Чехова он хорошо знал и постоянно перечитывал. Конец цитаты. Интересно заметить, что среди неосуществленных творческих замыслов Рахманинова есть и два либретто опер, написанных Чеховым, на сюжет его собственного рассказа «Черный монах» и оперы «Белла» на основе повести Лермонтова «Герой нашего времени». Об этих либретто Рахманинов писал: «Чехов часто предлагал мне идеи для будущих опер, и мне очень жалко, что наша совместная работа так никогда и не осуществилась». 17 января 1904 года, в день именин Чехова и всего за полгода до его смерти, в художественном театре впервые давалась пьеса «Вишневый сад». В письме Рахманинова от 17 января мы находим такие строки: «Вечером я, конечно, в Вишневом саду». А после кончины Чехова, как дань памяти, Рахманинов пишет романс на слова монолога «Мы отдохнем» из четвертого действия пьесы «Дядя Ваня». Конечно, не раз Рахманинов вспоминал свои частые встречи с Чеховым в Москве и в Ялте. Весной и летом 900 года в Ялте он постоянно бывал на чеховской Ауткинской даче. К слову сказать, именно тем летом оба они сердечно заботились о смертельно больном композиторе Василии Калинникове, который тоже тогда жил в Ялте. Калинников вспоминал: «Был у меня Рахманинов, доставило мне огромное удовольствие своей игрой. Рахманинов часто навещает меня и дружески беседует, а иногда садится за фортепиано и знакомит меня с своей превосходной передачей с новыми произведениями Глазунова, Танеева, Оренского. Издатель так расщедрился, что заплатил мне за клавир Первой симфонии, но и этой его щедростью я обязан, конечно, Рахманинову, который раскачал его в мою пользу. А ведь я хотел было все даром отдать, да еще благодарить Бога за то, что симфонии мои увидят свет». Тем летом в Ялту приехал на гастроли Московский художественный театр, а затем Куприн, Станикович, Мамин Сибиряк, Бунин. Знаменитые ауткинские завтраки в Чеховском доме были многолюдными. В саду качались подаренные Чехову качели из реквизита к ялтинской постановке «Дяди Вани». На даче княжны Александры Андреевны Ливин, где жил Рахманинов, был хороший инструмент. И Рахманинов много играл Чехову. Вполне вероятно, что и свои пьесы, написанные в начале 90-х годов. «Мелодию», «Прелюдию», «Элегию».

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали пьесы Сергея Васильевича Рахманинова, авторская транскрипция романса «Сирень» и «Элегия» из 5 пьес фантазии опус 3. Записи были сделаны в 20-х годах. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровикина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря совершена первая литургия со времени закрытия обители. 5-й фестиваль Дни Достоевского пройдет в Оптиной пустыне и городах Калужской области. Панихиду по русским морякам отслужили в Бейруте. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 14 июля в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря в городе Выксе Нижегородской области совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Глава Нижегородской митрополии обратился к собравшимся. «Мы видим, какой величественный собор был возведен предыдущими поколениями в обители. Он стал духовной жемчужиной и украшением Выксунской земли. Не каждый крупный город может похвастаться таким. Мы вспоминаем преподобного Варнаву Гефсиманского, его святую жизнь и духовное попечение об Иверской обители. Он был наставником другого великого подвижника, преподобного Серафима Вырицкого, который до принятия монашества щедро жертвовал средства на Троицкий собор. И, наконец, мы смогли восстановить Троицкий собор настолько, что теперь здесь можно совершать божественную литургию. Будем молить Господа о благословении наших дальнейших трудов по возрождению собора, чтобы для многих людей он стал духовным маяком и помог найти путь ко Господу. Благодарю всех, кто внес свой вклад в это великое дело, это наше общее соборное служение». С 16 по 19 июля в Калужской области пройдет 5-й фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыне». Духовно-просветительский проект реализуется по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году проект реализуется на новом уровне. В его программе свыше 60 событий. Места их проведения – Калуга, Козельск, Боровск. Ожидается, что число участников и гостей превысит 40 тысяч человек. 14 июля в Оптиной пустыне начала работу научная конференция «Пути России-2026», составляющими которой станут секции «Судьба России в творчестве Достоевского». Сегодня в рамках конференции работает секция «На путях реализма в высшем смысле. Литературное творчество Достоевского в художественном сознании Сергея Николаевича Дурылина» и «Круглый стол. Духовно-нравственные ценности в русской философии права и литературе». 16 июля в Оптиной пустыне состоится торжественное открытие фестиваля. 17 июля будут организованы экскурсионные программы по храмовому комплексу, круглый стол и другие мероприятия. В этот же день на Театральной площади будет дан старт театральному фестивалю. Областной драматический театр начнет показ серии спектаклей по произведениям Достоевского. Глава митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, митрополит Астанайский Казахстанский Александр, удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ 13 июля 2026 года подписал президент России Владимир Путин. В документе отмечено, что владыка Александр удостоен высокой государственной награды России за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Панихида по русским морякам, упокоившимся в Ливанской земле, была совершена 10 июля на англо-американском кладбище в Бейрутском районе Фон-дель-Шебак. Богослужение совершил представитель патриарха Московского при Антиохийском патриаршем престоле архимандрит Филипп Васильцев. На богослужении присутствовали посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков, сотрудники посольства, советник посольства России Константин Мельников, помощник военного атташе при посольстве России Сергей Захаренков, сотрудники российской военной и дипломатической миссии, представители общественных ливанских организаций, российские соотечественники. перед началом панихиды Семен Захаренков зажег на могиле мичмана барона Готгарда Бистрома памятную свечу, которая была поднята с затонувшего в 1869 году в Балтийском море фрегата «Олег». В 1860-61 годах фрегат совершал крейсерское плавание у берегов Ливана. В числе членов команды фрегата «Олег» был мичман барон фон Бистром Готгард Рихардович, умерший в 1861 году и погребенный на кладбище в Бейруте. В октябре 2025 года на англо-американском кладбище была восстановлена могила барона фон Бистрома, он остановлен и освящен кинотаф с именами русских моряков, упокоившихся в Ливанской земле. Освящение совершили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и митрополит Филиппопольский Нифон в сослужении представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа Васильцева. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 19 июля приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 19 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие друзья, для вас прозвучала шестая вариация из цикла «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в исполнении Мстислава Ростроповича и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. И мы продолжаем беседы с Еленой Игоревной Жирихиной о российской благотворительности 18, 19 и 20 веков. Мы размышляем о тех тенденциях, которые сложились вот именно в сфере благотворительности, и пытаемся извлечь уроки из этого периода, что-то для себя важное понять, ну и вообще посмотреть, что же двигало в то время людьми совершать какие-то благотворительные действия. Не только, конечно, религиозные мотивы, или не столько, а кого-то, может быть, в большей степени какие-то общественные призывы волновали. Неважно. Для нас важно понять, что же происходило в тот момент. Здравствуйте, Елена Игоревна.
1: Добрый день, Екатерина. Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Мы остановились в прошлый раз на женском патриотическом обществе, которое основала императрица Елизавета Алексеевна, которое легло, можно так сказать, в основу общественной благотворительности женской. А вообще, как вот я поняла из нашей предыдущей беседы, что если Мария Федоровна занималась государственной благотворительностью, системой государственной благотворительности, то ее сын и его, соответственно, жена, Александр I и Елизавета Алексеевна, ну, можно сказать, явились основоположниками общественной благотворительности. Ну, имеется в виду благотворительности гражданского общества. Так ли?
1: Вы совершенно правы. Вот именно поэтому мне и захотелось создать такую серию передач, потому что мы в советское время как-то естественным образом переложили всю ответственность за социальное состояние общества на государство. И к этому побуждения были. Вот эту систему как раз начала создавать императрица Мария Федоровна. Особенно к концу царствования своего старшего сына Александра и тем более в начале царствования своего среднего сына Николая. Когда она взяла под свою опеку, по крайней мере, все петербургские медицинские, женские учебные заведения, начала создание новых женских больниц, начала создание новых типов богоугодных заведений, я имею в виду богоделен, но она была женщиной государственного ума. И она хотела, чтобы все переливалось из одного в другое. Вот мы сказали о том, что она создавала больницы. Ведь кроме больницы Мариинской для бедных, она создала вот здесь, на Васильевском, больницу Марии Магдалины для женщин. Она создала впервые больницу для душевнобольных. Она создала систему обучения глухонемых в Павловске, еще училище. И надо сказать, что эта система

0: И когда императрица в 1828 году умерла, была уже канцелярия, которую император Николай просто ввел в систему государственных учреждений. Почему, когда я написала книгу «Столичный Петербург. Город и власть», я там привела четвертую его императорского величества канцелярию, которая середина XIX века и называлась «Ведомство императрицы Марии», потому что это было уже вполне государственное учреждение, сложившееся. Но при нем было в качестве общественной организации императорское патриотическое общество, созданное императрицей Елизаветой Алексеевной. Чем же они отличались? Канцелярия ведомства императрицы Марии была заведением, в которое приходили нормальные чиновники, которые сидели свой рабочий день. И при них был и медицинский комитет, и строительно-архитектурный комитет. И это было крупное государственное учреждение. При нем в качестве общественных была мужская организация, которая опекала, мы уже говорили об этом, опекунский совет, в который входили уважаемые лица мужского пола, а было императорское патриотическое общество. И вот тут, с одной стороны, мы знаем этих дам-патриотичек, как их тогда называли.
1: Да.
0: Вот. И вот тут были в этой организации, как во всякой системе, и лица, которые работали только на благо вот, из личных побуждений. И, кстати, они могли быть не только женскими. Вот называлось императорское женское. Но члены этого общества делились на действительных только женского пола, каждый из которых вносил в самом начале по 60 рублей, но важно было, что он еще опекал свое учебно-благотворительное заведение. Далее. Почетных, вносящих ту же сумму, но не принимающих участие в делах общества. Тоже понятно. Человек жертвует, а сил у него или досуга работать нету, но тоже работает. А также почетные старшины. Так вот, были лица, которые вносили, лица мужеского пола, которые вносили эту сумму в женскую организацию, потому что их интересовала деятельность женских учебных заведений, и это тоже совершенно нормально. И вот меня поражает, насколько жизнеспособным оказалось это заведение. Конечно, из-за почета, который ему оказывали, потому что то, что ему представительствовало всегда либо младшая императрица, либо старшая из великих княгинь, когда у нас всего лишь одна императрица на троне была, это как Мария Александровна или Мария Федоровна II при Александре III. Тогда этим занималась великая княгиня Екатерина Михайловна. Так вот, понятно, что в такой ситуации приятно быть почетным членом. И к этому стремились очень многие петербургские дамы. Вот я, например, из последних могу сказать Ольгу Радькову-Рожнову в замужестве Серебрякову, дочку крупнейшего владельца недвижимости в нашем городе и городского головы. Так вот, она буквально пробивалась. Вот взяла Голицынскую школу, освободила какие-то квартиры во дворе доходного дома своего отца, попечительствовала. Потому что это была очень большая честь сидеть в этом обществе. Как правило, все-таки в это общество назначались фрейлины и статсдамы двора. То есть это давало большое уважение в обществе. И вот это сохранение уважения, оно всегда присутствовало. И мы должны иметь в виду, что как ношение мундира членами вот этих мужских организаций, так и ношение каких-то значков дамами, это было очень почетно. И ведомство императрицы Марии имело право награждения еще. Причем награждались и дамы, которые много способствовали работе благотворительных учреждений. Их награждали сначала просто зелеными лентами в царствовании императрицы Марии Федоровны, а потом Николай I учредил Мариинский знак отличия, который давался женщинам, которые долгое время проработали в педагогике, медицине и других, причем не всегда общественно, она могла быть на службе, но она получала звезду на Владимирской ленте и возможность обучать детей на казенный счет своих, самой закончить жизнь в этом аристократическом вдовьем доме. То есть, в общем-то, привилегии были существенными. Кроме того, вот эту зеленую ленту носили сердобольные вдовы. Это класс вдов, который учредила императрица Мария Федоровна.

0: Анна в годы войны с Наполеоном. Она думала об этом всегда. Она считала, что если она, уже не молодая мать, 8 детей, так много работает, то почему русская дворянка не хочет, вырастив своих детей, поработать на общество? И, учреждая вдовий дом, она туда принимала вдов с 40 лет. Тем молодым, у которых было много детей, им просто предоставлялось что-то вроде пенсии.
1: Да.
0: И вот эти 40-летние женщины, которые жили на всем готовом, им, конечно, вменялась в обязанность помогать в надзоре за прислугой, ухаживать за садом, ухаживать за нездоровыми или очень престарелыми своими подругами, товарищами. Но они, да, они выполняли это потому что по обязанности. А когда она предложила в московском вдовьем доме, что помогайте в больнице для бедных, они же не пошли. И только война 12-го года с ее резким патриотическим подъемом вызвала во вдовьем доме вот это желание помочь ближнему. Да, тем более была уже необходимость. В Мариинской больнице не хватало среднего медицинского состава. Фельдшеры пошли на войну. Вообще состояние русских госпиталей в той войне, которая, собственно говоря, из ничего возникла по идее Якова Велие, было поразительным. И обилие вот этого среднего медицинского состава. Но Петербург обезлюдил.
1: Угу.
0: И тогда стали обучать медицине, ну, первоначально,
1: да,
0: вот этих насильниц вдовьего дома, а потом петербургский митрополит в церкви Святой Екатерины в Смольном возложил на них кресты вот на этой зеленой ленте. Почет был удивителен. Потому что эти женщины, они руководили всем низшим и средним составом Мариинской больницы, дежурили 2 недели, 2 недели отдыхали у себя в Смольном, потом через некоторое время могли работать за деньги в частных домах, но главное, они были первыми женщинами-медиками России.
1: Ну, это такие предтечи общин сестер милосердия, можно
0: разумеется,
1: сказать.
0: Разумеется. Но главное, ну, с моей точки зрения, это сестра-хозяйка, вот то, что сейчас называется.
1: Да.
0: Это надзирательница за низшим составом, потому что, вы понимаете, многие фельдшеры в те времена могли быть жестоки, ведь не было анестезии.
1: Да.
0: Болящие просто кричали от ужаса, от боли. И, как мне говорил один известный современный хирург, их можно было возненавидеть. И вот от этих женщин требовалось терпение. Видимо, наблюдая сцены вот в этих больницах своих, императрица и поняла, что женщина терпеливее, чем мужчина. И поняла, что женский состав среди помощниц в больницах очень важен. И вот эти самые сердобольные вдовы, они тоже носили зеленую ленту. А еще зеленую ленту из почета носили строительные подрядчики, какие-нибудь хозяйственные подрядчики. Это было очень почетно. И вы знаете, читая дела различных учреждений ведомства императрицы Марии, я вижу, вы знаете, вот сейчас современный подряд, тебе подрядчик выставляет одну сумму, а потом в 5 раз больше. В те времена подрядчик при строительстве выбирался из наименьшей суммы, а потом он еще экономил. При устройстве госпиталя в Смольном институте сэкономили на строительство бани и прачечной. При строительстве трапезной сэкономили 20 тысяч.
1: Ну, а что значит сэкономили? Мы знаем, к сожалению, что в наше время экономия означает ухудшение строительства. То есть вот сэкономили когда-то на в Москве на аквапарке, крыша обрушилась, еще где-то сэкономили, еще что-то сломалось. Что для того времени означала эта экономия? Тот, кто подрядчик, да, строитель, он свои средства вносил, ну, как бы благотворительно, или вот в чем эта экономия заключалась?
0: Я думаю, за счет организации работ. Вот, например, когда строили эту трапезную, император Николай подписал проект и написал: «С проектом согласен, строить будем весной». А подрядчик сказал: «А давайте я заложу фундамент осенью, вырою котлован, заложу фундамент. Осадка произойдет, рабочие простаивать не будут.
1: Угу.
0: Весной».
1: Да.
0: И начнем строительство. Во-первых, раньше закончили, рабочим меньше, так сказать, соответственно, зарплаты.
1: Понятно. Угу.
0: Вот.
1: Более рациональное использование средств и времени.
0: Да, закупка кирпича по более скромной цене, устроил он это. А может быть и свои средства вложил. Мы же не знаем этого. Но для купца ношение этой серебряной или золотой медали на зеленой ленте давало ему возможность претендовать на звание потомственного почетного гражданина, на привилегии, равные дворянским, на защиту его детей, например, при всеобщей воинской повинности, на поступление его детей в учебные заведения. Но это же много.
1: Да,
0: и почет в обществе.
1: Да.
0: И вот таким образом благотворительность была еще отмечена благодарностью общества и правительства, чего сейчас не происходит.
1: Да, абсолютно.
0: Вот это я считаю важнейшим. А благотворительность шла. И, кстати, далее ширилась сфера распределения. Вот у нас считается, что пенсия – это дело государственное. Ну, еще раз повторю. В пенсионной системе до начала XIX века просто не существовало. И вот идет война 12-го года. И некий петербуржец по фамилии Пезарувиус начинает издавать листочки, которые потом вылились в газету «Русский инвалид». Работая на государственной службе, он раньше прочих получал сведения с фронтов, знал списки погибших, раненых. Но, печатая списки погибших, он же начинал думать о их семьях. И он какие-то свои мысли об этом вносил в этот «Русский инвалид». И потом к нему стали собираться средства на помощь семьям погибших. Сначала был основан как частная совершенно организация вот этот самый комитет для помощи при редакции вот этого листка газеты «Русский инвалид». Сначала он назывался «Комитет 14-го года», и потом он приобрел такое официальное название «Александровский комитет о раненых». Чем он занимался? Устройством инвалидов в лечебные заведения, устройством их семей, вдов в богадельни, детям образование в закрытых учебных заведениях, просто материальная помощь семьям.
1: Это касалось всех чинов или только офицеров, или только, нет, наоборот, нижних чинов?
0: Нет, вы знаете, в принципе, Александровский комитет о раненых был рассчитан на офицерский состав. Вот это очень интересно.
1: Да.
0: Потом появился такой же комитет для оказания помощи солдатам. Вот что меня всегда поражало. Ведь наш же солдат – это крепостной крестьянин. И кто думал о семье крепостных тогда? К сожалению, я думаю, что даже их имена не печатались, не публиковались в списках русского инвалида. И вот Александр I назначил председателем комитета Аракчеева. Туда вошли лица, опять-таки, нам хорошо известные. Жены их сидели в патриотическом обществе, заседали и работали. А Федор Уваров, граф Павел Строганов, Голенищев-Кутузов, Заводовский, Сипягин – это же все имена, известные нам из русской истории. Крупные государственные чиновники. Они стали и общественной работой заняты. Но средства шли от частных лиц. И вот в этом «Русском инвалиде» публиковались не только списки тех, кому нужна помощь, но и списки тех, кто оказывал помощь. А газета оказалась самой популярной. И таким образом ты окажешь помощь, и твое имя будет известно. Дал ли ты свои 5 рублей или дал ты 1000 на организацию целого приюта? Получилось так, что вот издатель «Русского инвалида» Пезарувиус дал пример Александру I для создания этой организации. Потом он передал этому комитету средства, им полученные частным образом, потому что он, в общем, не представлял себе, как он будет их тратить. А с другой стороны, Александр I назначил его опекуном данного учреждения, чтобы он мог, зная эти списки, их лучше распределять. И вот эта система, она оказалась, опять-таки, очень устойчивой. Комитет, опять-таки, просуществовал до самой революции, видоизменяясь, потому что потом он стал организации при военном министерстве, и в него вошли начальники военных округов, те, кто знал на месте вот эти списки пострадавших офицеров. И, кстати, действовала это очень хорошо, эта организация, потому что если, например, семья какого-нибудь крупного офицера отдавала своего ребенка сначала за личный свой счет в учебное заведение, то как только он попадал в плен, или был ранен, или, не дай бог, погиб, тут же через Александровский комитет, через военное министерство начинали этого ребенка содержать на казенный счет. Хотя, например, в Смольном получалось так, что содержание в Смольном 600 рублей в год в начале 20 века, а пенсия на этого ребенка, если бы она пришла из министерства, была бы всего 60 рублей. Отказывались от пенсии, но содержали ребенка на 600 рублей в год. И вот оказывалось в результате, что до 2/3 учащихся закрытых учебных заведений Петербурга, нам кажется, что Смольный институт, вот эти княжны танцуют. Да что вы, это на 60% дети, у которых не было одного или двух родителей. И содержались они там не на средства своих семей и не на средства лично императора, а на средства тех министерств и ведомств, в которых их родители работали. Потому что пенсия их мамы была очень незначительна. Дай бог за квартиру заплатить. А вот возможность содержания детей уже была значительна. Вот. Таким образом, такая общественная организация, как Александровский комитет, вылилась потом в пенсии военнослужащим. Но закончилась война. Александр вернулся. И что он увидел? Он посмотрел на деятельность своей супруги в патриотическом обществе и увидел, что значительную часть этих бедных девочек Петербурга составляют вовсе не дочери офицеров погибших, которых можно пристроить в казенное учебное заведение, да, а дочери бедных петербургских чиновников. С ужасом читаешь прошение о том, как остаются за неимением кормильца семьи с семью детьми в Петербурге. И мы это знаем из литературы. Вспомните семейство Мармеладовых.
1: Да, конечно.
0: С этими малолетними детьми, ради которых Сонечка пошла на панель. Ужас. Так вот, 18-й год, создание очередной общественной организации, Комитет заслуженных гражданских чинов. И опять император председателем, и опять император и Елизавета Алексеевна дают основной капитал. Из этого капитала начинают просто платить пенсии госслужащим.
1: То есть, можно сказать, первые пенсии более-менее систематические.
0: Совершенно верно. Правда, проработать надо было не менее 25 лет на службе. Вот это назывался комитет для помощи, потерявшись трудоспособность гражданских чиновников. Так, а если не проработал, а вот действительно ослеп, или, не дай бог, там под экипаж попал, значит, инвалидом стал.
1: Идя на службу.
0: Идя на службу. Плохо, очень плохо, потому что ничего. А дальше отдельное прошение вдовы. И вот тут комитет очень часто в уважение, это называлось, помещал детей и давал возможность матери пристроиться в богадельню. Вот в тот же вдовий дом, если она была хорошего происхождения, в градские богадельни, если она была женой незначительного служащего. Другого выхода для них нет. Так вот, этот самый комитет заслуженных гражданских чиновников устроили абсолютно по тому же принципу. И, опять же, руководила им императорская канцелярия, как ведомство императрицы Марии, опять-таки. И статс-секретарь императора, опять-таки, был руководителем, как когда-то в человеколюбивом обществе. Кстати, очень многие из лиц, вот бедных совсем, вот этих пострадавших чиновников, они поступали под защиту императорского человеколюбивого общества. Но этот комитет, он именно был пенсионной системой. Но когда пенсии не хватало на содержание детей, что было делать? И вот тогда, но это уже к концу 19 века, построили отдельный дом с квартирами для вот этих женщин с детьми. А также приют для сирот находился там же, куда уже совсем несчастных помещали. В Петербурге это было очень важно, потому что очень редко наши исторические источники говорят нам о жертвах, ну, например, эпидемии тифа или холеры. Мы забываем о том, что холера была не только в 1931 году, но и в 1894 году. И во что это вылилось? Вот эпидемия холеры 1994 года вылилась в создание Ксенинского института благородных девиц, потому что куда-то девочек деть надо было. И опять же, в этот институт принимали только сирот или полусирот. Все. Хотя, казалось бы, такое роскошное здание на Благовещенской площади, ныне Дворец труда. Все знают эти великолепные лестницы. Этот институт отличался от других тем, что девочек принимали с нуля. потому что в институте их принимали с 10-летнего возраста. Для мальчиков еще можно было найти какие-нибудь вот подготовительные кадетские корпуса, а для девочек был только Александровское училище при воспитательном доме. И ничего другого долгое время не было придумано. В общем, в конце, так сказать, дореволюционной истории, на 1914 год в Петербурге было 12 институтов женских, были в каждом районе, да и не по одной, вот эти школы рукодельные. Императрица Мария Федоровна Первая, о которой я говорила, еще устроила школы для солдатских дочерей. И надо сказать, что потом они уже почти не требовались, потому что все дети стали поступать в обычные школы. Кстати, в те времена она еще устраивала ланкастерские школы взаимного обучения для обучения, опять-таки, детей вот этих низших слоев петербургских обывателей, кстати, дворян часто, но обучение грамоте. Угу. И в данном случае хотелось бы упомянуть о том, что система образования в Петербурге, да и вообще в России, она очень часто сегодня не рассматривается как часть системы благотворительности. У нас есть соцобеспечение, которое ближе к медицине, у нас есть образование. Но для 18 и 19 века образование было очень важно. Оно давало возможность трудоустроиться, мы бы сказали, получить другое место в жизни, подняться еще на одну ступеньку. И как раз именно императоры рубежа 18-19 века об этом думали. Недаром императрица Мария Федоровна опять же под свое крылышко взяла Демидовское коммерческое училище, перевела его из Москвы в Петербург, устроил, да, частный благотворитель, тот же Порфирий Акинфович Демидов. А потом оно стало прекрасным городским учебным заведением, в основном для детей петербургского купечества. Да, понятно, первогильдейные купцы могли своих детей образовывать. А что делать купцам третьей гильдии? А что делать старшим приказчикам?
1: Да.
0: У них денег на гимназию нету.
1: Да.
0: А они могут отдать в коммерческое училище своих детей. И, кстати, вот этот момент царствования Александра I – это тот самый источник, откуда пошло частная благотворительность. Потому что это было уже не бросание монетки в церковную кружку, не бросание монетки в шапку нищего. Это была та деятельность, когда человек видит, для кого он работает, и понимает, как он должен отдельно это отработать. И вторым прекрасным начинанием императрицы Елизаветы Алексеевны в сфере женского благотворения был Дамский тюремный комитет. Опять-таки 100 лет просуществовал. Опять-таки очень много судеб спас.
1: Елена Игоревна, мы, к сожалению, сегодня уже, наверное, не успеем поговорить о тюремном комитете. Но вот тема, которую вы затронули относительно частной благотворительности, у меня возник один вопрос, но я тоже отложу его на следующую передачу. А сегодня мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» программа «История благотворительности». Мы беседуем с Еленой Игоревной Жирихиной, а программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, до свидания.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. Копенгаген и паром в Норвегию. Папа, мама, бабушка и 8 детей поехали в Копенгаген. Папа сидел с картой в руке и смотрел на название улиц. Он искал дорогу к здешней туристической базе. Мама вертела головой, смотря то вперед, то назад, то по сторонам, и следила, чтобы никто из детей не потерялся. Бабушка застыла, как статуя, и глядела прямо перед собой. Копенгаген был настоящий большой город, и она это понимала. Дети крутили педали и все время оглядывались на папу. Когда он останавливался, останавливались и они. Когда он поворачивал, они тоже поворачивали. Наконец они нашли базу и вздохнули с облегчением. Здесь они могли оставить свои велосипеды и забронировать места на ночь. Уже вечерело, но о том, чтобы лечь, не было и речи. Они поели, а потом, перед тем, как идти в город, папа собрал всех на семейный совет. Дело в том, что у них уже почти не осталось денег. «Прежде всего, мы отложим деньги на обратные билеты», — сказал папа и отодвинул в сторону большую стопку денег. «Да, и еще на то, чтобы расплатиться за турбазу», — сказала мама. «Правильно!» И папа выложил на стол еще одну пачку денег, но не такую большую, как первая. «Отложи на еду нам», — сказала мама. «Хорошо, но немного. Теперь мы уже совсем скоро будем дома, поэтому ничего страшного не случится, если сегодня и завтра мы поедим поменьше». «Ты прав», — согласилась с ним мама. «А еще нам нужны деньги, чтобы посмотреть город». «Нужно, но не так много, как ты думаешь. Кое-что мы можем увидеть совершенно бесплатно». «Например, людей», — вмешалась бабушка. «Итак, начнем знакомство с Копенгагеном. Идем в парк Тиволи», — объявил папа. По дороге туда он купил 5 пучков моркови, 6 апельсинов и 5 буханок хлеба. Потом достал свой финский нож. «У нас кончилось масло», — напомнила ему мама. «Неважно», — сказал папа. «Поедим хлеб без масла. Держитесь друг за друга, дети, и следуйте за мной». Теперь уже бабушка вертела головой во все стороны. Ее страх прошел. Страшно было сидеть в коляске среди мчавшихся по обеим сторонам от нее автомобилей. Теперь же она шла пешком и могла остановиться, когда пожелает. Детям казалось, что ей хочется останавливаться даже слишком часто. Но, наконец, они подошли к большим воротам. Они были украшены гирляндами из лампочек. Сверху большими буквами было написано «Тиволи». Папа купил билеты, и они вошли в парк. «Не может быть! Не может быть!» — то и дело говорила бабушка. Дети охали и ахали, и не знали, на что смотреть в первую очередь. Тут было слишком много интересного. Они как будто попали в другую страну. Здесь была китайская пагода со странной изогнутой крышей. Цветы, фонтаны, колесо обозрения, карусель, множество лавочек, в которых продавались лотерейные билеты. И тут же выдавали выигрыши, тир и большой цирк. Маленькие домики выглядели как дворцы. Дома побольше были украшены гирляндами из лампочек, которые сверкали и переливались. По пруду среди маленьких пароходиков плавали утки, а в воде можно было увидеть золотых рыбок. Занавес небольшого театра под открытым небом был сделан в виде огромного павлина. А американские горы, а маленький поезд, который сновал среди посетителей, а ослик, который возил маленького мальчика, и еще 10 000 самых разных интересных аттракционов. У папы, мамы, бабушки и детей разбегались глаза. Они смотрели на все, открыв от удивления рты. Но вот они услышали бой барабанов. И в открытые ворота вошел военный духовой оркестр. На музыкантах была красная форма, на головах высокие черные меховые шапки. На боку у каждого висела сабля, а впереди всех ехал капельмейстер на белом коне. Звуки победного марша разносились по всему парку, а лотерейные автоматы, колесо обозрения и карусели остановились, слушая музыку. «Это гвардия Тивали!» — шепнул папа детям.
1: «Бежим за ними!» — предложила Мона. «Куда они, туда и мы!»
0: Ей никто не возразил. Бабушка и Мортон семенили, как могли, а все остальные шли в такт музыке, как будто всю жизнь маршировали вместе с этим оркестром. Так они промаршировали по парку вдоль и поперек. И когда оркестр вышел из парка уже через другие ворота, оказалось, что они прошли большое расстояние. Они не успели остановиться, как папа сказал: «А теперь мы пойдем в театр».
2: «Но у нас нет денег на билеты», — возразила ему мама.
0: «Ха-ха!» — засмеялся папа. «Здесь театр бесплатный».
2: «Ты шутишь?» — не поверила мама. «Театры не бывают бесплатными».
0: «Сейчас ты сама убедишься, что бывают». Первым делом они подошли к театру, на занавесе которого красовался огромный павлин. На скамейках сидело много людей. Другие плотной стеной стояли позади скамеек. Папа посадил Мортона на плечи бабушке, Мину на плечи маме, а Милли на плечи себе. В это время занавес поднялся. Послышалась красивая музыка. На сцене стояли хорошенькие балерины, которые танцевали так легко, что почти не касались пола. Они кружились под музыку на кончиках пальцев.
1: «Они как будто воздушные», — сказала бабушка. «Никогда не видела ничего подобного».
0: Потом на сцену выпорхнула девушка с длинными волосами. Она была очень грустная. Дети и бабушка сразу это поняли, хотя она ничего не говорила, а только танцевала. Наконец появился ее отец. Он был сердит и топал ногами. За ним выбежал юноша. Это на него сердился отец девушки, потому что он тут же прогнал его со сцены. «Они, наверное, хотели пожениться, а отец девушки им не разрешил», — прошептала бабушка. К счастью, у молодой девушки была камеристка по имени Коломбина, а молодой человек имел камердинера, которого звали Орликин. Коломбина и Орликин хотели помочь влюбленным. Еще там был чудак по имени Пьеро. Он был клоун и без конца падал, как будто не мог держаться на ногах. Но он был такой смешной, что дети надолго забыли о неприятностях девушки и юноши. В конце концов, все завершилось благополучно. Все танцевали и были счастливы.
1: «Это самое красивое из того, что я видела за границей», объявила бабушка, когда спектакль кончился. Она была так впечатлена танцами, что и она сама, и дети следом за ней шли, пританцовывая.
2: Даже Мортон пытался идти на цыпочках, но оказалось, что это довольно трудно.
1: «Когда мы вернемся домой, в наш домик в лесу, я все время буду танцевать», — сказала Мона.
0: «Да-да, мы все будем танцевать», — поддержал ее папа. «Я завернусь в клетчатый плед и буду изображать Арлекина. А сейчас поспешим дальше. Нам предстоит кое-что сделать, но это будет стоить нам денег. И сделаем мы это все вместе. По отдельности будет не так интересно».
1: «Колесо обозрения», — догадался Мац.
0: Бабушка посмотрела на висящие высоко в воздухе корзинки и покачала головой.
1: «Американские горки», — сказала Марта.
0: Бабушка опять покачала головой. «Поезд», — сказал папа. «Мы все поедем на поезде». Они купили билеты, кондуктор зазвонил в звонок, и поезд «Лилипут», пыхтя, тронулся с места и покатил мимо китайского домика, концертного зала, фонтанов и цветов. Мортон махал всем людям, мимо которых они проезжали, а их было очень много. И поскольку у всех было хорошее настроение, они махали ему в ответ.
1: «Теперь мы в Дании и на поезде прокатились», — сказала Мина.
2: «Да, спасибо за все, что мы повидали. А сейчас скорее домой. Малышам пора спать», — сказала мама.
0: «Еще рано», — заявил вдруг папа. «Сейчас мы все пойдем ужинать». Они нашли свободные скамейки, папа доставал одну буханку хлеба за другой, нарезал толстые ломти и давал каждому. Бабушка почистила апельсины, мама — морковку, и каждый получил на ужин по 3 блюда.
2: «И долго ты собираешься еще здесь пробыть?» — спросила мама у папы.
0: «Ровно до полуночи», — ответил он. «Дети замерли в предвкушении чего-то интересного. Если папа хочет, чтобы они так поздно ушли из Тивали, значит, на это есть причины».
2: Бабушка и Мортон клевали носом. Мортон сидел у бабушки на коленях, и они оба немного покачивались из стороны в сторону. Когда на ратуше часы пробили полночь, возле них взорвался фейерверк.
0: «На помощь!» — воскликнула бабушка. «Мы взорвались!»
1: «Мы разорвались!» — закричал Мортон.
0: «Нет-нет!» — успокоил их папа. «Все в порядке. Откройте глаза!» В парке было темно, но в черном небе под грохот и треск то и дело вспыхивали звезды всех цветов радуги. Красные, зеленые, желтые и синие звезды разлетались по всему небу. Бабушка невольно протерла глаза. «Они как будто празднуют сразу и День Конституции, и Новый год», — сказала она. «Даже военный оркестр играет».
2: «Да», — согласился с ней папа. «Думаю, что на сегодня это последнее развлечение. Вот теперь нам всем пора спать». В ту ночь все спали очень крепко. Но и во сне они видели маленьких балерин, танцующих на цыпочках среди рассыпающихся звезд. Так что трудно сказать, хорошо ли они выспались, когда проснулись, чтобы провести в Дании свой последний день.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и оркестра Академии Святого Мартина под управлением Иона Брауна прозвучала третья часть концерта для виолончели с оркестром ре-мажор Йозефа Гайдна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Конкурс на концепцию парка Олега Вещева в Старой Ладоге завершился. Победителем стал консорциум ТМ «Линкбюро» и «Сиайлиф Студио». Этот проект жюри выбрало из 19 заявок. Как сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области, теперь специалистам предстоит создать современное общественное пространство, которое органично впишется в исторический ландшафт, сохранит археологию и культурное наследие Старой Ладоги. Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой подчеркнул, что, создавая парк, команда сохраняет курганы на берегу Волхова как древнейшее наследие Руси, формирует новую точку притяжения, а также развивает инфраструктуру гостеприимства. Кроме того, по словам вице-губернатора, территория парка будет предусматривать и музейное пространство.

1 января 2027 года с храма Спаса на Крови полностью снимут строительные леса. Как сообщили в музее Исаакиевский собор, завершить работу удалось раньше запланированного благодаря погоде. Масштабная реставрация фасадов и шатров началась в 2018 году. После демонтажа лесов реставраторам останется провести финальную очистку поверхности и завершить отдельные технические операции. Окончательно реставрационная история Спаса на Крови на этом не закончится. Из-за сложности архитектуры и богатого декоративного убранства храм требует постоянного ухода. После завершения нынешнего этапа специалисты продолжат поэтапное восстановление отдельных элементов храма. Особняк на набережной Фонтанки 23, в котором впервые прозвучала опера Чайковского «Евгений Онегин», ждет новая жизнь. Группа компании «Академия» приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по реставрации и приспособлению памятника архитектуры под пятизвездочный отель с рестораном, возрождающим дух петербургского литературно-музыкального салона XIX века. Здание, известное как «Дом жилой Форша», является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках проекта планируется восстановить парадные залы с сохранением всех предметов охраны. Работы будут вестись по согласованию с ГИОП и при участии ведущих реставраторов. В особняке сохранится его историческая атмосфера, но при этом появится современная гостиничная инфраструктура. Открытие отеля запланировано на 2031 год. Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева стала обладательницей знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом». По поручению губернатора Александра Беглова награду вручил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин во время праздничного вечера в Большом драматическом театре в честь юбилея актрисы, который совпал с 30-летием ее танцевальной карьеры. Народная артистка России отметила день рождения показом новой авторской программы «Диана без слов», где соединились хореография, музыка и драматическое искусство. В первом отделении представили мировую премьеру. Хореограф Павел Глухов создал художественный портрет Дианы Вишневой в 9 танцевальных сценах. Во втором отделении балерина в дуэте с французским танцовщиком Жилем Романом исполнила спектакль «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Премьерные спектакли новой постановки оперы «Джоконда» композитора Амилькаре Панкьелли пройдет на новой сцене Мариинского театра 17 и 18 июля в 19 часов, а также 18 июля в 13 часов. Панкьелли – композитор 19 века, выпускник, а затем профессор Миланской консерватории, чьими учениками были Джакомо Пуччини и Пьетро Маскани. Он обрел мировую славу именно благодаря этому сочинению. Опера имела большой успех, ее ставили в разных странах Европы и в Америке, а в 1888 году впервые она прозвучала и на сцене Мариинского театра. Однако постепенно была вытеснена из репертуара. Новую постановку оперы для Петербургского театра осуществили болгарский режиссер Орлин Анастасов и художник Денис Иванов. Умер художник Анатолий Заславский. Об этом 15 июля рассказали на портале «Культура Петербурга», прикрепив к сообщению последний автопортрет художника. Анатолий Заславский родился в Киеве в 1939 году. В 1965 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухина на отделении монументальной живописи. В 1977 году вступил в Союз художников РСФСР. Автор монументально-декоративных работ, установленных в Санкт-Петербурге, Гатчине, Стрельника, Ленинграде, Костроме, Нерехте, Куйбышеве. В 1992 году стал членом Санкт-Петербургского творческого союза художников. В 2002 году организовал группу и выставочный проект «Безнадежные живописцы». Название проекта «Безнадежные живописцы» несет в себе тот смысл, что здесь собрались художники, которые по-разному, но все же понимают цветное содержание картины как основное,
видит цвет не просто как окраску поверхности, не как только декоративное украшение плоскости, а как глубинное душевное переживание. Это очень важная составляющая в искусстве, очень редкостная, временами исчезающая во имя более актуальных или более остроумных посланий, говорил Анатолий Заславский. Ему было 86 лет. XVIII и XIX июля в Павловске состоится фестиваль «Императорский букет». В этом году мероприятие посвящено 250-летию бракосочетания великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны. Их супружеский союз получил начало истории Павловска. Через год у них родился первенец, будущий император Александр I. В честь этого события Екатерина II подарила молодым охотничьи угодья, где позже появилась летняя резиденция. Гостей фестиваля ждут цветочные композиции в свадебной тематике. В первый день праздника, 18 июля, здесь также состоится показ новой коллекции «Роза-романс» от модного дома Елены Ткаченко. И в завершение выпуска несколько слов о погоде. Завтра ясная погода без осадков, днем плюс 27-29 градусов. В пятницу пасмурно, местами небольшой дождь, плюс 16-18. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Дорогие слушатели радио «Град Петров», в эфире вторая передача, посвященная замечательному русскому композитору Михаилу Ивановичу Глинке. Трагический день 14 декабря 1825 года врезался в память Глинки на всю оставшуюся жизнь. Время, проведенное возле Кюхельбекера под живым воздействием его идей и политических взглядов, не могло не запечатлеться в душе и не сказаться на взглядах его юного ученика. В тот страшный день утром Глинка был на Дворцовой площади, потом на Сенатской. Он видел полки восставших солдат и во главе их много очень знакомых людей. Он слышал пушечные выстрелы, направленные против мятежников, но разбившие прежде всего лучшие помыслы и надежды целого поколения русских людей, поставившие его лицом к лицу с чудовищем им насытить мелодическим началом виртуозно-технические моменты. Годы, последовавшие за возвращением Глинки в Петербург, были наполнены прилежными занятиями. В 1828 году он оставил службу к неудовольствию отца и посвятил себя одной музыке. Не принимаясь за крупное произведение, Глинка работал тогда главным образом над камерно-вокальными произведениями, романсами, русскими песнями, консонеттами, ариями и квартетами на итальянские тексты. Яковлев, лицейский товарищ Пушкина, познакомил Глинку с Дельвигом. Поэт передал ему слова песни «Ах ты, ночь ли, ноченька»,

Домашнее музицирование у друзей знакомило его с музыкой классических и современных авторов. Концерты в гостиных, где пробовались новые сочинения молодого композитора, сменялись серенадами на Черной речке. По описанию Глинки, певцы-любители на палубе украшенного фонарями катера, медленно плывшего вдоль ее берегов, мимо нарядных дач, исполняли отрывки из опер «Буальдье» и других авторов под аккомпанемент композитора на маленьком фортепиано. После каждой из пьес раздавались стройные величественные звуки хора трубачей с бортов, следовавшего за ним второго судна. В доме графа Кочубея Глинка принял участие в интродукции с Дон Жуаном Моцарта, выступив в партии Донны Анны. Как вспоминал князь Голицын, в белом пудрмантеле, в женском парике, при его небольшом росте, Глинка представлял собой довольно забавную фигуру, но пел он голосом контральта очень хорошо. В 1926 году Глинка познакомился с Анной Петровной Керн. Через два года в доме известной польской пианистки Марии Шимановской встретился с Адамом Мицкевичем. Часто виделся в то время с Александром Сергеевичем Пушкиным. Весной 1828 года около целого дня Глинка провел с Грибоедовым. Писатель сообщил ему тогда мелодию грузинской народной песни, на основе которой композитор написал позднее один из лучших своих романсов «Не пой, красавица, при мне» на стихи Александра Сергеевича Пушкина. «Он был очень хорошим музыкантом», — отозвался Глинка о Грибоедове в записках.

В следующем году стараниями Глинки и Павлищева, зятя Пушкина, явился в свет лирический альбом на 1829 год. В нем среди малозамечательных пьес друга Глинки Штырича, Михаила Велигорского, Николая Норова и других появилось два романса молодого композитора, и в числе их «Память сердца». Одно из привлекательнейших по теплой искренности мелодики сочинений тех лет.

Последние белые ночи 1829 года вместе с Анной Петровной Керн, читой Дельвигов и литератором Орестом Сомовым Глинка провел у осеребренного луной водопада Иматра в Финляндии. На обратном пути в Петербурге Глинке запомнилась песня, которую пел один из ямщиков. Он просил спеть ее несколько раз, записал и употребил для баллады Фина в «Руслане и Людмиле». Но вскоре затем Глинку посетила болезнь. Возросли жестокие нервные боли, успокоить которые были не в силах пилюли доктора-итальянца родом. Мать увезла сына в деревню, но это ничем ему не помогло. Возможность избавиться от страданий и усовершенствоваться в музыке Глинка видела лишь в заграничном путешествии. Поездка композитора в Германию и Италию была решена. Все формальности не без хлопот устроились. Уладить их постепенно удалось. Также Глинка поручился за молодого тенора из придворной капеллы Иванова, которого повез с собой за границу для довершения его музыкального образования. 25 апреля 1830 года по дурной весенней погоде они выехали из Новоспасского в дальний путь. Смоленск, Брест, Варшава. Русскую границу путешественники пересекли в середине мая. Дорожная усталость заставила их задержаться на несколько дней в Дрездене. Там Глинка обратился к врачу Крейсигу. Осмотрев композитора, врач определил ему, по его словам, курс лечения сернистыми водами в Эмсе и Ахене. И снова путь в коляске, но снег и холод вскоре сменились майским теплом и цветением. Промелькнули Лейпциг, Марбург, Франкфурт на Майне, Майнц. Повсюду на остановках, на обед и ночлег, если в гостиницах встречалась фортепиано, начиналось пение отрывков из опер вместе с Ивановым и студентами-попутчиками. «Немцы в маленьких городах сходили слушать нас», — вспоминал потом Глинка.

Во время недолгой поездки на пароходе по Рейну Глинка и Иванов проплыли мимо высевшихся на холмах замковых руин и маленьких городков, чьи крыши и готические шпили живописно выступали из весенней зелени. Из Кублинца в Эмс путешественники пришли пешком, но трехнедельное лечение там только расслабило больного композитора. Зато горящие серные ванны в Ахене принесли пользу, а красота музыки Фиделио Бетховена в оперном театре довела Глинку до слез. Впрочем, в Эмс он снова вернулся для свидания со своим петербургским другом Евгением Штеричем, одаренным любителем музыки, причисленным к русскому посольству в Турине. Вместе с ним и его матерью в августе 1830 года Глинка и Иванов, прекратив всякое лечение, направились в Италию. Из Базеля путники выехали в Золотурн, направляясь на Женеву и далее на Милан. Их путь лежал по горным дорогам среди редких еловых лесов, нависших над пропастями скал, мимо сверкавших снегами вершин. «Вместе со Штеричем восхищались мы прелестными видами Швейцарии», — писал Глинка в записках. «На Симплонском перевале моросил холодный дождь. Здесь начинался спуск с гор. А там опять повеял теплый ветер. И стаял, рассеялся мрачный туман, открылись цветущие равнины, и вечером в прелестнейшую погоду путники остановились на берегу голубого Лаго Маджоре в северной Ломбардии. На следующий день Глинка, Иванов и Штеричи высадились из кареты в Милане, в те годы одной из музыкальных столиц Италии, так как в прекрасный край под небом вечно голубым, родину Данте, Ариоста, Россини и Доницетти, Глинку влекло не одно романтическое стремление, изведанное столь многими его русскими современниками, поэтами, художниками. Сюда его влекла прежде всего новая итальянская музыка, желание самому усовершенствоваться в композиторском мастерстве. Время пребывания в Италии для Глинки стало очень важным периодом в его музыкальном совершенствовании. В своих надеждах композитор не ошибся. 3 года, проведенные в Италии, были временем его созревания, годами вдумчивого труда. Здесь новыми чертами обогатилось его мелодическое дарование. Здесь новым словом в оперном искусстве были для Глинки теплый лиризм и живая драматичность подлинно человеческих переживаний в музыке сценических произведений молодых итальянских композиторов, произведений, написанных на сюжеты, взятые из обыденной жизни. Блестящая плеяда оперных певцов, наследников лучших певческих традиций XVIII века, выступала тогда на сцене миланских театров. Представления с участием Пасты, Гризи, Рубини казались Глинке чем-то волшебным. 26 декабря 1830 года состоялось открытие сразу 2 главных миланских соперничавших театров, но Ла Скала Глинка предпочитал театру Каркана. Там, в ложе русского посланника, Глинка утопал в восторге, по его собственным словам, от пения Рубини, от музыки Доницетти, на премьере его оперы «Анна Болейн». Но еще ближе душе его оказалась прелесть меланхолического изящества музыки Винченцо Беллини. На первом представлении «Сомнамбулы», явившейся в конце карнавала 6 марта 1831 года, Глинка и Штерич, обнявшись, проливали обильный ток слез восторга и умиления. В театре «Ла Скала» он видел также оперу Капалетти и Монтекки, того же композитора. Темы этих 3 опер легли в основу нескольких фортепианных и камерных сочинений Глинки итальянского периода его жизни. Вариации и серенады на темы из оперы «Анна Болейн», блестящего дивертисмента на мотивы из «Сомнамбулы», вариации для фортепиано на темы из оперы «Капулетти и Монтекки», изданных миланским нотоиздателем «Рекорди» в 1831 и 1832 годах. Волшебным был и сам Милан. Первые дни своего пребывания там Глинка прожил в гостинице возле знаменитого собора. Его восхищал вид этого великолепного, из белого мрамора сооруженного храма. И самого города, прозрачность неба, черноокие миланки с их вуалями. Глубокую красоту итальянской лунной ночи Глинка гениально передал своей Баркаролле, романсе «Венецианская ночь», исполненной трепетного чувства радости жизни.

Кроме «Венецианской ночи» на стихи Козлова, Глинка написал тогда еще два романса на стихи Жуковского и Феличе Романи и несколько каватин и арий в итальянском оперном стиле. Милан, его окрестности и любимые Глинкой озера Северной Италии оставались главным местопребыванием композитора. Здесь у него образовался круг знакомых. На концертах в домах доктора Бранко и бывшего военного врача де Филиппи исполнялись его новые сочинения. Замечательным свидетельством окрепшего в те годы мастерства композитора стали написанные в 1832 году в Тремеце и Милане камерные сочинения Глинки. В театре «Ла Скала» Глинка слушал оперы «Семирамиду» Россини и «Норму» Беллини. Но в постоянном желании видеть и слышать новое, композитор много странствовал по Италии. Кроме юга страны, он побывал в Турине, осмотрел достопримечательности Генуи великолепной. В марте 1833 года в Венеции Глинка осмотрел дворец Дожий, а там картины Тинторетто. Впервые встретился с Карлом Брюловым, писавшим тогда свою картину «Последний день Помпеи». С разрешения самого Беллини он посетил генеральную репетицию оперы «Беатриче ди Тенда», которая, по мнению Глинки, не удалась. Спасаясь от морского воздуха и ветра, обостривших его болезнь, он поспешил возвратиться в Милан в одном дирижансе с издателем «Рекорди», тоже присутствовавшим на репетиции новой оперы Беллини. С Глинкой «Рекорди», глава наиболее видного музыкального издательства в Италии, был уже давно знаком и неоднократно издавал его инструментальные и вокальные сочинения. Еще за несколько месяцев до этой встречи, 2 ноября 1832 года, Соболевский писал Шевыреву в Рим: «Кстати, о Глинке. Он кланяется всем вам. Стал воображать, что выздоравливает и сильно занимается музыкой. Его печатные сочинения здесь высоко ставят, и у него много прожектов о музыке по возвращении. Мне Рекорди говорил, что считает Глинку наравне с Беллини и Доницетти, но учёнее их в контрапункте». С уважением вспоминали тогда имя русского композитора и европейские музыкальные журналы. Но, несмотря на лестную для него известность, Глинка отлично понимал, что только овладев хитростями немецкой музыки, он сможет достойно воплотить свои творческие намерения. Кроме того, летом 1833 года болезнь не позволяла ему работать, хотя Глинка, по его словам, и много соображал. Наконец, мучительные ощущения довели его до ностальгии, и в конце июля Глинка покинул Италию. После ее сверкающих красок Вена показалась ему мрачной. Он с удовольствием слушал музыку Ланнера и Штрауса отца, но лечение доктора Мальфатти не принесло пользы. Воспользовавшись пребыванием в Берлине своей сестры Натальи Ивановны Гедеоновой, Глинка вскоре уехал туда и ожил душой при свидании с ней и ее мужем. Вскоре он начал систематические занятия с крупным музыкантом-теоретиком и педагогом Зигфридом Деном. За 5 месяцев тот привел в порядок не только познания своего высокоодаренного ученика, но и его мысли о композиторском мастерстве и музыкальном искусстве вообще. По-видимому, именно тогда Глинка послал другу подлинное имя, которого осталось неизвестным, то замечательное письмо, в котором определенно говорил о своем уже созревшем намерении создать для русских слушателей русскую оперу, но сюжет национально-русский. Я, во всяком случае, хочу, чтобы все это было национальным. Прежде всего сюжет, а затем и музыка. Так, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали себя бы дома, писал композитор. С этой мыслью Глинка вернулся в Россию. Известие о кончине отца неожиданно прервало его пребывание в столице Пруссии. Правда, он надеялся вскоре туда возвратиться. Теперь Глинку влекли туда не только уроки Дэна, но и образ юной певицы Марии. К ней композитор, как упомянул он в записках, почувствовал склонность, которую, кажется, и она разделяла. В конце апреля в коляске по весеннему пути Глинка вместе с Гедеоновым возвратился в Новоспасское. Но отдых там оказался недолгим. Несмотря на довольно приятную, по его словам, жизнь в деревенской тишине, возле любящей матери и младших сестер, уже в начале июня 1834 года Глинка уехал в Москву. Ему хотелось свидеться с Мельгуновым и показать музыкальному миру древней столицы, что он недаром странствовал по Италии. Своего рода творческий вечер, в котором при участии одаренной певицы-любительницы Бартеневой и струнных инструментов
Глинка пел и играл свои сочинения, состоялся в доме Мельгунова, вскоре по приезде композитора в Москву. В свое пребывание там он слушал также сочинения местных композиторов и сам написал романс, не называя ее «Небесной», на слова московского литератора Павлова. Но самым важным было то, что с новой силой вспыхнуло в нем желание написать русскую оперу. Как вспоминал композитор, не только слов, то есть либретто, но даже самого сюжета на примете у него тогда еще не было. На некоторое время его внимание привлекла повесть Марьина Роща Жуковского. И он даже импровизировал на фортепиано записанные позднее отрывки музыки оттуда, частично вошедшие в Ивана Сусанина. Тем не менее, слащавая чувствительность содержания этого произведения, лишенная подлинного народного характера, Глинку охладила. Хлопоты о получении нового заграничного паспорта привели Михаила Ивановича в Петербург. И хотя выпал снег, зимний путь установился, с отъездом оттуда он не спешил, а затем решительно остался в России. Удерживали его теперь два серьезных обстоятельства. В доме своего родственника Стунеева Глинка встретился с Марьей Петровной Ивановой, и постепенно ее миловидность и некоторая врожденная грация пленяли его все более и более. Девушка начала брать у Глинки уроки пения и принимала участие в домашних концертах у Стунеевых. По словам композитора, в иные дни они подолгу шушукались, сидя на софе. Увлечение Глинки постепенно росло, воспоминание о Марии потускнело, и в письме к матери он признавался в том, что новое чувство спасло его от гибели. Теперь семейное счастье казалось ему возможным.

Осенью 1834 года приятель Глинки, огромного роста капитан Копьев, привел к нему маленького человечка в голубом сюртуке, в красном жилете, который говорил пескливым сопрано. Когда он сел за фортепиано, оказалось, что этот маленький человек – бойкий фортепианист, а впоследствии весьма и талантливый композитор Александр Сергеевич Дорогомышский, вспоминал в своих записках Михаил Иванович Глинка. Конкретной стала давно запавшая в душу Глинки мысль о создании русской оперы.

Дорогие друзья, закончилась вторая передача из цикла, посвященного жизни и творчеству Михаила Ивановича Глинки. В передаче прозвучали романсы «Ах ты ночь, Леноченька», «Не пой, красавица, при мне», «Память сердца», «Не называй ее небесной», «Венецианская ночь» и «Дивный терем стоит» в исполнении Александра Ведерникова, Ивана Козловского, Леонида Неверова, Сергея Шапошникова и Сергея Лемешева. Передачу для вас подготовила и провела историк Нина Жерве.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для гобоя, струнных и баса континуо ре минор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Сестрорецке открыли мемориальную доску священномученику Николаю Клементьеву. В Александро-Невской лавре молитвенно почтят память архимандрита Виталия. Выставка «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовные чада» открылась в Государственном музее истории религии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июля в Сестрорецке открыта мемориальная доска священномученику Николаю Клементьеву, епископу Сестрорецкому. Памятная доска установлена на фасаде храма во имя Тихвинской иконы Божьей Матери на привокзальной площади Сестрорецка. На церемонии открытия мемориальной доски настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко отметил, что она напоминает о подвиге и силе веры небесного ангела нашего города. Каждый проходящий может помолиться и узнать об этом святом. А в следующем году мы отметим 90-летие его мученической кончины, добавил отец Гавриил. Уточняется, что священномученик Николай Клементьев, епископ Сестрорецкий, окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Александро-Невском духовном училище, служил в храмах Большой Охты, нес послушание благочинного петроградских церквей. В 1922 году его арестовали по делу митрополита Вениамина Казанского, но вскоре освободили. В 1924 году он был рукоположен во епископа Сестрорецкого, викария Петроградской епархии, затем вновь арестован и сослан в Сибирь. После 3 лет ссылки управлял Великоустюжской епархией. В 1935 году был вновь арестован и сослан в Казахстан. Расстреляли владыку Николая по обвинению в антисоветской деятельности. Он был прославлен в чине новомучеников и исповедников Церкви Русской архиерейским собором 2000 года. 15 июля наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в заседании комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пасторству и организации церковной жизни. Заседание прошло под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся современного текста ставленнической присяги и допроса ставленника перед рукоположением, а также деятельности священнослужителей в социальных сетях. Члены комиссии обсудили поступившие из епархии предложения и выработали рекомендации по совершенствованию соответствующих документов. Благочинный Петродворцового округа и настоятель Петропавловского собора Петергофа протоиерей Михаил Цирюшов отслужил 13 июля молебен в церковном корпусе Большого Петерговского дворца, храме святых апостолов Петра и Павла. Ему сослужил диакон Антоний Владимиров. Среди молящихся были сотрудники Государственного музея-заповедника Петергоф. Отец Михаил в слове после молебна отметил, что богослужение приурочено к празднованию 12 июля памяти святых апостолов Петра и Павла и Дню Петергофа. Церковь Петра и Павла в Государственном музее-заповеднике Петергоф создана по проекту Франческо Бартоломео Растрелли в 1747-1751 годах, освящена 10 сентября 1751 года. После восстановительных работ повторно освящена 12 июля 2011. Церковь расположена в восточном корпусе Большого дворца. В ней были крещены 4 из 5 детей императора Николая II, в том числе цесаревич Алексей. Его подлинную крестильную рубашку можно увидеть в храме. С 2011 года открыт музей-церковный корпус. Раз в год на престольный праздник в храме совершается молебен. 16 июля в четверг исполнится 40 дней со дня кончины преснопамятного духовника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского. Братья обители приглашают всех, кто знал и любил отца Виталия, присоединиться к заупокойной молитве. Панихиды и поминовения пройдут у могилы на Никольском кладбище лавры 16 июля в 13 часов 30 минут. Выставка «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовные чада» открылась 13 июля в Государственном музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Экспозиция, приуроченная к 160-летию со дня рождения подвижника, расположилась во входной зоне Музея истории и религии, где, по словам директора музея Екатерины Тюрюковой, ее увидит каждый человек, входящий в музей. На церемонии открытия присутствовали правнук и правнучка Серафима Вырицкого, отец Лазарь Геннадий Александрович Муравьев, оказавший помощь в создании выставки, Ирина Борисовна Романова. В открытии экспозиции приняли участие настоятель храма Казанской Божией Матери в Вырице, где погребен отец Серафим, протоиерей Георгий Преображенский, руководитель паломнического центра и директор музея древлехранилища Александра Невской лавры и романах Марк Бирюков, иконописец Дмитрий Таборский и художница Анастасия Кораблева. 11 июля в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии подворье Покрова Тервенического монастыря в Санкт-Петербурге состоялся постриг в Великую Схиму, насельницы Веденской обители города Тихвина, управляющей свято-троицким скитом в деревне Сенна, монахини Неонилы. Постриг был совершен иеромонахом Николаем Бестужевым по благословению епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава. Постриженница получила имя Серафима в честь преподобного Серафима Саровского. 13 июля в Духовно-просветительском центре имени протоиерея Иоанна Смолина при Покровском соборе Гатчины состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам активизации миссионерской деятельности и реализации новых синодальных программ. Главной темой встречи стало внедрение актуальных общецерковных документов, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 12 марта 2026 года. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана работу епархиального совещания возглавил секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов. В обсуждении приняли участие благочинные церковных округов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Виталий Грищук и руководитель отдела по миссионерской и молодежной работе иерей Алексей Пискунов. Участники встречи подробно разобрали практические аспекты исполнения определения Священного Синода. Особое внимание было уделено инициативам синодального миссионерского отдела, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла разработал пилотные проекты по организации миссионерско-просветительской работы со студентами. В ходе совещания руководители профильных отделов и духовенства наметили план взаимодействия с образовательными учреждениями. По результатам обсуждения благочинным были даны поручения по координации совместных усилий. С 1 по 10 июля текущего года на острове Каневец состоялся летний слет Братства православных следопытов. В мероприятии приняли участие руководитель молодежного и миссионерского отдела Гатчинской епархии иерей Алексей Пискунов, а также юные следопыты Гатчинской епархиальной дружины Братства православных следопытов во имя святого мученика Трифона Городецкого под руководством Людмилы Пискуновой и в сопровождении взрослых волонтеров. Дети провели несколько дней в палаточном лагере, который расположился на территории монастырского скита. Юные следопыты самостоятельно обустраивали свой походный быт, учились организовывать лагерное пространство и перенимали разведческий дух у старшего поколения. Программа слета сочетала в себе духовную жизнь, труд и активный отдых. Участники молились на монастырских службах и вместе с духовниками сами совершали богослужения в скитском храме. Также ребята активно помогали обители на монастырских послушаниях. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8.10, в 12.10, в 18.10 и в 23 часа 10 минут.
3: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21.40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15.10.
4: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 00:05 для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 138-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, в каком звании кто призван, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. А если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующийся миром сим, как не пользующийся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения».
0: Послушайте 61-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В одно время приступили к Иисусу ученики его и сказали: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Разговор Иисуса Христа с Его учениками происходит по поводу только что произнесенных знаменитых слов Господа: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Сейчас это понятно всем без особых дополнительных комментариев, но в те далекие евангельские времена слова Господа казались многим странными и даже соблазнительными. Собственно, речь

Это ведь очень распространенные убеждения. Раньше, мол, было лучше, чем сейчас. Предание старины – святыня, и их надо хранить во что бы то ни стало. Наконец, убеждение в том, что большинство всегда право. Но не все то золото, что блестит. Не всякое предание старины истинно. Наконец, большинство часто оказывается именно неправым. И примеров тому более чем достаточно. Ясно, что фарисеи ценили главным образом внешнее поведение и обрядовое благочестие, которое выражалось в тщательном и неуклонном, насколько это возможно, выполнении многочисленных религиозных правил, преданий, обычаев, обрядов. Господь же, наоборот, ищет в человеке внутреннего настроения, любящего сердца, души, преданной и верной Богу, и такого поведения, которое отвечает именно этому духу любви к Богу и ближнему. И, надо сказать, исполнять правила, законы и каноны, хотя и трудно, но далеко не так трудно, как изменить свое внутреннее расположение. Для того, чтобы исполнять религиозные предписания, требуется человеческая воля и упорство. Для того, чтобы очистить свое сердце, человеческих усилий недостаточно. Здесь требуется благодатная помощь Божия. Измениться внутренне возможно лишь при условии, если единственным центром жизни для человека является Бог и единственной целью жизненных стремлений – единение с Ним. Но эти стремления в людях с большой легкостью подменяются другими, имеющими лишь религиозную видимость, облекающимися в религиозные слова и жесты, но на самом деле к религии почти никакого отношения не имеющими. Бога очень легко заменить всяческими кумирами, и часто такими кумирами становятся различные религиозные по внешности вещи, например, посты, вычитывание молитвенного правила, неуклонное соблюдение церковного календаря, торжественное богослужение, аскетический подвиг и тому подобное. Всем этим можно увлечься до такой степени, что совершенно исчезает мысль о том, ради чего все это. Исчезает сознание того, что все это не более как средство религиозного воспитания, вне этого, не имеющее никакой ценности. В самом деле, какой смысл могут иметь те или иные христианские религиозные действия, всевозможные обряды и ритуалы, если они не ведут к любви? А ведь именно к любви призывает нас Бог, который сам есть любовь. Во-первых, они могут быть просто бессмысленной привычкой, неким ритуальным тиком. Кстати, подобные вещи на уровне чистого невроза мы нередко наблюдаем в церкви, когда, например, люди часто и бессмысленно налагают на себя крестные знамения. Во-вторых, ритуалы могут осознаваться как некая жертва с привкусом мазохизма. Ведь известно, какие долгие наши православные службы, молитвенные правила и посты. Но Господь неоднократно говорил, что никакие жертвы Ему не нужны. Милости хочу, а не жертвы. В-третьих, упорно выставляемое на вид благочестие может служить очень неприглядной цели фарисейского, эгоистического стремления казаться лучше других и к получению похвалы и одобрения. В-четвертых, все эти посты и молитвы могут пониматься как способ выслужиться перед Богом и таким образом получить какую-то награду, как если бы человек

0: мог иметь какие-то заслуги перед своим Создателем. Наконец, в-пятых, люди частенько ходят, например, на богослужение, чтобы получить наслаждение от прекрасного ритуала, от хорового пения, от созерцания замечательных икон, пышной религиозной живописи и так далее. Но все перечисленное не имеет никакого отношения к Евангелию Христову. Все это удовлетворение своих эгоистических или эстетических стремлений, не более того. Здесь средство религиозного совершенствования либо служит нерелигиозным целям, либо становится самодовлеющей целью. Тогда самая мысль о Боге тускнеет и ослабевает. Можно для аналогии привести пример из светской практики. Так, цель гимнастики состоит в укреплении телесного здоровья, но можно и забыть об этой благой цели и заниматься гимнастикой ради самой гимнастики или ради получения спортивных наград и восхищенных взглядов других людей. Это будет уже что-то совсем иное – профессиональный спорт, когда первая задача – укрепление здоровья – совсем забывается, а чрезмерные нагрузки приводят именно к разрушению здоровья, что мы часто наблюдаем у профессиональных спортсменов. Возвращаясь к Слову Божию, пища, как сказано в другом месте, не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Оппоненты Иисуса Христа так бы никогда не сказали. Они были уверены в том, что подвижническое соблюдение диетических предписаний, как таковое, обязательно приблизит нас к Богу, а не соблюдение оскверняет и удаляет от Бога. Господь же учит, что удаляет нас от Бога та скверна, которая гнездится в человеческом сердце, а не в желудке, не то, что лежит в кастрюле или на тарелке. Разумеется, пища здесь лишь пример, лишь частный случай религиозного поведения вообще. Подвиги благочестия служат укреплению духовного здоровья. Они заданы нам Богом только и только для этого. В этом их единственный смысл. Они должны служить укреплению и очищению сердца внутреннего человека, но не сами по себе. Сам человек, как уже было сказано, очистить себя внутренне не может никакими действиями. Здесь требуется омовение Святым Духом, которое мы называем благодатью. Благодать же посещает сердце того, кто в искреннем покаянии отрекается от всех прежних кумиров и вверяет себя Господу Богу и Его благой воле. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 16 июля, 3 июля по старому стилю празднуется память святого мученика Иоакинфа. Он жил в конце первого, в начале второго века в Риме и служил при дворе императора Траяна. Когда обнаружилось, что он христианин, его заключили в темницу и не давали еды и питья, чтобы заставить из-за голода съесть идоложертвенное мясо. Проведя без еды и питья больше месяца, 20-летний Иоакинф скончался в темнице в 108 году. При Траяне за Христа пострадали и вспоминаемые сегодня мученики Диомид, Евлампий, Асклепиодот и мученица Галендуха. В этот день прославляются также мученики начала IV века, святые Мокий и Марк. Они были схвачены как христиане и предстали на суд правителя Максимиана. Отказавшись принести жертву идолам, они были преданы смерти. Сегодня вспоминаются два святых V века, преподобный Александр, первоначальник обители неусыпающих, и святитель Анатолий, патриарх Константинопольский. Преподобный Александр родился в Азии, образование получил в Константинополе. некоторое время был на военной службе. Однако вскоре оставил мир и принял постриг в одной из пустынных сирийских обителей близ Антиохии. 4 года он провел в строгом послушании и иноческих подвигах, после чего получил благословение игумена на пустынножительство. Уходя в пустыню, преподобный ничего не взял с собою из монастыря, кроме Евангелия. Несколько лет он жил в полном одиночестве. Но потом к преподобному начали стекаться ищущие спасительного наставления иноки. Возник монастырь, насчитывавший до 400 человек братьев. Желая в этом монастыре установить непрерывное словословие Господу, преподобный 3 года молился, чтобы Создатель открыл ему свою волю, и, получив откровение, ввел в монастыре следующий порядок. Все иноки были разделены на 24 молитвенные стражи. Сменяясь каждый час, день и ночь, они пели на 2 лика псалмы Давида, прерываясь лишь на время совершения богослужения. Обитель получила наименование «неусыпающих», потому что подвижники круглосуточно словословили Бога. Константинопольский патриарх Анатолий родился в Александрии, получил философское образование, принял священный сан и был диаконом при святителе Кирилле Александрийском. Вместе со святым Кириллом он присутствовал на 3-м Вселенском соборе в Ефесе в 431 году, созванном против ереси Нестория. Избранный на Константинопольскую кафедру, святой Анатолий много сил положил на противостояние ереси Евтихия и Диоскора. При деятельном участии патриарха Анатолия в 451 году был созван 4-й Вселенский собор в городе Халкидоне. Отцы Халкидонского собора утвердили догмат о почитании Господа Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога и истинного человека, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Скончался патриарх Анатолий в 458 году. Сегодня мы вспоминаем еще 2 Анатолиев, печерских святых, подвязавшихся в Киево-Печерской обители в XII и XIII веке. Вспоминаем мы сегодня еще 3 русских святых XIII века. Это святитель Василий, епископ Рязанский, и святые благоверные князья Василий и Константин Ярославские. Они жили в тяжелое время завоевания Руси татаро-монголами, которое дало нашей церкви множество святых угодников и молитвенников за нашу землю. Юный князь Василий 2 раза ездил в Орду, чтобы умиротворить хана. Скончался он от скоротечной болезни в 1249 году во Владимире, куда приехал для встречи со своим родственником, князем Александром Невским. Наследовал княжение в Ярославле его младший брат Константин. 3 июля 1267 года татары-монголы подошли к Ярославлю. Князь Константин вместе со своей дружиной вышел им навстречу и на возвышенности у реки Которосли погиб в кровавой сече. Тело благоверного князя Константина было с честью погребено рядом с братом, благоверным князем Василием, в Ярославском Успенском соборе. А через 2,5 столетия при копании рвов для нового соборного храма были обретены нетленные мощи благоверных князей, от которых начали происходить чудеса и исцеления. Сегодня совершается память 2 словецких преподобных – Иоанна и Лонгина Яренгских. Они были иноками Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, в то время, когда игуменом обители был святой Филипп, впоследствии митрополит Московский. Под руководством святого Филиппа преподобные Иоанн и Лонгин совершали подвиг строгого поста и молитвы, во всем исполняли волю игумена и постепенно возрастали в духовной жизни. Около 1545 года преподобные Иоанн и Лонгин погибли во время бури в Белом море. Тела их были выброшены на берег недалеко от села Еренга и с честью положены в часовне святителя Николая Чудотворца, поскольку были нетленны. Совершающиеся чудотворения у мощей преподобных привели в это место иноков, образовавших новый монастырь. В этот день прославляется блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, московский. Он жил в XVI веке. В юности он был водоносцем на соливарнях, соединяя с тяжелым трудом пост и молитву. Потом он пришел в Ростов, где начал подвиг юродства. Носил вереги в виде тяжелых железных крестов и на голове большой железный колпак, за что был прозван Иоанн Большой Колпак. В Москве он ходил босой и почти ногой даже в самые лютые морозы, предсказывал большие беды России, смутное время и нашествие поляков, говоря, что в Москве будет много видимых и невидимых бесов. Царю Борису Годунову он говорил: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет». Перед смертью святой снял вериги и указал себе могилу у храма Покрова на Рву, впоследствии названного собором Василия Блаженного. Сегодня празднуется память преподобного Никодима Кожеизерского. В миру его звали Никита. Он жил в 17 веке, так же, как и блаженный Иоанн. В молодости занимался тяжелым физическим трудом, был кузнецом. Приятель, с которым работал Никита, имел злую жену. Она задумала отравить мужа и насыпала в пищу яд. Муж ее умер, а Никита, обедавший вместе с ним, получил тяжелое заболевание желудка и долго страдал от этой болезни. Однажды ему явился блаженный Василий и дал выпить из сосуда. С тех пор болезнь оставила Никиту. Он продал имущество и постригся в чудовом монастыре в Москве с именем Никодим. В начале 17 века на речке Хазьюге в 5 верстах от Кожеизерского монастыря он поставил себе небольшую келью в лесной чаще и прожил в ней уединенно 35 лет, подражая преподобному Павлу Фивейскому. Рядом с кельей преподобный Никодим своими руками выкопал могилу и часто спускался в нее для молитвы. Святой отошел ко Господу 3 июля 1640 года. В этот наполненный именами святый день вспоминается также один из светочей Русской Церкви, митрополит Московский и всея России Филипп. Празднование установлено в честь перенесения его мощей из Соловецкого монастыря в Москву в 1652 году. В продолжение церковного календаря на 16 июля послушайте житие святителя Василия Рязанского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святитель Василий жил в 13 столетии. Первые подвиги благочестия он совершал в Муроме. Там он принял монашество и был поставлен святителем Муромским и Рязанским. Приняв высокий святительский сан, епископ Василий много трудов положил на устроение своей паствы. Рассеянных татарским нашествием собирал в единое стадо, изнемогавших укреплял, заблудших возвращал на правый путь. Однако, как повествует житие, по проискам врага рода человеческого святителя Божия оболгали. Он был заподозрен в нецеломудрии и изгнан народом из Мурома. Некоторые в ослеплении были даже готовы убить его, но святитель Василий просил их: «Отцы и братья, дайте мне немного времени до 3 часа следующего дня». Кротость святителя смягчила жестокие сердца, и народ разошелся по домам. Праведник всю ночь молился со слезами в Борисоглебском храме. Совершив всеночное бдение, он утром отслужил божественную литургию, затем молебен перед чтимой иконой Божией Матери. Взяв с собой эту икону и предав себя воле Божией, он пошел к реке Оке, снял с себя мантию, разостлал ее на воде и, встав на нее с образом Богоматери, поплыл вверх по реке против течения. Господь совершил это чудо, чтобы явить людям невиновность святителя. Пораженные чудом муромцы раскаялись и со слезами просили святителя вернуться. Но святитель Василий был взят от муромских жителей во мгновение ока. Предание повествует, что жители Старой Рязани перед самым появлением там святителя Василия собрались в храм к вечернему богослужению. Диакон, выйдя из алтаря нам вон, вместо обычного возглашения благословив владыку, по наитию воскликнул: «Владыка грядет, встречайте его!» Тогда весь народ поспешил на берег Оки и, увидев архипастыря, плывущего на мантии святителя, принял его с великой радостью. Но недолго пришлось рязанской пастве быть под окормлением чудесно дарованного им святителя. В 1288 году, во время одного из опустошительных набегов татар, Рязани все ее храмы были разрушены. Святитель Василий под покровом Муромской иконы Божьей Матери приплыл на своей мантии по оке к церкви святых Бориса и Глеба в Переславле-Рязанском. Там он основал новую епископию и церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба с того времени стала соборной. 3 июля по старому стилю 1295 года святитель Василий отошел ко Господу. Святое тело его было погребено в Борисоглебском соборе. В начале 17 века промыслу Божию угодно было еще более прославить святителя Василия. В 1609 году при архиепископе Рязанском и Муромском Феодорите состоялось открытие и перенесение святых мощей святителя в Успенский, впоследствии Рождественский, собор в Кремле Переяславле-Рязанского. Мощи были положены под спудом на левом клиросе рядом с иконостасом. Тогда же были составлены тропарь и кандак святителю. В настоящее время святитель Василий особенно почитается на Рязанской земле. В каждом храме Рязанской епархии имеется его икона, а в большинстве храмов, кроме того, настенное изображение святителя, плывущего по воде на мантии с муромской иконой Богоматери в руках.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о перенесении мощей святителя Филиппа, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: После мученической кончины святителя Филиппа, умершленного в Тверском отроче монастыре опричником Малютой Скуратовым, тело его было предано погребению в этом же монастыре. В 1591 году по ходатайству игумена Словецкой обители Иакова, в которой святитель Филипп был долгие годы игуменом, гроб с нетленным телом святителя был принесен из Твери в Соловецкий монастырь, где стал благоговейно почитаться. Нетленное тело святителя Филиппа было положено в могилу, приготовленную им для себя еще во время пребывания в этом монастыре, под папертью храма во имя преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. 31 мая по старому стилю 1646 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Иосифа святые мощи святителя Филиппа были торжественно переложены в новую гробницу и поставлены в Преображенском соборе Соловецкой обители. В марте 1652 года патриарх Иосиф благословил митрополита Никона отправиться на Соловки с покаянной грамотой царя Алексея Михайловича, в которой царь молитвенно просил святителя Филиппа о прощении грехов своего прадеда Иоанна Грозного, во времена которого был убит святитель. В грамоте Алексей Михайлович обращался к почившему святителю, как к живому, и просил его возвратиться в Москву. Митрополит Никон в сопровождении большой свиты добрался до берега Белого моря. Первая попытка достичь Соловецких островов оказалась неудачной. Буря разметала суда и выбросила их на берег. Лишь через месяц цель была достигнута. После трех дней поста, совершив праздничную литургию в Духов день, митрополит Никон зачитал самвона покаянную грамоту царя и вложил ее в руки святителя Филиппа. Чтение грамоты сопровождалось плачем братьев. После чтения митрополит Никон по просьбе братьев Соловецкого монастыря отделил часть мощей святителя Филиппа для оставления их обители. Затем митрополит Никон с мощами святителя отбыл в обратный путь. Во время перенесения нетленных мощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву совершилось много чудесных исцелений. Торжественная встреча святых мощей состоялась 9 июля по старому стилю 1652 года. На месте встречи мощей святителя Филиппа московским духовенством и народом был воздвигнут крест, от которого получило свое название «Крестовская застава в Москве». Это у Рижского вокзала. Ныне этот крест хранится в алтаре Знаменского храма. Вначале мощи святителя Филиппа поставили на лобном месте на Красной площади, где перед ними был совершен торжественный молебен. Затем их поставили в Кремле на площади у Грановитой палаты, откуда принесли в Большой Успенский собор. В течение многих дней мощи святителя стояли в центре Успенского собора, и все это время не оскудевал поток приходивших к ним с молитвой верующих. Во все эти дни с утра до вечера был колокольный звон, как в пасхальную седмицу. 17 июля по старому стилю, после торжественной службы, святые мощи были переложены в серебряную гробницу у юго-восточной двери алтаря возле иконостаса, где и пребывают до ныне.

0: непростые вопросы. Размышления православного священника.
1: Игумен Нектарий Морозов. Немного о психологии святоотеческой и современной. Сегодня очень часто в среде церковных людей случается наталкиваться на противопоставление практики современной психологии, пусть даже и христианской, опыту святых отцов древности. И, к сожалению, приходится констатировать, психология в этой битве на поле сердец человеческих нередко одерживает победу. Сразу скажу, против психологии я ничего не имею. Всерьез интересуюсь ею, даже получил дополнительное психологическое образование. Но воспринимаю ее применительно к жизни христианской исключительно как подручное средство, как то, что при правильном подходе может принести существенную пользу, а при подходе неверном способна причинить серьезный вред. Подход правильный, с моей точки зрения, заключается в том, чтобы с благодарностью пользоваться тем богатейшим материалом, который наработан психологами, вдумчиво анализировать механизмы и примеры помощи людям, травмированным, зависимым и созависимым, наблюдать за тем, как меняется с течением времени человек, как влияют различные внешние факторы, отсутствовавшие в нашей жизни ранее, на психику, нервную систему и на то, что мы обычно называем внутренним устроением. И, разумеется, при этом мы смотрим на все, предлагаемое нам психологией, через призму христианства, принимая то, что служит главной нашей цели, и отвергая уводящее нас от этой цели. Существует множество школ и направлений психологии, не говоря уже о том, что каждый практикующий специалист в придачу к этому является обладателем своего собственного жизненного и профессионального опыта, тех или иных нравственных и ценностных ориентиров. Психология ставит перед собой задачу помочь человеку, так как понимают помощь, опять же, та или иная школа, тот или иной психолог. И в некоторых случаях задача эта решается средствами, никак не противоречащими Евангелии и, возможно, даже подготавливающими человека к принятию и пониманию сути заповедей Христовых. Но в других противоречия бывают совершенно очевидным, так что, по большому счету, можно говорить о выборе либо такая психология, либо христианство. Совместить не удается. Есть замечательный пример у преподобного Авва Дорофея, иллюстрирующий эти самые несовместимые с христианством техники работы над собой. Преподобный был человеком очень внимательным, вдумчивым, постоянно учащимся, старающимся извлекать духовную пользу из всего, с чем ему доводилось сталкиваться. Он, как бы мы сказали сейчас, был превосходным христианским психологом и исследователем душ человеческих, прежде всего, своей собственной души. И вот как-то раз он увидел одного брата, который постоянно подвергался оскорблениям и уничижениям со стороны прочих насельников обители, служил для них объектом насмешек и досаждений, и при этом всегда сохранял удивительное спокойствие и безмятежность. Конечно, Авва Дорофей заинтересовался этим и, как человек, стремящийся познавать духовную мудрость, спросил брата, какой помысел позволяет ему сохранять мир при таких непрестанных искушениях. Мне ли обращать внимание на их недостатки или принимать от них обиды, как от людей? Это лающие псы, — ответил тот. Услышав это, — говорит преподобный, — я преклонил голову и сказал себе, нашел путь, брат сей, и, прикрестясь, удалился от него, моля Бога, чтобы он покрыл меня и его. Поэтому естественно, что для нас далеко не каждый психологический метод или прием может быть приемлемым, если, конечно, мы прежде всего считаем себя христианами, то есть учениками Христовыми, и со Христом желаем быть. Это кажется совершенно очевидным, Но, как я упомянул выше, в наши дни даже вполне, казалось бы, церковные люди нередко предпочитают психологию святоотеческой аскетики, и психоанализ с гештальт-терапией оказывается для них куда ближе, доступнее и понятнее, чем лестница или невидимая брань. Мне кажется, что основных причин тому как минимум две. Во-первых, происходит некое смешение целей и понятий. К чему мы стремимся на самом деле? К решению внутренних проблем? К налаживанию отношений дома или на работе? К успеху в карьере и саморазвитии? Или же мы ищем подлинной, настоящей жизни с Богом, той самой, которая есть Царствие Божие, открывающееся нам еще здесь, на земле? В первом случае психология точно может нам помочь, но во втором... К сожалению ли, к счастью ли, но ни Фрейд, ни Юнг, ни Адлер никого в Царствие Небесное привести не смогут. Они не знали не только пути в него, но и, в принципе, мало что ведали о нем. Отцы, отцы-подвижники сами прошли этим путем и могут вести по нему нас, если только мы готовы прислушиваться к ним и у них учиться. Во-вторых, мне кажется, что большинство современных христиан святых отцов боятся. Да, именно так. И с этим страхом я сталкиваюсь буквально день за днем. Страх рождается от ощущения, что вот прямо сейчас святые наставники требуют от нас не просто изменения в образе мышления и жизни, но и подвигов, превосходящих наши телесные и душевные силы. От ощущения, что мы находимся под их пристальным присмотром, и они строго будут судить любую нашу немощь, любое отклонение от максимально строгой аскетической жизни. От ощущения, наконец, что, читая их советы и наставления, мы раз и навсегда лишаемся права на утешение, на сострадание, на какие бы то ни было личные планы или интересы. Чудно звучит? Но на самом деле очень часто дело обстоит именно так. Я полагаю, что объясняется такая трактовка святоотеческих творений достаточно просто. Сегодня мало людей, которые умеют вдумчиво вчитываться в текст, не говорю уже читать между строк. Большинство обращает внимание исключительно на то, что выделяется особенно ярко, рельефно. А это, как правило, и есть повествование о сверхъестественных подвигах, о полной безжалостности к себе, о жизни беспримерно суровой, исполненной лишений и тяжких трудов. Но есть, без сомнения, то, что, возможно, не столь бросается в глаза. Однако для нас, в нашем наличном состоянии, куда важнее. Это, условно говоря, многообразные свидетельства о том, что лестница, возводящая к небесам, начинается здесь, на земле. И первая ступень ее находится вровень с этой самой землей. Так что положить начало восхождения совсем несложно. Это еще даже не труд, а всего лишь решение. Приведу лишь несколько примеров такого рода. На самом деле их не счесть. Как святитель Феофан Затворник советовал определять количество поклонов для своего келейного правила? «Положи столько поклонов, сколько нужно, чтобы твое тело утомилось. А потом отними от него некоторое количество и из оставшегося сделай для себя правило». Это как раз о постепенности, о мере, о посильном подвиге. Авва Исаак Сирин, строжайший подвижник, так формулирует принцип посильного делания. «Если не безмолвствуешь сердцем, безмолвствуй, по крайней мере, языком. Если не можешь держать в порядке твои помыслы, то хотя бы чувства свои сделай благоустроенными. Если не один ты мыслью своею, то будь один хотя бы телом своим. Если не можешь потрудиться телом своим, поскорби хотя бы мысленно. Если не можешь бодрствовать стоя, то бодрствуй сидя или лежа на ложе твоем. Если не можешь поститься в продолжении 2 дней, постись, по крайней мере, до вечера. А если не можешь и до вечера, то остерегайся пресыщения. Если не непорочен ты сердцем своим, то будь непорочен хотя бы телом. Если не плачешь в сердце своем, то, по крайней мере, облеки в плач лицо свое. Если не можешь миловать, то говори, что ты грешен. Если ты не миротворец, то не будь хотя бы любителем мятежа. Не можешь стать рачительным, по крайней мере, в образе мыслей своих, будь никак ленивый. Если ты не победитель, то не превозносись мыслью пред подчиненными. Если не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступать с ним в общение. Конец цитаты. То есть, если не можешь делать великого, то начинай с малого. Не пренебрегай тем, что для тебя возможно. Это главное. Это фундамент, на котором все зиждется. А вот изумительный совет преподобного Варсонофия Великого игумену обители Аве Серидо, когда тот решил изменить устав общежития в сторону большей его строгости. Читаем. «Сын мой, и тебе говорю, и брату Иоанну, прежде всего вам было уже писано о долготерпении, и теперь повторю, сбивай молоко, и будет масло. Если же стиснешь руку на сосце, выйдет кровь». Притча, глава 30, стих 33. Еще святой апостол Павел говорит, «Бых иудеем, яко иудей, да иудею приобрящу» и прочее. А ниже он же говорит, «Всем бых вся, да всяко некие спасу». Если кто хочет согнуть дерево или виноградную лозу наподобие обруча, то сгибает постепенно, и они не переламываются. Если же погнет вдруг и сильно, то дерево тотчас ломается. «Разумей, что говорю». Конец цитаты. Замечательно разрешает он и вопрос о том, как быть, когда человек настойчиво просит у тебя то, без чего ты не можешь обойтись, убеждая отшельника в том, что он смело может отвечать «просимого у меня нет». Ведь его и правда нет для того, чтобы отдать. Есть только для того, чтобы пользоваться самому. И другое важнейшее наставление принадлежит ему же. Читаем. «Если видишь, что кто-то упал в яму и просит о помощи, не протягивай ему руку, протяни ему посох. Если он захочет выбраться, ты поможешь ему. Если же он, наоборот, будет тащить тебя к себе, просто отпусти посох. А если ты подашь ему руку, он с легкостью стянет в яму и тебя». Конец цитаты. Кто скажет, что эти советы неприменимы к нашей жизни, что они не исполнены снисхождения к немощи и несовершенству человеческому, что они не показывают глубочайшего знания психологии? Я уверен, что каждый, кто по-настоящему не только теоретически, но и опытно познакомится с тем удивительным знанием человеческой души, которое мы находим у святых отцов, не заплутает и в дебрях многообразия психологии современной и сможет найти в ней то, что без сомнения принесет ему пользу, послужит подспорьем повседневной работе над собой. И точно так же сможет отсечь лишнее с жизнью евангельской, малосовместимое. Вы слушали статью игумена Нектария Морозова «Немного о психологии, святоотеческой и современной».

0: Песнопение божественной литургии, гимн «Достойно есть» композитора Петра Ильича Чайковского прозвучал в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Эксперты из Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ и Института истории Российской академии наук вернули к жизни выцветшие записи на пергаментных грамотах XIV-XV веков. Ученые с помощью цифровой съемки в ультрафиолете, гиперспектрального комплекса и детектора банкнот проявили как частично, так и полностью утраченные тексты. Объектами исследования стали послания венецианских дожей, дипломатические административные документы эпохи Возрождения из архива Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. На первом этапе применили три метода визуализации. Лучший результат дала ультрафиолетовая съемка. Она обеспечила максимальную четкость и позволила прочесть полностью утраченные записи. Второй этап посвятили загадочным темным пятнам на грамоте 1360 года. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье в сочетании с математическим анализом показала, что это следы жизнедеятельности микроорганизмов, занесенных личинками насекомых во время хранения в архиве Тревизо. Надписи могли быть смыты или при пересмотре архива, или удалены в XIX веке при попадании на антикварный рынок, чтобы скрыть их принадлежность к государственному архиву. Восстановленные записи – краткие отметки о содержании посланий, значимые для юридической практики и истории Тревизо. Соединение подходов позволило сформулировать методологию неинвазивной диагностики хрупких рукописных артефактов. В ближайшее время планируется начать работы по видовой идентификации микроорганизмов, поражающих исторические документы, с использованием инфракрасной спектроскопии и хемометрики. Совместный проект 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича готовит Московская консерватория и Петербургская филармония. Он объединит концерт, научную конференцию и выставку. Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного Петербургской филармонией и Московской консерваторией в июне 2024 года. В ноябре в Московской консерватории состоится концерт молодежного камерного оркестра заслуженного коллектива России, который исполнит сочинение Шостаковича. Также пройдет международная научная конференция «Шостакович и отечественная композиторская школа XX века». Она соберет музыковедов, историков, архивистов, музейных работников, преподавателей, студентов и аспирантов. Среди ключевых тем – особенности творческого процесса Шостаковича и влияние на отечественную композиторскую школу. В Большом зале Московской консерватории пройдет выставка петербургского художника Александра Траугота, посвященная Шостаковичу. Интерес российских читателей к книгам о музеях и искусстве за полгода вырос в два раза, а самой популярной стала биографическая книга Льва Данилкина «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей» Ирины Антоновой. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Кион Строки» со ссылкой на собственное исследование, которое приурочено ко дню рождения Рембрандта Харменса ван Рейна. 15 июля исполняется 420 лет со дня рождения художника, чье имя стало символом золотого века голландской живописи. В разделе «Музеологии» читатели чаще всего выбирали автобиографию бывшей главы Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой «Искусство как выбор. История моей жизни», а также диалоги об искусстве «Пятое измерение» Ирины Антоновой. В рейтинг из пяти самых популярных произведений вошли шедевры Третьяковки «Личный взгляд Трегуловой», «Воспоминания. Траектория судьбы Антоновой», «От Боттичелли до Караваджо. 100 шедевров Паулы Волковой и Елены Кушнир». Жители Москвы предпочитают литературу об искусстве чаще других регионов, однако среди лидеров также Ивановская область, за которой следуют Тюменская, Московская и Брянская области. Топ-10 продолжают Новосибирская и Вологодская области, Краснодарский, Приморский край, а также Республика Удмуртия. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил в интервью «Вестям», что его новая картина по повести «Последний срок» выйдет под названием «Чуружанка». Ранее режиссер говорил, что фильм будет называться «Один день моей жизни». «Чуружанка» — это жительница Чуруга, деревни в Сербии.
Кустурица сказал, речь идет об отчуждении внутри семьи, которая сегодня во всем мире достигла своего апогея. Валентин Распутин, один из величайших наших писателей XX века, а его произведение – это высочайшее достижение литературы. При этом последний срок – это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие. По мнению режиссера, семья остается единственным, что способно сохранить человека в современном мире. Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно, полагает Кустурица. Ранее Кустурица сообщал, что фильм по мотивам повести Распутина будет сниматься в Сербии, а его действия перенесут в современный контекст. Тогда режиссер говорил, что рабочее название картины «Один день моей жизни», а ее выход в прокат ожидается в 2027 году. Исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской стал героем мультфильма. В Хабаровске создали полнометражную анимационную ленту «Капитан Невельской и земли черного дракона». Сюжет вдохновлен событиями первой амурской экспедиции. Целью автора было объединить историческую достоверность и современный язык анимации. Продюсер Илья Кузнецов говорит, «Успех для нас измеряется не только кассовыми сборами. Мы хотим, чтобы после просмотра зритель сам захотел узнать больше о реальной личности капитана Невельского. Если после нашего фильма молодое поколение проявит интерес к истории нашей страны, значит, мы достигли главной цели». В сентябре мультфильм покажут на Восточном экономическом форуме. Он станет примером того, как образование, культура и современные медиа могут работать вместе. В широкий прокат лента выйдет 24 сентября. Испанский писатель Луис Гойтисоло умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила Королевская испанская академия. По ее информации, писатель умер в муниципалитете Вимбоди, автономное сообщество Каталонии. Гойтисоло родился в 1935 году в Барселоне. В 1958 году получил литературную премию в библиотеке Бреве за свой роман «Окраина». Среди других произведений, написанных автором, выделяются «Все те же слова» и «Тетралогия Антагония». Кроме того, Гойтисоло сотрудничал с рядом испанских газет, в том числе с «Эль Паис». В 2013 году был удостоен национальной премии по испанской литературе. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 16 июля, ясная погода без осадков, 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 756-760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 35%, ветер западный 2-4 метра в секунду. В пятницу, 17 июля, пасмурная погода, местами небольшой дождь, плюс 16-18. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 94%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, завтра ясно без осадков плюс 27-29, в пятницу пасмурно, местами небольшой дождь плюс 16-18. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 24 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: 19 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме, в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка. А некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 19 июля.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 1 Йоханнеса Брамса. Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «Город и время». Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.

0: вами, не только постоянным слушателем, но и, может быть, с тем, кто случайно вышел на волну радио «Град Петров». Говорить мы будем о нашем городе, о его вчерашнем дне, о дне сегодняшнем. И мы сейчас с вами находимся в районе, который называется Пески. Наш звукооператор прямого эфира Мария Сорокина готовит нашу передачу к эфиру. И Владимир Кузьмич при своем рассказе будет ссылаться на некоторые фотографии тех объектов, о которых будет идти речь. Владимир Кузьмич, итак, мы продолжаем наши прогулки по пескам. Пески – это место очень интересное, с интересной историей. И вот после ваших рассказов хочется просто туда идти и на месте закрепить те сведения, которые мы получаем от вас. Я думаю, что не только у меня такое желание возникает, но вот я пока его осуществить еще не смогла, но я непременно схожу в Пески и заново посмотрю этот район, и, ну уж некоторые из них совершенно точно. Прошлая наша передача была посвящена улице Бакунина, и мы по этой улице по очень интересным местам, которые что-то сохранилось, что-то исчезло. Но, тем не менее, мы можем вспомнить и представить, что вот здесь стоял храм, а там тоже стоял храм. И дойти до набережной, которая носила имя Калашниковской набережной, а сейчас это Синопская, да, если Синопская, Синопская, да. Набережная. И все-таки вот стоит туда еще раз обратиться и посмотреть, как она выглядит сейчас и как она выглядела раньше, уже ушедшие от нас года. Кстати, вот Калашниковская набережная названа по имени купцов,
1: Калашниковых, да. Которые торговали зерном, как и многие другие. Овсяников известный очень, да. Купец был, такой миллионщик, как тогда говорили. И в конце XIX века, вторую половину XIX века и начало XX, на набережной Невы была пристань, куда прибывали суда с зерном. Там их перегружали, выгружали, амбары, склады, связанные с этим, таможня, где собирали плату и налоги, и об этом мы тоже обо всем говорили, да. Просто напоминаем, да. Но были, конечно, другие части этого района Пески, которые носили более жилой такой характер и очень активно застраивались тоже в конце XIX и даже в начале XX века. И очень много зданий сохранилось, хотя, как вы сказали, очень много и было уничтожено, прежде всего церкви, да. Что очень плохо сказалось на внешнем виде, на архитектуре этого района города. Ну, для всего города это был большой ущерб, потому что церковные здания всегда были какими-то акцентами в застройке, ориентирами. Иногда высотными, если была высокая колокольня или купола, иногда даже не высотными, но они так стояли в застройке, что их было видно издалека, в конце улиц, на перекрестках. Ну и многие церкви были, как все знают, уничтожены, но были потери и другого рода. Например, многие жилые здания, вот мы сегодня посмотрим некоторые из них, они тоже потеряли какую-то свою уникальность из-за того, что в процессе эксплуатации в советское время или при ремонте этих зданий они утратили, например, башни какие-то, изменился их силуэт, все обеднело, так сказать. И это придает всему району Песков иногда во многих местах такой довольно унылый вид. Да. Да. Но вот мы постараемся воскресить, так сказать, а как же это выглядело в начале.
0: Да, все эти утраченные красоты.
1: Ну и мы сегодня, я предлагаю, пройдемся по одной из бывших рождественских улиц. Я напомню, мы говорили об этом, что нынешние советские улицы до революции назывались рождественскими. И названы так были, потому что существовала Рождественская церковь, которая была

0: очень близко от Суворовского проспекта, шестая даже, по-моему, там Рождественская или Советская, и которая была тоже уничтожена, и счастливая, значит, вот история завершилась тем, что эту церковь восстановили совсем недавно, в 21 веке, восстановили очень неплохо, в подлинном виде, как она выглядела, сохранились, слава Богу, документы. Вот. И, значит, вот по названию Рождественской церкви были названы многочисленные 10 штук поперечных к Суворовскому улиц. Но после революции они стали советскими, и я предлагаю сегодня пройтись по третьей советской. Ну, может быть, мы и другие потом тоже посетим, да, посмотрим. Да. А третья советская, она довольно длинная, начинается от Греческого проспекта, идет вот поперек Суворовского и довольно далеко до проспекта Бакунина, и даже, да, на проспекте Бакунина название Третьей Советской заканчивается, дальше она называется уже по-другому, по-моему, Полтавская. Но это не так важно, мы пройдемся вот по этой длинной, типичная очень для Песков улица.
1: Третья советская. Ну, вот надо сказать, что они рождественскими тоже были не всегда, потому что каждая рождественская тоже имела какое-то свое первоначальное название. Названия очень часто менялись, и говорят, что вот почтальоны того времени иногда приходили в смятение, потому что не знали, о какой улице идет речь, и спасало их только то, что обязательно указывалось дом, кого это был дом владельца.
0: Да, владелец дома. Да,
1: то есть не столь важен был адрес, сколько вот имя владельца.
0: Да, то есть каждый дом в историческую эпоху, эту до 20 века, он, как правило, имел второе название. И почта могла не смотреть иногда и на номера.
1: Да.
0: Там, скажем, квартира Пушкина была в доме Волконской на Мойке.
1: Да, да.
0: Этого было достаточно.
1: У нас с нами поздоровались наши радиослушатели ВКонтакте, и Елена спрашивает фото, вопрос. Вероятно, она ждет ответ, что же за фотографии сейчас у нас на экране.
0: А что это за фотография? Мы начнем с дома на углу Третьей Советской и Греческого проспекта, как я сказал, там, где Третья Советская начинается. И домик этот двухэтажный, которых уже очень мало сохранилось в Петербурге, в этом районе совсем редкость большая, а он, на первый взгляд, совершенно неказистый. Но я бы предложил поговорить о тех домах, которые не столько интересны архитектурно, таких тут действительно немного, сколько они обладают какой-то очень интересной или типичной для этого района историей. Значит, вот какая история связана с этим домом по Третьей Советской, дом 2, и по Греческому проспекту? Этот дом был много раз построен и перестроен. Окончательная перестройка была в 1862 году архитекторами Андреевым и Дмитриевым, и называется он по владелице, по последней, сейчас во всех списках дом Красиловой. Да, дом Красиловой. То есть принадлежал некой даме Красиловой, которая была женой предпринимателя Красилова, а он, в свою очередь, в этом здании и в других местах в Петербурге развил бурную производственную деятельность. И здесь находилась фабрика кроватей и умывальников. То есть это был хозяйственный двор с несколькими зданиями, занимал большой участок. Постепенно вот до нас дошло только небольшое вот это здание, это уже остатки прежнего. И там изготавливали самого разного рода металлические изделия. То есть называлось это производство кровати и умывальников, а на самом деле они делали очень много разных других металлических изделий, и лестницы, и разную сантехнику, а не только умывальники, и металлические там унитазы, и ванные комнаты. Причем производство было настолько значительным вот в самом центре города, что они были поставщиками императорского двора. То есть у них на всех изделиях был официально размещен герб Российской империи, и писалось, что они поставщики императорского двора. Так что серьезный очень бизнес здесь существовал. Да. Конечно, со временем, особенно в 20 веке, все это преобразилось, частную собственность ликвидировали, все это предприятие заглохло, превратилось в мелкие мастерские, а потом они и вовсе были закрыты. Но если зайти во двор этого участка, то мы видим некие намеки вот на прежнее использование его. Например, вот есть небольшая часть корпуса с большими такими окнами, которые типичны скорее для цеха, в общем, для какой-то мастерской. Так что следы того, что здесь было производство, так угадываются. Но больше ничего не сохранилось, так что вот интересно скорее именно эта история.
1: А сейчас там что? Вот в этих цеховых помещениях бывших.
0: Вы знаете, что-то общественное, конечно, не квартира, но я не помню, честно говоря. Да. Но есть еще и другие элементы. Иногда бывает, что здание сильно перестроено, но при этом в интерьере, где-то во внутренних помещениях что-то сохраняется. Вот здесь единственное, что сохранилось, это ограждение лестницы. Оно совершенно точно историческое. Угу. Это такой псевдоклассицизм или неоклассика, может быть, 19 века. И здесь, почему я вот на это обращаю внимание, это очень типичный для Петербурга орнамент металлический, эпохи классицизма, вот начала XIX века, или стиля ампир, там первой трети XIX века, и вплоть до неоклассицизма, о котором мы говорили, начала XX века. То есть это вот такие окружности, соединенные другими линиями, вот использование круга в этом орнаменте, и полосочки там поверху идут, того, что называется, если кому-то интересно, архитектурные детали, это называется по-гречески меандр. Вот меандр – это, в принципе, орнамент, изображающий волну, но эта волна бывает округлая, как действительно в натуре бывает волна, а бывает стилизованная, геометризованная. Да. То есть вот она такая прямоугольная как бы. И этот орнамент – это линия, которая идет до бесконечности, повторяясь все время своими фигурами. Вот это очень типичная деталь эпохи классицизма. Ну и здесь вот она использована. Больше ничего существенного от прошлого в этом здании, много раз перестроенном уже в 20 веке, до нас не дошло.
1: Ну, хотя бы лестница сохранилась.
0: Ну, вот какие-то это приметы. Уже, да? Это очень характерно вот как раз для истории, происходившей в центральных районах города вообще, и вот в частности на Песках, где перестроек было очень много. Теперь номер 4, пожалуйста, Маша. Ну, если мы движемся дальше по Третьей Советской улице, то интерес большой представляет дом номер 8, который по имени владельца называется особняк Новинского. Новинский был его владельцем, который указан во всех справочниках по Старому Петербургу, и больше об этом человеке ничего не известно. Но само здание, во-первых, очень типично для эпохи конца XIX века. Во-вторых, оно неплохо сохранилось и было полностью реставрировано. И оно сейчас имеет категорию чуть ли не памятника или, во всяком случае,
1: объект
0: культурного наследия, да, который охраняется государством. Реставрация прошла в 1989 году, сравнительно недавно. И в этом здании находится библиотека, что вполне уместно, когда это какой-то особняк. Значит, вот тип здания – недоходный дом, которых очень много вокруг. А это особняк, принадлежавший одной семье, ну, с какой-то прислугой, возможно, двухэтажный, и тоже типичный очень для эпохи. Поэтому там большие помещения, номер 5, пожалуйста. И, конечно, прежде всего привлекает интерьер главной лестницы, Вот в особняке, конечно, главная лестница была парадная такая. И на этой лестнице мы видим восстановленную отделку стен классическую, затем витраж, который сделан сейчас, правда, это не старый витраж.
1: Нет, не сохранился.
0: А он, да, не сохранился. Но на месте старого витража был сделан современный новый, намекающий так на классические формы. И это тоже хорошо, красиво. И обращу внимание еще на перила этой лестницы. Вот они на переднем плане. И они такие вот фантазийные. Они не классические на этот раз, свойственные там Древней Греции. А это вот продукт художественного творчества как раз конца XIX века, эпохи эклектики или модерна. И тогда применяли разные растительные орнаменты. В общем, такие сочиненные металлические детали, очень интересные, которые сохранились. И сейчас реставрированные, они, конечно, придают вот такой аромат истории этому интерьеру.
1: Так как в этом здании библиотека, есть надежда, что бережно просто, относится.
0: Да, есть уверенность даже, да, что ко всей этой реставрированной отделке относится бережно, и она уже сохранится. Но поскольку здание, как я сказал, было в неплохом состоянии, то там и была возможность реставрации. То есть, например, там сохранились в большом количестве деревянная отделка стен и потолков. И вот это как-то очень хорошо совпадает с книжной функцией, с библиотечной функцией, создает такие уютные пространства в залах, приятная деревянная отделка с орнаментом, с резным. И все это очень неплохо восстановлено и дополнено, правда, светильниками уже какими-то более поздними по времени, чуть ли не советского времени. Теперь номер 7, пожалуйста. Это фрагмент пола. Это, значит, фрагмент сохранившийся, неизмененный даже, сохранившийся отделки пола, который представляет собой очень редкий образец. Вот полы, выложенные плиткой какой-то керамической, мы знаем в большом количестве.
1: Да.
0: Полы, выложенные мозаикой из таких мелких камушков, тоже бывают довольно часто. А вот это довольно редкая технология, когда пол выложен из очень мелких камушков, совсем мелких, ну, таких размером не более сантиметра, которые, значит, залиты цементом, камни разноцветные, а сверху отполирована эта поверхность полировальной машиной. И получается очень гладкая, совершенно не шершавая, и вот такая разноцветная узорчатая поверхность. Это по-итальянски называется терраццо. Терраццо, то есть вот что-то земляное такое, да? Но, во всяком случае, из натурального камня делается, но с применением цемента. Вот тут это такой редкий пример, сохранился, тщательно, значит, отреставрирован тоже, изберегается.
1: Вы сказали, шлифовальные машины, да, должны быть. А в те времена уже были такие машины?
0: Были. Были. Они даже были в Древнем Риме, Ну, там не столько, может быть, машины, сколько примитивные приспособления, которые позволяли шлифовать это все, но вручную. Но в XIX веке уже были и машины шлифовальные. Например, в XIX веке очень широко, и в XVIII даже, в Петербурге применялся так называемый утюжный мрамор. Это искусственный мрамор, не натуральный. Мы его можем видеть в разных зданиях. Это такая смесь извести с разными красками, наполнителями. Иногда эти краски специально не перемешивали очень тщательно. Они, значит, смешивались в виде сгустков таких. Потом этой штукатуркой такой цветной покрывали стены или колонны, и горячими утюгами делали, полировали поверхность, чтобы она была ровная и блестящая. И все это выглядит иногда как натуральный камень. А иногда и не как натуральный камень, но очень красивая поверхность, разноцветная, переливающаяся. Так что приспособления, даже простейшие, применялись еще в XIX веке широко, но были уже и механизмы. Но теперь барельеф из этого здания. Там белый барельеф такой. Значит, вот такая деревянная отделка и кое-где штукатурные стены, они были дополнены в здании многочисленными барельефами. Причем барельефы выполнены очень качественно, то есть, так сказать, не абы каким скульптором, а скульптором высокой квалификации, очень изящные такие вот с летящими фигурами разными, вот с колесницами, с лошадьми. И все это создает в целом вот такой замечательный ансамбль, который сейчас используется как библиотека. Так что особняк, вот он такой малопопулярный. Я никогда, например, не видел, чтобы туда экскурсии водили. Может быть, и есть, но вот основные наши экскурсионные бюро, они вот как-то, мне, может быть, мне не попадалось, чтобы они водили экскурсии в особняк Новинского.
1: Посмотреть там есть что.
0: А посмотреть там есть что, безусловно.
1: Да, ну да. И учитывая то, что это библиотека, вход туда более-менее свободный. Может быть,
0: ну,
1: не во
0: может
1: все
0: быть,
1: помещения.
0: Не во все помещения, да. Конечно. Потому что там есть хранилища какие-то, есть кабинеты сотрудников. Туда, конечно, просто так не пускают, только организовано с экскурсией. Ну, в другие библиотеки, такие вот районные, довольно часто вводят экскурсии, да. Так что это общая практика. Надо сказать, что эта библиотека еще уникальная сама по себе, как организация. Я, например, не знал до сегодняшнего дня, что у нас в городе есть такая библиотека. Это филиал Центральной детской библиотеки имени Пушкина, которая на Большой Морской. Но это специальный филиал для зарубежной литературы. То есть это библиотека детской зарубежной литературы. Вот если есть дети, которые изучают иностранные языки, и им нужна какая-то литература, чтобы ее не покупать обязательно, то можно ее брать в этой библиотеке.
1: То есть на языке автора написано?
0: На разных языках, да. Я не был там, поэтому
1: интересно.
0: Не знаю, какие там именно книжки, то есть не переводные, а переизданные у нас на иностранных языках, или они купленные, так сказать, привезенные из других стран, но думаю, что есть и то, и другое.
1: Ну,
0: детские.
1: Это, может быть, не то... А, ну да, детям это
0: детские
1: интересно.
0: Детские для детей, да. Это, в общем, такое место уникальное. Да.
1: Это какой адрес? Третья Советская?
0: Это Третья Советская, дом 8.
1: Запомним.
0: Да, вот, может быть, это кому-то пригодится. Ну, и, конечно, в этом районе огромное количество доходных домов. Мы многократно уже говорили о том, что такое петербургский доходный дом. Это дом, значит, принадлежавший какому-то частному владельцу, спроектированный, построенный, и как многоквартирный, и эти квартиры сдавались в аренду. Квартиры разного вида, и большие, и в этом же здании маленькие, и подороже, и подешевле, может быть, во внутренних дворах где-то,
1: и или на верхних
0: этажах, и так далее. Вплоть до мансарды, до крыши, и так далее. Ну, и в этом районе вот есть один интересный дом на Третьей Советской, на углу проспекта Бакунина как раз, о котором мы говорили. А это Третья Советская, 21. А доходный дом Кварта. Кварт – это его владелец, который был сам архитектором. Вот тоже мы как-то упоминали, что многие доходные дома принадлежали архитекторам. Архитекторы были в дореволюционную эпоху зажиточные люди. И буквально реализовав 1-2 проекта и получив приличные деньги, и взяв кредит в банке, многие архитекторы пускались, значит, в такой бизнес, сами проектировали и даже заказывали другим архитекторам, и строили за свой счет дома, а потом получали доход от аренды. Вот некто Кварт, очень малоизвестный, в Петербурге он всего построил, как мне кажется, там буквально 2-3 дома, так упоминалось mm-hmm. вот в литературе. Он построил здесь доходный дом в 1911 году. Ну, 1911 год – это завершение примерно эпохи модерна в архитектуре и переход к неоклассицизму, который и эпоха модерна очень недолго существовала, лет 10 всего, максимум 15, а неоклассицизм и того меньше, буквально 10 лет до 1914 года, до начала Первой мировой войны. А после войны, революции и гражданской войны уже в архитектуре господствовали совершенно другие стили, конструктивизм так называемый и так далее. Это дом вот такого переходного периода, но с чертами модерна очень явными. И, значит, история у него, его существование довольно интересная. Во-первых, он как раз претерпел значительные изменения, которые пошли ему не на пользу. Это фотография современная. У него довольно ровный карниз сверху, он такой одной высоты. Но мы видим свойственные модерну эркеры, богатое разнообразие большое облицовочных материалов. Но когда мы с вами говорили о модерне, мы всегда упоминали, что там были сложные силуэты, свойственные модерну. А теперь посмотрим. Это историческая фотография, которая показывает, как этот дом выглядел в момент, когда его построили. Значит, до периода эксплуатации при советской власти. Ну, и там просто была башня, да, угловая, и, конечно, здание на углу.
1: Совершенно по-другому.
0: Он совершенно по-другому воспринимался. И вот это вот очень печальные утраты такие, да, но очень типичные для района Псков, там, в частности, такой массовой застройки. В общем-то, ну, можно сказать, что этот дом мало чем особенно так еще интересен, и никакой уж больно интересной истории его существования больше нету, кроме вот утрат. Но есть там кое-какие детали, которые, с одной стороны, очень свойственны тоже модерну и неоклассицизму, и показывают как раз переход эстетически к неоклассицизму. Это такие реалистические барельефы на здании. Причем очень часто барельефы сюжетные. Вот это просто уникальный барельеф, где два ребенка пускают мыльные пузыри.
1: Я думала, вот на дудочке играют.
0: Один играет на дудочке, ага. Мальчик, по-моему, да?
1: Да, мальчик.
0: Ага. А девочка пускает мыльные пузыри из блюдечка, где у нее раствор мыльный сделан. Значит, никаких трубочек с готовым раствором тогда в магазинах не продавали, как сейчас. Вот, а сами делали вот такой раствор в блюдце из обычного мыла какого-то. Ну, в общем, такой бытовой сюжет, очень милый. Скульптурно сделан довольно грубо этот барельеф, но вот этим сюжетом он, конечно, очень привлекателен и интересен.
1: Но это не единственный барельеф,
0: да,
1: на этом здании.
0: Да, это просто один из многих барельефов, которые есть на этом здании прямо на фасаде.
1: Сюжеты разные
0: все время. Ну, мы пойдем дальше по Третьей Советской. Недалеко, правда, на другой стороне, в доме 28. Существует здание внешне довольно обыденное такое, но которое как раз имеет очень интересную и богатую историю. И историю типичную для исторического Петербурга. Это дом общества Ясли. Общество Ясли. Ясли – это не советское изобретение, А это старое слово такое. Ну, есть слово «ясли», которое означает «колыбель» для ребенка, а есть значение слова «ясли» как учреждение какое-то, то есть, ну, вот сейчас есть детский сад, в котором есть ясельная группа. Угу. То есть, ясли – это помещение или учреждение для детей младшего возраста, начиная с грудных прямо. А, так вот, ясли, оказывается, существовали и в XIX веке, когда было создано специальное общество благотворительное под названием вот как раз «Ясли». Оно было создано в 1893 году, еще в конце XIX века, с целью присмотра за малолетними бедными детьми. Так это у них в уставе было написано. Речь шла о детях возрастом до 7 лет, действительно, и прямо от рождения. Не более 7 лет. И общество это содержало в городе очень много, там порядка 6 или 7 разных зданий в разных районах, которые включали не только вот ясли в нынешнем понимании, куда можно было ребенка сдать на день. Значит, если мать работала, то есть это были для бедных работниц, иногда одиночек, которые могли пристроить своего ребенка на время работы где-нибудь на фабрике или еще где-то, и вечером его на ночь его забирать. Но кроме этого, там были ночлежки, там были приюты. Вот все эти разные виды социальной помощи, которые сейчас развиваются в нашем обществе довольно неплохо, вот они существовали уже в XIX веке. Значит, были частные пожертвования, был надзор, так сказать, кураторство, как сейчас говорят, за этим обществом со стороны одной великокняжеской семьи. Это, по-моему, сестра Александра Третьего, Ксения, если я не путаю, вот она, значит, была благотворительно главой этого общества на общественных началах, собирали деньги из купечества, и даже вот такой известный деятель, как отец Иоанн Кронштадтский, он тоже внес свой вклад денежный в это общество. Он в нем не работал, но был спонсором. Так что история эта весьма и весьма интересная.
1: А сейчас это просто жилые...
0: Вот сейчас дойдем, да. Да, это сейчас, это, к счастью или к интересу, частично используется по первоначальному назначению. Если зайти во двор, посмотреть, что там происходит на участке, то там стоит отдельный корпус, который входил в этот комплекс. Двухэтажное здание дворового флигеля, в котором располагался как раз, ну, типа детского сада для младшего возраста. Хотя, если до 7 лет, то это совсем уже аналогично современным детским садам. Вот. И это вот историческое здание детского сада, в котором сейчас находится детский сад. И это очень как-то приятно.
1: Преемственность такая.
0: Да, такая преемственность. Ну, надо сказать, что не только детский сад находится в этом здании сейчас, но в уличном флигеле вот в основном, вернее, в корпусе уличном основном, находится, например, молодежный хостел. То есть тоже какая-то такая дешевая гостиница, что-то вроде убежища, так сказать, вот для молодежи, именно для молодежи, низкого комфорта, конечно, но тем не менее. А вот при входе в детский сад мы видим козырек с сохранившимся орнаментом и с датой 1900 год, когда этот козырек или это здание, возможно, было построено. Возможно, что именно здание. И козырек, вот, к счастью, тоже сохранился. Так что много примет прежнего. И последняя картинка, она такая немножко шутливо-анекдотическая. Как я уже сказал, вот в этом здании размещался хостел, но не простой, а для молодежи, какой-то вот такой особый. И поэтому они себя рекламировали еще в 90-е годы. Вот, например, существует в интернете реклама этого места 1995 года, ну, уже довольно давно, 30 лет назад, где, значит, используется английский язык, какая-то перевернутая буква.
1: Буква R.
0: R, да, вот в качестве приманки такой или шутки. Но, во всяком случае, говорится именно о том, что это место для молодежи. Вот такая история необычная у этого такого очень заурядного и обычного дома по Третьей Советской.
1: Дом 28, и да. Вот те, кто сейчас проживает в этом доме, возможно, и не знают.
0: Может быть, да, но мне кажется, что он сейчас тоже чем-то занят таким нежилым.
1: Нежилым,
0: не случайно там хостел поместили.
1: Угу.
0: Может быть, какие-то учреждения еще там находятся. По-моему, тоже социальная служба, так что тоже по первоначальному использованию. Но еще одно очень интересное здание, мы успеваем, да?
1: Ага. Да, еще есть время.
0: На Третьей Советской, дом 50, на углу Мытнинской улицы. То есть это уже почти в завершении Третьей Советской. Здание, построенное в 1864 году, и тут мы начнем сразу с исторической фотографии. То есть по колокольне такой, или пожарной каланче, как она называлась, понятно, что в этом доме находилась пожарная часть. Но здание это было построено в 1864 году. Архитектор очень известный Гребенко по фамилии. Фамилия такая запоминающаяся. Он построил массу жилых, доходных домов в Петербурге. То есть буквально, по-моему, именно о нем есть сведения, что он самый плодовитый архитектор, строивший в Петербурге по количеству построенных зданий. Но строил он и общественные, как мы видим. И это здание представляло собой не только пожарную часть, но и так называемый съезжий дом. Съезжий дом – это было отделение полиции, районное такое, укрупненное, в котором содержали даже задержанных преступников. То есть оно было действительно большого размера, со многими помещениями. И это действительно крупное очень здание, которое, к сожалению, было лишено главного своего акцента, то есть вот этой самой пожарной... Не колокольня, а как ее, господи?
1: Башня Каланча.
0: Каланчи, каланчи, да, слово выскочило.
1: Да, то есть здание осталось.
0: Вот, здание осталось. Без... Более того, оно используется по-прежнему для пожарной части. А вот на
1: тоже
0: фотографии
1: приятно.
0: Видно большие такие арочные ворота. Оно является объектом культурного наследия, охраняется. Объявлено было в 2009 году еще и взято на охрану ГИОПом как объект культурного наследия. Там по-прежнему, значит, находится пожарная часть. Но она, конечно, уже модернизированная с современными машинами, с разной специальной техникой, которую можно временами видеть тут на улице, которая выезжает туда-сюда. Но вот это прошлое, оно, слава богу, отмечено на здании, потому что там есть доска мемориальная. Мемориальная доска, на которой написано, что здесь находилось, как это выглядело даже исторически, кто архитекторы, кроме Гребенки, там еще два автора. И вот это очень приятно, когда даже не просто стандартная доска, обозначающая у нас памятник архитектуры, охраняется государством, а когда это уникальная такая вот мемориальная доска с надписями особыми, с изображениями на хорошем камне, на плите каменной. Так что вот это очень приятное такое место.
1: Память сохраняется.
0: Память сохраняется на Третьей Советской улице. Ну, на этом мы наверное, должны заканчивать.
1: Ну,
0: да?
1: Приближаемся к финишу к нашему. Я прочитаю одно сообщение, которое ВКонтакте у нас написано от вашего тезки Владимира. «Как хорошо, что вы есть у нас».
0: Да, Владимир Кузьмич. Ну, я тоже не против, что я есть. Да.
1: И даже и то, что вы есть у нас, это тоже, в общем...
0: Ну, я с удовольствием, конечно, участвую в ваших передачах.
1: Да, было очень интересно. Вот мы сегодня, дорогие друзья, опять на Песках задержались теперь на Третьей Советской улице. Следующие наши путешествия по этому району пройдут по другим советским улицам. Если у вас будут предложения, если у вас будут вопросы, вы можете обращаться к нам и в гостевой книге на радио «Град Петров» писать свои какие-то комментарии, вопросы к Владимиру Кузьмичу. А вот Марина нам написала: спасибо за очень интересную передачу.
0: Спасибо.
1: Да, ну, мы еще поговорим не только о тех зданиях, не только об истории вот этого района, но и о тех людях, чьи имена вписались в историю Песков. Это все в следующих наших программах мы обязательно затронем. Но сейчас, Владимир Кузьмич, я, наверное, вынуждена с вами попрощаться, поблагодарить вас от лица всех наших слушателей. Вот еще от Ольги: спасибо, всегда стараюсь вас слушать. Дорогие друзья, спасибо всем. Спасибо вам, Владимир Кузьмич. И до новых встреч. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Патриарх Кирилл поздравил митрополита всей Америки и Канады с 60-летием. Ватикан принимает Всемирную ассамблею по искусственному интеллекту и разоружению. Приходы Италии соберут пожертвования для Венесуэлы. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Патриарх Московский и всей Руси Кирилл поздравил митрополита всей Америки и Канады Тихона Молларда с 60-летием. По воле Божией, благой и совершенной, восприняв в монашеском постриге имя святителя Тихона, патриарха Всероссийского, вы сподобились его небесного заступничества и были призваны к высокому предстоятельскому служению для созидания тела Христова, говорится в сообщении. Патриарх пожелал митрополиту Тихону, чтобы Господь продолжал обновлять и восполнять его силы, укреплял его в первосвятительском делании на благо православной церкви в Америке и сохранял в добром здравии на многие годы. Власти греческого региона Центральная Македония одобрили выделение из программы европейских фондов примерно 5 миллионов 300 тысяч евро для проведения масштабных инфраструктурных и реставрационных работ на 7 объектах Святой горы Афон для спасения ее духовного и архитектурного наследия. Финансирование получат 7 ключевых проектов в следующих обителях – монастыри Каракал, Кутлумуш, Ксенофонт, Великая Лавра, Симонопетра, монастырь Святого Павла, а также скит Святой Анны, сообщает греческий информационный портал «Ортодоксия.Инфо». По словам губернатора Центральной Македонии Афины Айдоны, основная цель проекта – сделать древние монастырские комплексы более безопасными и удобными как для насельников, так и для посетителей Святой горы Афон. С 14 по 16 июля в образовательном центре Лаудато Си в Папских садах Кастель-Гандольфо проходит Всемирная ассамблея нобелевских лауреатов по искусственному интеллекту и ядерной войне. Форум собрал более 200 участников, 30 лауреатов Нобелевской премии, представителей 30 стран, бывших глав государств и правительств, 20 ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта, а также представителей более чем 30 крупнейших университетов и мировых научных центров. Работа ассамблеи вдохновлена энцикликой Папы Льва XIV «Magnifica Humanitas», посвященной защите человеческого достоинства в эпоху искусственного интеллекта. Встреча проходит на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов, роста международной напряженности и усиления ядерных рисков. Ее главной темой станет поиск путей к тому, что понтифик называет разоруженным и разоружающим миром. В течение 3 дней участники обсуждают вопросы международной безопасности, регулирования новых технологий, разоружения и формирования экономики, ориентированной на мирное развитие. Особое внимание уделено поиску глобальной модели, способной совместить развитие технологий с ответственностью и этикой. Главным итогом ассамблеи станет разработка и подписание Римской декларации о разоруженном и разоружающем мире в эпоху искусственного интеллекта, ядерного и автономного оружия, новых цифровых протоколов и новых моделей цифрового развития. Документ должен определить принципы и ориентиры международного управления искусственным интеллектом, предложив подход к международной безопасности, основанный на сотрудничестве, уважении человеческого достоинства, целостном развитии человека и мире между народами. Заключительная церемония состоится 16 июля на Капитолийском холме в Риме в историческом зале Юлия Цезаря. Там пройдет торжественная публичная церемония подписания декларации и пресс-конференция. Ожидается участие генерального викария Папы для Римской епархии кардинала Бальтасара Рейны. Открытие и заключительное заседание форума транслируется в прямом эфире для международной аудитории. 26 июля во всех католических храмах Италии пройдет сбор пожертвований в помощь Венесуэле, пострадавшей от разрушительного землетрясения. Инициативу итальянской епископской конференции координирует фонд «Каритас Италии» в сотрудничестве с венесуэльским «Каритас». Глава итальянского епископата кардинал Матео Марио Дзуппи призвал все приходы страны принять участие в сборе средств, что станет конкретным проявлением солидарности с людьми, потерявшими близких, лишившимися крова и средств к существованию. По словам кардинала, всеобщая молитва в этот день станет также знаком духовной близости к жителям Венесуэлы, которую папа Лев XIV ежедневно вспоминает в своих молитвах как возлюбленную землю. Гуманитарная ситуация, между тем, продолжает ухудшаться. Число погибших достигло 3811 человек. Почти 17 тысяч получили ранения. Свыше 50 тысяч пропали без вести. 1,5 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Около 18 тысяч остались без крова и живут во временных лагерях и убежищах, часть которых устроена прямо на улицах. Об этом рассказали ватиканским СМИ сотрудники гуманитарных организаций. Множество жилых домов разрушено или признано непригодными для проживания. Серьезно пострадала инфраструктура, школы, больницы и другие важные объекты. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Антон Палыч Чехов. Каштанка. Рассказ. Глава 7. Неудачный дебют. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал: «Ну-с!» Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел. Тетка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя, он вернулся и сказал: «Сегодня возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича. В египетской пирамиде ты, тетка, заменишь сегодня покойного Ивана Ивановича. Черт знает что. Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало. Осрамимся, провалимся». Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу. Причем Федор Тимофеевич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно все равно, лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой. «Тетка, пойдем», — сказал хозяин. Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал: «Срамимся, провалимся». Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и как рты глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много. Часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно. Хозяин взял на руки тетку и сунул ее на грудь под шубу, где находился Федор Тимофеевич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зеленые искорки. Это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жесткими лапами соседки. Тетка лизнула его ухо и, желая усесться, возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. И показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые, длинноухие, и какая-то одна толстая, громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта. Кот сипло замяукал под лапами тетки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «Хоп!» и Федор Тимофеевич с теткой прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами. Тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели. И вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонек, приделанный к трубочке, вбитый в стену. Федор Тимофеевич облизал свою шубу, помятую теткой, пошел под табурет и лег. Хозяин, все еще волнуясь и потирая руки, стал раздеваться. Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего, он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога. Потом густо намазал лицо чем-то белым,
и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого тетка никогда не видела раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели. Панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-желтого. Утонувший в них, хозяин надел еще ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зеленые башмаки. У тетки запестрило в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином. Голос у нее был тоже знакомый, хозяйский. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения. И тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонек, запах, метаморфоза, случившаяся с хозяином, все это вселяло в нее неопределенный страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут еще где-то за стеной далеко играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рев. Одно только и успокаивало ее — это невозмутимость Федора Тимофеевича. Он преспокойно дремал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет. Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал: «Сейчас выход мисс Арабеллы, после нее вы». Хозяин ничего не ответил, он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и тетка слышала, как дрожало его дыхание. «Мсье Жорж, пожалуйте!» — крикнул кто-то за дверью. Хозяин встал и три раза перекрестился. Потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан. «Иди, тетка!» — сказал он тихо. Тетка, ничего не понимая, подошла к его рукам. Он поцеловал ее в голову и положил рядом с Федором Тимофеевичем. Засим наступили потемки. Тетка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал. «А вот и я!» — громко крикнул хозяин. «А вот и я!» Тетка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твердое и перестал качаться. Послышался громкий густой рев. По ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно, рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рев раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома. «А-а-а!» — крикнул он, стараясь перекричать рев. «Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжелое, очевидно, золото. А вдруг здесь миллион? Сейчас мы откроем и посмотрим». В чемодане щелкнул замок. Яркий свет ударил тетку по глазам. Она прыгнула вон из чемодана и, оглушенная ревом, быстро во всю прыть забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем. Закричал хозяин: «Дядюшка Федор Тимофеевич, дорогая тетушка, милые родственники, черт бы вас взял!» Он упал животом на песок, схватил кота и тетку и принялся обнимать их. Тетка, пока он тискал ее в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла ее судьба. И, пораженная его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга. Потом вырвалась из объятий хозяина, и от остроты впечатления, как волчок, закружилась на одном месте. Новый мир был так велик и полон яркого света.
Куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица, и больше ничего. «Тетушка, прошу вас сесть!» — крикнул хозяин. Помня, что это значит, тетка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково.

0: «Идите, — сказал ей хозяин, — а мы с дядюшкой попляшем Комаринского». Федор Тимофеевич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Писал он вяло, небрежно, угрюмо. И видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя. Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел. «Ну-с, тетушка, — сказал хозяин, — сначала мы с вами споем, а потом попляшем, хорошо?» Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тетка, не вынося музыки, беспокойно задвигалась на стуле и завыла. Со всех сторон послышался рев и аплодисменты. Хозяин поклонился, и когда все стихло, продолжал играть. Во время исполнения одной очень высокой ноты, где-то наверху, среди публики, кто-то громко ахнул. «Дядька!» — крикнул детский голос. «А ведь это Каштанка!»
1: «Каштанка и есть!» — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок. «Каштанка! Федюшка! Это, накажи бог, Каштанка! Фить!»
0: Кто-то на галерке свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали: «Каштанка! Каштанка!» Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица. Одно волосатое, пьяное, ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое и испуганное, ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам. Раздался оглушительный рев, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком: «Каштанка! Каштанка!» Тетка прыгнула через барьер, потом через чье-то плечо, очутилась в ложе. Чтобы попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену. Тетка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она переходила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась все выше и выше, и, наконец, попала на галерку. Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрович покачивался и, инстинктивно наученный опытом, старался держаться подальше от канавы. «В бездне греховней валяюся в утробе моей», — бормотал он. «А ты, Каштанка, недоумение, супротив человека, ты все равно, что плотник, супротив столяра». Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спину. И ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями, Гуся, Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учения, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.

прозвучала заключительная передача по страницам рассказа Антона Павловича Чехова «Каштанка». Читал народный артист России Георгий Корольчук.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 3 ре-мажор Петра Ильича Чайковского в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Пастырский час. Радио «Град Петров».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня я проведу с вами ближайший час. Можете отправлять свои вопросы, как всегда, через наш сайт «Вопрос в эфир» или через видеотрансляцию. Комментарии там есть в ВК-видео, ВКонтакте. Там можно, видимо, и смотреть нашу передачу. Итак, вопросов у нас, к сожалению, пока нет. Есть послание только от Эдуарда, нашего постоянного слушателя, в котором вопрос не содержится, но предлагается слова Иоанна Златоуста о любви к Богу. Божество ни в чем не нуждается. Итак, для чего же он желает, чтобы мы восхваляли и прославляли его? Для того, чтобы через это соделать теплее нашу любовь к нему. Вот, спасибо, Эдуард. Конечно, да, слова абсолютно верные. И вообще, действительно, что в наших действиях, когда мы их адресуем Господу Богу, имеется в виду, что вообще происходит. Действительно, Бог ни в чем не нуждается, поэтому реально даже и наши молитвы, и все прочее имеет смысл прежде всего для нас самих. А это все не дает нам забыть о присутствии Бога в нашей жизни, от полной зависимости нашей жизни от воли Божией. Если мы не молимся, не читаем Священное Писание, которое нам открывает еще не только, конечно, присутствие Бога в этом мире и его действия, прежде всего, в этом мире, но открывает нам еще и то, как нам жить следует согласно с волей Божией. Вот все вот эти наши действия, в конце концов, участие в богослужении и так далее, это прежде всего нужно нам, а не Господу Богу. Бог нас любит, независимо от того, что мы делаем или чего не делаем. Все равно нас любит, как любят родители своих детей, независимо от того, хорошие они, плохие. Помогают в любом случае всем стать лучше. Плохим стать лучше, хорошим укрепиться в добре и так далее. Вот только любовь родительская, человеческая вообще как таковая, она всегда несовершенна. И родители могут быть эгоистичны по отношению к собственным детям. И они могут когда-то изменять вот этому постоянству любви. А вот Бог, как солнце, не случайно церковь всегда сравнивает Господа Бога с солнцем, светит на добрых и злых, на праведных и грешников, независимо. Вот. Но воспринять эту благодать Божию, этот свет, исходящий от Бога, конечно, мы можем только если живем согласно с Его волей, если мы как бы обращены, как цветок подсолнух, который вот ориентируется все время на солнце. Он и получает много солнца. Почему цветок и растение вообще ориентируется на солнце? Потому что получает от него тепло. Вот так же и мы должны все время ориентировать себя, свое сердце, свой ум на Господа Бога. Ну вот, поскольку никаких вопросов у нас нету, то о чем бы нам поговорить? Разве что в календарь посмотреть. В календаре сегодня положение Ризы Пресвятой Богородицы в Влахерне. Событие это относится обычно ко второй половине V века, где-то к 70-м годам. Вот обрелась некая Риза Богородицы. На самом деле точно мы не знаем, не установлены, есть много разных версий церковных же того времени, то ли это погребальная одежда Богородицы, то ли это какая-то часть ее одежды, которую она носила, но во всяком случае именно вот эту ризу Богородица распростерла над молящимися в Волохернском храме уже намного позже, скажем так, не в V веке это событие было. Вот, и это положило основу для празднования праздника Покрова Богородицы. Именно вот в этом храме, в Лохерне, такой пригород Константинополя, там вот был большой храм, собор, вот, в котором собирались вот с момента положения туда ризы особо молиться Богородице, особенно в случаях каких-то бедствий, в случаях нападения врагов, стихийных бедствий и так далее. Вот, и Богородица помогала, и вот в один из таких моментов, по-моему, это была осада Константинополя, может быть, даже славянами, викингами, все вместе, вот всей этой ратью, как раз и случилось вот это чудо-явление Богородицы, которым чудом и была снята эта осада, и опасность миновала. Ну вот, собственно, начало вот этого почитания ризы Богородицы мы сегодня и празднуем вместе со всей церковью. Ну, что еще? Завтра, сегодняшний день уже церковный, это следующее, 16 число. Ну, такое очень знаменательное событие произошло, связанное с перенесением мощей митрополита Филиппа Московского. Вот, это нас обращает к XVI веку, к событиям, во-первых, жизни самого митрополита Филиппа, который был знатным, в общем, боярином из рода Калычевых, но потом оставил мир, ушел в монастырь, а именно в Соловецкий монастырь, там стал игуменом, развернул бурную деятельность, и вот этот мощный монастырский комплекс, который сейчас мы видим и, так сказать, дивимся его мощи, размаху, ну, в основных, скажем так, чертах, понятно, что многие храмы были построены несколько позже, но все-таки в основе собор Преображенский и некоторые другие, трапезная, по-моему, вот это было все построено митрополитом Филиппом. Кроме того, конечно, вот эти внушительные башни, то есть крепость, такой форпост Руси, это был человек, как я сказал, из знатного рода, поэтому он мыслил, так сказать, такими еще и государственными категориями, не только непосредственно духовными. Но вот оказалось, что его именно такой настрой и, так сказать, острое ощущение, переживание всякой неправды перед Богом, и в то же время неправды такой общественной жизни, вот это вылилось в то, что когда он призван был Иваном Грозным IV на митрополитчью кафедру в Москву, то в этот момент как раз происходили страшные расправы в Москве, и, безусловно, то, что творил Иван Грозный, это, ну, никак не укладывается в христианские представления о православном правителе, монархе, царе, вот, а царь Иоанн утверждал, что он все делает по внушению Божию. Ну и вот митрополит Филипп обличал его и призывал прекратить эти безобразия, бесчинства, притеснение народа, притеснение знатных людей, которые, в общем, ни в чем не были виноваты, кроме того, что они обладали состоянием, которое хотел присвоить себе Иван Грозный, вот, и узурпировать абсолютную единоличную власть. Ну вот мы знаем, что он пострадал, он был низвергнут Иоанном Грозным, был отправлен в заточение, потом задушен там вот Малютой Скуратовым, мы знаем, уже в монастыре, где он жил, в общем, практически в тяжелых условиях заключения. Так вот, где-то примерно через 100 лет, знаем, что уже сменилась династия, и вот, наверное, не случайно династия Рюриковичей прервала свое существование вот фактически на Иване Грозном, ну, сколько-то поцарствовал его такой очень слабый сын Федор Иоаннович, абсолютно бездеятельный и не самостоятельный. И вот воцарилась новая династия. Наверное, Господь вот не потерпел дальше. Вот действительно, этот род Рюриковича был Богом наказан за вот все эти бесчинства, которые Иван Грозный творил. Вот, пришла новая династия Романовых. И вот при царе Алексея Михайловича образовался патриарх уже тогда, патриархи были, патриарх Никон. В общем, замечательная личность, очень, конечно, неоднозначная, но все-таки это человек, который считал, что церковь, христианство, православие, оно выше, чем любая власть государственная. Вот. Это была идея, наверное, не совсем новая уже. На Западе эта идея даже получила практическое осуществление и развитие задолго до этого времени. Но вот патриарх Никон хотел утвердить власть священства выше, чем власть монарха. Не то, что он будет за монарха решать все дела, хотя вот здесь как раз у него некоторые перехлёсты, вероятно, были. Но, во всяком случае, по смыслу достоинства и того, ради чего существует вообще светская власть, она существует для того, чтобы духовное хранить и поставить на самый высокий пьедестал для всего народа. Ну вот, и в связи с этим, конечно, было очень естественно, хотя и нетрадиционно, патриарху Никону вспомнить историю митрополита Филиппа, который как раз пытался с абсолютно христианских нравственных позиций указать монарху на неправомерность его действий. Вот, и таким внешним проявлением, жестом признания того, что то, как поступал Иван Грозный, это абсолютно недостойно монарха, и, так сказать, надо было не просто как-то это понять, но именно сделать такое всенародное публичное покаяние в том, что монарх вышел за пределы своих полномочий. Конечно, Алексей Михайлович не имел, ну, можно сказать, ровно никакого отношения к Ивану Грозному. Это уже была совершенно другая династия, другой род. Кровно они никак не были связаны. Он не был его потомком, но он был преемником его власти все-таки, если считать, что власть Романовых была преемницей власти Рюриковичей. И вот именно в связи с этим как раз патриарх Никон задумал такое очень необычное символическое действие. Значит, это был перенос мощей митрополита Филиппа, который был захоронен в том монастыре, который он, собственно, оставил ради митрополии, где его, конечно, очень любили, почитали, и для которого он сделал очень много. Он вернулся как бы в то место, где его духовная монашеская родина была. Вот, так вот, митрополит, патриарх Никон предположил перевести его мощи в Москву, похоронить рядом со всеми митрополитами московскими, там, в Успенском соборе. Вот, и предполагалось тоже такое покаяние. Он прямо написал текст, который должен был произнести монарх Алексей Михайлович за деяния его предшественника. Даже не прямого, потому что перед ним-то был еще Михаил Федорович Романов, он был уже вторым царем из рода Романовых. Тем не менее, вот все это состоялось, Алексей Михайлович принес это покаяние, и это был, конечно, очень важный, значимый символ. Ну вот дальше, как я говорил, конечно, патриарх Никон не сумел удержаться в рамках, которые предполагал его патриаршее именно служение, а не какого-то визиря при царе. Действительно, он стал патриархом и был возвышен царем Алексеем Михайловичем в то время, когда царь был еще очень молод, а этот был уже такой, ну, зрелый, очень взрослый, если уже не такой, к второй половине жизни клонились его годы, человек очень мощный, очень умевший быть убедительным, прекрасный проповедник, ну и так далее. Да, это, в общем... Конечно, личность была замечательная, он просто Алексей Михайлович был пленен в молодые годы им. Но вот дальше его привычка, очевидно, все время советовать царю и выходить за рамки своих естественных полномочий, вот они привели к тому, что когда царь уже серьезно возмужал, вот стало немножко это раздражать. Вот такая опека и такое подчеркивание первенства патриарха. Где-то вот надо было меру соблюсти. Главное понимать, что его роль не политическая, прежде всего, а его роль духовная. Вот надо удержаться на этой высоте духовного авторитета. Вот. И это вполне было возможно, к сожалению, вот... Патриарх Никон этого не сумел сделать. Тем не менее, вот это деяние перенесения мощей митрополита Филиппа в Москву и покаяние, которое было совершено Алексеем Михайловичем, это событие очень знаменательное и, конечно, дает нам какой-то удивительный и назидательный урок к тому, как должны взаимодействовать с собой, между собой власть светская и власть духовная. Ну вот какие-то вопросы наконец тут поступили, немного, жидковато, но что-то есть. Значит, Алексей из Петербурга пишет, интересно ли будет радиоград Петров получить безвозмездно книги про собак, содержание, поведение, дрессировка и прочее в электронном виде. Цель – создать уголок православного собаковода. Неожиданное предложение. Я не понимаю, чем особенно православный собаковод будет отличаться от собаковода вообще всякого. Вот, не знаю. Ну, как-то, Алексей, я не очень-то вижу. Вот, можно несколько штук таких книг нам, может быть, передать, но это скорее будет никакого уголка создавать, все-таки вряд ли у себя будем, не будем. Но, скажем, для ярмарки, может быть, есть люди, которые интересуются этим вопросом, у кого есть домашние животные, собаки. Может быть, их это заинтересует, кто-то у нас купит. Вот это будет таким небольшим даром нам. Но, опять же, не уверен. Это очень специальная тема. И, ну, несколько можно книжек посмотреть. Я, может быть, поскольку сам не собаковод, то недостаточно понимаю ценность этого дела. Вот, но как-то вот специально с церковной нашей жизнью, духовной жизнью не очень эта тема корреспондирует так вот непосредственно. Вообще животные в жизни человека и христианина в частности, вот, они, конечно, это не пустая тема. Не случайно мы видим и в псалмах, и в изобразительном искусстве церковном очень часто много животных. В псалмах, так там прям сколько хочешь. Вот, это, может быть, даже некоторая интересная тема. Вот, спасутся ли животные, да, вот, такие вопросы всякие могут быть. Но вот просто о собаководстве, как их дрессировать, как кормить, содержать, в, скажем, в городских условиях, ну, не специально церковная. Марина спрашивает, детка, объясните, пожалуйста, может ли священник, который развелся с женой или овдовел, но не принял монашество, служить литургии? Разве это допускается? Абсолютно допускается, всегда допускалось. Значит, вот развод – это история немножко такая особенная. Значит, в случае вдовства никакой проблемы нет. Действительно, традиция дореволюционная была такая, что священник, который становился вдовцом, он, как правило, принимал монашество, как правило. Вот. Иногда это архиерей ставил ему в обязанность, иногда он сам решал так. Иногда он принимал монашество ввиду того, что, например, были хорошие перспективы стать архиереем. Да, тогда уж монашество необходимо, и таких архиереев было, да и сейчас бывают достаточно много. Вот. Но все-таки таких канонов, которые бы обязывали к этому общецерковных, никаких, как мне кажется, нету. Во всяком случае, такая практика целибатного служения, она практиковалась до революции Русской Церкви, если не очень широко, то, во всяком случае, это были совсем не единичные случаи. Я вот сейчас все занимаюсь своей книгой о Ярославском подворье, описываю жизнь людей, которые здесь были, и вот там, читая разные тексты, воспоминания и так далее, встречаюсь со многими людьми, которые были священниками, сохраняли после смерти матушки просто протоиерейство и служили как протоиерей, но целибатный. Вот. Другая ситуация с разводом. Строго говоря, разводиться вообще священник не имеет права, так же, как он не имеет права жениться, уже приняв сан, точно так же он не может и разводиться, приняв сан. До принятия сана, если он был в одном браке, этот брак распался, хорошо, он может быть рукоположен, да, поскольку он однобрачный. Условия каноны говорят только об однобрачности священника. Вот. А о том, каково его было в прошлом, скажем, остается он в браке или он развелся до рукоположения, об этом особенно не говорится. А вот уже, конечно, когда священник в сане, то развод – это история, которая не предполагается канонами. Другое дело, что, ну, бывает, да, люди не сходятся все-таки, да, вот даже прожив долгое время. Бывают, конечно, какие-то случаи, крайне редко, но когда супруга, там, скажем, совершает измену, это повод для развода, безусловно. Но вот как в такой ситуации? Ну, скорее всего, просто люди разъезжаются, не живут совместно, но все-таки развод не оформляют, по крайней мере, церковный развод, да. Вот, так что вот так. Но, в принципе, само по себе, если священник овдовел, то никакой проблемы нет, он продолжает свое служение, в частности, разумеется, и литургию. Так, Дионис пишет нам из Петербурга. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Овладел ли Иисус мудрость египетскую и премудрость Соломона?» Ну, видите, говорить о Христе, как бы пытаясь понять его внутреннюю жизнь, его ход мыслей, это дело довольно безумное. Мы про другого человека-то не всегда можем точно сказать, превзошел ли он чью-то мудрость, овладел ли он мудростью, в какой степени он мудр. Да, мудрость – это вообще особое качество, это не просто многознание. Можно очень много знать, но быть отнюдь не мудрым человеком. Да? Это отдельный разговор, сейчас все-таки в целом понятно, о чем речь. Вот, поскольку Иисус Христос не просто человек, но Бога-человек, нам совершенно невозможно даже пытаться моделировать его сознание. Вот будучи Бога-человеком, в младенчестве был он всеведущим или нет? Ну, поскольку он полностью человек, то как человек он, конечно, был младенцем. Но одновременно он же был и Бог, а Бог всеведущий. Абсолютно не как Соломон, не как Моисей, а по-настоящему всеведущий. Так вот, поэтому очень трудно говорить о том, что именно было в голове. По-человечески можно сказать, что он был именно мудр. Вот здесь вот, когда говорится о мудрости египетской, конечно, больше говорится о том, что, живя в Египте и воспитываясь при дворе, он получил образование такое, какое получали, наверное, фараоны, и, во всяком случае, вот этот круг придворных. Да? То есть он овладел действительно очень многими знаниями. Вот. Его сила, это не значит, что он как-то приобщился религиозно к каким-то обрядам, к каким-то инициациям, к каким-то ведениям божеств египетских, которые суть, разумеется, бесы. Вот. Моисей все-таки хранил веру своих отцов, веру Авраама, Исаака, Иакова. Да, то есть веру единому Богу. И в этом смысле египтяне не могли его ничему научить новому. Но ориентироваться в жизни, ориентироваться в каких-то сложных проблемах общественно-государственной жизни Египта. Вот, ну, просто он знал в порядке сведений о том, что, во что веруют египтяне, о чем они там думают и так далее и тому подобное. Да, разумеется, он был в курсе, да, как религовед, да, в части вот такого внешнего знания он очень, наверное, хорошо разбирался в египетских вещах. Но главным образом он был человеком именно мудрым. Мудрость, повторяю, это не качество всезнания, это некое уже состояние души, образ бытия человека. Начало премудрости – страх Господень, говорит нам тот же Соломон и многие другие, между прочим, не только в его притчах эта сентенция содержится. Вот, то есть страх Господень – постоянное ощущение присутствия Бога в своей жизни. Вот что дает мудрость. Дает состояние абсолютно точного, правильного видения того, что происходит вокруг меня, того, что происходит во мне самом. Да, вот такой этот человек, конечно, разбирается и в людях, разбирается и в каких-то общественных движениях. Да, вот мудрость – это именно вот это качество адекватного понимания бытия. И из него происходит абсолютный какой-то внутренний покой и тишина. Да, он не будет, мудрый человек, колебаться какими-то случайными временными явлениями жизни, какими-то событиями жизни. Да. Вот. Он живет вот этой внутренней жизнью, этой подземной, так сказать, да, какой-то рекой, которую не колеблет ни ветер, ни что, вот то, что над землей, на какой-то глубине погружения в смысл бытия. Вот что такое мудрость. Вот в этом отношении, да, Моисей был, конечно, мудр. также был, в общем, мудрый Соломон, но опять-таки вот эта мудрость, она связана именно с взаимоотношениями человека и Бога. И когда в конце жизни Моисей, в общем, стал от Бога отходить, мы знаем там его любовь к женам, что само по себе никак не осуждалось даже и Господом Богом. Вот. Но когда он начал распыляться как-то умом и чувствами, вот, верованиями своих многочисленных жен, они были из разных народов, разных культур, вот, стал какие-то строить им тоже, по просьбе жен, вероятно, молельни, храмы какие-то, алтари, жертвенники, на которых приносили жертву этим богам, все это в Иерусалиме, в святом городе, месте особого присутствия Бога. Вот он, собственно, от мудрости отошел. Вот. Так вот, если говорить об Иисусе Христе, ну, разумеется, его мудрость была совершенна. Именно потому, что он был Бога-человек, совершенный человек, безгрешный человек. И вот что мы точно можем сказать, что он и Отец, как в Евангелии от Иоанна говорилось, одно, вот, конечно, давало ему вот эту абсолютную укорененность в своей божественности. И то, что в нем божество и человечество были связаны не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, как говорит нам Орос Собора IV Вселенского. Вот, конечно, это утверждало его в такой мудрости, в такой степени познания бытия этого мира, а сверх того по божеству и познания своего собственного божества, вот, с которой, конечно, не может сравниться ни Моисей, ни Соломон, никто другой. Поэтому, конечно, здесь речь не идет о том, что какие-то особенные вот, там, познания, которые были у египтян, там, какие-то виды магии, колдовства и так далее, о чем иногда вот люди, малопонимающие в христианстве, говорят, что вот да, Христос там вот в детстве, они бежали в Египет, потом, ну, не точно мы знаем, в каком возрасте он вернулся, что якобы там всему научился. Это теософские разговоры, в общем, чрезвычайно далекие от церковного христианского понимания того, кто такой Христос, и надо ли ему было учиться у египтян вообще чему бы то ни было. Так что если в этом смысле вы свой вопрос как-то направляете, то здесь категорический ответ нет, это ему было просто не нужно, он несоизмерим, да, ни с какой мудростью человеческой, а уж тем более с религиозными заблуждениями языческих народов. Светлана из Петербурга спрашивает: «Не могу ходить на литургию в воскресенье, так как приходится ездить из города в деревню. Хожу будний день, причащаюсь. Это допустимо?» Ну, конечно, допустимо. Ну, а зачем служить литургию в будний день, если на нее недопустимо ходить? Конечно, видите, когда человек живет в церковной общине, то для него все-таки очень важным оказывается оказаться не просто в храме, не просто в среде каких-то незнакомых мне людей, или вообще, может быть, даже одному или два человека там в храме в будний день, вот, а оказаться в своей общине, в своей среде, среди тех людей, с которыми мы вместе проживаем свое христианство. Мы вместе идем ко Христу. Вот, поэтому, поскольку собираются традиционно, можно сказать, с первого века День Господень, воскресный день, день воскресения Христова, был днем, когда христиане одного места собирались всегда вместе совершить хлебопреломление, вот божественную литургию. Вот, это так и осталось в течение 2000 лет. Вот, поэтому воскресный день в отношении божественной литургии особенно выделен. Но если человек вообще-то никакой особенной общине не принадлежит, ну, более-менее ходит даже и в один храм, но никого тут не знает, и, собственно говоря, с таким же успехом мог бы в другой, но тут просто он привык близко от дома, может быть, пение ему нравится, или какие-то такие внешние вещи, да, иконы по вкусу приходятся, или что-то еще. Вот, может, батюшка с батюшкой какой-то есть некоторый контакт, знакомство, и приятно, так сказать, с ним поговорить, задать ему вопрос. Вот. Это все-таки вещи очень вторичные. Поэтому если ваша жизнь, Светлана, проходит вот так вне общины, то тут вообще потери никакой. Какая разница, куда пошли? Ну, какие-то вторичные вещи только могут здесь быть сколько-то значимы. А если вы все-таки принадлежите к реальной церковной общине, ну, конечно, вы будете ощущать некоторую ущербность такого положения. Но это вынужденная вещь. Это не потому, что вы игнорируете своих братьев и сестер по вере. Вот. Ну, потому что так складывается жизнь, дети, внуки, там, не знаю, какие у вас обстоятельства и огороды. Ну, летом, в общем, люди, конечно, выезжают, и там какие-то, ну, перемены в жизни происходит так или иначе. Многие мои прихожане тоже, конечно, уезжают на дачу и, например, посещают храм там даже в воскресный день. Вот. Ну, или вот так же, как вы, где-то в будний день, может быть, посещают храмы. Но все-таки те, кто как-то, так сказать, привержен вот нашему храму, нашей общине, они очень, в общем-то, тяжело это переживают, вот, и часто свидетельствуют о том, что, ну, как-то было им вот тяжело прожить вот этот период, и как они рады, что вот теперь возобновляется их обычная церковная жизнь в своей общине, в своем храме. Иногда случаются такие сюжеты, когда люди уезжают куда-то достаточно далеко, ну, например, за границу там к детям, вот, и проводят долгое время, и вот приезжают, говорят, вот я ни разу не был там в храме. Ну, далековато храм, допустим, да, отчасти понятно, но главным образом даже и можно было, вот не было желания, вот мне вот только в нашем храме хорошо. Вот это я бы, конечно, не поддерживаю. Потому что, да, понятно, что тебе хорошо здесь, так сказать, произошло воцерковление, здесь ты всех знаешь, всех любишь, тебя любят и так далее, да, но все-таки наша вера, она не только в растворении в каком-то сообществе людей, нам приятных, но в соединении со Христом. Все-таки в таинстве мы прежде всего соединяемся со Христом. Приятно потом это разделить как бы со своими ближними, кого мы знаем и любим, но иногда вот не получается. Так что, в общем, вы этим не смущайтесь, ничего в этом страшного нету, но все-таки, когда уже закончится лето, вот, лето красное пропоет, вот, то, значит, тогда вернётесь к обычной вашей жизни. Так. Опять-таки Дионисий хочет уточнить. Раскрывала ли мудрость египетская, как достигнуть совершенства и уподобиться Богу как Творцу? Ну, нет, конечно. А зачем нам искать мудрости где-то на стороне? Вот христианин должен абсолютно точно и твердо понимать. Мудрость христианская содержится в Священном Писании. Вот все, что нам потребно знать для того, чтобы максимально приблизиться к Богу, уподобиться, вот как вы верно пишете слово, да, правильное, уподобиться Богу, никакая мудрость другая нам абсолютно не нужна. Ради эрудиции какого-то общего, не знаю, кругозора, ну, можно почитать какие-то книги про египетскую религию, можно про индусов прочитать, можно про каких-нибудь ацтеков, да, которые там горы человеческих жертв наворачивали в качестве жертвоприношения. Мало ли где чего есть. Но это к Богу точно не приближает. К Богу вас будет приближать Священное Писание, если говорить о таком интеллектуальном, так сказать, познании, да, определении точного вектора, в котором должен двигаться человек, направление, да, вот этого правильного жизненного. Если вы будете воспринимать мудрость египетскую или какую-либо другую в качестве такой помощи, это будет вас только рассеивать и рассредотачивать ваше внимание. Пользы вы точно никакой, духовной не получите. Эрудиция, да, ну, может, интересно, мало ли кому что интересно. Есть жизнь на Марсе или нет, интересно. Вот почему не поинтересоваться этим вопросом. Приблизит это нас к Господу Богу? Ничуть. Так что вот так я бы вам сказал. Алексей, первую книгу о собаках отправил по WhatsApp. Если понравится, пришли еще. Ну, видите, вот даже, да, это электронные книги, ну, то есть мы их как-то распространять-то особо никак не умеем, не сможем. Наши ресурсы какие-то радийные мы на это тратить точно не можем. Поэтому, ну, посмотреть можно, ну, в общем, не знаю, надо. Кто-то из наших сотрудников, может быть, заинтересуется, у кого. У кого-то собачки есть, да, прихожане. Ну, вот столько такого рода распространение и популяризацию вот этого труда я могу себе предположить. Так. Ну вот в ВКонтакте тоже никакого сообщения, кроме сообщения Эдуарда, который я уже прочитал. Эдуард теперь хорошо знает, надо слать во все места, чтобы никто не, чтобы батюшки не прошли мимо. Вот тут еще только дополнение, как летом с финансами у радио. Ну, с финансами у нас, надо сказать, не так плохо. Мы недавно получили очень такое неожиданное пожертвование. Ну, не такое, чтобы оно прям переменило всю нашу жизнь, но такое бодрящее, скажем так. Вот. Так что пока мы, в общем, более или менее неплохо существуем. Вот, пожертвование было в кружку в одном из храмов, по-моему, это было в Федоровском соборе. Мы, конечно, вот, пользуясь случаем, если вдруг человек, который это пожертвование сделал, мы низко кланяемся и благодарим за вот такое участие в нашей жизни, поддержку. Вот, так что, в общем, сейчас пока неплохо, епархия пока нас поддерживает, без каких-то обещаний твердых на будущее время, что, ну, во многом и понятно, время такое, что что-то обещать на слишком далекую перспективу, это более чем странно. Так что, в общем, сейчас милостью Божией мы существуем, и, в общем, довольно неплохо. Вот. Это, разумеется, не знак того, что можно теперь ничего не жертвовать, у них все хорошо и хватит надолго, ничего подобного. В общем, конечно, большая часть нашего бюджета – это то, что вот каждый месяц нам поступает оттуда, оттуда, оттуда. Ну вот иногда бывают какие-то небольшие надбавки в размерах там, не знаю, может быть, 15-20% от нашего месячного бюджета, но это всего лишь так. А все остальное – это вот эти постоянные пожертвования. Гранты тоже у нас в этом году, вот мы выиграли, собственно, два гранта. Один грант вот с этим донорством был связан, и, в общем, я как-то не планирую дальше в этом направлении продвигаться, честно говоря. Все-таки мне что-то в этом казалось не очень правильное. То есть не в том, не в донорстве, донорстве самом как таковом и в призывах к тому, чтобы люди жертвовали собою ради ближнего, тут никаких сомнений нет и быть не может. Но в том, что мы как бы получили какую-то государственную поддержку за то, что мы об этом говорили, и людей призывали конкретно идти свою кровь давать, вот, и за это какие-то мы получили деньги. У нас, правда, некоторые сотрудники тоже пошли, свою кровь сдали. Вот, у меня-то уже не принимают по старости лет. Вот, так что, ну, вот такая примерно картина нашей жизни финансовая. Второй грант мы получили от городского правительства. Ну, это такое на весь год тянется, там, в общем-то, очень небольшие деньги. Но все-таки вот вместе это дало ту добавочку, которая нам обычно позволяла вот как-то, ну, концы с концами свести. Вот что я могу на ваш вопрос ответить, Эдуард. Спасибо за то, что вы всегда так интересуетесь. И переживаетесь, и, видимо, переживаете и молитесь за наше радио. Так, значит, еще вопросы поступили. Екатерина спрашивает: поясните, пожалуйста, по чтению акафистов. Существует мнение, что их читают 40 дней. Как правило, правильно относиться к чтению акафистов? Стоит ли обращать внимание на количество? Почему, откуда взялось это, что акафист читают 40, акафист читают, ну, во многих храмах просто каждую неделю, да, иногда два раза в неделю, иногда три раза в неделю. Разные акафисты вот читают все просто более-менее регулярно. В нашем храме по вторникам, ну, вот сейчас летом у нас перерыв, служится молебен святой Анастасии Возрешительницы, святая, которая особым образом покровительствует людям, находящимся в заключении. Вот, какие-то люди приходят, у которых теперь это не такая редкость, близкие оказываются в местах не столь отдаленных. Вот, и мы на каждом молебне читаем акафист святой Анастасии. 40 дней, почему 40 дней, непонятно. Другое дело, можно взять на себя некоторый такой молитвенный подвиг, да, какой-то. Вот, например, вы молитесь за какого-то человека, например, Божьей Матери, или молитесь какому-то святому, там, Сергию Радонежскому, или Николаю Чудотворцу, или каким-то мученикам святым, может быть, новопрославленным святым. И здесь вполне естественно, что вы можете, например, вот человек тяжело болен, и вы берете на себя такой подвиг 40 дней читать акафист мученику и целителю Пантелеймону, да, имея в виду, что вы молитесь, вот вы читаете за этого человека. Это может быть 40 дней, например. Может быть, и не 40 дней. Вот. 40 просто такое число, которое, ну, как-то в Священном Писании часто бывает, да. 40 дней лет Моисей водил еврейский народ по пустыне, 40 дней молился Христос

по какому-то поводу, о больном человеке близком, об успехах кого-то из ваших, переживают сложные моменты, может быть, они где-то в сложных обстоятельствах жизни оказались, и вы хотите их поддержать молитвенно. Ради Бога, 40 дней – хороший срок. Но абсолютно никакого обязательства в этом смысле не существует. Вот, Дионисий по-прежнему спрашивает, кто более полно открывает путь восхождения к Богу как Творцу, Библия или священная книга Тота? Слушайте, ну я не знаю, вы христианин, если, то для вас это просто абсурдный вопрос. Если вы человек, верящий вообще во все хорошее, тогда мой ответ как христианина будет Библия, и я об этом, по-моему, очень внятно уже сказал. Вот. А все остальные духовные книги, наставления могут быть интересны до некоторой степени, но они абсолютно ничего вам не дадут в духовном отношении. Вот. Иногда некоторые, вот, например, владыка Антоний Суржский, иногда он читал тоже, вот, тоже для, так сказать, общего развития и находил какие-то мысли, может быть, созвучные Библии, созвучные Слову Божию. Это может быть. То есть на самом деле это не то, что там содержится что-то, чего нет в Библии. Там, может быть, просто сказано, найдены какие-то слова, какие-то образы в священных книгах других народов, которые говорят о том же, что в Библии, но, может быть, более ярко, более почему-то в данный момент мне это показалось как-то вот более, ну, убедительно, что ли, да. Вот. Такие вещи бывают. Но это не что-то, чего нет в Библии, и чего вы, открыв книгу Тота или там Бхагавад-гиту или еще что-нибудь такое, да, вы найдете там чего-то такого, чего не будет в Библии. Что действительно, вы найдете там много чего не, того, что нет в Библии. Но только вот это как раз не будет вас приближать к Богу. Это будет только расфокусировать ваше внимание. Значит, повторяю, если вы христианин, то вопрос просто бессмысленный, абсурдный. И даже сама постановка вопроса, она скорее говорит о том, что вы точно не христианин. Даже если вы крещены, и, может быть, иногда заходите в церковь, и там иногда, может быть, заглядываете в Библию, но для христианина это вопрос абсолютно такой – или-или. Да? Наша вера не может быть верой вообще во все. Она всегда очень конкретна, потому что она производит хотение и действие. Понимаете? Если вы будете гнаться за 10 зайцами, вы не поймаете ни одного. Значит, надо сузить. Вот тут надо точно сузить свое любопытство. Да? То есть любопытствовать можно. Повторяю, это именно любопытство. Это ни в коем случае не духовная жизнь, не духовное какое-то развитие. Вот, так что сделайте выбор, да, вы можете идти путем книги Тота, никто вас не может лишить этой возможности, но это просто выбор не христианский. Если вы будете и туда, и сюда, и пятое, и десятое, ну, вы не получите никакой пользы духовной от такого. Итак, дорогие братья и сестры, время наше, конечно, уже близится к концу, но вопросов нет никаких. С удовольствием бы с вами побеседовал и дальше, и отвечал бы на ваши вопросы, если бы вы задали какую-то мне тему для размышлений. Но слушатели наши никаких тем, очевидно, не имеют. Все понятно. Или на ту же дачу, может быть, уехали. И на даче радио не слышно, и потому у нас нет ни слушателей, ни вопросов. Может, нас и слушало-то всего 3 человека, вот те, которые вопросы написали, или 4, сколько там было вопросов. Вот. Ну, вообще, можно порассуждать на тему, вот, которую некоторым образом Дионисий поставил перед нами, вот, о духовной жизни и о других религиях,
каких-то жизненных философий.

философиях, да, как это все соотносится. Здесь надо прямо сказать, что ни одна из, ну, по крайней мере, великих религий мировых, она не может доказать, что она превосходит все другие. Можно единственное, что сравнить, например, сравнить какую-то конечную цель, конечный идеал. Да, вот религии во многом похожи, да, это очевидно. Да, всюду есть там молитва, да, всюду есть какие-то там посты, вообще какое-то самоограничение, аскеза. Есть какие-то священнодействия общественные, есть какая-то духовная практика индивидуальная. Есть святыни, ну, те или другие, да, для коммунистов святыни, например, чучело Ленина, лежащее в мавзолее. Это что же религия, безусловно, да, для кого-то там еще что-то, священная река какая-нибудь, Ганга, вот, и корова, для кого-то там жук-скоробей для египтян и так далее, да, разные святыни, но, тем не менее, они есть. То, чему люди поклоняются, то, перед чем они испытывают какой-то внутренний трепет. Вот его, так сказать, локализация, она бывает очень разной в разных религиях, но как факт она присутствует, безусловно, во всех. Ну и так далее, да. Есть какие-то вот паломничества, вот мы идем туда, идем сюда, к... связано, как правило, тоже с какими-то святынями. Так вот, в этом религии действительно очень похожи. Но чем они могут радикально отличаться, в том, какова цель той или иной религии. И вот здесь будут наблюдаться самые большие расхождения, принципиальные расхождения. Ну, скажем, если мы возьмем религии круга индуистского, да, индуизм, ну, в общем-то, и дзен-буддизм, буддизм, который тоже в Индии зародился, но распространен как раз не в самой Индии больше, а в некоторых других соседних странах восточных. И даже некоторым образом он в Европу проник уже где-то, наверное, в 19-м, 20-м, прежде всего, веке, вот, и кого-то заинтересовал. Что является целью жизни человека? Как понимают эти религии вот эту цель? Вот она очень разная. При всех сходствах вторичных вот этих признаков. Цель христианства – это личное бессмертие. Личное, то есть сохранение моего «я», моего самосознания и, соответственно, моей памяти и всего. То есть я сохраняюсь как вот именно этот человек. Да? В буддизме мы увидим, что тоже нечто сохраняется, но сохраняется так, как сохраняется капля, которая упала в океан. Она растворилась. Молекулы существуют. Вода и там, и тут. И эта вода... Эта капля была принята океаном, но она растворилась, и там не осталось ничего индивидуального, что было свойственно этой капле. Вот. Ну, вот я привел пока один пример. Пришел как раз вопрос. Мне уже сказали, что одна минута осталась, но поздно пишите вы вопросы, Ольга из Волхова. Поясните притчу о блудном сыне. Про первую одежду сына. А где там про первую, вторую и третью? Какую такую одежду? Вот, это, может быть, в каноне Андрея Крицкого говорится. Вот та одежда. Первая одежда, наверное, та одежда, которую человек носил, будучи непорочен, будучи рожден чистым и совершенным. А вот дальше мы эту одежду мораем всяческим образом, и вот уже это будет вторая одежда, которую блудный сын как раз на себя напялил, и на картине Рембрандта очень хорошо видно, как эта одежда выглядит. Вот это образ души человека. Первая одежда – это образ чистой души, вторая одежда – это образ души, которая прошла через всю гадость человеческую, но
имеет всегда путь покаяния для того, чтобы вернуться к одежде первой. Коротко ответил. Время наше подошло к концу, дорогие братья и сестры. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был протоиерей Александр Степанов.

0: В исполнении ансамбля под управлением протодиакона Александра Кедрова прозвучало песнопение «Буди имя Господне» композитора Николая Кедрова сына.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Эти удивительные слова мы находим в Евангелии. В Евангелии вообще много и часто говорится о детях. Будьте как дети, таковых бы и Царство Небесное. Что это значит? Тот мир, в котором мы живем, та цивилизация, которая определяет все наши взгляды, мысли и вкусы, пожалуй, почти уже не способна услышать эти евангельские слова, поверить им, я прибавлю, обрадоваться им. Ибо этот мир, эта цивилизация, прежде всего, предельно и угрюмо серьезны, и они гордятся этой своей серьезностью. Недавно, поддавшись этому общему настроению, даже некоторые христиане на Западе стали утверждать, что поскольку мир, как они говорят, достиг совершеннолетия, поскольку человек стал взрослым, старая детская религия уже не подходит ему, ее нужно перетолковать и пересказать по-взрослому. А это значит, по мнению этих взрослых христиан, переложить ее на язык современной науки. Даже религиозно настроенные люди стали таким образом как бы стесняться детской своей веры, пытаться приспособлять ее к взрослому научному мировоззрению нашей цивилизации. Но, может быть, стоит и нужно прежде всего спросить себя, что означают эти евангельские слова, этот призыв быть как дети, принять Царство Божие как дитя. Ибо вряд ли, конечно, они означают принципиальный отказ от развития, знания, роста, науки и так далее. В том же Новом Завете мы находим столько призывов именно к возрастанию, к желанию достичь полной меры возраста Христова. Все христианство есть один сплошной призыв именно расти, развиваться, искать пути совершеннейшего. Поэтому повторяю, этот призыв Христа быть как дети нельзя никоим образом выдавать за якобы сопротивление христианства знанию, за его желание сохранить человека примитивом, темным и непросвещенным. И нужно ли снова и снова доказывать, что та самая наука, во имя которой теперь развенчивают и отрицают веру, религию, христианство, началась в монастырях, что первые университеты были созданы церковью, что на заре нашей цивилизации фактически все просвещение, или, как говорили тогда, книжность, вдохновлялись именно религией. Философия, физика, медицина, химия – все вышло из этого христианского вдохновения, вдохновения на познание мира Божьего, вдохновения любви, вдохновения помощи ближнему. Слова «доктор», «магистр», «кандидат» взяты из церковного словаря, ибо по первоначалу все научные степени – давались церковью. Поэтому отбросим то легкое, несправедливое и клеветническое толкование, согласно которому быть как дети – это значит оставаться как бы принципиально на низшей ступени образования и развития и, как результат, путем обмана и при помощи невежества эксплуатировать этих неразвитых и темных людей. Но вот Христос говорит: кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Он говорит: будьте как дети, таковых бо есть Царство Небесное. Что же составляет сущность этой детскости? В чем ее вечное, неприходящее значение? Для правильного ответа на этот вопрос нужно, я думаю, напомнить тот общеизвестный и действительно универсальный факт, что для всех почти людей детство остается именно золотым детством, раем, потеряв который, человек неустанно воспоминания возвращается к нему с радостью и с тоской, с любовью и с печалью. Иными словами, теряя детство, человек теряет что-то, чего ему затем всю жизнь болезненно не хватает, о чем он непрестанно жалеет, к чему он все время мысленно возвращается. Что же это такое? Ответить можно одним словом – целостность. Это та таинственная способность, которая позволяет детям, и только детям, нераздельно, всем существом отдаваться как радости, так и горю, благодаря которой ребенок всегда весь, целиком, во всем, что он делает и к чему он относится. Вот упала у него из рук игрушка, и, Боже мой, какое горе! Как он плачет, как все его существо надрывается безысходным горем. Но вот кто-то поднял и вернул ему эту игрушку, и он держит ее снова в своих маленьких ручонках, и вот он уже весь снова радость, и залитое слезами лицо сияет такой полнотой жизни, так благодарно и светло, что все кругом освещено этим светом и ликует этой радостью. И именно эту целостность теряем мы, уходя из детства. И с этой точки зрения взрослость – это прежде всего торжество в нас раздвоенности, нецелостности, неспособности уже целиком, без остатка отдаться ничему. Это глубокий, все разъедающий скепсис, это глубочайшее внутреннее недоверие и, как их следствие, страх, отравляющий постепенно наше сознание. Посмотрите кругом себя, и вы убедитесь в том, что наш мир, наша цивилизация как раз и построены на этом скепсисе, взаимном недоверии и страхе, имеют в своем сердце эту грустную, взрослую раздвоенность. И вот все христианство есть один сплошной призыв вдруг со стороны увидеть всю эту взрослую грусть, весь этот безрадостный мир, в котором все время раздваивается, распадается все, в котором все отравлено, все пронизано недоверием, враждой, скукой. Ищите же прежде всего Царство Божие. И мы спрашиваем, что такое это Царство Божие? И слышим в ответ радость и мир в Духе Святом. Что же это за радость и за мир, которых, по слову Христа, никто и ничто не могут отнять у нас, как невозврат как раз к этой детской способности жить целостно. И все христианское учение есть учение о том, прежде всего, как вернуться к этой целостности, как восстановить ее в себе. Кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто не полюбит в самой глубине своего сознания, своим сердцем и душой, другого образа жизни, кто затем не начнет медленного и трудного возврата к нему, тот никогда не поймет последней, глубочайшей сущности христианства, не услышит его тайного благовестия. Для чего 1000 дней и 1000 ночей стоял на камне в лесной гуще в одиночестве Серафим Саровский, как не для того, чтобы в самом конце этого длинного подвига собирания души, просветления сознания, очищения ума, вернуться, наконец, к подлинной детскости, то есть именно к целостности, как не для того, чтобы суметь снова увидеть Божий мир и в нем каждого человека как брата, как радость, ибо именно с этими словами «радость моя» обращался он к каждому приходящему к нему. Да, мир растет в знании, технике, в умении, как мы говорим, управлять силами природы. И все это будет ни к чему. Все это ни на йоту не улучшит жизни на земле, пока каждый из нас не примет в самое сердце того, что один великий поэт назвал вечной детскостью Бога.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций и занятий по истории государства российского и русского общества. Сегодня наша 95-я программа. Я напоминаю о том, что мы говорим с вами об эпохе царя Алексея Михайловича. И одним из важнейших инструментов, который позволит нам прочувствовать и понять драматические события этой эпохи, дух времени, является для нас инструмент знакомства с разного рода историческими личностями и деятелями этой эпохи. Я напомню, что в наших двух предыдущих программах мы говорили с вами о соратниках и ближайшем окружении Алексея Михайловича, об Афанасии Лаврентьевиче Орден-Нащекине. И сегодня мы познакомимся еще с одним очень важным представителем эпохи Алексея Михайловича, одним из выдающихся деятелей русской истории середины XVII века, Федором Михайловичем Ртищевым. Он вошел в историю царствования Алексея Михайловича как очень яркий государственный деятель, окольничий, глава разных приказов. При этом, несмотря на свои занятия государственными делами, Федор Михайлович был в то же время и просветителем, и меценатом, человеком, который очень деятельно занимался делами социального презрения, нес вот такую миссию общественного служения. И за свои незаурядные качества, моральные качества, в первую очередь за свою благотворительную деятельность, он получил от современников прозвище «милостивого мужа». Вообще, персонажи такого рода не очень часто встречались в русской истории, поэтому тем паче, конечно, вот личность Федора Михайловича Ртищева требует особого внимания, так или иначе. Тем более, что все время царствования Алексея Михайловича Ртищев почти неотлучно находился при нем. Он служил и по дворцовому ведомству, был его ближним постельничем, потом был дворецким, воспитывал старшего царевича Алексея. И так или иначе, понятно, что Федор Михайлович оказался одним из самых близких Алексею Михайловичу людей. Тем более, он был его почти сверстником. Родился Федор Михайлович 6 апреля 1626 года в семье лихвинского городового дворянина Михаила Алексеевича Ртищева и его жены Ульяны Федоровны, урожденной Потемкиной. Его детство проходило в Москве, а также в отцовской вотчине, в селе Покровском, которое находилось под Лихвином. В 30-е годы Михаил Алексеевич Ртищев, отец Федора, был назначен воеводом в город Темников. И здесь, в середине 30-х годов, Ртищевы жили до того времени, пока Федор Михайлович по достижении 15-летнего возраста не был зачислен на военную службу с поместьем, с назначением земельного и денежного жалования. И так он стал лихвинским городовым дворянином. Интересно, что Федор Михайлович довольно рано лишился матери. Ульяна Федоровна умерла, и это должно было отразиться, казалось бы, на его каких-то нравственных качествах. Но вот как раз может быть недостаток женского внимания и вот такая семейная драма отразились на его характере положительно, потому что он стал человеком гораздо более чувствительным и восприимчивым к чужим бедам, что впоследствии отразилось вот на его социальном презрении, на его социальном служении. Итак, в 1645 году, к этой дате относится первое такое известное нам служение Федора Михайловича. На протяжении нескольких месяцев Он вместе со своим отцом Михаилом Алексеевичем находится в Туле, в полку князя Якова Черкасского, участвует в защите русской границы от набегов крымцев и ногайцев. После того, когда царь Михаил Федорович скончался, Ртищевы были вызваны из Тулы в Москву новым царем Алексеем, и Федор Михайлович был даже пожалован чином стряпчего во внутренних комнатах государева дворца. Затем он занял весьма престижную должность стряпчего с ключом, то есть дворцового эконома. И, наконец, в августе 1650 года, в возрасте всего 24 лет, Федор Михайлович Ртищев стал постельничим и, соответственно, одним из самых приближенных людей к Алексею Михайловичу. Во время войны с Речью Посполитой в 50-е годы, в 1654-м, в 55-м году Федор Михайлович сопровождал царя в военных походах, выполнял дипломатические поручения. Так, например, осенью 1655 года в качестве доверенного лица он был направлен гетману литовскому Винценту Гансевскому. Значит, он должен был передать гетману согласие русского царя на ведение мирных переговоров, а также передать возможные условия русской стороны, которые могли послужить основанием для таких переговоров. Но как только Ртищев попал в пределы литовского государства, он был арестован литовцами и припровожден под арест в район Гродно, в такое небольшое местечко Крынки, как весьма подозрительная личность, потому что литовцы не хотели принимать его всерьез за посланника московского государя. И только особая грамота позволила ему избежать, наверное, в общем, весьма печальных последствий. Надо сказать, что политическая ситуация в этот момент в Речи Посполитой изменилась, и вместо Гансевского, которого сами поляки-литовцы обвинили в приверженности или, так сказать, в сочувствии к Москве, Ртищеву пришлось перевести переговоры с Павлом Сапегой, настроенным достаточно так непримиримо по отношению к московскому государю. Но надо сказать, что Ртищев со своей задачей справился, и в том числе, подробнее мы об этом будем говорить в наших следующих программах, отметим, что Ртищеву удалось увеличить титул московского царя, а это было по тем временам весьма значимым событием, потому что титулование как бы служило своеобразным подтверждением права на обладание теми или иными территориями. Так, в частности, по настоянию Федора Михайловича, Сапега в своих статейных списках написал титул Алексея Михайловича с прибавлением слов «государь и малые белые России». Таким образом, амбиции, да, или претензии, скажем так, московского государя на малую и белую Русь, то есть на Малороссию и Белоруссию, фактически получили юридическое подтверждение. В начале ноября 1655 года Ртищев благополучно вернулся в Смоленск, где доложил государю о выполненном поручении. В январе следующего года Ртищев был пожалован в окольничьи, при этом всячески отмечалась и подчеркивалась его успешная дипломатическая миссия в Литве. Он получил достаточно большой оклад. Ну и самое главное, что одновременно с пожалованием в окольничьи государь повелел Ртищеву пребывать во дворце, то есть назначил его дворецким, а эту весьма ответственную должность в то время занимали обыкновенно только титулованные бояре. В мае 1656 года царь Алексей Михайлович выступает в новый военный поход, на этот раз против Швеции, и Ртищев, занимавший к тому времени должность главы литовского приказа, сопровождает русского государя. В декабре он ведет переговоры с посланником Гансевского Казимиром Журавским. Затем, по возвращении в Москву зимой следующего года, он назначается главным судьей приказа лифлянских дел, ведет переписку с Гансевским по поводу смуты, которая царит в литовской местности, и обсуждает с ним вопрос о возможности даже избрания Алексея Михайловича на польско-литовский престол. В последующие годы Ртищев ведет весьма большую административную деятельность, он управляет дворцом судным приказом, затем приказом Большого дворца и приказом тайных дел. Летом 1663 года должны были состояться выборы гетмана Левобережной Украины, которая фактически находилась уже под влиянием московского государства и рассматривалась как сфера влияния Москвы. На левобережное гетманство претендовали три кандидата. Это наказной гетман Яким Самко, полковник Иван Золотаренко и запорожский кошевой атаман Иван Брюховецкий. Вот обо всех этих гетманах, особенно о Брюховецком, мы поговорим чуть позднее, когда будем рассматривать вопрос включения Малороссии в состав российского государства, в царствование Алексея Михайловича. Весьма и весьма сложные события в русской истории, важные середины 17 века. И вот Самко и вместе с ним другие полковники, старшие казачья старшина, они заявляли о том, что вообще самым подходящим правителем Малороссии был Ртищев, поскольку он ласков с малороссами, доводит до сведения царя их прошения, внимательно относится к их посланцам. И надо сказать, что достаточно многие, так сказать, да, представители казачьей старшины, они были бы рады или заинтересованы в том, чтобы политическим руководителем Малороссии, гетманом, стал бы Федор Михайлович Ртищев. Однако назначение его не состоялось. Гетманство получил Брюховецкий, и счастье Малороссии это гетманство не принесло. Можно сказать о том, что наш рассказ о Федоре Михайловиче был бы совершенно неполным, если бы мы ограничились просто перечислением каких-то его административных должностей, заслуг. Ведь он сыграл очень важную роль в истории просвещения, вот в истории формирования той атмосферы перемен, того духа перемен, которое, в общем-то, делало сближение московского государства, российского государства с Европой неизбежным. Здесь роль и заслуга Федора Михайловича неоценимы. У самых Воробьевых гор, в урочище Пленницы, с разрешения государя и по благословению патриарха Иосифа, Федор Ртищев еще в конце 40-х годов 17 века, в начале своей политической карьеры, он выстроил там церковь во имя Преображения Господня, и в 1648 году учредил училищный монастырь. Первоначально этот монастырь назывался Преображенским, а позднее Андреевским, во имя апостола Андрея Первозванного. И Ртищев имел попечение о насельниках этого монастыря. Было примерно около 30 иноков, которые переселились сюда из нескольких малороссийских монастырей. Тем более, что на рубеже 50-х годов по просьбе Алексея Михайловича киевский митрополит Сильвестр прислал в этот монастырь нескольких ученых, иноков. И вот как раз ими было основано знаменитое ученое братство, его еще называли Ртищевским братством, которое вело активную просветительскую, миссионерскую деятельность. Братчики занимались переводом книг, а с 1652 года учили желающих грамматики, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и философии. Вот такая культурная традиция, ориентированность на просвещение, на знания гуманитарные, пришла, в общем-то, достаточно в такой, вступила в конфликт с московской традицией. Естественно, что традиция такого просвещения культурного оказалась странной, а следовательно, не сходной истинному правоверию. И понятно, что братчиков очень быстро стали чуть ли не в ереси обвинять. Понятно, что и даже поскольку за ними стоял Ртищев, то Ртищева обвиняли в том, что он покушается на основы чуть ли не православной веры. Но братчиков поддерживали и будущий патриарх московский всея Руси Никон и Борис Морозов, приближенный к царю Алексею Михайловичу, и сам царь Алексей Михайлович. В конце концов, уже после смерти Федора Михайловича Ратищева в 80-е годы XVII века, вот это училище послужило основой греко-славянской латинской академии. И таким образом вклад Федора Михайловича в просветительскую традицию Московской Руси не подлежит никакому сомнению. Так или иначе, тесное общение Ртищева с киевскими монахами навело его на мысль о том, что в церковной службе, в уставе существует достаточно много неправильностей, каких-то заблуждений, которые требуют исправления. И Федор Михайлович вошел в состав знаменитого кружка ревнителей благочестия. В этом кружке объединялись духовные и светские лица, объединявшиеся вокруг духовника царя Алексея Михайловича Стефана Ванифатьева. При помощи Ванифатьева, при помощи настоятеля Казанского собора в Москве Григория Неронова и архимандрита Новоспасского монастыря Никона, Ртищеву удалось добиться широкого распространения традиции церковной проповеди, традиции, которая была, в общем, не сильно популярна в московском духовенстве. Ну и Федор Михайлович довольно, так сказать, решительно отстаивал необходимость и некоторых других нововведений, связанных с церковным пением. Особенно многие начинания Ртищева поддерживал митрополит Никон, будущий патриарх. Это было связано и с раздельным чтением на службах, и с церковным пением. Как раз вот очень многое из того, что Ртищев пытался ввести в качестве богослужебной практики, Никон использовал, совершая свои богослужения. Понятно, что вся подобная деятельность встречала достаточно сильную оппозицию, в частности, и со стороны патриарха Иосифа, который добился даже соборного постановления в 1649 году, соборного постановления, в соответствии с которым многогласие церковное оставлялось неизменным. Но Алексей Михайлович, в общем, пораженный вот такой оппозицией, он обратился к константинопольскому патриарху, а константинопольский патриарх решил настоящий вопрос в пользу сторонников Ртищева. И зимой 1651 года, после нового собора, было объявлено введение единогласия по всем русским церквям. Это, в общем, был первый шаг к целого ряда новшествам и изменениям в русском богослужении, которые так или иначе привели к весьма, наверное, самому трагическому событию в русской истории московского периода, церковному расколу, о котором речь у нас пойдет ниже.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Интересно, что, в общем, люди, которые окружали государя Алексея Михайловича, активные участники событий 50-х, 60-х годов, наверное, не замечали в Ртищеве чего-то необычного. Со стороны он был достаточно мало заметен, не любил выступать вперед, предпочитал оставаться в тени. Это было его какой-то такой постоянной житейской привычкой. И даже то небольшое житие, в кавычках, Ртищева, которое нам оставил один из современников, было даже больше похоже на похвальное слово, чем на биографию. Этот биограф именно и назвал Федора Михайловича милостивым мужем. Вот. Василий Осипович Ключевский писал о том, что это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия. в заповеди Христа «любить ближнего, как самого себя» Ртищев исполнял только первую часть. Он и самого себя не любил ради ближнего. Совершенно евангельский человек, правая щека которого просто без хвостовства и расчета подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Совершенно Ртищев был лишен таких очень распространенных, к сожалению, в людях качеств, как чувство обиды, желание отомстить за перенесенные унижения. Так, в частности, например, вот сохранилась история о его отношениях с неким Иваном Озеровым. Ртищев когда-то ему покровительствовал, протежировал. Озеров получил при его содействии образование в Киевской академии, а потом в силу каких-то обстоятельств вступил с ним в острый конфликт. И хотя Ртищев был его начальником, он не хотел пользоваться своей властью, а пытался добиться расположения своего противника христианским смирением. Он приходил к его жилищу, пишет очевидец, тихо стучался в дверь, получал отказ, потом опять приходил, опять уходил. Ну и в конце концов, однажды Озеров, выведенный из терпения такой настойчивой, досадной кротостью, впустил Ртищева к себе, выбронил его и даже накричал. Ртищев на брань не отвечал, молча уходил от него, опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Ну и в конце концов Озеров умер, а Ртищев его похоронил как одного из своих самых близких друзей. Во всяком случае, можно согласиться с Ключевским, писавшим о том, что вот если Древняя Русь черпала из христианства какие-то нравственные ценности, то Ртищев воспитал на протяжении жизни в себе самую, так сказать, наверное, трудную, да, и в то же самое время драгоценную доблесть, это смиренно-мудрие. Действительно, к сожалению, очень нечасто встречавшуюся добродетель среди представителей русской политической элиты. Понятно, что качества Ртищева очень импонировали царю Алексею Михайловичу, и он не мог не привязаться к такому, с одной стороны, замечательному, а с другой, незаурядному человеку. Понятно, что Ртищев использовал свое приближение к государю не для того, чтобы заниматься политическими интригами или поспешествовать о своих каких-то собственных амбициях, а играл очень важную роль миротворца в достаточно насыщенной конфликтами дворцовой атмосфере. Он устранял враждебные столкновения, пытался сдерживать весьма сильных, гордых, заносчивых и неуступчивых людей, среди которых были и боярин Морозов, уже неоднократно мною упомянутый, протопоп Аввакум, да и сам патриарх Никон. Надо сказать, что Ртищев преуспел в своей благородной деятельности еще и потому, что, в общем-то, он говорил правду совершенно спокойно, беззлобно и в то же самое время без какого бы то ни было, без стремления возвести, уколоть как-то своего противника или досадить ему, рассчитывая на то, что правда послужит источником примирения конфликтующих сторон. Он не колол глаз личным превосходством, был совершенно чушь родословного и какого-то чиновного тщеславия, был убежденным противником местничества, считая, что оно служит достаточно таким серьезным препятствием для русской политики. Он отказался от боярского сана, хотя государь ему предлагал за попечение царевича Алексея. Ну и в результате соединение вот таких свойств, качеств производило впечатление весьма редкого благоразумия и такой какой-то нравственной твердости. Один из иностранных послов писал о том, что Ртищев, не имея 40 лет от роду, превосходит очень многих стариков, а Ордин Нащекин, о котором мы говорили достаточно много в наших прошлых программах, считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея Михайловича. Я уже не говорю о том, что, в общем-то, достаточно буйная и весьма нерасположенная на самом деле к Москве малороссийская казачья старшина, она, тем не менее, желала иметь именно этого человека своим наместником. Но, правда, оговоримся, может быть, рассчитывая что на то, что его удастся, он станет весьма управляемой в их руках фигурой. Надо сказать, когда мы говорили в наших прошлых программах о том, что эпоха Алексея Михайловича была эпохой такого подготовительного, преобразовательного движения, когда мы говорили о значении вот этих десятилетий для окончательного поворота России в сторону сближения с Европой, понятно совершенно, что выступление Ртищева на стороне преобразователей было весьма ценным и значительным приобретением. С одной стороны, он воплощал сам своим поведением какие-то весьма правильные и естественные начала заветы древнерусской жизни. В то же самое время он видел объективно совершенно все недостатки Московской Руси, сложившиеся вот под влиянием такого драматического пути, который прошла Россия в предыдущее столетие. Он знал нужды русской жизни, он оценивал по достоинству и справедливо недостатки без какой бы то ни было лакировки действительности. Поэтому он понимал, что страна нуждается в преобразованиях. И дело, как пишет Василий Осипович Ключевский, за которое ратовал такой деятель, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Как я уже говорил, он обращал внимание и на необходимость преодоления накопившихся проблем в церковном богослужении. Он же больше, чем кто бы то ни было из окружения Алексея Михайловича, заботился о необходимости образования при помощи киевских ученых. Он выступал зачинателем образовательного движения. И при этом Ртищев, например, не соблазнился такими перспективами, которыми, увы, соблазнились какие-то другие персонажи русской истории. Он не стал временщиком, хотя пользовался полным доверием Алексея Михайловича. В то же самое время не был он и безучастным зрителем, не влиявшим на события. При этом круг деятельности его, как мы уже видели, интересов, поручений, которые он выполнял, был весьма-весьма широк. И как только намечалось какое-то желание или стремление улучшить, исправить положение дел в конкретной области, Ртищев тут же откликался на это начинание своим содействием, своим советом. Он шел навстречу всякой обновительной потребности, подчеркивает Ключевский, нередко сам возбуждал ее, и тотчас же сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять других энергичных и последовательных сторонников улучшений, чтобы ни у кого не перебивать дороги, не приписывать себе чужой славы. Федор Михайлович не выносил вражды, злобы. Он удивительно умудрялся пребывать в ладу со всеми выдающимися деятелями своего времени. И с Ордин-Нащекиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и со Славенецким, и с Полоцким, при всем несходстве характеров, направлений, пожеланий, амбиций этих людей. Он очень печалился о происшедшем расколе и стремился к тому, чтобы удержать последователей старообрядчества и, соответственно, сторонников Никона. Этот конфликт свести исключительно к дискуссии в области богословской мысли, книжного спора, всячески стараясь не допустить до церковного разделения. Он устраивал в своем доме дискуссии, на которых, например, протопоп Аввакум спорил, полемизировал со своими противниками, оппонентами до полного изнеможения. К сожалению, наверное, ошибкой Ртищева и серьезным таким проколом в его внутриполитической деятельности, если, конечно, эта версия справедлива. Был совет царю Алексею Михайловичу выпускать медные деньги по цене серебряных, который привел к медному бунту, о котором мы с вами говорили в наших предыдущих программах. Если эта мысль верна, то надо признать в то же самое время, что его влияние на административные дела простиралось далеко за пределы дворцового ведомства. В то же самое время, я еще раз подчеркиваю, наверное, в первую очередь современникам он запомнился как раз своими миссионерско-социальными делами, выполнением своей миссии, направленной на оказание повседневной помощи страждущим и ближним. В этом было действительно подлинное, и, увы, к сожалению, нечасто встречающиеся примеры христианской жизни. Итак, неизвестный биограф Ртищева передает нам несколько примеров. Сопровождая царя в польском походе, напомню, что это 1654 год, Ртищев по дороге подбирал нищих, больных, увечных, и даже должен был пересаживаться порой на коня, несмотря на то, что у него были больные ноги, он страдал болезнью ног. В попутных городах он устраивал для этих людей пристанища и госпитали, содержал и лечил их на свой счет, на те средства, которые ему давали его друзья и даже царица. Точно так же в Москве он повелел собирать по улицам валявшихся пьяных, больных в такой особый приют, где держал их до полного излечения или протрезвления. Он устроил богадельню для больных, престарелых и убогих, которую также содержал на свой счет. Очень большие деньги, которые не задерживались у Федора Михайловича, он тратил на выкуп русских пленных у татар. Он оказывал помощь и иноземным пленникам, которые жили в России, и узникам, которые сидели в тюрьме за долги, за недоимки. Ну и вот здесь нужно сказать, что Федор Михайлович, наверное, отличался тем, что его, в общем-то, человеколюбие было связано не только со страданием к беспомощным людям или людям, которые оказались в тяжелом положении, но и с какого-то такого чувства общественной справедливости, общественной солидарности. Например, Ртищев подарил городу Арзамасу свою землю, свою земельную собственность, в которой город крайне нуждался, но которую не мог у него выкупить. А интересно, что у Ртищева был, в общем-то, достаточно выгодный частный покупатель, но вот эта идея, как бы солидарность, победила мелкий расчет или выгоду. В 1671 году, уже, в общем-то, сравнительно незадолго до своей смерти, Ртищев отправил в Вологду обоз с хлебом и еще потом позднее переслал бедствующему городу несколько тысяч рублей, довольно большую сумму по тем временам, продав для этого, так сказать, часть своего имущества. Очень важно, что Ртищев, как и Ордин Нащекин, выступает идеологом, я бы сказал, такого трезвого отношения к общественным и социальным нуждам. Он прекрасно понимает, что состояние государственной жизни очень тесно напрямую связано с тем, как государство разрешает общественные проблемы. В этом смысле он едва ли не первый в русской истории попытался указать своим современникам на то зло, или, скажем так, на ту проблему, которая уже грозила в перспективе стать серьезным социальным злом русской жизни, на проблему крепостного права. Биограф пишет о том, как Ртищев заботился о своих дворовых людях и особенно о крестьянах. Он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяйство ссудами и перед смертью всех своих дворовых отпустил на волю, умолял своих наследников, напомин его души, возможно, лучше обращаться с теми крестьянами, которые у них остаются. Ибо, говорил он, они нам суть братья. Ну, конечно, Конечно, можно сказать, что такое христианское отношение к крепостным было редкостью в то время, и, наверное, для лучших умов России 18-19 века, которые писали о крепостном праве, обличали его, наверное, поступки Ртищева кажутся весьма скромными в этом отношении или мало заслуживающими внимания. Но проблема-то как раз заключается в том, что Ртищев подавал пример, делал какой-то первый шаг как раз для того, чтобы общество стало бы задумываться об этой проблеме. И вот эти его слова «крепостные, они нам суть братья», конечно, стоят очень дорогого, учитывая, еще раз подчеркиваю, вот реалии второй половины XVII века, когда эти слова были произнесены. Хотя с печалью я замечу, что Ртищев, конечно, не мог предположить, наверное, ни в какой степени вот тех крайностей, до которых крепостное право дойдет в следующем уже XVIII столетии. Трудно сказать, какое впечатление производило на современников проповедь, скажем так, Ртищева и его практическое отношение к своим дворовым людям, насколько вообще это могло тогдашнее общество принять, оценить, понять. Но, конечно, его социальное презрение не могло остаться незамеченным. И, например, следующий русский государь Федор Алексеевич поставил уже вопрос о церковно-государственной благотворительности. И, наверное, под влиянием примера Ртищева следующее царствование произошел перебор нищих и убогих, питавшихся в Москве подаяниями. Те, кто из них были действительно без помощи, поместили на казенное содержание в двух устроенных для того богадельных, а те, кто могли работать, здоровые, получили работу. И когда в 1681 году состоялся очередной церковный собор, власть предложила патриарху и епископам устроить такие же приюты и богадельни по всем русским городам. Отцы собора приняли это предложение. И, в общем-то, мы можем говорить о том, что частный почин, почин одного действительного христианина, послужил основанием для возникновения какой-то политики в области социального презрения, в области благотворительности, политики, которая возникла еще в московский период и продолжала развиваться на протяжении последующих десятилетий и столетий русской истории. И вот мы видим

Царица Мария Ильинична весьма хотела именно Ртищева видеть в качестве дядьки. Возможно, что Федор Михайлович связывал со своим воспитанником какие-то будущие важные проекты, отдавая себе отчет в том, что от того, каким он сделает царевича, таким будет и внутренняя политика российского государства. Здесь, конечно, я бы не хотел проводить прямую параллель, но не могу не напомнить слушателям о том, что примерно так же ответственно к воспитанию царевича отнесся и Жуковский, воспитывавший будущего императора Александра II, наверное, одного из самых выдающихся русских монархов в отечественной истории. Но, к сожалению, труды и заботы Федора Михайловича не дали такого плодотворного результата, как труды и заботы Василия Андреевича Жуковского. Он посвятил воспитанию цесаревича все свое время, он был освобожден от службы в дворцовом Лифлянских дел и литовском приказах. Но совершенно неожиданно в январе 1670 года царевич Алексей Алексеевич скончался. Ртищев настолько глубоко переживал эту утрату, что совершенно удалился от двора, от государственной деятельности и ненамного пережил своего воспитанника. Умер Федор Михайлович Ртищев 21 июня 1673 года. Но портрет вот этого христианина на фоне эпохи, портрет незаурядного государственного деятеля позволяет нам, конечно, задуматься о не только роли личности в истории, но и вот попытаться понять те перспективы, которые открывались, или пути возможного сближения с Европой, которые открывались перед Россией в последние трети XVII века. И как раз и орден Нащёкин, и Ртищев, о которых мы говорили в наших с вами программах, посвященных царствию Алексею Михайловичу, олицетворяли путь постепенного эволюционного, а не революционного развития России. На этом мне бы, пожалуй, на сегодня хотелось закончить. Я благодарю вас за внимание. Напоминаю слушателям радиостанции «Град Петров» о том, что с очередной программой по истории России мы говорим о царстве Алексея Михайловича, был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

Музыкальная картина «В Средней Азии» Александра Порфирьевича Бородина прозвучала в исполнении Королевского филармонического оркестра под управлением Владимира Ашкенази.

0: Радио «Град Петров» и паломническая служба радио представляют программу «Пальмовник».
1: Пальмовник – человек с пальмовой веткой, вернувшийся из паломничества на Святую Землю.
2: Пальмовник, пилигрим, странник, богомолец, поклонник и паломник. Так называли и называют тех, кто совершил путешествие к святым местам. Поклонение святыням христианства.
3: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Пальмовник». У микрофона Марина Подольская, а рядом со мной в студии радиостанции «Град Петров» инок Троицы Сергиевой Приморской мужской пустыни отец Феофан Коноплев. Добрый день, отец Феофан.
4: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: Я хотела вас попросить рассказать, во-первых, о том масштабном социальном служении, которое имело место быть в XIX веке в обители. Может быть, оно началось раньше. Это первое, о чем я хотела вас попросить рассказать. И второе – о связи храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала и обители.
4: Вы знаете, хочу, наверное, по порядку ответить. Угу. И легче всего мне будет ответить на последний вопрос по поводу связи с храмом у Варшавского вокзала и отметить интересный факт. В жизни Игнатия Малышева, в жизни Троицы Сергиевой пустыни постоянно прослеживается связь с праздником Воскресения Христова. Что я имею в виду? Мы уже говорили, что отец Игнатий был автором проекта храма Спаса на Крови. Он добился освящения его, чтобы храм был освящен в честь Воскресения Христова. Что касается этого храма, ему пришлось отстаивать место убиения Александра II. Вот против этого уже было непосредственно очень много возражений, потому что хотели построить 10 часовню, храм немножечко подальше, боясь того, что храм водами канала будет подмыт, фундамент. Ведь храм-то пришлось для этого выдвинуть. Храм – раз. Храм у Варшавского вокзала – то же самое, в честь Воскресения Христова. Воскресенский собор был в центре монастыря. Его отец Игнатий построил также вместе с Парландом. Это был огромный собор в византийском стиле. Была связь с Воскресенским Новодевичьим монастырем, потому что отец Игнатий Малышев помог этой общине, помог становлению, был духовником этого монастыря. Еще началось с отца Игнатия Брянчанинова. Поэтому, видите, вот эта связь, она прослеживается именно с названием храма. Что касается социального служения, о социальном служении мне хочется рассказать несколько, ну, чуть подробнее. Главное, правильно представлять социальное служение монастыря. Ведь главная деятельность монастыря и задача монастыря – это тот свет, то тепло, которое обитель всегда несла в души людей. Об этом свидетельствует нам письма святителя Игнатия. Ну вот, например, к Михаилу Ивановичу Глинке, Карлу Брилову. Представляете, что такое для художника дать, указать источник вдохновения?
0: Собрание известного архипастыря, подвижника Русской Церкви, святителя Игнатия Брянчанинова, насчитывает 835 писем. Письма содержат множество ценных наставлений и советов в духовной жизни христианина. Вот отрывок из письма Карлу Брюлову. «Дорогой мой Карл Павлович, с сердечным прискорбием услышал я о постигшей вас болезни. Так далеко я от вас и не могу посетить вас, чего бы так желала душа моя. Надеюсь, к 1 июня приехать в Петербург после необходимых явок к начальству, постараюсь непременно посетить вас. Всегда я принимал в вас сердечное участие. Душа ваша представлялась мне одиноко странствующей в мире. Так странствую и я, окруженный с младенчества бедствиями. Около меня сформировался круг друзей, искренне меня любящих. Но еще не встречался я с душою, перед которую мог бы вполне открыться. И это не от того, чтобы я был скрытен. Нет, я очень откровенен. но душа, перед которую я мог бы открыться с истинную пользою, должна быть способна понять меня, исследовать меня, должна постичь самое вдохновение мое, если есть во мне какое вдохновение».
4: Говоря о российском государстве, вот Игнатий Брянчанинов, он сравнивает его с древом, и монашеству, монастырю отдает роль корней. Как корни, они не видны в земле, но они питают древо, держат его. Подруби корни, и увидишь, что произойдет с деревом. Вот это, на мой взгляд, самое главное. Монастырь всегда был, например, очаг просвещения на Руси. В Сергиеве пустыне еще со времен святителя Игнатия Брянчанинова существовала школа на 60 мальчиков. 15 детей наиболее бедных семей проживали в монастыре. Было небольшое общежитие. Наиболее способные пели в церковном хоре. Дело в том, что в пустыне был два хора. Это братский хор и смешанный хор, мужские и детские голоса. В 1905 году в Сергиеве пустыне открывается первая в России школа трезвости. Именно она была связана и с храмом у Варшавского вокзала, поскольку организатор ее, отец Павел Горшков, он настолько был вдохновлен деятельностью отца Александра Рождественского, теми крестными ходами, той деятельностью на Ниве борьбы за трезвость, что он обратил внимание на очень важный момент. Очень многие дети из семей, страдающих алкоголизмом, они же ведь с детства были подвержены наибольшему риску встать на этот же путь. И вот на них он обратил свое внимание. И в пустыне открывается школа, где, понимаете, не просто учили. Здесь помогали деткам становиться снова людьми. Ведь отец Павел собирал их, ну, скажем так, по подвалам, по помойкам, по оврагам.
5: То есть это был приют для детей?
4: Нет, это была школа. У этих детей были родители. Угу. Но они росли практически беспризорниками. И вот отец Павел, он создал целую систему воспитания через учебу, через труд, через совместную молитву, через наглядные пособия. Он добивался того, что дети за 2-4 года приобретали отвращение к пьяному образу жизни. И особенно удивительно то, что отец Павел, не имея педагогического сам образования, он сразу поставил учебно-воспитательный процесс на очень высокий уровень. Вот это отмечали абсолютно все. Притом, я не знаю, знаком ли был с отцом Павлом Макаренко, но те приемы, которые он применял в советских колониях, повторяют основные принципы, заложенные отцом Павлом в школе трезвости. Вот уже через год после основания этой школы для нее строятся два здания, уже за оградой монастыря. В ней обучается 300 детей. Открывается приют. Ну, он был все-таки не очень большой. Мастерские. Даже свой огород был. Отец Павел организует филиалы школы трезвости в Стрельне, в ближайших населенных пунктах. Причем, то самое интересное, везде, где появлялись филиалы школы трезвости, закрывались казенные винные лавки.
5: А каким образом это происходило?
4: Просто под воздействием вот той атмосферы. Принималось решение, ну, скажем так, общественность поднимала вопрос, ну и правительство шло, видимо, на
5: встречу. То есть это все же говорит о наличии гражданского общества на рубеже 20 века.
4: Безусловно, безусловно, это факты.
5: В России.
4: Школа участвовала во многих движениях трезвости, причем не только у нас в России, но и за рубежом. Отец Павел, он за работу в школе имел награды от Госдумы, Синода, Сената, лично от императора государства.
5: То есть не государя только церковные?
4: Нет, нет, нет, не только церковные.
5: Государственные.
4: И даже других государств имел награды. И все, понимаете, признавали работу школы новым направлением российской педагогики. И эта школа, она очень быстро приобретает покровителей в лице великих князей Дмитрия, Константина Романовых, а впоследствии и цесаревича Алексея. Школа даже носила потом его имя.
5: Школа просуществовала до какого момента?
4: До революции. До революции. После революции отец Павел попадает на территорию Эстонии. Между прочим, там он организует кружки трезвости среди русского населения, которые, кстати, сплотили всю эмиграцию русскую. Какое-то время он был духовником Пюхтицкого монастыря, а вот в 1941 году он становится настоятелем Псково-Печерского монастыря и был им до прихода Красной армии, до освобождения Печор, а немцы перед отступлением вывезли всю ризницу Псково-Печерского монастыря, ведь это подарки Иоанна Грозного.
5: Ну, да, это известная история, когда отца Павла советская власть обвинила в пособничестве немецко-фашистским оккупантам.
4: Вот, кстати, интересный здесь эпизод. Я не знаю, известен ли слушателям. Ведь перед подступом советской армии в монастыре произошло разделение. Кто-то из братьев хотел уходить, кто-то хотел остаться. И все смотрели на настоятеля. И вот он, понимая, что большевики ему никогда не простят ризницы, тем не менее принимает решение остаться. Да, между прочим, ведь 77 лет ему было, когда его арестовали. Отец Павел, причем, когда еще это произошло, но его вынудили подписать эту бумагу. Он это сразу сказал. Этой подписью я себя обесславлю.
3: Игумен Павел, в миру Павел Михайлович Горшков, иноческое служение начал в 17-летнем возрасте в Троице-Сергиевой Приморской пустыне. На служение его благословил отец Иоанн Кронштадтский. Молитвами, проповедью, ежедневными трудами своими отец Павел утверждал в народе трезвый образ жизни. Но заботами о трезвости взрослых дело не ограничивалось. Отец Павел решил направить свои силы на воспитание в духе трезвости подрастающее поколение русских людей. Он устроил бесплатную школу для детей пьющих родителей. В ней обучались и воспитывались более 300 детей в возрасте от 8 до 16 лет. По окончании курса учения дети эти пристраивались к ремеслу либо отдавались в специальные учебные заведения. Бывали случаи, когда их определяли даже в гимназии. Со дня открытия общества в сентябре 1908 года оно стало именоваться первой российской Сергиевской школой трезвости и помещалось в двух построенных отцом Павлом зданиях с мастерскими и сельским хозяйством. С 1937 года отец Павел в Псково-Печерском монастыре, где он занимает должность благочинного и помощника-настоятеля. С началом войны, с осени 1941 года, монастырская братья избрала отца Павла, тогда еще иеромонаха, своим настоятелем. И несмотря на условия оккупационного режима и свой преклонный возраст, отец Павел старался не только поддерживать порядок в обители, но и выполнять свой христианский долг, помогая голодающим, беженцам, военнопленным. Известно, например, что в годы войны из обители часто отправлялись подводы с продовольствием в Псков, в городскую больницу, в богадельню, в Запсковье, в госпиталь лагерного пункта. Это при том, что немецкие власти неоднократно не пропускали подводы в город. Также сохранилось свидетельство о том, что под предлогом, что ему нужны рабочие в монастырь, игумен Павел освободил из немецкого лагеря более десятка военнопленных. Тяжелым ударом для престарелого настоятеля был вывоз оккупантами из ризницы монастыря древних ценностей, якобы подальше от бомбежек, а на самом деле в Германию. Воспрепятствовать этому отец Павел был бессилен. «Не нахожу себе места и покоя ни днем, ни ночью», — писал он главе Печорской оккупационной администрации. «Я не хочу, чтобы после моей смерти монах-проводник по пещерам всем посетителям, показывая на мой гроб, говорил: здесь похоронен отец Павел Горшков, который отдал все сокровища монастыря, что хранило до него братья 500 лет». Почти что так и случилось, с той лишь разницей, что в течение многих лет указывали на имя отца Павла Горшкова, а не на место его захоронения, потому что он умер в июле 1950 года в сибирских лагерях и похоронен был в безымянной общей могиле.
6: имя отца Павла, настоятеля Псково-Печерского монастыря в годы войны, лишь в самое последнее время стало освобождаться от наветов и лживых измышлений, которыми оно было окружено в течение многих десятилетий. Дело отца Павла агитаторы и пропагандисты атеизма часто использовали с целью опорочить русскую церковь. Было время, когда в музее города Печоры существовала целая экспозиция с материалами о якобы пособничестве отца Павла немецким оккупантам в разграблении ими ценностей из монастырской резницы. Без упоминания об этом не выходила в советское время ни одна из книг, посвященных истории обители. И только через 60 с лишним лет истина восторжествовала. В 1997 году прокуратура Псковской области пересмотрела уголовное дело игумена Павла и сделала заключение о необоснованности этого суждения, полностью его реабилитировала.
5: Таким образом, я правильно поняла, что при монастыре было две разных школы. Школа такая общеобразовательная для детей, которые жили поблизости от монастыря, еще организованная тогда еще отцом Игнатием Брянчаниновым. И, соответственно, потом та школа для детей алкоголиков, которую организовал отец Павел.
4: Да, с 1905 года появляются две школы, и существовали они параллельно.
5: Да, спасибо.
4: Но ведь, понимаете, монастырь простирал заботу и не только о душе, но и о теле. Это большое количество рабочих мест, например, которые предоставлял монастырь. Вот я в прошлой передаче говорил, что колонны в храме из местного гранита.
5: Да, да.
4: Но и вырубался, и обрабатывался он своими рабочими. Видите, это не только рабочие места, но это еще и возможность приобрести специальность,
5: да,
4: повысить квалификацию свою. В монастыре была больница, при которой существовал амбулаторный кабинет, велся каждый день прием. Монастырь содержал штат медицинских работников, велся прием для бедных жителей стрельни, даже лекарственные средства выдавались бесплатно. Ну вот хотя бы в двух словах надо сказать об инвалидном доме графов Зубовых. Это было первое, скажем так, ну, социальный институт в монастыре,
5: ну, да,
4: наиболее ранний, потому что в 1804 году умер граф Валериан Зубов. Его похоронили в Сергиевой пустыне. Над его могилой строится храм в честь мученика Валериана. Под храмом устраивается усыпальница рода Зубовых, где покоятся все братья, в том числе и князь Платон, и дочь Александра Васильевича Суворова, потому что она была замужем за Николаем Зубовым.
5: Суворочка.
4: Суворочка, да.
5: Да.
4: А к храму братья пристраивают два флигеля для инвалидного дома. Там содержались, проживали инвалиды войны. Братьями был выделен капитал, на процент из которого эти инвалиды существовали, содержались. И вплоть до революции это все тоже происходило. Вот это было первое дело социального служения такого, заботы о теле тоже. Вот интересен факт. Прошло столько лет. Монастырь был закрыт, разрушен. А все ниточки у Господа сохранились. Вот что я имею в виду? Возобновилась молитва. По-прежнему монастырь продолжает согревать души людей. Ведь это, знаете, как заметно. Стоишь на клиросе и видишь лица людей, которые в конце литургии приложились ко кресту и вот идут к выходу. Видите, на этих лицах мир, покой. По-прежнему монастырь предоставляет рабочие места и швейные мастерские, и пекарня, и строительные работы обширнейшие, и столярная мастерская, и целый парк машинный, который требует и починки, и ремонта, и наладки. На территории монастыря располагается гимназия. И даже, между прочим, многие предметы есть, которые были у отца Павла. Ну, например, каллиграфия. Хочу обратить внимание на то, что отец Павел для деток вот таких, которые, в общем-то, Ну, беспризорники бывшие.
7: Ну да.
4: Представляете, вот даже каллиграфия у них была. Восстановлен больничный корпус у нас. И прихожане, имеющие медицинское образование, ведут прием, помогают братьи и, в общем-то, и многим прихожанам также. Ну, единственное, на флот у нас сейчас иеромонахов не забирают. Слава богу.
5: А расскажите подробнее.
4: Ну, поскольку пустынь не просто Троица Сергиева, а Троица Сергиева – Приморская мужская пустынь.
5: Так.
4: Поэтому она выделяла иеромонахов для службы
5: в Кронштадте?
4: В военно-морском флоте по всей России. Не только в Кронштадте. Но дело в том, что это, в общем-то, касалось большинства монастырей. Ну, вот Вламский монастырь тоже выделял. У нас существует фотография братьев, общая фотография, и все священники сидят с наградой на груди. У них медальки рядом с крестом. А эти награды они получали за службу в военно-морском флоте.
5: А как было организовано служение монахов во флоте?
4: Вот это были командировки.
5: Это были временные, да, командировки?
4: Да. И причем не лет, конечно.
5: Даже не лет.
4: Нет, ну, представьте, монаху на несколько лет уйти в мир. Вот, допустим, есть воспоминания игумена Дамаскина, как он бился для отмены этой практики. Но поскольку все-таки на Валааме было священство такое неискушенное, общение с дворянами, а ведь начальство судов, кораблей, это все-таки были люди-дворяне, кают-компании, представляете себе, шампанское. Для многих это был, неискушенных людей это был соблазн. И вот игумен Дамаскин очень по этому поводу переживал, добивался, и вот наконец-таки добился. Ну, в Сергиевой пустыне со времен святителя Игнатия братья всегда была более образованная. В связи с социальным служением монастыря особенно хочется отметить еще один пункт – устройство приюта для детей-инвалидов, открытого отцом Игнатием Малышевым. Ну, связана эта история, известная, в общем-то, с первым чудом от иконы Божьей Матери всех скорбящих радости с грошиками.
5: Исцеление вот этого отрока Николая Грачева.
4: Николая Грачева, который с детства страдал эпилепсией. К 14 годам болезнь у него уже настолько усилилась, что он был абсолютно парализован. Эпилепсия у него была в такой степени, что петербургские светила наши, ну, в частности, Лесгофт, смотрели за ним только лишь потому, что в такой степени еще не наблюдалась она. И
5: как особо редкий случай, да? Такой тяжелой болезни.
4: Чрезвычайно редкий случай. И вот один раз, когда с ним был наиболее тяжелый приступ, ему было явление Божьей Матери, святителя Николая, и Божья Матерь сказала ему, чтобы он ехал к иконе с монетками, и там он получит исцеление. Сестра его привозит туда, там действительно с ним произошло чудо, получил абсолютно полное исцеление. И вот это событие, конечно, потрясло очень многих, особенно врачей, которые его лечили, потому что многие уже были заражены духом неверия, скептицизма. Пришло к нему огромное количество писем. И вот когда об этом событии узнал отец Игнатий Малышев, он приехал к Николаю, познакомился, описал ход его болезни, чудо исцеления. Он добился, чтобы эта брошюра была издана.
5: Кто ее написал, эту брошюру?
4: Он сам ее составил.
5: Но сам отец Игнатий Малышев?
4: Он сам ее написал, а добился в синоде разрешения об ее издательстве. А впоследствии, когда Грачевы переехали, издание стало продаваться, отец Игнатий, узнав об этом, решил выкупить здание для того, чтобы место, где было явление Божьей Матери, не попало в руки иноверцев. Это было достаточно непросто. Ему пришлось даже побывать на приеме у императора, но, тем не менее, здание было выкуплено, и отец Игнатий устраивает там, опять же, первый в России приют для припадочных детей, инвалидов детства.
5: Наш постоянный автор передач, связанных с историей Петербурга, называется эта передача «Невидимый Петербург». Татьяна Трефилова рассказывает об истории домов социального служения и различных домов инвалидных, и приютов. Так вот, в одной из передач, посвященной иконе всех скорбящих радость с грошиками, Татьяна Трефилова как раз рассказывала, в том числе и об этом случае исцеления отрока Николая Грачева. И она отметила один интересный момент, что для того, чтобы выкупить этот дом, братьям монастыря пришлось взять кредит на 3 года. И, соответственно, потом в течение 3 лет вот они выплачивали эти деньги какому-то банку. Такое ответственное очень решение, сложное было, непростое.
4: Так даже и кредита этого не хватило. Все равно там были сложности. Я говорю, для этого ему даже вот непосредственно лично у императора пришлось попросить помощи. Но дело в том, что на этом история не заканчивается. Видимо, личность Игнатия Малышева так поразила Николая Грачева, что он в 21 год приходит в Сергиеву пустынь. Здесь он принимает постриг, становится иеромонахом. И он очень долго долгое время нес служение, и очень долго он служил в храме в честь Божьей Матери всех скорбящих радости, в той самой комнате, где когда-то ему было видение Божьей Матери.
5: А, кстати говоря, отец Феофан, ведь у нас эта икона всех скорбящих радость с грушиками, это единственная в Петербурге явленная икона чудотворная, потому что все остальные – это списки икон чудотворные, которые у нас есть.
4: Ну, не случайно она, если не ошибаюсь, 2007 года по благословению Святейшего Патриарха называется «Петербургский образ». Так вот, в 1919 году отец Николай представился достаточно молодым еще священником и похоронен за алтарем Сергиевского храма Троицы Сергиевой пустыни.
5: Могила его сохранилась?
4: Могила его, конечно, не сохранилась. Мы ее возобновили. Там сейчас стоит памятный крест. А рядом находится еще одна могилка не менее удивительного человека,

прозвучала передача с участием иеромонаха Филарета Коноплева из цикла «История Троицы Сергиевой мужской приморской пустыни». Вела передачу Марина Подольская. Продолжение слушайте завтра в 22:30.

0: прозвучал первый кандак акафиста преподобному Сергию Радонежскому в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ, музыка иеромонаха Нафанаила.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Сестрорецке открыли мемориальную доску священномученику Николаю Клементьеву. В Александро-Невской лавре молитвенно почтят память архимандрита Виталия. Выставка «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовные чада» открылась в Государственном музее истории религии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 9 июля в Сестрорецке открыта мемориальная доска священномученику Николаю Клементьеву, епископу Сестрорецкому. Памятная доска установлена на фасаде храма во имя Тихвинской иконы Божьей Матери на привокзальной площади Сестрорецка. На церемонии открытия мемориальной доски настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко отметил, что она напоминает о подвиге и силе веры небесного ангела нашего города. Каждый проходящий может помолиться и узнать об этом святом. А в следующем году мы отметим 90-летие его мученической кончины, добавил отец Гавриил. Уточняется, что священномученик Николай Клементьев, епископ Сестрорецкий, окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Александро-Невском духовном училище, служил в храмах Большой Охты, нес послушание благочинного петроградских церквей. В 1922 году его арестовали по делу митрополита Вениамина Казанского, но вскоре освободили. В 1924 году он был рукоположен во епископа Сестрорецкого, викария Петроградской епархии, затем вновь арестован и сослан в Сибирь. После 3 лет ссылки управлял Великоустюжской епархией. В 1935 году был вновь арестован и сослан в Казахстан. Расстреляли владыку Николая по обвинению в антисоветской деятельности. Он был прославлен в чине новомучеников и исповедников Церкви Русской архиерейским собором 2000 года. 15 июля наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в заседании комиссии межсоборного присутствия по церковному управлению, пасторству и организации церковной жизни. Заседание прошло под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы, касающиеся современного текста ставленнической присяги и допроса ставленника перед рукоположением, а также деятельности священнослужителей в социальных сетях. Члены комиссии обсудили поступившие из епархии предложения и выработали рекомендации по совершенствованию соответствующих документов. Благочинный Петродворцового округа и настоятель Петропавловского собора Петергофа протоиерей Михаил Цирюшов отслужил 13 июля молебен в церковном корпусе Большого Петерговского дворца, храме святых апостолов Петра и Павла. Ему сослужил диакон Антоний Владимиров. Среди молящихся были сотрудники Государственного музея-заповедника Петергоф. Отец Михаил в слове после молебна отметил, что богослужение приурочено к празднованию 12 июля памяти святых апостолов Петра и Павла и Дню Петергофа. Церковь Петра и Павла в Государственном музее-заповеднике Петергоф создана по проекту Франческо Бартоломео Растрелли в 1747-1751 годах, освящена 10 сентября 1751 года. После восстановительных работ повторно освящена 12 июля 2011 года. Церковь расположена в восточном корпусе Большого дворца. В ней были крещены 4 из 5 детей императора Николая II, в том числе цесаревич Алексей. Его подлинную крестильную рубашку можно увидеть в храме. С 2011 года открыт музей-церковный корпус. Раз в год на престольный праздник в храме совершается молебен. 16 июля в четверг исполнится 40 дней со дня кончины преснопамятного духовника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского. Братья обители приглашают всех, кто знал и любил отца Виталия, присоединиться к заупокойной молитве. Панихиды и поминовения пройдут у могилы на Никольском кладбище лавры 16 июля в 13 часов 30 минут. Выставка «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовные чада» открылась 13 июля в Государственном музее истории и религии в Санкт-Петербурге. Экспозиция, приурочена к 160-летию со дня рождения подвижника, расположилась во входной зоне Музея истории и религии, где, по словам директора музея Екатерины Тюрюковой, ее увидит каждый человек, входящий в музей. На церемонии открытия присутствовали правнук и правнучка Серафима Вырицкого, отец Лазарь Геннадий Александрович Муравьев, оказавший помощь в создании выставки, и Ирина Борисовна Романова. В открытии экспозиции приняли участие настоятель храма Казанской Божьей Матери в Вырице, где погребен отец Серафим, протоиерей Георгий Преображенский, руководитель паломнического центра и директор музея древлехранилища Александра Невской лавры и романах Марк Бирюков, иконописец Дмитрий Таборский и художница Анастасия Кораблева. 11 июля в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии подворье Покрова Тервенического монастыря в Санкт-Петербурге состоялся постриг в Великую Схиму, насельницы Веденской обители города Тихвина, управляющей Свято-Троицким скитом в деревне Сенна, монахини Неонилы. Постриг был совершен иеромонахом Николаем Бестужевым по благословению епископа Тихвинского и Ладейно-Польского Мстислава. Постриженница получила имя Серафима в честь преподобного Серафима Саровского. 13 июля в Духовно-просветительском центре имени протоиерея Иоанна Смолина при Покровском соборе Гатчины состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам активизации миссионерской деятельности и реализации новых синодальных программ. Главной темой встречи стало внедрение актуальных общецерковных документов, принятых на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 12 марта 2026 года. По благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана работу епархиального совещания возглавил секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов. В обсуждении приняли участие благочинные церковных округов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Виталий Грищук и руководитель отдела по миссионерской и молодежной работе иерей Алексей Пискунов. Участники встречи подробно разобрали практические аспекты исполнения определений Священного Синода. Особое внимание было уделено инициативам синодального миссионерского отдела, который по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла разработал пилотные проекты по организации миссионерско-просветительской работы со студентами. В ходе совещания руководители профильных отделов и духовенства наметили план взаимодействия с образовательными учреждениями. По результатам обсуждения благочинным были даны поручения по координации совместных усилий. С 1 по 10 июля текущего года на острове Каневец состоялся летний слет Братства православных следопытов. В мероприятии приняли участие руководитель молодежного и миссионерского отдела Гатчинской епархии иерей Алексей Пискунов, а также юные следопыты Гатчинской епархиальной дружины Братства православных следопытов во имя святого мученика Трифона Городецкого под руководством Людмилы Пискуновой и в сопровождении взрослых волонтеров. Дети провели несколько дней в палаточном лагере, который расположился на территории монастырского скита. Юные следопыты самостоятельно обустраивали свой походный быт, учились организовывать лагерное пространство и перенимали разведческий дух у старшего поколения. Программа слета сочетала в себе духовную жизнь, труд и активный отдых. Участники молились на монастырских службах и вместе с духовниками сами совершали богослужения в скитском храме. Также ребята активно помогали обители на монастырских послушаниях. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 17 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Федора Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. в конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 17 июля проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 138-е зачало первого послания к Коринфянам, отрывок из 7 главы.
1: Братья, в каком звании кто призван, в том каждый и оставайся пред Богом. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. А если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения.
0: Послушайте 61-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 15 главы.
2: В одно время приступили к Иисусу ученики Его и сказали: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека». И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Разговор Иисуса Христа с Его учениками происходит по поводу только что произнесенных знаменитых слов Господа: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Сейчас это понятно всем без особых дополнительных комментариев, но в те далекие евангельские времена слова Господа казались многим странными и даже соблазнительными. Собственно, речь идет об очередном столкновении между Господом и благочестивыми фарисеями. Постепенно эти столкновения с враждебным Спасителю лагерем становятся все более резкими и скоро приведут к страшной развязке. Господа и Его учеников упрекают в том, что они не соблюдают преданий старцев, преданий, освященных древностью и всеобщим признанием. Это ведь очень распространенные убеждения. Раньше, мол, было лучше, чем сейчас. Предания старины – святыня, и их надо хранить во что бы то ни стало. Наконец, убеждение в том, что большинство всегда право. Но не все то золото, что блестит. Не всякое предание старины истинно. Наконец, большинство часто оказывается именно неправым. И примеров тому более чем достаточно. Ясно, что фарисеи ценили главным образом внешнее поведение и обрядовое благочестие, которое выражалось в тщательном и неуклонном, насколько это возможно, выполнении многочисленных религиозных правил, преданий, обычаев, обрядов. Господь же, наоборот, ищет в человеке внутреннего настроения, любящего сердца, души, преданной и верной Богу, и такого поведения, которое отвечает именно этому духу любви к Богу и ближнему. И, надо сказать, исполнять правила, законы и каноны, хотя и трудно, но далеко не так трудно, как изменить свое внутреннее расположение. Для того, чтобы исполнять религиозные предписания, требуется человеческая воля и упорство. Для того, чтобы очистить свое сердце, человеческих усилий недостаточно. Здесь требуется благодатная помощь Божия. Измениться внутренне возможно лишь при условии, если единственным центром жизни для человека является Бог и единственной целью жизненных стремлений – единение с Ним. Но эти стремления в людях с большой легкостью подменяются другими, имеющими лишь религиозную видимость, облекающимися в религиозные слова и жесты, но на самом деле к религии почти никакого отношения не имеющими. Бога очень легко заменить всяческими кумирами, и часто такими кумирами становятся различные религиозные по внешности вещи, например, посты, вычитывание молитвенного правила, неуклонное соблюдение церковного календаря, торжественное богослужение, аскетический подвиг и тому подобное. Всем этим можно увлечься до такой степени, что совершенно исчезает мысль о том, ради чего все это. Исчезает сознание того, что все это не более как средство религиозного воспитания, вне этого, не имеющие никакой ценности. В самом деле, какой смысл могут иметь те или иные христианские религиозные действия, всевозможные обряды и ритуалы, если они не ведут к любви? А ведь именно к любви призывает нас Бог, который сам есть любовь. Во-первых, они могут быть просто бессмысленной привычкой, неким ритуальным тиком. Кстати, подобные вещи на уровне чистого невроза мы нередко наблюдаем в церкви, когда, например, люди часто и бессмысленно налагают на себя

0: эгоистейского, эгоистического стремления казаться лучше других и к получению похвалы и одобрения. В-четвертых, все эти посты и молитвы могут пониматься как способ выслужиться перед Богом и таким образом получить какую-то награду, как если бы человек мог иметь какие-то заслуги перед своим Создателем. Наконец, в-пятых, люди частенько ходят, например, на богослужение, чтобы получить наслаждение от прекрасного ритуала, от хорового пения, от созерцания замечательных икон, пышной религиозной живописи и так далее. Но все перечисленное не имеет никакого отношения к Евангелию Христову. Все это удовлетворение своих эгоистических или эстетических стремлений, не более того. Здесь средство религиозного совершенствования либо служит нерелигиозным целям, либо становится самодовлеющей целью. Тогда самая мысль о Боге тускнеет и ослабевает. Можно для аналогии привести пример из светской практики. Так, цель гимнастики состоит в укреплении телесного здоровья, но можно и забыть об этой благой цели и заниматься гимнастикой ради самой гимнастики или ради получения спортивных наград и восхищенных взглядов других людей. Это будет уже что-то совсем иное – профессиональный спорт, когда первая задача – укрепление здоровья – совсем забывается, а чрезмерные нагрузки приводят именно к разрушению здоровья, что мы часто наблюдаем у профессиональных спортсменов. Возвращаясь к Слову Божию, пища, как сказано в другом месте, не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Оппоненты Иисуса Христа так бы никогда не сказали. Они были уверены в том, что подвижническое соблюдение диетических предписаний, как таковое, обязательно приблизит нас к Богу, а не соблюдение оскверняет и удаляет от Бога. Господь же учит, что удаляет нас от Бога та скверна, которая гнездится в человеческом сердце, а не в желудке, не то, что лежит в кастрюле или на тарелке. Разумеется, пища здесь лишь пример, лишь частный случай религиозного поведения вообще. Подвиги благочестия служат укреплению духовного здоровья. Они заданы нам Богом только и только для этого. В этом их единственный смысл. Они должны служить укреплению и очищению сердца внутреннего человека, но не сами по себе. Сам человек, как уже было сказано, очистить себя внутренне не может никакими действиями. Здесь требуется омовение Святым Духом, которое мы называем благодатью. Благодать же посещает сердце того, кто в искреннем покаянии отрекается от всех прежних кумиров и вверяет себя Господу Богу и Его благой воле. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 16 июля, 3 июля по старому стилю празднуется память святого мученика Иоакинфа. Он жил в конце первого, в начале второго века в Риме и служил при дворе императора Траяна. Когда обнаружилось, что он христианин, его заключили в темницу и не давали еды и питья, чтобы заставить из-за голода съесть идоложертвенное мясо. Проведя без еды и питья больше месяца, 20-летний Иоакинф скончался в темнице в 108 году. При Траяне за Христа пострадали и вспоминаемые сегодня мученики Диомид, Евлампий, Асклепиодот и мученица Галендуха. В этот день прославляются также мученики начала IV века, святые Мокий и Марк. Они были схвачены как христиане и предстали на суд правителя.

0: Максимиана. Отказавшись принести жертву идолам, они были преданы смерти. Сегодня вспоминаются два святых V века – преподобный Александр, первоначальник обители неусыпающих, и святитель Анатолий, патриарх Константинопольский. Преподобный Александр родился в Азии, образование получил в Константинополе. Некоторое время был на военной службе. Однако вскоре оставил мир и принял постриг в одной из пустынных сирийских обителей близ Антиохии. 4 года он провел в строгом послушании и иноческих подвигах, после чего получил благословение игумена на пустынножительство. Уходя в пустыню, преподобный ничего не взял с собою из монастыря, кроме Евангелия. Несколько лет он жил в полном одиночестве. Но потом к преподобному начали стекаться ищущие спасительного наставления иноки. Возник монастырь, насчитывавший до 400 человек братьев. Желая в этом монастыре установить непрерывное словословие Господу, преподобный 3 года молился, чтобы Создатель открыл ему свою волю, и, получив откровение, ввел в монастыре следующий порядок. Все иноки были разделены на 24 молитвенные стражи. Сменяясь каждый час, день и ночь, они пели на 2 лика псалмы Давида, прерываясь лишь на время совершения богослужения. Обитель получила наименование «неусыпающих», потому что подвижники круглосуточно словословили Бога. Константинопольский патриарх Анатолий родился в Александрии, получил философское образование, принял священный сан и был диаконом при святителе Кирилле Александрийском. Вместе со святым Кириллом он присутствовал на 3-м Вселенском соборе в Ефесе в 431 году, созванном против ереси Нестория. Избранный на Константинопольскую кафедру, святой Анатолий много сил положил на противостояние ереси Евтихия и Диоскора. При деятельном участии патриарха Анатолия в 451 году был созван 4-й Вселенский собор в городе Халкидоне. Отцы Халкидонского собора утвердили догмат о почитании Господа Иисуса Христа, совершенного в божестве и совершенного в человечестве, истинного Бога и истинного человека, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого. Скончался патриарх Анатолий в 458 году. Сегодня мы вспоминаем еще 2 Анатолиев, печерских святых, подвязавшихся в Киево-Печерской обители в XII и XIII веке. Вспоминаем мы сегодня еще 3 русских святых XIII века. Это святитель Василий, епископ Рязанский, и святые благоверные князья Василий и Константин Ярославские. Они жили в тяжелое время завоевания Руси татаро-монголами, которое дало нашей церкви множество святых угодников и молитвенников за нашу землю. Юный князь Василий 2 раза ездил в Орду, чтобы умиротворить хана. Скончался он от скоротечной болезни в 1249 году во Владимире, куда приехал для встречи со своим родственником, князем Александром Невским. Наследовал княжение в Ярославле его младший брат Константин. 3 июля 1267 года татары-монголы подошли к Ярославлю. Князь Константин вместе со своей дружиной вышел им навстречу и на возвышенности у реки Которосли погиб в кровавой сече. Тело благоверного князя Константина было с честью погребено рядом с братом, благоверным князем Василием, в Ярославском Успенском соборе. А через 2,5 столетия при копании рвов для нового соборного храма были обретены нетленные мощи благоверных князей, от которых начали происходить чудеса и исцеления. Сегодня совершается память 2 словецких преподобных – Иоанна и Лонгина Яренгских. Они были иноками Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, в то время, когда игуменом обители был святой Филипп, впоследствии митрополит Московский. Под руководством святого Филиппа преподобные Иоанн и Лонгин совершали подвиг строгого поста и молитвы, во всем исполняли волю игумена и постепенно возрастали в духовной жизни. Около 1545 года преподобные Иоанн и Лонгин погибли во время бури в Белом море. Тела их были выброшены на берег недалеко от села Еренга и с честью положены в часовне святителя Николая Чудотворца, поскольку были нетленны. Совершающиеся чудотворения у мощей преподобных привели в это место иноков, образовавших новый монастырь. В этот день прославляется блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, московский. Он жил в XVI веке. В юности он был водоносцем на солеварнях, соединяя с тяжелым трудом пост и молитву. Потом он пришел в Ростов, где начал подвиг юродства. носил вереги в виде тяжелых железных крестов и на голове большой железный колпак, за что был прозван Иоанн Большой Колпак. В Москве он ходил босой и почти ногой даже в самые лютые морозы, предсказывал большие беды России, смутное время и нашествие поляков, говоря, что в Москве будет много видимых и невидимых бесов. Царю Борису Годунову он говорил: «Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждет, да больно бьет». Перед смертью святой снял вереги и указал себе могилу у храма Покрова на Рву, впоследствии названного собором Василия Блаженного. Сегодня празднуется память преподобного Никодима Кожеизерского. В миру его звали Никита. Он жил в 17 веке, так же, как и блаженный Иоанн. В молодости занимался тяжелым физическим трудом, был кузнецом. Приятель, с которым работал Никита, имел злую жену. Она задумала отравить мужа и насыпала в пищу яд. Муж ее умер, а Никита, обедавший вместе с ним, получил тяжелое заболевание желудка и долго страдал от этой болезни. Однажды ему явился блаженный Василий и дал выпить из сосуда. С тех пор болезнь оставила Никиту. Он продал имущество и постригся в чудовом монастыре в Москве с именем Никодим. В начале 17 века на речке Хазьюге в 5 верстах от Кожеизерского монастыря он поставил себе небольшую келью в лесной чаще и прожил в ней уединенно 35 лет, подражая преподобному Павлу Фивейскому. Рядом с кельей преподобный Никодим своими руками выкопал могилу и часто спускался в нее для молитвы. Святой отошел ко Господу 3 июля 1640 года. В этот наполненный именами святых день вспоминается также один из светочей Русской Церкви, митрополит Московский и всея России Филипп. Празднование установлено в честь перенесения его мощей из Соловецкого монастыря в Москву в 1652 году. В продолжении церковного календаря на 16 июля послушайте житие святителя Василия Рязанского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Василий жил в 13 столетии. Первые подвиги благочестия он совершал в Муроме. Там он принял монашество и был поставлен святителем Муромским и Рязанским. Приняв высокий святительский сан, епископ Василий много трудов положил на устроение своей паствы, рассеянных татарским нашествием собирал в единое стадо, изнемогавших укреплял, заблудших возвращал на правый путь. Однако, как повествует житие, по проискам врага рода человеческого святителя Божия оболгали. Он был заподозрен в нецеломудрии и изгнан народом из Мурома. Некоторые в ослеплении были даже готовы убить его, но святитель Василий просил их: «Отцы и братья, дайте мне немного времени до 3 часа следующего дня». Кротость святителя смягчила жестокие сердца, и народ разошелся по домам. Праведник всю ночь молился со слезами в Борисоглебском храме. Совершив всеночное бдение, он утром отслужил божественную литургию, затем молебен перед чтимой иконой Божией Матери. Взяв с собой эту икону и предав себя воле Божией, он пошел к реке Оке, снял с себя мантию, разостлал ее на воде и, встав на нее с образом Богоматери, поплыл вверх по реке против течения. Господь совершил это чудо, чтобы явить людям невиновность святителя. Пораженные чудом муромцы раскаялись и со слезами просили святителя вернуться. Но святитель Василий был взят от муромских жителей во мгновение ока. Предание повествует, что жители Старой Рязани перед самым появлением там святителя Василия собрались в храм к вечернему богослужению. Диакон, выйдя из алтаря нам вон, вместо обычного возглашения благословив владыку, по наитию воскликнул: «Владыка грядет, встречайте его!» Тогда весь народ поспешил на берег реки и, увидев архипастыря, плывущего на мантии святителя, принял его с великой радостью. Но недолго пришлось рязанской пастве быть под окормлением чудесно дарованного им святителя. В 1288 году, во время одного из опустошительных набегов татар, Рязань и все ее храмы были разрушены. Святитель Василий под покровом Муромской иконы Божией Матери приплыл на своей мантии по оке к церкви святых Бориса и Глеба в Переяславле-Рязанском. Там он основал новую епископию и церковь святых страстотерпцев Бориса и Глеба с того времени стала соборной. 3 июля по старому стилю 1295 года святитель Василий отошел ко Господу. Святое тело его было погребено в Борисоглебском соборе. В начале 17 века промыслу Божию угодно было еще более прославить святителя Василия. В 1609 году при архиепископе Рязанском и Муромском Феодорите состоялось открытие и перенесение святых мощей святителя в Успенский, впоследствии Рождественский, собор в Кремле Переяславля-Рязанского. Мощи были положены под спудом на левом клиросе рядом с иконостасом. Тогда же были составлены тропарь и кандак святителю. В настоящее время святитель Василий особенно почитается на Рязанской земле. В каждом храме Рязанской епархии имеется его икона, а в большинстве храмов, кроме того, настенное изображение святителя, плывущего по воде на мантии с муромской иконой Богоматери в руках.

0: В исполнении вокального ансамбля «Рождество» прозвучало песнопение всенощного бдения «От юности моя» композитора Павла Чеснокова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нызело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших в сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Многие святые, чьи творения дошли до наших дней, рассматривали евангельскую притчу о десяти девах как притчу о милосердии. Многие размышляли над этой притчей и над тем, что есть для человека совершение добрых дел, какую роль играет милосердие для спасения христианской души, как оно служит к общей пользе. А главное, что говорит сам Господь словами Священного Писания о делах милосердия и любви к ближнему. Ответом на эти вопросы посвящен сборник по творениям святых отцов «Елей премудрых дев», который ежедневно в 0 часов 5 минут для вас читает в нашем эфире народный артист России Георгий Корольчук.
2: Я выполнил свою миссию и не представляю, чем мог бы еще заняться в этом мире. 13 июля – день памяти святого мученика-антифашиста Александра Шмареля. Русский эмигрант-антифашист Александр Шмарель стал первым святым, канонизированным зарубежной церковью после воссоединения с Московской патриархией в 2007 году. Удивительная судьба Александра действительно похожа на жития святых. В 14:30 слушайте в нашем эфире интервью с Игорем Храмовым, автором книги «Русская душа белой розы», в которой рассказывается об истории семьи Александра Шмареля. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Непридуманное» страницы этой замечательной книги для вас читает Людмила Зотова.
3: Любимые книги, любимые писатели. Часто ли мы возвращаемся к ним? Программа «Перечитывая заново» даст нам возможность не только вновь перечитать любимые страницы, но и увидеть за знакомыми строчками новый смысл. Русская и зарубежная классическая литература с христианской точки зрения. Программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
1: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
2: Из всех вопросов, какие только может измыслить наш разум, предельно важны три. Что мне дано знать? Что мне дано делать? На что я могу надеяться? Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» книгу современного американского богослова и писателя Питера Крифта «Небеса, по которым мы так тоскуем» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16 часов 10 минут.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

посеяв милостыню, пожнешь плод небесный. Будем подавать щедрую милостыню, говорит святой Златоуст, не на приемлющего только взирая, но помышляя о том, кто относит к себе все, что не делается для бедных, кто обещает награду за подаяние. К нему-то, возводя ум, постараемся давать милостыню со всем усердием и сеять, пока есть время, щедро, дабы и жатву получить щедрую. Не скупою рукою будем бросать эти добрые семена, чтобы в свое время пожать нам в изобилии. Теперь время сеяния. Не упустить же его, дабы в день воздаяния за посеянное здесь пожать нам плоды и удостоиться человеколюбия Божия. Не будем считать уменьшением своего имущества, говорит святой Златоуст в другой раз, когда мы подаем милостыню. Она не уменьшается, но возрастает, не издерживается, но умножается. И это дело есть некоторого рода торговля и сеяние, или лучше, оно полезнее и безопаснее того и другого. Торговля подвергается и ветрам, и морским волнам, и многим кораблекрушениям, а семена — засухам, проливным дождям и другим неблагоприятным состояниям воздуха. А имущество, полагаемое в руки Христовы, находится выше всякого нападения. Никто не может исхитить из рук взявшего данное ему однажды. Но оно постоянно там находится, производя многие и неизреченные плоды и принося нам в свое время богатую жатву. Сеющий скудно, скудно и пожнет, а сеющий щедро, щедро и пожнет. Будем сеять щедро, чтобы так нам и пожать, и насладиться вечной жизнью. Пророк говорит: «Расточил, раздал убогим, правда его пребывает во веки веков». Не сказал «продал» или «разделил», но «расточил», выражая и щедрость подающего, и уподобляя дело его сеянию. Ибо так поступают сеющие. Они расточают то, что имеют, и отдают верное, чтобы получить будущее. Это лучшее собрание богатства. Расточать таким образом гораздо лучше, нежели собирать. Расточается имущество, а собирается праведность. Расточается не постоянное, а приобретается постоянное. Подобным образом поступают и земледельцы, но они действуют не на верное, а ты полагаешь в руку Божию, откуда ничто не может погибнуть. Здесь не нужно водружать плуг, не запрягать волов, не выжидать времени, не рассекать землю, не бороться со стужей. Этот посев избавляет от всех таких забот, ибо ты сеешь на небе, где нет ни стужи, ни зимы, ничего-либо другого в этом роде. Ты сеешь в душах, откуда никто не похитит того, что посеяно, но где оно сохраняется постоянно и с великой заботливостью и великим тщанием. Пока еще есть время, будем сеять, чтобы пожать. Когда наступит зима, когда по морю нельзя уже будет плавать, тогда и купля эта уже не будет в нашей власти. А когда постигнет зима? Тогда, когда наступит тот великий и славный день, ибо тогда мы уже не станем плавать по этому пространному великому морю. Теперь время сеяния, а тогда время жатвы и собирания. Если бы кто во время сеяния не бросал семян, а стал сеять в жатву, тот, кроме того, что не получил бы ничего, еще был бы смешон. Если же настоящее время есть время сеяния, то теперь ты и должен не собирать, а расточать. Станем же расточать, чтобы собрать. Не будем собирать теперь, чтобы не потерять жатвы. Это время, как я сказал, вызывает на сеяние, на ежедневное расточение, а не на собрание и сбережение. Итак, не упустим удобного времени,
а сделаем обильный посев и не пощадим ничего своего, дабы получить обратно с большим воздаянием», читаем у святого Иоанна Златоуста. «Подавая милостыню, будем смотреть не на бедного», говорит святой Златоуст, «который принимает, но на Бога, который воздает, не на того, кто получает серебро, но на того, кто делается должником нашим. Для того один принимает, а другой платит, чтобы с одной стороны бедность и несчастье приемлющего расположили тебя к милости и состраданию, а с другой — богатство имеющего отдать, ручаясь за уплату с великой прибавкой, располагало к милостыне с большей щедростью. Не будем же беречь деньги, или лучше будем беречь деньги, ибо кто бережет свое имущество, тот полагает его в руки бедных в неприкосновенную сокровищницу, недоступную ни для разбойников, ни для слуг, ни для злоумышленников. Богу нет прибыли от нашего человеколюбия, но вся прибыль возвращается к нам. Для того и велено нам отдавать имение, чтобы не лишиться самим. Кто дает деньги отроку, приказывает ему держать крепче или отдать на сбережение слуге, чтобы не мог кто похитить. Так делает и Бог. «Отдай, — говорит он, — нищему, чтобы не похитил у тебя кто-нибудь, клеветник, дьявол, вор, и после всех смерть. Имея у себя, не в безопасном месте хранишь. А если передашь через нищих мне, то все сохраню тебе в целости и в свое время возвращу с большой лихвой. Твое дело подать милостыню, а сам владыка перенесет это на небо и возвратит тебе как долг с великим приращением. Он дал расписку, сказав: «Милующий нищего взаймы дает Богу». Он дал тебе также и залог, и ручательство, несмотря на то, что он Бог. Какой же залог? И каких поручителей? Все блага настоящей жизни, и чувственные, и духовные, как начатки благ будущих. Полученные тобой блага есть следующие. Он образовал тебе тело, он вложил в тебя душу, почтил тебя одного на земле умом, дал тебе право на обладание всем видимым, сообщил тебе ведение о себе, предал за тебя сына на смерть, даровал тебе крещение, в котором одном источается столько благ, предложил тебе священную трапезу, обещал тебе царство и благо неизреченные. Итак, и получив, и еще ожидая столько благодеяний, почему ты дорожишь непрочным имением? Отдай его взаим тому, кто сам не нуждается, ни в чем не терпит нужду для тебя, кто всех питает, но алчит для того, чтобы ты не был голоден, обнищал для того, чтобы ты обогатился. Отдай взаим туда, откуда получишь не смерть, но жизнь вместо смерти. Дающие взаймы человеку часто теряли и самый капитал. А кто трудится для неба, не боится ничего подобного, но может быть уверен в целости капитала и процентов, если только можно назвать процентами приращение, которое гораздо более самого капитала. Здесь капитал имущества, а приращение — Царство Небесное. Видишь ли достоинство займа, приносящего проценты гораздо более капитала? Не столько взаимодавец радуется тому, что имеет должников, сколько веселится Христос о том, что имеет взаимодавцев. Кому ничего не должен, от того он бежит, а кому должен, к тому приближается. Употребим все усилия, чтобы иметь его должником своим, потому что есть нуждающийся. Если не дашь ему теперь, то по отшествии твоем отсюда не будет он иметь в тебе нужды. Здесь он жаждет, здесь алчит твоего спасения, для того и ходит нищим и обнаженным,
чтобы искупить для тебя бессмертную жизнь. Не презирай же его. Не для себя просит он пропитания, но хочет напитать тебя. Не для себя просит одеяния, но хочет одеть тебя, приготовить тебе золотую царскую одежду. Христос все делает для тебя. Не насильно требует, чтобы дать тебе большое вознаграждение, чтобы вразумить тебя, что требует не по своей нужде, а для удовлетворения собственной твоей нужды. Для этого приходит к тебе в белом одеянии, протягивает руку и не отвращается, если дашь самую мелкую монету, не отходит, если укоришь, но приступает к тебе опять. Он крепко любит наше спасение. Итак, презрим свое имение, дабы не быть презренными от Христа. Станем пренебрегать богатством, дабы приобрести его. Сберегая здесь, погубим и здесь, и там. А если раздадим со всей щедростью, в той и другой жизни насладимся великим благополучием. Милосердие бессмертно, говорит святой Златоуст, нетленно и никогда не может погибнуть. Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остается всегда неувидаемым, не подлежащим никакой перемене обстоятельств. Хотя тело человека разрушается, но милосердие не погибает вместе с жизнью, а пойдет приготовить ему обители, о которых говорит Христос. «В доме Отца Моего обителей много». Таким образом, оно превосходит все человеческое и своим постоянством, и неизменяемостью, которых не имеет ничто житейское. Укажешь ли на красоту? Она увядает от болезней и истребляется старостью. Укажешь ли на власть? Она часто меняется. Или богатство, или что-нибудь другое, славное и знаменитое в настоящей жизни. Она или покидает людей при жизни, или по смерти оставляет их нагими и ничего не имеющими. Не таков плод милосердия. Он не истребляется временем, не разрушается смертью. Но тогда особенно и становится безопасным, когда достигает этой безмятежной пристани. Владыка святых говорит: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». «Хорошо», — сказал он, — «в вечные. Здесь хотя бы у тебя был великолепный дом, он не

Там нет ни смерти, ни вражды, а только обители святых, в которых ликование, радость, веселье. Глаз радости, говорит псалмопевец, в селениях праведных. Эти обители вечны, не имеют конца. Они не падают от времени, не переменяют владельцев своих, но стоят и цветут постоянно. И это несомненно, потому что там ничего тленного нет и скоро приходящего, но все бессмертно и нетленно. Будем же употреблять свое имущество на построение этого здания. Нам не нужны будут ни домостроители, ни древоделатели. Эти дома строятся руками бедных, хромых, слепых, убогих. Они создают эти обители.

Милостыня ценна не количеством, а произволением. «Как может, скажешь, — спрашивает святой Златоуст, — подавать милостыню, живущей в бедности? Ведь у них нет ни золота, ни многих одежд, но у них есть хлеб и холодная вода, есть две лепты и слово, чтобы утешить несчастного, есть дом и кров, чтобы принять странника. Мы и не требуем от бедных столько-то и столько-то талантов золота, но требуем этого только от богатых. Если же кто беден и приидет к дверям бедняков, оттого Господь наш не постыдится принять и лепту, и даже скажет, что принял от него больше, чем от людей, которые подали много. Многое и малое Бог ценит не по мере подаваемого, а по достатку подавающего. Поэтому может случиться, что, положивши 100 больших монет, ты положишь меньше того, кто положил только одну самую мелкую монету, ибо ты положил от избытка». Важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но расположением подающего. Вы знаете о вдовице. Хорошо всегда приводить на память этот пример, дабы и бедный не отчаивался, представляя ее, положившую 2 лепты. При строении скинии некоторые приносили шерсть, но и они не были отвергнуты. Если бы имевшие золото приносили шерсть, то были бы осуждены. Но так как у принесших ее только это и было, то они не отвергнуты. Так и Каин был осужден не за то, что принес в жертву малоценное, но за то, что принес самое малоценное из всего, что имел. «Проклят, — говорит Писание, — кто имеет в стаде не испорченного самца, а приносит в жертву Господу растленное». Не просто так сказал, но если имеет и бережет. Следовательно, кто не имеет, тот не подлежит осуждению, или лучше, тот даже достоин награды. Что маловажнее 2 лепт и ничтожнее шерсти от овцы? Что малоценнее меры муки? Но Бог благоволил принять и это наравне с тельцами и золотом. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Благотвори, когда рука твоя в силе сделать это. Везде требуется не мера имущества, но мера сердечного расположения. Великодушный и богатый сердечным расположением, хотя бы он был беднее всех людей деньгами, может всех превзойти страннолюбием милостыней и всеми прочими делами щедрости, и малодушный, и бедный — сердечным расположением. А присмыкающийся по земле, хотя бы он был богаче всех, бывает беднее и недостаточнее всех. Посему он и медлит, и уклоняется от всего такого. Как бедность бедному не может быть препятствием к щедрости по причине его душевного богатства, так богатому богатство нисколько не может способствовать к щедрости по причине его душевной болезни. Примеры этого недалеко. Вдова с небольшим количеством муки приняла пророка, а Ахав

имея такое богатство, пожелал еще чужого. Не богатство денежное, но богатство душевное доставляет нам удобство к милостыни, продолжает святой Златоуст. И вдова с двумя только лептами превзошла множество богачей, и бедность не была ей препятствием. Напротив, это самая бедность и сделала милостыню ее большей, как и Павел говорит, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве простоты их. Ибо не на то нужно смотреть, что она положила две лепты, но на то, что она, имея только их, не пожалела и внесла все свое состояние, должно удивляться и увенчать ее. И так нам нужно не изобилие, а усердие. Как при этом усердии не может быть никакого вреда от бедности, так при отсутствии его не может быть никакой пользы от богатства. Не за деньги продаются блага небесные, не деньгами покупают их, а произволением подающего деньги, любомудрием, возвышением над вещами житейскими, человеколюбием, милостыней. Ибо если бы на серебро покупались оные блага, то жена, положившая две лепты, немного получила бы. Но по элику не серебро, а произволение имело силу, то она, показавши всю готовность, получила все. Итак, мы не должны говорить, что Царство Небесное покупается за деньги, не за деньги, но за произволение, показываемое через деньги. Но деньги, однако же, нужны, скажешь, не деньги, а произволение. А без произволения и за 1000 золотых талантов не купишь того, что можешь купить за 2 лепты. Почему? Потому что, когда ты от многого дал меньшее, то хотя творишь милостыню, но не такую, какую сотворила вдова. Ибо ты подал не с таким усердием, с каким она. Она себя лишила всего, или лучше не лишила, а все себе даровала. Бог обещал царство не за таланты золота, но за чашу холодной воды, за усердие, не за смерть, а за произволение, потому что и смерть не есть что-нибудь великое. Поэтому и богач, не думай о себе много, и бедный, не унывай, как подающий мало. Часто случается, что бедный подает больше богатого. Итак, ты не должен почитать себя несчастным, потому что скуден. В скудости удобнее для нас подавать милостыню. Кто имеет у себя много, тот удерживается и высокоумием, и желанием приобрести больше. А кто имеет у себя мало, тот свободен от мучительства обеих этих страстей. Поэтому больше находит случаев делать добро. Он без труда идет в темницу, посещает больных, подает чашу холодной воды. А богач, надменный своим богатством, не допустит себя до этого. Итак, не скорби на нищету. При нищете для тебя легче приобрести небо. Хотя бы ты ничего не имел, но есть у тебя сострадательное сердце, и зато готова тебе награда. Посему и апостол Павел повелел плакать с плачущими и с узниками обращаться так, как бы и мы были с ними в узах. Иметь многих состраждущих доставляет некоторое утешение не только плачущим, но и находящимся в других тесных обстоятельствах. Никто, говорит святой Григорий Ниссский, да не представляет себе добродетель милости, состоящий в одном вещественном, ибо в таком случае преуспеяние в подобном, без сомнения, будет достоянием того только, кто имеет некоторую возможность к благотворительности. Но мне кажется, справедливее в таком деле смотреть на произволение. Кто пожелает доброго, но встречает препятствие к тому, чтобы делать хорошее, потому что не имел возможности, тот по расположению души, ничем не меньше доказавшего изволение свое делами. Не только тот милостив, говорит святой Тихон Задонский, который делает милость, но и тот, который хочет делать милости, но не может. Хочет подать просящему, но не имеет что дать. Хочет помочь бедствующему,
но не может. По сердцу и намерению всякое дело судится. Кто может помочь, но не хочет, тот подлинно милости не имеет.

Дорогие братья и сестры, вы слушали передачу по страницам книги «Елей премудрых дев». Читал Георгий Корольчук. Продолжение следует.

православная церковь канонизировала немецкого антифашиста, одного из организаторов «Белой розы» Александра Шмареля. В Мюнхене состоялись торжества по поводу прославления святого новомученика Александра Мюнхенского. Так теперь следует называть Александра Шмареля, который вместе с другими участниками группы антигитлеровского сопротивления был казнен 13 июля 1943 года. Ему было 25 лет.

Белые розы стоят круглый год на могиле Александра, похороненного недалеко от Мюнхенского собора. Игорь Храмов. Русская душа белой розы.

Ганс и Алекс стремились добиться популярности листовок. О «Белой розе» обязательно должны были заговорить в городе. Поэтому часть текстов шла в адрес владельцев кафе и баров, продовольственных магазинчиков и пивных. Где, как ни в этих заведениях, мог функционировать народный телефон? Откуда еще с такой скоростью должны были расходиться сплетни и слухи? Чтобы удостовериться, что тайная почта не оседает в недрах гестапо и не пропадает за время доставки, несколько листовок они послали сами себе. Система работала. Еще в начале мая в Мюнхен переехала сестра Ганса Софи. До этого она жила в Уэльме. До выпуска в 1940 году Софи училась в средней школе для девочек. Школьницей она тоже была в Гитлерюгенде, а затем в Союзе немецких девушек. После ареста ее братьев и их друзей в 1937 году отношение Софи к гитлеровским организациям резко изменилось. Зная об оппозиционном настроении отца по отношению к Гитлеру, она больше внимания стала уделять знакомствам из среды единомышленников. Чтобы уклониться от трудовой повинности, Софи попыталась отработать авансом воспитателем детского сада, но уловка не удалась. Наконец, в мае 1942 года она поступила в Мюнхенский университет, где начала изучать биологию и философию. Ганс познакомил ее со своими друзьями, в первую очередь с Александром. Кристоф Пробст тоже продолжал учебу в Мюнхене. Компанию единомышленников органично дополнял присоединившийся к ним в июне Вильгельм Граф. Вилли, как звали его друзья, родился в городе Кухенхайме, но детство его прошло в Саарбрюкене, где отец был управляющим большого оптового виноторгового предприятия. Мальчик воспитывался в строгой католической атмосфере и был членом школьного католического союза «Новая Германия». После роспуска национал-социалистами религиозных молодежных объединений Вилли вступил в союз «Серый орден», члены которого искали собственные пути развития, пытались повлиять на реформу католической церкви. Для молодых людей все яснее становилась несовместимость идеологии фюрера и христианства. И осознав это, они считали необходимым противостоять режиму. Несмотря на все уговоры и угрозы, граф так и не вступил в Гитлерюгенд. В 1937 году он закончил гуманитарную гимназию. Особый интерес он проявлял к немецкому языку и религии, истории и географии, позднее греческому языку и музыке. В январе 1938 года Вилли граф был арестован на 3 недели за участие в запрещенных собраниях, походах, летних лагерях. Вместе с другими 17 членами Серого ордена он предстал перед особым судом города Манхайма по обвинению в союзных интригах. К счастью для него и друзей, дело было вскоре прекращено по амнистии в связи с присоединением Австрии. После отбытия трудовой повинности зимой 1937 года Вилли начал изучать медицину в Боннском университете, а в январе 1940 года его призвали на службу в Вермахт в качестве санитара. В отличие от Ганса и Алекса, тянувших солдатскую лямку на Западе, Вилли воочию убедился во всех тех ужасах войны, о которых ребята знали лишь понаслышке. Ему довелось побывать в Югославии, Польше и России. В январе он пережил тяжелое отступление 4-й танковой армии из-под Москвы, в хаосе которого впервые во всей полноте столкнулся с реалиями боевых действий. В апреле он получил возможность продолжать обучение в университете и немедленно вылетел из Гжатска, где дислоцировалась его часть. По прибытии в Мюнхен его зачислили во 2-ю студенческую роту, и за пару месяцев граф успел познакомиться и сдружиться с Александром, Кристофом, Гансом и Софи. Постепенно расширявшийся круг друзей по давней традиции собирался в доме Шмарелей. Здесь ребята читали и обсуждали теологические и философские произведения, играли на рояле, знакомились с русской литературой, переводной в подлиннике, для отдохновения души, как скажет позже Александр. И все же, несмотря на тесные доверительные отношения, ни Алекс, ни Ганс не считали пока возможным посвятить друзей в свою тайну. Окрыленные первым успехом, Шмарель и Шоль сочиняют 2-ю, а за ней 3-ю и 4-ю листовки. За очень короткий срок, где-то между 27 июня и 12 июля, то есть чуть больше 2 недель, тайная почта разошлась по адресатам. Печатное производство и редакция располагалось в доме ничего не подозревавших родителей Александра.
Во всех четырех листовках немецкая культурная нация и интеллигенция обвинялись в том, что позволяли безответственной и предающейся сомнительным влечениям клики властителей править собой. По мнению «Белой розы», они становились пассивными соучастниками гитлеровских преступлений. «Немец», — гласила вторая листовка, — «должен ощущать не только сострадание, нет, значительно больше, соучастие. Ведь своим апатичным поведением он дает этим сомнительным людям возможность действовать. Он терпит это правительство». Призывы к пассивному сопротивлению, к просвещению окружающих о сущности демона, посла Антихриста Гитлера, приносящего в жертву молодое поколение страны, становились от листовки к листовке все громче и настойчивее. В одном из текстов Александр сформулировал четкое и ясное руководство к действию. Читаем. «Смысл и цель пассивного сопротивления — свалить национал-социализм. Этому не государству должен быть подготовлен, возможно, более быстрый конец. Победа фашистской Германии в этой войне имела бы непредвиденные, ужасающие последствия. Саботаж на оборонных предприятиях, во всех печатных изданиях, всех газетах, финансируемых правительством. Не жертвуйте ни единого пфеннинга во время уличных сборов. Не давайте ничего во время сбора металлолома и пряжи». Около года спустя, на первом же допросе в гестапо, Александр повторит эту мысль. «В то время мы видели в так называемом пассивном сопротивлении и саботаже единственную возможность сократить эту войну». Часть второй листовки, авторство которой историки бесспорно закрепили за Александром, стала единственным до 1942 года известным протестом немецкого движения сопротивления против геноцида еврейского народа. Читаем. «Нет, не о еврейском вопросе хотели мы написать в этой листовке. Не сочинить речь в защиту евреев, нет. Только в качестве примера мы хотели привести тот факт, что с момента завоевания Польши 300 тысяч евреев в этой стране были убиты самым зверским способом. В этом мы усматриваем ужасающее преступление над достоинством людей. Преступление, которому не было равных во всей истории человечества. Евреи ведь тоже люди, как бы мы ни относились к еврейскому вопросу. И над людьми было совершено такое». С детства, не переносивший антисемитских высказываний, Александр очень болезненно воспринимал введение нацистами расовых законов, обязательное ношение звезды Давида лицами еврейской национальности, погромы еврейских магазинов отрядами СС и штурмовиками. Рассказы друзей и знакомых, побывавших в Польше и России, дополняли картину одного из ужасающих преступлений Третьего Рейха против человечества. Взбудоражить общественность, затронуть что-то в душе каждого немца — вот к чему стремились двое студентов, рассылая заветные письма сотням знакомых и незнакомых людей. «Мы не молчим. Мы — ваша нечистая совесть. Белая роза не даст вам покоя», — писали они. Распространение листовок совпало с массовыми бомбардировками немецких городов. То и дело воздух разрывал протяжный вой сирен. Не проходило дня без объявления воздушной тревоги. Первый грандиозный налет на Кёльн в ночь с 30 на 31 мая 1942 года потряс воображение немцев. Тысяча бомбардировщиков превратила цветущий город в груду развалин. Теперь уже не только военные, но и гражданские цели становились объектом вражеских бомбардировок. Население городов было охвачено страхом, но еще неизвестно, какой враг в воздухе или в почтовом ящике в виде тайной почты был для людей страшнее всего. Листовки «Белой розы» появлялись не только в Мюнхене, но и в его окрестностях, в небольших баварских городках. Позже они дошли и до Ульма, Штутгарта, Зальцбурга, Регенсбурга и Вены. Ганс и Алекс трудились, не переставая, но со временем держать в тайне от друзей такой объем работы стало невозможно. В начале июня в руки Траута попала листовка, адресованная кому-то из ее домашних. Некоторые цитаты из «Лао Цзы» показались ей подозрительно знакомыми. Совсем недавно она слышала эти самые слова от Ганса в аналогичном контексте. Вскоре и Софи,
заглянувшая в подвал архитектора Эйкмайера в поисках Ганса, застала обоих друзей за работой. Она сразу же все поняла и охотно вызвалась помогать. Так, волею случая, две девушки подключились к опаснейшему занятию, от которого Алекс и Ганс пытались оградить их столь долгое время. Ребят заботили в первую очередь проблемы, связанные с множительной техникой. Текстографический аппарат, приобретенный Алексом, был слишком изношен и явно не рассчитан на те нагрузки, которым подвергали его юные антифашисты. В силу различных причин конспиративного характера он часто менял прописку. Александру приходилось таскать его по городу в чемоданчике из дома родителей в ателье Эйкмайера и назад. Иногда гектограф останавливался инкогнито на ночь у кого-нибудь из друзей. С печатной машинкой проблем не было. Ее Алекс брал по мере необходимости все у того же Михаэля Петцеля. На первых порах не доверялась девушкам и отправка корреспонденции. Коробки с тайной почтой Шолеш-Морель возили сами. Они же разносили запечатанные конверты по адресам или по почтовым ящикам. В задачу Софии Траута входила добыча расходного материала, бумаги, конвертов, марок. Пора военного дефицита была в самом разгаре. Почти все товары отпускались с ограничениями. Не больше нескольких килограммов, штук, пачек в одни руки. Отсутствие конвертов восполнялось сложными определенным образом письмами по типу полевой почты. Почтам-то не отпускали больше 10 марок на человека. Для отправки сотен листовок девушкам приходилось обходить десятки почтовых отделений и покупать марки по частям. С бумагой тоже были проблемы. В учебных заведениях ее выдавали строго по норме. Для выполнения домашнего задания каждый получал определенное число чистых листков. Поэтому любая попытка Софии Траута купить больше марок, взять больше бумаги, вызывала ненужные вопросы, привлекала внимание и грозила провалом. Одним из адресатов тайной почты был профессор философии Курт Хубер. Остаточные явления, перенесенные в детстве болезни, отражались на лице и конечностях профессора, сказывались в его речи, но это не помешало ему добиться признания в области философии и музыковедения. В 1921 году в Мюнхене Хуберт стал доктором философии, а в 1926-м получил должность профессора. Он часто выступал на встречах, дискуссионных вечерах. Еще в апреле Шморель довольно пренебрежительно отзывался о таких лекциях, что и, собственно, забыл какого-то философа. Но при знакомстве Ганса с профессором впечатление стало иным. В июне друзья неоднократно встречались с Хубером. Говорили и спорили о многом, но в те дни ребята еще не были готовы открыто заявить о своей тайной борьбе. В обвинительном судебном заключении беседы о науке и культуре предстанут уже в несколько ином свете. Там допускались политические высказывания, в частности, Хубер высказывал точку зрения, что НСДАП все больше левеет, на севере Германии она настроена практически по-большевистски. Говорили также о том, как должны вести себя молодые люди на полях сражений. Обвиняемый Шморель заявил, что он бы проявлял полную пассивность. Конец цитаты. Возможно, что после таких откровенных дискуссий профессор все же догадался о происхождении листовок, появлявшихся в его почтовом ящике, но открыто ему сказали об этом значительно позже. Они жили так, как будто для них не существовало каждодневной опасности, не было никаких листовок, не сбивалась с ног тайная полиция. В июле друзей направили на полевую медицинскую практику на Восточный фронт. Расследование гестапо по факту распространения антигосударственных листовок постепенно зашло в тупик, и за отсутствием сообщения о новых акциях «Белой розы» производство по делу было закрыто.

Родина. Третьего июля 1942 года друзья по второй студенческой роте Александр Шмарель, Ганс Шоль, Вилли Граф, Юрген Виттенштейн и Губерт Фуртфенглер неожиданно были откомандированы на Восточный фронт. Глаза Алекса блестели. «Я вновь увижу Россию. Мы будем работать в полевых лазаретах. Пока еще неизвестно, как долго. Я думаю, что к зимнему семестру мы все-таки вернемся в Мюнхен». Ребята собрались на прощальную вечеринку. Пришли только свои, профессор Хуберт в том числе. Впоследствии вездесущая гестапо причислила встречу, затянувшуюся далеко за полночь, к разряду конспиративных сходок «Белой розы». Конечно, в тот вечер не обошлось без политики, но это было все-таки прощание. Прощание друзей, связанных одним общим делом, расстающихся надолго, может быть, навсегда. Поутру состоялось короткое прощание, несколько снимков на память. Фото, на котором изображены Ганс и Софи Шоль, Кристоф Пробст, облетело после войны весь мир. Эти лица стали олицетворением группы «Белая роза» для миллионов людей. Ровно в 7 утра началась погрузка, но лишь в 11 поезд тронулся. Путь лежал на восток. Друзья разместились в одном купе. Один из них возвращался к местам недавней службы, другой жаждал встречи с родиной. Остальные ехали в Россию, томясь неизвестностью. В хорошей компании время пролетело незаметно. Сон сменялся бесконечными разговорами на всевозможные темы. Когда затихала беседа, играли в карты и в шахматы. Третий день пути — Польша. Чем дальше на восток продвигался состав, тем больше привлекал ребят вид из окна. Бесконечные просторы неизвестности манили и не позволяли отвести взор. «Две вещи здесь совершенно особенные», — писал родителям Ганс Шоль, — «деревья и небо. Крестьянские дома покрыты соломой, а хутора прячутся в живописных березовых рощах. Закат здесь необычайно красив, и когда всходит луна, околдовывая луга и деревья своим сказочным серебряным светом, то вспоминаешь пленных поляков в Германии, и сразу понятной становится их безграничная любовь к родине». 26 июля в полдень поезд прибыл в Варшаву. Ближе к вечеру Александр, Ганс, Вилли, Юрген и Губерт выбрались в город. Увиденное потрясло их до глубины души. «Отовсюду на нас смотрит беда. Мы отводили глаза», — писал Ганс в своем дневнике. «Пребывание в Варшаве сделает меня больным. Слава богу, завтра едем дальше. Одни только руины могут ввести в депрессию». На тротуаре лежат умирающие от голода дети и просят хлеба, а с противоположной стороны улицы доносится раздраженный джаз. В то время, когда крестьяне целуют каменный пол в церкви, бессмысленное веселье пивных не знает границ. Повсюду царит пораженческое настроение, но, несмотря на это, я верю в неисчерпаемую силу поляков. На следующий день ночью друзья должны были двинуться дальше. Прочь. Как можно скорее прочь из этого города. Одна мысль гнала молодых студентов из некогда цветущей столицы. Они надеялись, что никогда больше не увидят Варшавы в подобном состоянии. В ожидании отъезда прошел день. Друзья должны были ехать пустым санитарным эшелоном, который отправлялся в час ночи на Вязьму. Явившихся после полуночи на вокзал практикантов ожидало разочарование. Поезд был переполнен. После долгих поисков свободного места все пятеро устроились на ночлег в коридоре под дверями генерала. Вместо прямой дороги на восток эшелон отправился в обход. Восточная Пруссия, Литва. Александр повторял тот путь, который проделал в трехлетнем возрасте с родителями. Только на этот раз он ехал не из Оренбурга в Мюнхен, а из Мюнхена в неизвестность. Дорога не отличалась разнообразием. Единственное занятие — сон, чтение и еда сменяли друг друга, образуя тоскливый круговорот. Ребята опять забились в одно купе. Теснота санитарного эшелона уже не располагала к дискуссиям. Жара сменялась похолоданием и сыростью. Путников одолевали полчища мух. В полдень 30 июля 1942 года состав пересек границу России. «В России началась равнина», — записывал свои ощущения в дневнике Ганс Шоль. Сначала мы пересекали мягкий ландшафт, волнистые холмы, подобные застывшему морю.
Над ними в голубом небе, покачиваясь, проплывают корабли облаков, сияющие ослепительной белизной в свете вечернего солнца. Я вспоминаю светлые церкви в стиле барокко, Моцарта. За границей началась широкая бескрайняя равнина, где размывается любая линия, где все твердое растворяется, как капля в море, где нет начала, нет середины и конца, где человек остается без родины и лишь печаль наполняет его сердце. Мысли, подобные облакам, которые также бесконечно и непрерывно меняются, уплывают прочь. Тоска, как ветер, несущий облака. Здесь все опоры, за которые судорожно цепляется человек, родина, отчизна, профессия, вырваны разом. Почва уходит из-под ног. Ты падаешь и падаешь, уже не знаю куда, и неожиданно приземляешься мягко, словно на крыльях ангелов на русской земле, на равнине, принадлежащей лишь Богу, да его ветру с облаками. В поезде было много разговоров о партизанах. Следы их работы были видны повсюду, но, к счастью, к вечеру поезд без особых происшествий добрался до Полоцка. В полдень 31 июля эшелон достиг Витебска. Город разрушен, движение поезда на восток затруднялось из-за взорванных железнодорожных путей и забитых военными составами узловых станций. На фоне этого вселенского хаоса резко выделялось буйство красок русского лета. Обилие цветов всевозможных видов и дети, играющие среди развалин, поражали воображение молодых немцев. По мере приближения к Смоленску местность за окном стала меняться. Холмы исчезали, появились равнины. К вечеру состав прибыл в Вязьму. Вилли, единственный из пятерки, уже бывал здесь. В своем дневнике он помечал: ужасно долгий марш к фронтовому сборному пункту, первое распределение, размещение на постой. Мы впятером плетемся через весь город. Грязь, разорение, играет немецкий марш. На холме между домов и развалин стоит церковь. Под моросящим дождем мы еще сидим на скамейке перед нашим жилищем и вспоминаем события последних дней. 2 августа было воскресенье. С утра они впятером отправились в церковь. 2 часа, как очарованные, друзья присутствовали на торжественной литургии. В полдень состоялось распределение. Все 5 попали в 252-ю дивизию. До отправки еще оставалось время, и после обеда ребята отправились на местный рынок, поразивший своей нищетой. Никогда еще разруха не проявлялась так явственно. «Хлеб бьет все рекорды, его ищут все», — писал Вилли Граф. Отъезд в Гжатск вечером несколько затянулся, и лишь под покровом темноты друзья добрались до города, где им предстояло провести около 3 месяца. Около 10 прибыли в Гжатск. Опять бесконечный марш с багажом через весь город. Призрачно возвышаются в свете луны руины опустевших домов. Русская артиллерия обстреливает город. Мы прячемся за углами зданий. Легкая паника. Мы спим фактически в дерьме. Вилли лаконично фиксирует события этого вечера в своем дневнике. Именно красочные картины увиденного позволяют нам сегодня приблизиться к тем дням, узнать, с чем столкнулись друзья, оказавшиеся на нашей земле. 252-я санитарная рота, которой были прикомандированы студенты-медики, располагалась на окраине города, в лесном лагере, рядом с военным аэродромом. Здесь находился главный перевязочный пункт. Близость фронта ощущалась ежеминутно. Взлетали осветительные ракеты, время от времени давала о себе знать артиллерия. По словам Алекса, линия фронта проходила в 10 километрах отсюда. Александр воспринял отправку на Восточный фронт как возвращение на родную землю, и никакая атрибутика армейской жизни не могла его заставить почувствовать себя здесь солдатом. Даже будучи убежденным противником большевизма, Алекс не мог позволить себе поднять руку против своего народа. Позже, после ареста, он скажет на одном из допросов: «Если бы мне пришлось как солдату с оружием в руках бороться против большевиков, то перед исполнением этого приказа мне пришлось бы довести до сведения моих военноначальников, что я не могу сделать этого. В качестве фельдфебеля санитарной службы мне не пришлось делать таких заявлений». Игорь Храмов. «Русская душа. Белые розы». Продолжение следует.

0: Книгу Игоря Храмова «Русская душа белой розы» для вас читала Людмила Зотова.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Троицком соборе Выксунского Иверского монастыря совершена первая литургия со времени закрытия обители. Пятый фестиваль «Дни Достоевского» пройдет в Оптиной пустыне и городах Калужской области. Панихиду по русским морякам отслужили в Бейруте. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 14 июля в Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря в городе Выксе Нижегородской области совершена первая божественная литургия со времени закрытия обители в 1923 году. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Глава Нижегородской митрополии обратился к собравшимся. «Мы видим, какой величественный собор был возведен предыдущими поколениями в обители. Он стал духовной жемчужиной и украшением Выксунской земли. Не каждый крупный город может похвастаться таким. Мы вспоминаем преподобного Варнаву Гефсиманского, его святую жизнь и духовное попечение об Иверской обители. Он был наставником другого великого подвижника, преподобного Серафима Вырицкого, который до принятия монашества щедро жертвовал средства на Троицкий собор. И, наконец, мы смогли восстановить Троицкий собор настолько, что теперь здесь можно совершать божественную литургию. Будем молить Господа о благословении наших дальнейших трудов по возрождению собора, чтобы для многих людей он стал духовным маяком и помог найти путь ко Господу. Благодарю всех, кто внес свой вклад в это великое дело, это наше общее соборное служение». С 16 по 19 июля в Калужской области пройдет пятый фестиваль «Дни Достоевского в Оптиной пустыне». Духовно-просветительский проект реализуется по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году проект реализуется на новом уровне. В его программе свыше 60 событий. Места их проведения – Калуга, Козельск, Боровск. Ожидается, что число участников и гостей превысит 40 тысяч человек. 14 июля в Оптиной пустыне начала работу научная конференция «Пути России-2026», составляющими которой станут секции «Судьба России в творчестве Достоевского». Сегодня в рамках конференции работает секция «На путях реализма в высшем смысле. Литературное творчество Достоевского в художественном сознании Сергея Николаевича Дурылина» и «Круглый стол. Духовно-нравственные ценности в русской философии права и литературе». 16 июля в Оптиной пустыне состоится торжественное открытие фестиваля. 17 июля будут организованы экскурсионные программы по храмовому комплексу, круглый стол и другие мероприятия. В этот же день на Театральной площади будет дан старт театральному фестивалю. Областной драматический театр начнет показ серии спектаклей по произведениям Достоевского. Глава митрополитчего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, удостоен ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Соответствующий указ 13 июля 2026 года подписал президент России Владимир Путин. В документе отмечено, что владыка Александр удостоен высокой государственной награды России за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Панихида по русским морякам, упокоившимся в Ливанской земле, была совершена 10 июля на англо-американском кладбище в Бейрутском районе Фон-дель-Шебак. Богослужение совершил представитель патриарха Московского при Антиохийском патриаршем престоле архимандрит Филипп Васильцев. На богослужении присутствовали посол Российской Федерации в Ливане Александр Рудаков, сотрудники посольства, советник посольства России Константин Мельников, помощник военного атташе при посольстве России Сергей Захаренков, сотрудники российской военной и дипломатической миссии, представители общественных ливанских организаций, российские соотечественники. Перед началом панихиды Семен Захаренков зажег на могиле мичмана барона Готгарда Бистрома памятную свечу, которая была поднята с затонувшего в 1869 году в Балтийском море фрегата «Олег». В 1860-61 годах фрегат совершал крейсерское плавание у берегов Ливана. В числе членов команды фрегата «Олег» был мичман барон фон Бистром Готгард Рихардович, умерший в 1861 году и погребенный на кладбище в Бейруте. В октябре 2025 года на англо-американском кладбище была восстановлена могила барона фон Бистрома, он установлен и освящен кинотаф с именами русских моряков, упокоившихся в ливанской земле. Освящение совершили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и митрополит Филиппопольский Нифон в сослужении представителя Русской Православной Церкви архимандрита Филиппа Васильцева. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Елизавета Яблонская. Ну вот, сегодня мы с вами вновь обратимся к теме «Библейские растения». Это те растения, которые упоминаются на страницах Священного Писания, которые были свидетелями событий, описываемых в Библии. И с нами сегодня в студии вновь флорист Наталья Полтавченко. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Людмила. Привет всем.
0: И те, кто нас слушает по интернету, пожалуйста, я очень рекомендую включить видеотрансляцию нашу, и вы увидите, что студия наша сегодня оформлена совершенно необычным образом. Вот Наталья очень постаралась привнести вот к нашей теме очень хорошую нотку оформления студии. Пожалуйста, мы все в цветах сегодня, обратите внимание. Видеотрансляция идет по каналу YouTube, а также ВКонтакте. И те, кто сегодня с нами будут не только слушать нас, но и видеть нашу сегодняшнюю встречу, я думаю, вы получите массу интересной информации, потому что Наталья вновь к нам пришла с картинками, которые дополняют тему рассказа Натальи, и мы это с вами сегодня и увидим, и услышим. Наверное, надо напомнить, что вот в прошлый раз мы с вами уже говорили, в прошлой нашей встрече, о тех растениях, которые, в общем,
1: дошли до наших времен,
0: как считается, библейских. Да, да, с библейских времен. Это был маврийский дуб, это были...
1: Смоковница Закхея. Которая сикамора, да, на самом деле. Вот. И мы начали про терновый куст, но не
0: только
1: успели.
0: Затронули, да, мы его, да.
1: Только мы его открыли.
0: Да. И поэтому сегодня, может быть, мы продолжим как раз с тернового куста, или у вас есть другие предложения?
1: Нет, просто был задан вопрос в прошлый раз, да, про полевые лилии.
0: Да.
1: И поскольку, может быть, опять мы не успеем ничего ответить, как и в прошлый раз, так лучше, может быть, мы с них и начнем.
0: Давайте.
1: Именно для этого я принесла столько цветов, чтобы вот луга, там, полевые лилии, полевые цветы, ну, примерно как здесь, вот все-таки море разливанное цветов, чтобы, да, было чуть-чуть здесь похоже на то, что вообще есть в природе. Итак, полевые лилии. Откуда мы про них знаем? Из Евангелия. «И об одежде зачем беспокоитесь? Вот лилии полевые, они не изнуряют себя трудом, не придут. Но даже Соломон во всей своей славе и блеске не одевался, говорю вам, так, как любая из них». Это Евангелие и от Матфея, и от Луки примерно такой же текст. И это, как вы уже, наверное, поняли, это отрывок из Нагорной проповеди. То есть, если мы на минуточку представим себе Нагорную проповедь, даже если она была не, вот как сейчас предполагают, это какой-то холм был все-таки, или есть такие версии, что все-таки это была проповедь на равнине, но тем не менее, там сидели люди вокруг Христа, было голубое небо, летали птицы, на которых он мог показывать, и вокруг расстилались поля, которые были полны наверняка в это время каких-то цветов различных. Он указал на полевые лилии. И этим он как бы еще помогал слушателям понять, что же, вот какой посыл следует за этим. Хотя и о красоте тоже там шла речь. И надо сказать, что вот у лилий, именно у лилий, так как перевели вот полевые лилии, хотя это не только так, мы сейчас поговорим об этом, но лилия, поскольку она с древнейших времен привлекала к себе внимание именно изяществом форм, своей ароматом, и поэтому, конечно, лилия была издревле, вот как-то притягивала людей, и просто символом чистоты и даже невинности была она. И поэтому поскольку не было сказано ботаническое название этого цветка, лилия, какая именно лилия, да. Их много. Ну, предположили как-то с самого начала, предположили, что это должны быть белые лилии. Угу. И полевая лилия, которая есть в Палестине, в полях, росла тогда в большом количестве, думали все, это лилия кандидум, белая лилия. Вот сейчас, может быть, нам ее покажут. Вот, и получилось так, что потом стали рассматривать другие цвета лилии, другие. Mm-hmm. И даже в XVIII веке начали подбирать вообще какие-то другие цветы, и не лилии вообще, например, ветреница корончатая или анемон mm-hmm. красного цвета, mm-hmm. вот тоже у нас есть картинка.
0: Да, смотрели, да.
1: Вот, потому что оказалось, что очень много исследователей, больше всего их интересует, а какой именно цветок мог бы подойти вот про все то, что mm-hmm. Христос, вот какой посыл он этим цветком вообще всем нам людям передавал. И поэтому вот на самом деле среди исследователей оказалось, что это самое большое количество рассуждений о библейской флоре, именно вот связанной с полевыми лилиями. Потому что предложено было просто огромное количество разных цветков. Рассматривались и маки, и гладиолусы, и гиацинты, крокусы. И, в общем, оказалось, что нет в Палестине такого красивого цветка, который бы не был предложен, что, может быть, все-таки вот это имел mm-hmm. в виду Христос.
0: Именно лилия все-таки.
1: Да, но лилия как-то больше всего. Вот к этому вот склоняется большее количество исследователей. Но здесь для нас все-таки важно то, что Христос нам хотел сказать, что это ведь человеческая слабость получается у нас такая же, быть обремененной заботами о том, что есть, во что одеться, как там выглядеть и так далее, что, может быть, все-таки нам нужно, и даже не может быть, а точно нам нужно подумать о том, что Господь Бог, который и птиц питает, и цветы полевые, ведь он все для полевых цветов дает: землю, осадки, ветер, солнце, даже семена там, это все обновляется, все растет, все равно, невзирая ни на что. Mm-hmm. Так вот, вы оглядитесь, посмотрите, что, может быть, и вам не нужно-то сильно обременяться заботами о том, что, как, где есть. Вот все вот дается уже на самом деле, если Бог, если человек вообще. Это высшее творение Бога. Значит, он о нас-то уж точно позаботился. Больше даже, чем об этих полевых цветах. Вот. И
0: ну,
1: здесь
0: действительно, на полях Иерусалима, Израиля, наверное, это очень очевидно. Человек не прикладывает к этому никакого труда. У нас немножечко по-другому. Все-таки, чтобы вырастить лилии,
1: да,
0: мы прикладываем труд.
1: Да, да, нам надо постараться.
0: Да.
1: И получается здесь, может быть, даже чуть ли не главное, это беспокойство, что вы-то не беспокойтесь так сильно все-таки. Будьте спокойны. И один из исследователей, например, предложил даже то, что Христос нам говорит, чтобы мы чувствовали импульсы природы. Вот он говорит, например, какое слово? Посмотрите на лилии, не просто так, а посмотрите, то есть вы сделаете вот этот шаг. Вы не только живите вот тем, что вы живете обременением своих забот и всего насущного, а вы посмотрите на окружающий вас мир, посмотрите в небо, посмотрите на цветы, ведь творение и на деревья, там, на кусты, творение это продолжается до сих пор, ведь нет у нас двух одинаковых листков. Бог творит все до сих пор. Поэтому идите и смотрите, оторвитесь, может быть, от повседневности. Или если вы когда-нибудь, когда выбираетесь за город, или даже в городских садах и парках вы что-то смотрите, но вы более как-то вот, я не знаю, разглядывайте это. Вы ищите там красоту. И вот здесь еще мы обнаружили.

0: что это очень дорогая вещь, и Христос ее носил. Доказательством может быть косвенным, но тем не менее является то, что когда воины, четыре воина делили одежды Христа между собой, то хитон они не раздрали, как сказано в Евангелии. Они его отдали целиком кому-то, кому выпал жребий. Потому что это была именно драгоценная вещь. Это все равно, что, я не знаю, хрустальную вазу взять и разбить. Вот мы разбили на четыре куска и разделили ее. Нет, они понимали, что эта ваза, так же, как вот хитон Христа, должна быть цельной. Это была дорогая вещь. Поэтому красота, Христос нам об этом говорит, в виде полевых цветов, красота священна. И красота – это очень важно. Не забывайте про красоту. Даже в многих своих трудах не забывайте. Вот полевые лилии, пожалуйста.
1: В том числе и про собственную красоту. Вот. Ну вот я хочу вас прервать немножко и напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 328-29-32 о библейских растениях. Мы сегодня продолжаем разговор с флористом Натальей Полтавченко. И те, кто имеет возможность не только нас слушать, но и видеть нашу студию, вы увидите, что мы о красоте сегодня помним. Благодаря Наталье мы все в цветах. И у нас есть одно сообщение по Ютубу. Здравствуйте, какая красота! Вот, так что
0: да, красота. Вам. Красота. Все-таки стараемся
1: да.
0: И украшать свою жизнь. Христу это было естественно. Mm-hmm. Значит, должно быть естественно и нам.
1: Да.
0: И даже здесь еще
1: даже
0: в пост,
1: почему бы нет, да.
0: И здесь хотелось бы еще вот вспомнить одну легенду. Есть такая золотая легенда, написанная в 13 веке. Епископ из Генуи написал золотую легенду по евангельским событиям. Он использовал не только канонические Евангелия, он использовал неканоническое, например, 5 века Евангелие от Никодима. Он использовал святых отцов, их изречения, устные какие-то предания. В общем, золотая легенда – это довольно известное вот, произведение. И там в том числе рассказывается так, золотая легенда, да, это мы про крест Господень, когда будем говорить, я о ней расскажу. Вот, но сейчас я просто про другую легенду хочу вам рассказать, которая связана с крестоносцами. В XII веке, когда крестоносцы были в Палестине, им, видимо, очень нравились эти лилии. А что такое лилии? Это луковичное многолетнее растение. Высотой 60 сантиметров, метр оно бывает. И крестоносцы решили перевести их в Европу. И они стали выкапывать эти луковицы и в большом количестве партий отправлять в Европу. В том числе из них, из луковиц, научились делать лекарства разные. И в связи с тем, что это растение стало очень популярным, очень быстро сказали, что лилия кандидум – это вообще символ Мадонны. И поэтому всем захотелось, по крайней мере, ну как минимум на Пасху, а так и вообще в домах заводить лилию Мадонны. И мы вспоминаем картины художников, изображения разные, да, с лилиями. Да. Да. Вот. И поэтому в самой Палестине вдруг она исчезла. Обнаружили, что ее уже нет. И до первой половины XX века думали, что лилии-то нет. Поэтому, может быть, много еще было вариантов того, что же это может быть, если ее нет. Ее не находят там, в полях. И только вот в 1925 году студенты, инициативная группа еврейского университета из Иерусалима, они предприняли такую экспедицию по полям в Северную Галилею. И в том числе они были на труднодоступных пастбищах для скота горы Кармель. И вдруг обнаружили там лилию кандидум. Вот, и можно ее показать, вот как она в диком виде растет. И все, поэтому все, круг замкнулся. Лилия была, она просто вот исчезла. Ее, если даже не крестоносцы, то скот ее мог съесть, потому что развивалось земледелие. А лилия там была, так что Христос вполне мог обращаться именно к лилиям. Белый цвет на фоне зелени, на фоне холмов и других цветов, он, конечно, очень выделяется. Вот.
1: Да, но мы поэтому тоже вот здесь, вот сейчас мы очень любим лилии.

0: И, конечно, эти цветы пользуются большим вниманием и жителей нашего северного города. И очень приятно, что этот цветок имеет отношение, такое прямое отношение к библейским историям, был свидетелем, и не только свидетелем, может быть, даже участником тех событий, о которых мы можем читать на страницах Священного Писания.
1: Да.
0: 328, 29, 32 наш телефон, дорогие друзья. Вот о лилии Наталья сегодня нам рассказывала, благодаря твоему тому звонку, который был в прошлой нашей передаче.
1: Да. Вот, а сейчас мы продолжим то, собственно, на чем мы остановились. Терновый куст, который считается, что вот он был свидетелем встречи человека и Бога, а именно Моисея, у горы Хариф. И сейчас я просто кратко напомню, мы немножко уже успели рассказать, вот, что произошла вся вот эта история, именно потому что Моисей, он пас стада овец своего тестя Иофора и зашел далеко куда-то. И вот там увидел такое удивительное явление, куст, который горит и не сгорает. И он решил подойти и посмотреть, как это вот куст не сгорает. И мы говорили уже в прошлый раз, что Моисей, который был так же, как и другие патриархи, прекрасным знатоком, естественно, флоры Палестины, потому что, чтобы пасти овец, конечно, нужно было знать о большое количество растений, когда они всходят, когда они увядают, ядовитые растения, как ими лечиться. Вот, и поэтому он знал, конечно, какой это у него куст горит, но не сгорает, но он нам оставил снова слово «сне», которому не могут ботаники его никак перевести. И есть разные предположения о том, что это такое. Первое, вот я успела сказать, что это может быть ясенец белый, который не растет, правда, в этих местах, вот, но он возгорается, второй ладаник. И третий, вот мы еще не успели вот это как раз обсудить, это, возможно, это сено Александрийское. Сено Александрийское – это тоже куст, который не горит, но который цветет желтыми цветами. Причем у него такое интенсивное цветение, что если лучи солнца падают под определенным углом, создается иллюзия, что он горит. А получается, что арабское слово «сенна», оно означает вот этот куст. И слово «сне» близкое по звучанию. Да, и поэтому вот говорят, что может быть даже вот это вот... Может быть даже и есть это самое растение. Вот, но надо тут еще сказать, что находятся исследователи, которые считают, что в Библии есть растения, которые нереалистичны, то есть такого быть не может, а именно древо жизни, которое мы не представляем, что это такое. Второе, к этому относится терновый куст. И третье, манна, которая, ну вот, конечно, много есть разных рассуждений, но как ботаническое растение или как вообще реальное, то, что вот сейчас это может быть, все-таки говорят, что нет. Это вот было только тогда и только при таких обстоятельствах. Вот. Еще тут, конечно, нужно сказать по поводу горы Синай. Это потому что вот этот куст терновый, к которому приезжают и туристы, и паломники, его показывают в монастыре Святой Екатерины у подножия горы Синай. И как-то принято считать, что вот Синай, она и это же гора Хариф, то есть гора Божия. Но, понятное дело, тут есть сомнения по поводу того, что это гора Божия. И сомнения эти внес апостол Павел 2000 лет назад. Потому что он в послании к Галатам, он именно написал «Агарь, напоминающая гору». Так, где тут у меня? «Гора Синай в Аравии. Это написано апостолом Павлом. И это означает, что большое количество энтузиастов было всегда и есть, которые хотят найти в Аравии гору Синай. Но, во-первых, все-таки у нас традиции есть, что принято, что монастырь Святой Екатерины, он стоит у горы Синай, горы Божией. И традиция там идет со второго, с третьего веков. Начало вот монастыря, как оно было? Монахи селились там в пещерах. Ну и, естественно, там растут кусты, вот какой-то куст. Они послали царице Елене, которая в это время приехала как раз в Иерусалим, чтобы найти гроб Господень, чтобы найти вот крест. И они ей послали прошение, что мы вот здесь, у тернового куста, и нужно здесь часовню построить. Она дала денег, там была построена часовня Неопалимой Купины. Потом там были еще другие постройки. И так получилось, что уже в VI веке Юстиниан, император Константинопольский, обнес это место мощными стенами, образовался монастырь. А в VII-VIII веке, когда нашли мощи святой Екатерины, их перенесли в этот монастырь, и монастырь стал называться монастырем святой Екатерины. И это богатейшее, конечно, место собрания икон и различных артефактов, имеющих отношение к христианству, так что в любом случае туда полезно приехать. Но мы говорим про терновый куст. Тот, который там сейчас показывается, как терновый куст, это ежевика священная, она так называется. Это на корнях старой ежевики построена вот эта часовня. Принято считать, что на старых корнях она построена. Новые корни отнесены на несколько метров рядом с часовней. И вот этот вот куст, он у нас, соответственно, на него смотрят паломники, восхищаются, им рассказывают, ну, можно сказать, прямо небылицы, что нельзя отрезать, и все равно он ничего не приживется, только здесь, в этом месте он растет и так далее. Ну, вы же понимаете, если умеешь выращивать растения, ты можешь отрезать и посадить, и оно все равно будет расти у тебя. Вот, и получается так, что поскольку маловато на горе Синай находится тех фактов, которые перечислены в Библии, которые должны были быть тогда, когда происходил исход древних евреев из Египта, и нашлись такие факты в Аравии, действительно, гора Джебель-эль-Лос, она находится на территории Саудовской Аравии, но это официально не признано. Но есть уже много фотографий в интернете, можно посмотреть, там и нашли и расколотую скалу, из которой пошла вода. Там нашли вот эти белые мраморные столбы, которые были, должны были быть вокруг алтаря. Моисей их ставил. Там нашли, ну как считают, что вот этот вот пьедестал, на котором и золотой телец был. Там нашли даже петроглифы, то есть это вот вырезанное на камнях изображение тельца и так далее. В общем, много чего нашли. И более того, когда стали задумываться, а как же евреи переходили Красное море, вообще говоря, потому что глубина в некоторых местах до 2000 метров. И даже если схлынет вода, то представьте себе, идет ну, просто миллионная толпа людей, которые совсем не альпинисты, у которых есть старики и дети, есть телеги, есть скот. И вот по всем этим ухабам как вообще проходить? И нашлось место между Синаем и между Аравией. Нашлось такое плато, Акапский залив там находится, которое относительно неглубокое и которое как асфальтовая дорога. И нашли там некоторые предметы, которые напоминают колесницы и так далее. Но всему этому еще не придавали официального статуса. Может быть, руки не дошли, может быть, как-то вот, ну, что-то должно произойти. Бог должен захотеть, наверное, чтобы все-таки вот произошло, и люди поняли, что да, это вот, например, место находится в Синае, в Саудовской Аравии, в Аравии, которая вот сейчас занимает государство Саудовская Аравия. Mm-hmm. Но оно огородило эту гору уже колючей проволокой, так что все равно туда не попасть. На всякий случай мы предупреждаем тех, кто все-таки вдруг захочет туда пойти. Итак, все-таки то, что для нас важно. Горение, но не сгорание терновника символизирует вселение Бога в девическую утробу, сохраняющее девство неприкосновенным. И еще святые отцы видели в терновом кусте один из прообразов Иисуса Христа, соединение тленного растения и божественного огня, подобное тому, как соединились в Христе природы божественная и человеческая. Вот.
0: Да. Ну, дорогие друзья, я напоминаю, что вот рассказ Натальи сопровождается картинками именно тех растений, тех событий, о которых мы сегодня слышим. 328-29-32 наш телефон, YouTube, WhatsApp тоже к вашим услугам. Если у вас есть вопросы, комментарии, то, пожалуйста, можете связаться с нами по любому удобному для вас виду связи.
1: Так, и теперь вот мы переходим к следующему. Уже непосредственно не растения, но продукты жизнедеятельности растений, сохранившиеся точно до наших времен, о реальности которых уже нет сомнений, таких mm-hmm. нет, это дары волхвов. Волхвы, напоминаю, это были, преподнесли какие дары Богородице? Золото, ладан и смирну. И да. Вот сейчас в монастыре святого Павла на Афоне.
0: Да, Наталья, я хочу немножечко вас прервать. Во-первых, очень интересно, мы говорим о растениях библейских, и вдруг дары волхвов. Как-то странно очень.
1: Да.
0: Это самое. Мы узнаем, почему именно эти дары включены в нашу сегодняшнюю тему, после того, как мы примем звонок от радиослушателей. Mm-hmm. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
2: Раба Божия Мария, вы знаете... Я по поводу лилий. Я так пострадала от нынешних лилий. Они, наверное, уже гибридные какие-то. У них очень сильный запах, и аллергики очень страдают от этого. Мне пришлось даже срочно бежать к врачу и делать укол. Скажите, вот эти лилии, которые там были в Палестине, они, наверное, натуральные, и уже не было такого...
0: Удушающего
1: запаха, да.
2: Как вот нынешние лилии продают. Уже, наверное, гибриды какие-то.
1: Дело в том, что, с одной стороны, все-таки лилии росли в диком виде. И поэтому, когда общий аромат с полей разносится, например, полынные поля, лилии также ароматы свои вносят, самшиты, много кустов и деревьев. И это такая вот смесь, которая, может быть, для человека была более благоприятной, чем отдельный вот этот концентрированный запах какого-то цветка в замкнутом помещении. Но дело еще в том, что на самом деле, как это ни странно, но вот запах у лилии как раз-то это одно из тех причин, почему ее называют лилией Мадонны. Потому что запах – это как бы на божественное благоухание, говорят. Вот. Mm-hmm. Но они и лилии-то пахнут по-разному.
0: Да.
1: Так что есть совсем мало пахнущие лилии.
0: Абсолютно точно, да. И мы вот с ними встречаемся здесь даже в наших условиях. Есть лилии, которые вот мы покупаем, они действительно имеют очень такой яркий аромат, и некоторые люди его воспринимают как удушающий. А кому-то этот аромат вот действительно благоухание напоминает.
1: Да.
0: А есть лилии такого же вида, казалось бы, которые практически вообще не имеют запаха, вот эти белые лилии. Так что, Мария, мы вас, конечно,
1: да,
0: понимаем, что вам тяжело выносить это благоухание.
1: Ну, да. Ну вот да, что есть, то есть.
0: Итак,
1: продукты,
0: да,
1: продукты жизнедеятельности деревьев.
0: Да.
1: Золото, ладан и смирна. Они сейчас находятся, вот я сказала, в монастыре апостола Павла и хранятся в виде 70, ладан и смирна, 70 спрессованных в шарики величиной в маслину и связанных с собой серебряными нитками, прикрепленным к золотым филигранным вот этим вот как раз пластинам золота. Mm-hmm. Их около 70. И их даже вывозят иногда из монастыря. И, кстати, их привозили в Россию когда-то.
0: Да.
1: Так что где-то это было. Да, да, вот это можно было увидеть. Ну вот в двух словах, потому что на самом деле про ароматические разные растения можно вообще делать отдельную большую передачу. Но вот ладан – это что? И смирно. Это ароматические смолы, которые выделяются из трещин в коре.
0: Угу.
1: И трещины эти бывают естественными, а бывают специальными. И даже делают их специально. В прошлые века это даже называлось кошкой металлической, сделать надрезы на коре, чтобы больше выделялось вот этой смолы, которая всегда и в те века она дорого стоила.
0: А чем даже... же она так вообще, почему она такая дорогая, чем она так привлекает внимание, что это даже в дар несли? Что же в ней такое есть?
1: Да, получается, что традиция – это вообще многовековая воскурять какие-то благовония. Это было и в Египте, в Месопотамии, это было вообще везде. А это одни из самых признанных, вот ладан, скажем. Он входит в различные смеси и сам по себе воскуряется. Вот. Но дело в том, что еще в древние века его уже разбавляли из дороговизны. Ну, а в наше время разбавляют еще больше. Ну, вот вам даем такой практический совет. Если дома вы хотите, ну, некоторые берут, например, ладан, чтобы обновить атмосферу дома. Это сильнейшее бактерицидное средство. Пожалуйста. И вы можете проверить, насколько он натуральный. Если у вас после сгорания останется уголек, значит, это вот эти смеси, которые туда добавлены, они не горят. Ладан горит полностью. Вот. И, ну вот он растет, у этого деревья и ладан, и смирна, они относятся все к большому семейству бурзеровых. Они растут только на юге, только это там Африка северная, вот Аравия, юг Аравии, в Индии есть немного, остров Суматра. То есть это должна быть очень высокая температура, очень сухо. Вот там эти деревья растут. И они, кстати, их даже называют низкие. Они низкие, эти деревья. Низкие смоленистые деревья. И если кто-то все-таки доберется, не знаю, до Сомали. Всякое бывает. И увидит вот красивейшее вот это вот дерево. Босфилия священная называется, ладанное дерево. Ему захочется, так же, как у нас, вот Порфирий Иванов предлагал, прислоняйтесь, обнимайте деревья, там березы, вы получаете от них энергию. Если кто-то это сделает с этим деревом, то тогда и отдерет себя от этой коры, то одежда уже, не знаю, примет ли химчистка. Там смоляные, огромное количество смоляных ходов. Вот. А смирна, это тоже смола. Но она немножко из других деревьев получается. Камифора мирра. И мирра, вот обращаю ваше внимание, чтобы не путали, потому что часто путают. Мирра – это два «р».
0: Да.
1: А вот мирра помазанье – это одно «р». Это смесь разная из разных специальных благовоний, специальных масел. Это мирра, это другое, в которое входит, вот ладан там входит. Их много там, конечно, составляющих. Но мирра или смирна, о котором вот тут говорится.
0: Это одно и то же, да?
1: Это одно и то же. И это деревья камифора мирра. И чем мирра-то известна? Она известна тем, что трупы, если смазать, вот разбавить немножко в вине и смазать труп, то он не будет тлеть.
0: То есть бальзамирующий,
1: да,
0: такой состав.
1: Это прекрасное бальзамирующее средство. Вот, поэтому вот покойников было принято на Востоке обязательно добавлять вот мирру, тогда они, если нужно было, вот, чтобы вот не сливало тело, то вот именно так и делали.
0: Дорогие друзья, я напоминаю, что те, кто имеет возможность смотреть нас на канале YouTube или ВКонтакте, вы увидите замечательную цветущую студию и картинки, которые сопровождают сегодняшнюю нашу беседу. Ну а те, кто не имеет возможности нас видеть, а только слышит Наталью, я думаю, что, тем не менее, та информация, которую вы даете о библейских растениях, очень интересна, и, может быть, кто-то захочет обратиться, ну, может быть, к каким-то справочным средством и увидеть вот эти вот растения или смолу, о которой вы сейчас говорили. Вот вы знаете, когда говоришь, часто слышишь «дары волхвов», кажется, что это какие-то драгоценные камни, это там золото, а оказывается, это вот, вот смола,
1: которая застывшая, да, но она, ценилась. Конечно, дорогая смола, она, то есть это дорогие подарки.
0: Да, это да. Тоже очень интересно.
1: Да. Вот. И следующее – это у нас терновый венец. Это уже растение точно, в чистом виде,
0: да,
1: терновый венец.
0: Опять возвращаемся к терновым.
1: Да, да, к терниям таким.
0: Да.
1: А, вот. И то, как выглядит общая картинка, я надеюсь, вы сейчас увидите на экране, как могла бы выглядеть вот, вот эта вот композиция из этих иголок, свернутая в одно кольцо. Какая это страшная на самом деле вещь.
0: Это композиция вот. Уже в наше время составлена.
1: Да, в наше время составлена. Я специально подобрала эту картинку, чтобы вот все-таки представить, насколько это страшно вот, на самом деле. Вот. Для тернового венца тут, конечно, тоже разные были мнения, из чего он сделан, но большинство исследователей склоняется к тому, что из белого терновника, по-простому, он растет вокруг Иерусалима, воины просто его срубили, колючки там огромные, свернули, и делали вот такая вот, вот это ужасное.
0: Свернуть вот, его, и то, сколько надо смелости
1: да,
0: иметь.
1: В каких рукавицах, да.
0: Да, каких
1: и рукавицах. Немножечко, как со всеми древними предметами, немножечко... Так загадочно все-таки его история, но предполагают, что терновый венец, который хранится сейчас во Франции, что все-таки он настоящий. Хотя первые 400 лет о нем не было никакого упоминания после распятия Христа. Угу. Потом уже стали появляться отдельные, там какие-то где-то проскакивать какие-то заметки, пока в 1061 году его не вывезли в Константинополь. И там уже это было все зафиксировано. Но в 1024 году четвертый крестовый поход крестоносцы разграбили Константинополь и вывезли в том числе терновый венец. Но история тут тоже сохранилась. И он, в конце концов, попал к венецианским купцам, у которых выкупил король Франции Людовик IX святой. И привез его в Париж. В 1239 году это произошло. И для этого дела построили часовню Сан-Шапель, куда его и поместили, и где он хранился до Французской революции. А потом в Французской революции они же там могли надругаться и вообще его уничтожить. Поэтому его распилили на три части, в разные места разнесли. Но после революции оказалось, все три части
0: сохранились,
1: их соединили вместе, сделали хрустальный футляр для него и поместили уже, в конце концов, в Нотр-Дам-де-Пари, где до пожара, известного всем, он так и хранился.
0: И его не только хранили, но его и выносили каждую пятницу, по-моему.
1: Да, каждую пятницу
0: можно
1: выносили
0: было с ним встретиться.
1: Его. И с этим даже связана одна история. Я не знаю, как у нас по времени. А, пять минут?
0: Сюда.
1: Ну, тогда не успею. Ладно. Тогда мы про него просто закончим. Вот. И после пожара в Нотр-Дам его перенесли, этот венец. Сейчас он хранится в Лувре.
0: То есть он не пострадал во время пожара,
1: к счастью? Да, его успели вывезти. Там даже отдельная история. Когда очень рискованно было. Вот, его могли потерять. Но как именно его спасли? Он вынесен, сейчас он в Лувре хранится. И
0: хранится вот, или он выставляется, или где-то...
1: Ну вот насчет этого, там, ну не знаю, в Париж мы сейчас не поедем, а вот что-то я не нашла никаких вот ссылок на это. Вот, так что терновый венец, он у нас более-менее про него ясная вот и...
0: Да, но я думаю, может быть, вы расскажете эту историю сейчас, потому что все-таки время есть.
1: А, есть еще минутка. Дело в том, что многие... простые люди, неверующие даже, они иногда, может быть, и сомневаются, что это такое тут вот придумывают христиане там вообще, что это такое. У меня есть приятельница, которая приехала во Францию. Она сама дизайнер, ей все интересно. И вот она столько по Парижу ходила, пришла в Нотр-Дам, а это была как раз пятница, и она села, там просто сидеть можно. Она села туда, она говорит, я вижу, там что-то там показывают, вынесли, там его ж поднимали, вот и показывали. И она говорит, священник вот так вот обнес все помещение каким-то предметом. Она говорит, я сижу и чувствую, у меня по лицу как ветер прошел. Поэтому пришлось ей подойти к служителям и сказать, а что это вообще было, если со мной такое вот было? Они ей говорят, вот, что было, матушка. И она же после этого стала читать и обнаружила, что вот, оказывается, все-таки не просто так. Я, правда, не знаю, повлияло ли на нее это, вот, что она все-таки...
0: Ее духовный путь каким-то образом. Как...
1: Но то, что оказалось, даже есть какие-то вот такие материальные проявления святыни, которые есть, когда человек совершенно не готовый к тому, чтобы принять святыню, даже не ждал ее. И вдруг ему дается сигнал, что все-таки это остановись, все может быть, что-то здесь есть. Вот.
0: Да. Но вот это растение, из которого сделан этот терновый венец, это сейчас можно увидеть?
1: Да, конечно, он и растет. Конечно, там вокруг Иерусалима это уже все вырублено, там, там подальше просто поехали, но терновников там полно. Вот. И почему еще с терновником, если есть минутка, я тогда еще скажу, что есть исследователи, которые посчитали, ну, один из них, например, Михаил Захари, это палестинский израильский ботаник. 30 лет он посвятил изучению флоры Палестины. И он обнаружил, что на самом деле в Древней Палестине было вот этих терновников 60 видов. В Библии указан, нашли 21, то есть уже не все. А у нас синодальный перевод, у нас вообще, чтобы как перевести, вот что это такое, у нас их 5 всего этих растений, колючих растений. Ну, поэтому вот вышли, написали общий вот такой вот терновник. Вот. То есть, терни, наши... шипы, вот, вот такой вот.
0: Если наши паломники поедут... Вот по святым местам в Иерусалим, в Израиль, да, и увидят терновый куст, это совершенно не обязательно, что это именно тот куст, из которого вот был...
1: Сделаны были эти...
0: Да, венец этот.
1: Да, да, этот венец сделан. Да? Да. Но шипы оказалось тоже... реликвия, шипы, венецианцы, венецианские купцы, да, которые продавали королю Людовику IX святому, кстати, он заплатил огромную сумму, половину годового бюджета Франции он заплатил вот за этот венок. Так вот, венецианцы спилили все шипы и продали их отдельно в другие церкви. Так что, но их какое количество уже по миру ходит, не знаю, потому что, ну, шипы уже...
0: А у нас тут... есть это в России?
1: Ну, вот, не знаю.
0: Ну, нас неизвестно, вот,
1: да, пока. Не знаю, есть или нет.
0: Да. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня говорим о библейских растениях. И сегодня вот Наталья Полтавченко, флорист, гость нашей студии, успела нам рассказать о лилиях. И лилия тоже... Очень интересное оказалось растение, не так все просто с ней связано, хотя упоминается на достаточно большое количество раз и в Ветхом Завете, и в Новом Завете.
1: И полевые цветы, которые должны нас все-таки привлекать наше внимание, что это не просто так, что красота ведь их, полевых цветов, приравнивается к красоте Соломона. Не что-нибудь, а Соломон – это богатейший из царей. Великолепие у него было такое, какое не снилось вообще многим царям. И тем не менее, Христос ставит их выше.
0: Полевые цветы. Будем обращать на это внимание, когда у нас появится такая возможность, когда у нас наступит лето. Пока мы это можем только на картинках или в своих воспоминаниях воскресить вид полевых цветов. Терновый куст – очень интересное растение, которое у нас мы не можем на нашей территории это увидеть. Но и если вот кто-то тоже в качестве паломника поедет на Святую Землю, кусочек вот этого тернового куста тоже вряд ли удастся, да?
1: Нам? Нет, ну там на самом деле я бы попробовала найти там натуральный ладан. или Смирну, которая не разбавлена. Но там тоже можно, разбавляют, это, да. Но, может быть, там более натуральная.
0: Да. И последнее, чем мы сейчас завершим нашу программу, Марина Матвеева, как красиво у вас сегодня в студии. Ой, у меня улетело. И очень интересно, спасибо. Наталья, вот на этом замечательном сообщении мы сегодняшнюю нашу программу завершаем. Вам большое спасибо. Действительно, красивая студия, красивый рассказ. В следующих наших встречах мы продолжим рассказ ваш, разговор о библейских растениях. А пока мы с вами прощаемся. Спасибо.
1: Да, спасибо всем за внимание. Да, до свидания.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре бемоль мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. В течение нескольких лет Государственный Эрмитаж провел реэкспозицию одного из знаковых выставочных пространств музея – галереи Петра Великого. Год за годом открывались новые залы, постепенно мы с вами с ними знакомились. В 2023 году публике были представлены, так сказать, женские залы, рассказывающие о развитии петровских преобразований в искусстве и культуре России в период царствования императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В новых залах представлены произведения изобразительного и прикладного искусства эпох барокко и рококо. А в 2025 году открылся зал «Культура России второй четверти XVIII века. Фарфор, стекло, серебро». В витринах зрители могут полюбоваться богатейшими коллекциями стекла и серебра Аннинского и Елизаветинского времени, а также знаменитым виноградовским фарфором. Обо всем этом мы беседуем с куратором экспозиции, старшим научным сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Натальей Юрьевной Бахаревой.
1: У нас как бы здесь не делятся они по царствованию, вот в чем дело. Ну вот здесь у нас барокко-рококо, светская жизнь, да, здесь вот вещи более такие парадно-дворцовые, ну это, во-первых, коронационные, тут у нас прямо вот мы начинаем с темы продолжения наследия Петра для коронации Елизаветы сделанное. Это принадлежавший ей, значит, стол-стул, который делались на заводах, основанных, собственно говоря, Петром. Ну и тут у нас все такое торжественное. Все остальное в этом зале – это эпоха рококо. Мы говорим про то, что более 70 лет из 100 правили женщины в России. Соответственно, мода, наряды, аксессуары. Здесь у нас очень много слоновой кости, здесь у нас такие секретики женской красоты.
2: И, как я понимаю, отечественного производства,
1: российские. Ну, разные. Ну, это, скорее всего, отечественные, потому что...
2: Написано «Россия», да, везде, да, а, ну, Франция.
1: Вот. Ну, голландский веер у нас.
2: Да-да-да.
1: Потому что и привозили, вот такое привозили, да, стомок. То есть здесь мы показываем вот эту конструктор женского туалета. Карманы, которые были вместо сумок, вот эту вот вставку в платье, потому что при Елизавете переодеваются несколько раз в день, и вот мы открываем небольшие секреты. Таким центром у нас здесь является картина, это семья графа Чернышова. С одной стороны, это такая энциклопедия моды середины XVIII века, костюмы, аксессуары, мебель, детские игрушки. И очень можно долго и подробно рассматривать туалеты. Угу. Очень известное семейство. Опять же, связь с Петром, потому что это семейство, которое возвысилось при Петре. Папаша Петра Чернышова – это бывший денщик Петра Первого. А мама его – это бывшая фаворитка Петра. Короче говоря, этот род их начинался. Ну и мать семейства, да, жена Чернышова, она дочка Ушакова, тоже, который возвысился при Петре. То есть это такая вот еще родословная от Петра. Ну и такой интересный здесь персонаж. Вот эта девочка, младшая дочка на момент написания картины. Это Наталья Петровна Чернышова, которая станет прообразом пиковой дамы. Ну и поскольку здесь у нас все про моду, то вот здесь у нас различные аксессуары. Здесь мы можем говорить про охоту, которую так любила Анна Иоанновна, потому что там все с охотничьими сценами. Эпоха рококо, когда все переодевается, все меняется, да, там столик выдает себя за эмалевый, зеркало выдает себя за фарфоровое, комод, покрытый кружевом, на самом деле кость. И мода на табакерке. Здесь мы начинаем показывать уже наши жемчужинки из коллекции виноградовского фарфора. То есть вот у нас вверх это эмалевые табакерки, а вот это верхняя табакерочка, и вот это виноградовский фарфор.
2: Там дальше, я так понимаю, Ломоносов.
1: Дальше у нас тема Ломоносов и наука. В первую очередь, конечно, Ломоносов. Потому что здесь помимо портрета и модели памятника, который стоит до сих пор в Архангельске, у нас мозаики, вот эта работа самого Ломоносова. Все остальное – это мастерская Ломоносова, и здесь у нас еще и стеклярусные панно. Поскольку это все использовалось для декоративной отделки, то здесь мы показываем интерьеров, мы показываем здесь еще и скульптуры декоративные XVIII века. А здесь мы показываем Ломоносова в своей лаборатории на уровне Уструдицкой фабрики, где делали мозаики и, в смысле, это смальты, бисеростеклярус. Еще одна маленькая мозаика мастерской Ломоносова, а это смальты ломоносовские. То есть это как раз те самые как бы мазки краски, из которых вот эти картины создавались. То есть это все мозаики. Помимо этого, мы здесь рассказываем о развитии науки. Опять же, это тема продолжения Петра, потому что Петр создает Академию наук. При Анне Иоанновне развивается инструментальная палата, которую возглавляет Андрей Константинович Нартов, бывший личный токарь Петра I. И вот здесь у нас висят измерительные циркули, сделанные в инструментальной палате. Там же в инструментальной палате сделаны были вот эти вот часы, астрономические часы, которые в 1735 году подарили Анне Иоанновне. И здесь есть вот гравированная надпись, что она среди воинских побед находит время для... И внимание проявляет вот к развитию наук и художеств. То есть это то, что принадлежало Анне Иоанновне. Астрономия наблюдательная, показываем телескопы, которые были очень популярны, поскольку наука продолжает развиваться. Ну и главный деятель науки – это Ломоносов. И здесь мы показываем вот этот вот микрометр, сделанный по чертежам Ломоносова для Ломоносова. И внизу две машины, опять же, развитие науки, причем машины, которые могли использоваться не только академическими учеными, но использовались при обучении и могли использоваться дворянами в их домашних лабораториях. Это электростатическая машина и вакуумная машина, у которой тоже должен быть такой колпак, вот такой же, из которого выкачивают воздух и показывают вот это создание вакуума. Ну и говоря о развитии таких научных увлечений среди дворянства, мы показываем здесь магниты. Это уральские магниты. Свойствами магнитов очень интересовался Ломоносов, проводил различные опыты. Но вот такие красиво оформленные магниты могли находиться в домах дворян. И когда они собирались с гостями, то это же эпоха Просвещения, они могли демонстрировать какие-либо опыты. И внизу вот здесь на магнитах есть надпись: магнит весит столько-то, поднимает столько-то. То есть показывает, что сила его такова, что он поднимает груз больше, чем весит сам. Поэтому мы их тут... А мы их положили, потому что они очень тяжелые. Вот. То есть здесь у нас все про науку.
2: А магниты из железной руды же, да, добываются?
1: Магнитные, да, железняк. И когда их оправляют, делают вот эти вот такие каблучки, то между ними создается вот это магнитное поле, которое усиливает как бы силу магнита, и к ним примагничивается такая металлическая планка с крюком. И на этот крюк как раз подвешивается вес. Ну, поскольку они здесь лежат, мы эти крюки размещать не стали.
2: Ну, да.
1: Ну, а вот это оформление, вот это армированные магниты, это оформление уже, конечно, таких парадно-нарядных магнитов. Вот, здесь у нас все про науку. А здесь у нас все про художество. Здесь у нас портрет Ивана Ивановича Шувалова, который, собственно говоря, вместе с Ломоносовым, вот такие идейные вдохновители и создатели Академии художеств Московского университета. И портрет этот написан одним из первых выпускников Академии, Федором Степановичем Рокотовым. Все остальное в этом зале – это картины второй четверти XVIII века. Это как раз Анна Иоанновна Елизавета Петровна. И сделана здесь экспозиция по такому принципу. Вот в центре это у нас портреты монарха, правящей династии, кроме Екатерины I, потому что ее портрет в залах Петра. Петр II, Петр III, Елизавета, Анна Иоанновна и молодая Екатерина. Особенно мы выделяем портрет Елизаветы Петровны, работы Гроота, ее придворного художника, портрет, который нам подарил Михаил Юрьевич Кресалов. То есть это вот недавнее приобретение, это дар музею, причем портрет, который не только с художественной точки зрения важен и интересен, но и с исторической, потому что там на обороте есть сургучная печать, что он принадлежал фон Претлаху, это австрийский посланник при дворе Елизаветы, то есть он такой мемориальный. А дальше здесь у нас работы иностранцев, которые работали в России, и работы русских мастеров. Почему здесь это важно? Потому что Академия художеств появляется в России в 1757 году. Вот первый выпускник Академии. Эти художники не заканчивали Академии, они учились. Кто-то у иконописцев начинал свое обучение, кто-то работал в канцелярии отстроений, но главными их учителями были иностранные мастера, которые работали в России. Поэтому здесь у нас вот основные, не все, конечно, зал все не позволяет, но вот несколько представителей европейских, а здесь Антропов, Аргунов, Колокольников, то есть вот известные художники, не академические. Ну, а поскольку академии нет, потребность живописи велика, и работают художники разного уровня, и в том числе и дворяне занимаются художествами, и крепостные занимаются художествами. Мы выделили вот этот зал, который условно называется усадебная культура. То есть там у нас высокая живопись, здесь у нас живопись наивная, то, что принято называть наивом. В основном это мастера, которые учились у иконописцев, что видно сразу по характеру живописи. И здесь у нас вот эти вот такие наивные портреты, фигуры обманки, которые были очень популярны в парках, в усадьбах. И здесь мы их показываем, нашу уникальную коллекцию. Вышивка сделана из стекляруса и бисера Усть-Рудицы Ломоносовской. И здесь как раз жизнь вот этой усадьбы, где, собственно говоря, такие картины и висели. Очень подробное панно. Богатая усадьба со своей церковью, с регулярной частью сада. И мы видим, стоят скульптуры, и в этих скульптурах рисунки вставлены, потому что, видимо, мастерица, это же понятное дело, что это не профессиональное лицо, невозможно изобразить на скульптуре или вот у человечков. Поэтому вставлялись рисунки, вот кое-где они сохранились. Ну и тут очень много забавных деталей. Вот там кошка бежит от собаки, стригут овцу, там вот женщина с серпом, такой женщина грибы там серпом собирает. В общем, такая очень забавная панно. И очень красивый вот этот вот стеклярус, рыбы как переливаются. И очень интересно, еще здесь сделаны кусты, для того, чтобы показать, что они растут с двух сторон.
2: Да-да-да.
1: Эти изображены вниз. Это вот такая наивная работа. И еще из наивных работ мы показываем здесь вышивки. Естественно, все барышни занимаются вышивкой. И здесь у нас, пожалуйста, вам дюймовочка 1750 года, правда, намного раньше Андерсена. Вот эта замечательная вышивка «Кавалер с дамой», тут со смешной собачкой. Ну и кто-то вышел, скорее всего, вид собственной усадьбы. Ну а еще в усадьбах бывают охотничьи павильоны, если это богатая усадьба, где говорят вот о охоте, о своих достижениях на охоте, и стены могут украшать вот такие картины обманки. Известно, что такие картины обманки в охотничьем павильоне были и в Царском селе. Это работа Грота, холст, имитирующий доску, здесь ползают мухи, и вот создается полная иллюзия этой настоящей картины.
2: Но это перешли потихоньку, часть небольшая выставки обманки, которая была.
1: Да, вот. Ну, конечно, ну, да. Потому что выставка выставкой, а да, мы да, показываем, да, это конечно. Очень важная составляющая. И если здесь мы показываем работу профессионального художника, то вот эта работа Григория Николаевича Теплова, государственный деятель, портрет которого у нас в том зале висит. Он художник-любитель. Он пишет вот эту обманку, тоже очень реалистичная, но здесь есть еще своя загадка в этой обманке, потому что для того, чтобы написать обманку, Теплов использует холст, на котором был написан портрет Петра Первого. Видимо, неудачный портрет, поэтому он холст загрунтовал снова, написал сверху обманку. Со временем вот этот нижележащий слой стал просвечивать. И сейчас мы можем видеть подбородок,
2: ой, да, губ, действительно,
1: усы. И вот плечи, вот платок шейный, и вот, вот так вот, здесь вот где-то руки даже можно посмотреть, Петра Первого. То есть на нас тут просвечивает портрет Петра. Здесь у нас зал восточных влияний, потому что в 18 веке любовь ко всему диковинному, необычному, эпоха рококо, которая любит вот что-то экзотические мотивы и темы вот эти рокальные, которые очень близки восточному искусству. И здесь мы показываем и подлинные восточные вещи, и имитации их. Здесь мы берем тему Востока в широком смысле слова. Это Китай, это Турция, это африканские какие-то земли, страны. Показываем нашу уникальную фигуру, показываем специально боком, чтобы было видно, что эта фигурка расписана с двух сторон. Это вот единственный пример, известный мне сегодня, как бы не только у нас, но и вообще в европейских собраниях, 18 век, двусторонняя фигура обманка. Здесь у нас ну, вот это подражание Китаю, мавры, подражание Турции. Здесь вот турецкий костюм. Это китайские подлинные предметы, принадлежавшие Елизавете Петровне. В смысле подлинные, что это настоящее китайское производство. Серебро, эмаль. И настоящий черно-лаковый китайский набор шкатулок, который находится вот в этом сундучке. Вот несколько мы вынули. Черные и красные лаки становятся очень популярными, и их начинают имитировать. И вот мы показываем здесь такое очаровательное, очень наивное подражание китайскому красному лаку, сундучок. А это тоже имитация. Имитация черного лака. Сначала можно принять это за настоящее китайское изделие. Но, во-первых, у него форма подголовника. Мы это видели в Петровских залах. Да. Вот такие сундуки. Но это на самом деле не сундук-подголовник, он сделан в форме подголовника, это бюро. Здесь вынимаются вот эти вот такие штырьки, опускается крышка, и там ящички для письменных принадлежностей. Но и помимо формы, русскость этого произведения выдает то, что вот здесь сбоку помещены изображения из книги «Символы и эмблематы». рисунки с какими-то поучительными надписями. И вот эти надписи, они сделаны на русском языке. Ну, в частности, «Белка с орехом» с надписью «Без труда его не получишь». Это вот такой очень известный. Мебель, подражающая Востоку. Резные фигурки, которые явно украшали когда-то проем, окно, дверь, нишу. Мы видим вот эти вот закругления. Зеркала китайские с росписью. Стулья с китайскими мотивами. Ну, и говоря о разных экзотических странах, мы помещаем здесь еще шпалеру. Шпалеру, сделанную уже во времена Елизаветы Петровны, на основе ковров индийской серии, которые когда-то привез в Россию из Франции Петр I, которые служили образцами для мастеров шпалерной мануфактуры. Ну, это, опять же, интерес к разной восточной экзотике.
2: А зеркала такие на каком уровне вешались? Или они как картины
1: немножко? Это декоративные зеркала, они как картины. Это именно такой вот редкий предмет. Это роспись с обратной стороны зеркала.
2: Да, не ради того, чтобы на них,
1: да,
2: в них,
1: да,
2: смотреть.
1: Конечно. Ну, как, собственно говоря, и вот такие зеркала, они вешались высоко. Рядом с ними часто еще есть бра. То есть они для того, чтобы давать свет. Но то же самое, как когда мы идем по залам, иногда проходим мимо камина, над камином висит большое зеркало, и мы начинаем возмущаться, что зеркало высоко, себя плохо видно. Зеркало над камином висит не для того, чтобы на него смотреться. Оно, во-первых, прибавляет свет, а во-вторых, расширяет пространство. Говоря, значит, о восточных влияниях, мы опять же возвращаемся к виноградовскому, то есть раннему фарфору. И здесь у нас вот то, что связано с восточными мотивами. Китайцы-негры, ну, они неграми назывались по описи 18 века, поэтому мы их так и называем. Шинуазри, то есть китайщина-табакерка, шахматные фигуры с турецкими персонажами и росписи с китайскими мотивами. Ну, а возвращая, мы как бы в каждом зале пытаемся делать вот эту связь с Петровской все-таки эпохой, поскольку галерея Петра, говоря об интересе вот к изучению различных этнографических сюжетов, мы показываем вот эти вот два из шести изображений турков, сделанные Моторнови, художником, который находился в составе экспедиции, которая ездила в Османскую империю. Было это уже при Екатерине I, но мы понимаем, что все это замыслы Петра I. Его задача была изображать все находки, все необычное, что они увидят. В Турции работал голландский мастер Ван Мур, который придумывает вот такой тип изображений, они немножко напоминают театральных персонажей, показывают разные типажи. То есть это не с натуры сделаны рисунки, это такое вот в стиле Ван Мура немножко театрализованное. Но ведь, в принципе, и вот эти колбы различные анатомические, они же тоже делались как некие такие композиции сюжета. Не просто фиксация. И вот эти изображения знатных турок, они тоже делались немножко такие театрализованные. Но это вот немножко другое, это уже немножко этнографическое. Ну и вот зал, который мы открыли в этом году, который, с одной стороны, позволяет нам теперь выйти вот в следующий зал, и замкнул он таким образом рассказ про 18 век, потому что отсюда у нас появился выход, вот где у нас стоят сани, и дальше мы выходим в зал Екатерины II. То есть мы замкнули
2: тем самым... другую сторону темного коридора.
1: Да. То есть у нас есть возможность теперь вот замкнуть полностью рассказ про 18 век. Раньше это было так разорвано, пока стояли перегородки. Ну и этот зал мы сделали очень насыщенным экспонатами, потому что этот зал – это апофеоз нашего рассказа, нашей галереи Петра.
0: Эрмитажные коллекции серебра, стеклянных изделий, высочайший художественный уровень обработки стекла русскими мастерами, собственная порцелиновая мануфактура, знаменитый виноградовский фарфор, свидетельствуют о великолепии и роскоши императорского двора середины 18 столетия и, конечно же, требуют отдельного подробного рассказа. Поэтому сегодня мы сделаем паузу в нашей беседе с Натальей Юрьевной Бахаревой, куратором экспозиции, и посвятим следующую передачу традициям императорских застолий и праздничных трапез. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

В исполнении Михаила Петри и камерного ансамбля прозвучала соната для блокфлейты и баса континуа до мажор Георга Фридриха Генделя.

В эфире духовная передача для подростков и их родителей. Предлагаем вам прослушать передачу, составленную для подростков на основе материалов православного педагога и деятельницы Софьи Сергеевны Куломзиной о православных храмах и что значит молиться Богу.

0: Все мы видели здания церквей, храмы. Почему они такой особой архитектуры? Почему они так странно устроены внутри? Разве для того, чтобы молиться Богу, непременно нужно какое-то специальное причудливое здание? Конечно, Богу можно молиться всегда и везде. И у себя в комнате, и в лесу, и в поле, и на улице, и на берегу моря. Помню, как рассказывал мне когда-то мой знакомый, как его взял с собой на прогулку замечательный православный епископ, владыка Владимир, много лет живший во Франции в городе Ницце. Идем мы по горной тропинке, а перед нами вид открывается на город. Остановился владыка и говорит: «Ах, как хорошо, какая красота! Помолимся, друг мой, Богу!» Помолились мы, идем дальше. И опять владыка остановился: «И здесь хорошо, помолимся еще!» И так шли мы и шли, и уж сосчитать не могу, сколько раз владыка останавливался и молился, потому что так хорошо. Но обычно наша будничная жизнь так полна суетой и заботами, что нам некогда думать о Боге и молиться. В храме, освященном молитвой многих-многих людей, устроенном именно для общей соборной молитвы, нам легче сосредоточиться, приблизиться мыслью к Богу.
1: Храмы строились с самых древних времен. Тысячи лет тому назад, задолго до Рождества Христова, еврейский народ, единственный в мире веривший в единого невидимого Бога, создал храм в Иерусалиме, в котором люди собирались для молитв и приношения жертв Богу. Храм этот был устроен по указаниям, данным пророком Моисеем, когда он вывел свой народ из рабства в Египте. Храм делился на три части – святое святых, святилище и притвор. Святое святых изображало небесное Божье царство, и никто не мог в него входить, кроме старшего священника, первосвященника, и то только один раз в год. В святилище входили священники и приносили жертвы. Простой народ стоял в притворах, во дворах. Первые христиане были евреи, и сначала они собирались для молитвы в Иерусалимском храме, а когда они начали устраивать свои храмы, они делали это по образу Иерусалимского храма. Шли века, христианство распространялось во всех странах, и понемногу в каждой стране церковная архитектура приобретала свои особые черты, но в основном все православные храмы устроены одинаково. Здание храма строится в форме креста или корабля, напоминая нам, что церковь – это корабль, на котором мы плывем по морю жизни, чтобы попасть в вечное Царствие Божье. Вместо простой крыши русские православные храмы завершаются куполами, иногда одним большим, а иногда несколькими поменьше. Число куполов всегда напоминает о чем-нибудь. Например, четыре маленьких купола вокруг одного большого напоминает Иисуса Христа и четырех евангелистов. 12 куполов – 12 апостолов и так далее. Наверху купола всегда ставится крест в знак того, что это здание посвящено Богу. Колокольным звоном дают знать, что начинается богослужение, отмечаются самые главные моменты богослужения. У нас в России колокольный звон – это настоящее искусство.
0: Внутри наши храмы делятся тоже на три части. Алтарь – образ Царства Небесного, средняя часть, где стоят все молящиеся, и притвор, где обыкновенно продают просфоры и свечи. По церковным правилам в притворе стоят и те, кто готовится к таинству крещения. Алтарь отделяется от средней части иконостасом, то есть размещенными на перегородке в определенном порядке иконами Иисуса Христа, Матери Божией, ангелов и святых и праздников. С веками в русских православных храмах иконостас стал бы как бы стеной из икон, иногда расположенных в несколько рядов, отделяющий алтарь от средней части храма. Но на самом деле иконостас соединяет молящихся с алтарем. Иконы иконостаса показывают нам, как в жизни Господа Иисуса Христа и святых Божье соединяется с человеческим. Небо сходит на землю, мир невидимый соединяется с миром видимым. В середине иконостаса царские врата, которые так называются, потому что через них священник выносит святое причастие. Через царские врата проходят только епископы, священники и диаконы, и исключительно во время богослужения. Кроме царских врат, в иконостасе имеются с правой и левой стороны еще две двери – северные и южные. В православном богослужении много движения, много входов в алтарь, выходов из него, молитв посередине храма, закрытия и открытия царских врат и других действий. Священник часто обходит весь храм и кадит душистым дымом из кадила. Молящиеся подходят к иконам, прикладываются к ним, то есть целуют их, ставят перед ними свечи, подходят ко кресту и прикладываются к нему. Чтобы понять смысл всего этого, надо знать и понимать богослужение и молитвы. В основном, всякое богослужение есть путь всех молящихся, собравшихся в храме, корабле церкви, в Царство Небесное, образом которого является алтарь, а священник – предстоятель молящихся, их водитель.
1: Алтарь – самое святое место храма. По церковным правилам никто не должен входить в алтарь, кроме тех, кто совершает богослужение или прислуживает при нем. В алтаре находится престол и жертвенник, особо устроенные и освященные столы. Престол стоит прямо перед царскими вратами. На нем совершается таинство освящения святых даров во время литургии. На престоле лежит антиминс, особый плат, освященный епископом, на котором изображено положение Иисуса Христа во гроб, когда его сняли со креста. Кроме того, на престоле лежат Евангелие, крест и дарохранительница, которая обычно делается в виде небольшой церкви и в которой хранят святое причастие для причащения больных. На жертвеннике налево от престола стоят святые сосуды для совершения литургии, чаша, дискос, то есть особая золотая тарелочка, покровцы для них, лжица, то есть ложечка для причастия и другие предметы. В храмах очень много икон, и часто стены его расписаны изображениями разных событий из жизни Иисуса Христа или священной истории. Иконы, не портреты святых, не картины, в иконах открывается особый духовный мир. Икона не изображает человеческих волнений и страстей. Лики святых всегда мирны и спокойны. Иконы пишутся по правилам, установленным уже долгие века. Хорошие иконописцы пишут иконы с молитвой и в своем искусстве служат Богу. Все русские люди знают о таких древних иконописцах, как Андрей Рублев. Бывали времена, когда иконописное искусство слабело, художники плохо понимали его смысл и вместо икон писали картины. Но за последние десятилетия интерес к иконописи и к древним иконам очень возрос.

0: Молодежь, впервые приходящая в церковь, часто задает вопросы. Почему в церкви ставят свечи, кадят ладаном, а священники так странно одеты? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое символ. Когда мы начинаем говорить о чем-нибудь отвлеченном, мы часто употребляем символы, и они имеют для нас большое значение. Что такое флаг? Кусок материи, прикрепленный к палке. А что так часто значил флаг для людей во время войны, во время сражения? Почему люди иногда умирали за флаг, а во время Олимпийских игр что за смысл бежать с факелом в руках и зажигать какой-то огонь? В символе мы стараемся передать через предмет чувство, которое трудно объяснить словами. Чем глубже чувство, чем больше оно для нас значит, тем труднее его высказать словами. Горящая свеча – символ молитвы. Огонь, пламя, поднимающееся вверх, всегда, задолго до христианства, было символом обращения человека к Богу. Люди приносили жертвы. В языческих и ветхозаветных храмах зажигались светильники во славу Бога. Христиане не приносили Богу в подарок ягненка или теленка, закалывая и сжигая его. Но потребность изображать наше обращение к Богу каким-то символом у них осталась. И свеча из воска, горящая бездымным душистым пламенем перед иконой с изображением Иисуса Христа, Матери Божией или святых, какой это выразительный символ нашей молитвы. Как подумаешь о молитве, о том, как постоянно, каждую секунду, не переставая, со всех концов земли тянутся к Богу молитвы отдельных людей, невольно представляющих себе бесчисленными огоньками, тянущимися к небу. А что мы свечи покупаем при входе в церковь, добавляет к зажиганию свечей еще смысл маленького подарка, дара церкви, маленькой жертвы. Вот почему люди часто ставят свечу перед иконой в благодарность Богу за что-нибудь особенное, за спасение от опасности, за выздоровление от болезни и так далее. Во взрослых людях всегда остается много детского. Да разве это и плохо? И часто им кажется, что чем больше и толще свеча, которую они ставят, тем больше их благодарность Богу, тем сильнее их молитва.
1: Понемногу с веками обычай ставить и зажигать свечи перед иконами особенно распространился в Русской Православной Церкви. Когда мы входим в полутемный храм и видим сотни огоньков, мерцающих перед иконами, нас невольно охватывает какое-то особенное чувство. Мы начинаем ощущать особенное молитвенное настроение. Кадить ладаном во время богослужения тоже очень-очень древний обычай. Еще на древних египетских барельефах за 1500 лет до Рождества Христова изображается курение ладаном в храме. Ладан – это душистая древесная смола. Кусочек ладана кладут в кадильницу на горящий уголек. Кадильницы размахивают, и от нее поднимается ароматный дым. Кадить ладаном всегда было символом восхваления, почитания, молитвы, как это звучит в молитве, которую поют в церкви Великим постом. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою», то есть «пусть восходит молитва моя к тебе, как дым кадильный».

0: Отчего священники так особенно одеты во время богослужения? Эту одежду даже называют специальным именем – церковное облачение. Когда священник приходит в церковь, чтобы служить Богу, он старается забыть все свои будничные заботы, как бы выйти из обычной жизни, стать перед Богом. И это ему легче сделать, когда он надевает особые одежды, в которых все имеет свой особый символический смысл. Облачения эти, которые так не похожи на нашу теперешнюю одежду, образовались из одежд, которые в свое время были совсем обычными. Во время крещения христиане надевали простую длинную белую рубаху, и из этой рубахи образовался длинный стихарь, который в той или другой форме носят и священники, и епископы, и диаконы. Самая отличительная часть облачения священника – епитрахиль, длинная, сложенная пополам полоса материи, которую он надевает на шею так, что концы свешиваются спереди. Раньше эту полосу делали непременно из шерстяной материи, чтобы напоминать священнику, что он в первую очередь пастырь, то есть пастух своего духовного стада. Как пастух часто несет ослабевшую овечку на плечах, так и священник должен заботиться о своих духовных детях. Верхняя часть облачения священника, без рукавов, вроде плаща, называется филонь и должна напоминать о той одежде, которая была снята со Христа римскими воинами, распинавшими его. Постепенно с веками эти когда-то совсем простые одежды, а теперь облачения священника, стали из любви и усердия христиан к церкви делать из драгоценных материй, парчи и шелка, украшать золотыми вышивками.
1: Епископы и особо заслуженные священники носят на голове во время богослужения митры. Митры не шляпы, не головной убор, а произошли от тех императорских венцов или корон, которые носили византийские императоры. Обычай епископам носить митры возник, когда императорская Византия была завоевана в XV веке турками, и императоров больше не стало. Турецкие власти считали епископов как бы старшинами в покоренных ими странах. Бог с нами всюду, и в храме, и дома, и на работе. Везде и в любую минуту можно обратиться к Богу. Но храм – это место, куда мы приходим только для того, чтобы молиться Богу. Это место, где мы постоянно получаем помощь Божью, благодать Божью, Божие благословение. Храм – это то место, где молилось и обращалось к Богу много-много людей. Даже стены его как бы впитали в себя дух молитвы. Храм отличается не архитектурной красотой, не богатством украшений, а своей, как говорят, намоленностью. В храме живет дух молитвы и любви к Богу и друг ко другу.
0: А что значит молиться Богу? Молиться – это значит обращаться к Богу. Без молитвы нарушается наша связь с Богом. Если мы не молимся, не обращаемся к Богу, мы как бы закрываем двери нашей души и не позволяем силе Божией и Его любви входить в нашу жизнь. А без Божьей помощи все, что мы делаем, слабо, непрочно и несовершенно. Наша способность молиться меняется по мере того, как мы взрослеем. «Когда я был маленьким, — говорил мне один мальчик-подросток, — пишет Софья Сергеевна, — я молился, потому что так учила меня моя мать, просто из послушания. А теперь, когда я молюсь, я разговариваю с Богом. Дай Бог каждому из нас сохранить и развить в себе способность такого общения с Богом. В молитве мы обращаемся к Богу, направляем к Нему наше внимание, открываем себя Его воле, ставим себя в такое положение, что мы способны слышать и понимать Его указания. Конечно, иногда мы молимся Богу в момент большой опасности или когда нам очень нужна помощь, молимся, не задумываясь и не рассуждая. «Господи, помоги! Господи, спаси!» Иногда мы испытываем чувство благодарности Богу в момент большой радости или счастья. это хорошо и важно для нас. Но для правильной жизни нам нужны не только такие моменты вдохновения или озарения, а нужна молитва ежедневная, постоянная, как правило нашей будничной жизни. Такая регулярная будничная молитва помогает нам правильно видеть самих себя, свою жизнь, свое отношение к людям и к Богу. Ежедневная молитва может быть выражена и своими словами, и словами церковных молитв, составленных святыми людьми, жившими иногда сотни лет тому назад, а иногда совсем недавно. Святые эти боролись со своими грехами, преодолевали трудности, каялись, просили Бога о помощи, и слова их часто помогают нам, учат нас. Как не вспомнить поэта Петра Вяземского и его молитву ангелу-хранителю?
1: «Научи меня молиться, добрый ангел, научи! Уст твоих благоуханием чувства черствые смягчи! Да вглубь души проникнут солнца вечного лучи, да в груди моей забьются благодатных слез ключи! Дай моей молитве крылья, дай полет мне в высоту, дай мне веры безусловной высоту и теплоту. Неповинных, безответных, дай младенцев чистоту и высокую святую нищих духом простоту. Дай, стряхнув земные узы с прахом страннических ног, дай во мне угаснуть шуму, битв житейских и тревог. Да откроется тобою мне молитвенный чертог, да в одну сольются думу смерть, бессмертие и Бог». В Евангелии часто говорится о том, как молился сам Иисус Христос. «И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. «А утром, встав очень рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Евангелие от Марка, стих 25. «Он уходил в пустынные места и молился». Евангелие от Луки, глава 5, стих 16. Молился он и перед своими страданиями в Гефсиманском саду. «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Евангелие от Луки, глава 22, стих 44.
0: О том, как надо молиться Богу, спрашивали Иисуса Христа и Его ученики, и Он научил их молитве, которую мы называем «молитвой Господней». В церкви часто поют и читают эту молитву по-славянски, а вот как она читается по-русски в Евангелии от Луки, глава 11, стихи 1 по 5. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, который на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». О чем говорит эта молитва? «Отец, который на небесах, Отец небесный». Эти слова говорят о большой близости к нам Бога, о Его любви к нам, как Отца к детям, и о том, что в каждом из нас есть полученное нами от Бога, как в каждом ребенке есть унаследованное им от своих родителей. Говорят эти первые слова молитвы Господней и о небесном мире, о том духовном мире, который такой же настоящий, как и мир физический, который мы видим, трогаем, слышим, обоняем. Чтобы молиться Богу, надо верить, что существует то, чего мы не можем видеть. «Да светится имя Твое! Пусть все будут славить и любить Тебя. Помоги нам жить так, чтобы наша жизнь прославляла имя Твое на земле. Да приидет Царство Твое. Пусть Ты будешь хозяином в моем сердце. в том, что я чувствую и думаю. Пусть и моя жизнь, и жизнь всех нас будет принадлежать Тебе. Да будет воля Твоя. Пусть будет не так, как я хочу, а так, как Ты хочешь. Пусть люди на земле делают и преклоняются перед тем, что Тебе угодно. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. Дай нам все то, что нам необходимо для нашей жизни. Прости нам грехи наши или долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прощать другим людям их недостатки, прощать им, если они обидели нас, прощать людям то, что нам в них не симпатично, вот как мы можем заглаживать перед Богом наши собственные недостатки. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. В нас часто бывают плохие желания, и очень многое в той жизни, которая нас окружает, учит нас плохому. Есть плохие книги, плохие люди, плохие слова и мысли. Есть наша жадность, лень, трусость. Нам часто хочется сделать что-нибудь, хотя мы чувствуем в глубине души, что это плохо. Вот это и называется искушением. И мы просим Бога освободить нас от искушений и от той силы зла, которая нередко подбивает нас на плохие поступки и мысли. Молитва «Отче наш» была дана Иисусом Христом ученикам Его, и уже более 2000 лет повторяют ее все христиане. Молитва эта как бы камертон, по которому мы можем настраивать себя. Если сравнить нашу духовную жизнь с музыкой, то можно сказать, что ежедневная простая молитва настраивает душу человека, как музыкант настраивает музыкальный инструмент, чтобы он издавал чистый и верный звук.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу «Говорит голос православия».
1: Пишите нам по адресу 199-034, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».